0: цехам по производству и местам хранения дальнобойных беспилотников противника. Кроме того, поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Средства противовоздушной обороны сбили за сутки более 1000 дронов самолетного типа. Общие потери украинских формирований на всех участках спецоперации превысили 1300 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Свыше 50 человек обратились за медицинской помощью в результате стихии в Ростовской области. Более 10 госпитализированы, сообщил губернатор региона. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС, сообщил мэр города. Власти отмечают, что число пострадавших жителей города от непогоды увеличилось до 28. Всего в диспетчерскую службу Ростова-на-Дону поступило 35 тысяч обращений от граждан. Ранее сообщалось, что в регионе... В Ростовской области по причине непогоды задерживаются более 80 пассажирских составов. Накануне в Ростовской области бушевал ураган со скоростью ветра до 25 метров в секунду, который повалил деревья и повредил линии электропередачи. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Роберт Льюис Стивенсон. Главы из романа «Остров сокровищ». Читает Сергей Кирсанов.
4: Часть первая. Старый буконьер. Глава первая. Морской волк в гостинице «Адмирал Бенбоу». По просьбе Сквайра Трелани, доктора Ливси и других джентльменов, пожелавших, чтобы я подробно описал остров сокровищ, не скрывая ничего, кроме его географического положения, так как на нем осталась еще масса богатств, я берусь за перо в 1700... году и приступаю к рассказу. Начну с того старого времени, когда еще мой отец держал гостиницу «Адмирал Бенбоу», и под нашей крышей впервые поселился загорелый старый моряк с сабельным шрамом на щеке. Я так живо помню, точно это случилось только вчера, как он подошел, тяжело ступая к нашей двери. За ним человек вез в ручной тележке его морской сундук. Это был рослый, крепкий, грузный человек, с коричневым, как скорлупа ореха, загаром, с жирной косичкой, болтавшейся на спине, и в засаленном синем сюртуке. Руки его с черными обгрызанными ногтями были покрыты рубцами, а одну щеку пересекал отвратительный багрово-синий шрам от сабельного удара. Помню, как он оглядывался кругом, всматриваясь в залив, на берегу которого стояла наша гостиница, и насвистывал себе что-то под нос, а затем громко запел старую матросскую песню, которую он так часто пел после: «15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома». Он пел высоким, старчески дрожащим и надтреснутым голосом, затем постучал в дверь концом палки, которую держал в руках и которая походила на костыль, и когда отец мой появился в дверях, грубо заказал себе стакан рому. Когда ром был принесен, он стал медленно пить его, отхлебывая маленькими глотками, как знаток в этом деле, все поглядывая кругом на утесы и на нашу вывеску. «Славный залив!» — проговорил он наконец. «И отличное место для таверны! Что, много бывает здесь посетителей, дружище?» Отец ответил, что очень немного. «Отлично!» — заметил моряк. «Значит, как раз место стоянки для меня». «Сюда, друг!» — крикнул он человеку, который вез тележку. «Подъезжай к самому борту и помоги втащить сундук наверх». «Я остановлюсь здесь на некоторое время», — продолжал он. «Я покладистый человек. Ром да ветчина да яйца. Больше мне ничего и не надо. Да вот еще этот утес, откуда бы я мог следить за судами. Как вам звать меня? Вы можете звать меня капитаном». «О, понимаю, чего вам надо. Вот», — с этими словами он швырнул на порог 3 или 4 золотые монеты. «Можете сказать мне, когда эти деньги выйдут», — прибавил он, бросая на отца такой надменный взгляд, точно он был командиром судна. Несмотря на плохую одежду и грубую речь, этот странный человек не походил на простого матроса, а скорее имел вид штурмана или шкипера, привыкшего, чтобы его слушали и боялись.

Целый день бродил он по берегу залива или уходил на утесы с медной подзорной трубой в руках, а все вечера напролет просиживал в углу общей комнаты возле огня, выпивая большое количество рома с водой. Обыкновенно он не принимал участия в общем разговоре, только неожиданно бросал иногда свирепые взгляды, да высвистывал носом точно на фаготе. Скоро все наши посетители привыкли не обращать на него внимания. Каждый день, возвращаясь со своей прогулки, он спрашивал, не проходил ли по дороге какой-нибудь моряк. Первое время мы думали, что он жаждет подходящей для себя компании и оттого спрашивает про моряков. Но потом увидели, что он, напротив того, избегает их общества. Если какой-нибудь моряк заворачивал в адмирал Бенбоу, направляясь береговой дорогой в Бристоль, как некоторые делают еще и теперь, наш постоялец разглядывал его сначала из-за занавески у двери, раньше, чем войти в комнату. И можно было заранее быть уверенным, что он в присутствии нового посетителя будет нем, как рыба. Причина этого не была для меня тайной, так как он скоро посвятил меня в свои тревоги, сделав отчасти соучастником их. Однажды он отвел меня в сторону и обещал по серебряной 4-пенсовой монетке 1-го числа каждого месяца, если я буду зорко следить за тем, не покажется ли на берегу моряк на одной ноге, и сейчас же дам ему знать о его приближении. Часто случалось, что когда я являлся к нему после 1-го числа за своими деньгами, он только сопел носом и мерил меня пристальным взглядом с ног до головы. Но не проходило и недели, как он менял свой образ мыслей, приносил мне мою 4-пенсовую монетку и повторял приказание глядеть в оба, чтобы не прозевать моряка на одной ноге. Не могу и сказать вам, как преследовал меня этот таинственный одноногий моряк во сне и наяву. В бурные ночи, когда ветер завывал в углах дома и морские волны с ревом разбивались о берег залива, он чудился мне в тысячи различных образов с самым дьявольским выражением лица. То нога его была отнята только до колена, то вся целиком. Иногда он представлялся мне каким-то чудовищем, у которого уже от рождения была только одна нога и та посередине туловища. Самым ужасным кошмаром было то, когда он преследовал меня, перепрыгивая через плетни и канавы. Таким образом, ценой этих ужасных видений я дорого расплачивался за мой ежемесячный 4-пенсовик. Но, несмотря на ужас, который внушал мне воображаемый одноногий моряк, самого капитана я боялся гораздо меньше, чем все остальные. Случалось, что он выпивал за вечер большее количество рома с водой, чем могла выдержать его голова, и тогда он сидел и распевал свои скверные и дикие морские песни, не обращая ни на кого внимания. Но иногда он требовал, чтобы и другие пили вместе с ним, и заставлял дрожавших от страха посетителей слушать истории, которые он рассказывал, или петь вместе с ним. Стены дома часто дрожали от потрясающих звуков «Йо-хо-хо» и «Бутылка рома». Все соседи присоединялись под страхом смерти к этому дикому пению, и каждый старался перекричать других, чтобы не навлечь на себя замечания, так как во время таких припадков капитан бывал страшен. Он колотил рукой по столу, чтобы водворить общее молчание, и вскипал яростным гневом за всякий вопрос, который ему предлагали, иногда же именно за то, что его ни о чем не спрашивали, так как считал это за признак того, что слушатели не следят за его рассказом. Никому не позволялось также уйти в эти вечера домой раньше, чем он не напивался совершенно, начинал клевать носом и, шатаясь, отправлялся спать. Больше всего пугали народ его рассказы. Это все были страшные истории о повешенных, о морских ураганах, о диких злодеяниях в испанских владениях. По его собственным рассказам выходило, что он провел свою жизнь среди отчаяннейших негодяев, какие только плавали по морю. Тот язык, на котором он передавал свои приключения, пугал наших простодушных поселян почти столько же, как и те преступления, которые он описывал. Мой отец всегда говорил, что нашей гостинице грозит разорение, так как народ скоро вовсе перестанет посещать ее. Кому ж приятно, чтобы его пугали чуть не до смерти и затем отправляли в таком состоянии домой? Но, по-моему, присутствие старого моряка было только выгодно для нас. Правда, наши посетители набирались-таки порядочного страху, но его хватало ненадолго, и вспоминать страшные истории бывало даже приятно.

Это вносило разнообразие и оживление в мирную деревенскую жизнь. Нашлись даже молодые люди, которые, восхищаясь нашим постояльцем, прозвали его «старым морским волком» и другими подобными именами, и говорили, что он из тех, которые сделают Англию грозой морей. В одном только отношении наш жилец оказался разорительным для нас. Он проводил у нас неделю за неделей, а затем и месяц за месяцем, так что данные им деньги давно уже иссякли, а отец мой не решался настаивать на получении новых. Если же случалось, что отец намекал ему об этом, он начинал так громко свистеть носом, что можно было принять этот звук за рев, и мой отец быстро исчезал из комнаты. Я видел, как отец ломал себе руки после одного из таких поражений, и уверен, что волнение и ужас, которые он переживал в эти минуты, сильно повлияли на его раннюю смерть. За все время, что капитан прожил у нас, он не менял своей одежды и только купил несколько пар чулок у разносчика. Когда с его шляпы свалилась пряжка, и один из отворотов повис, он оставил его в таком виде, хотя это было очень неудобно, когда дул сильный ветер. Я живо помню его сюртук, который он сам чинил наверху в своей комнате и который, наконец, превратился в сплошной ряд заплат. Он никогда не писал и не получал писем, а разговаривал только с посетителями, да и то большей частью после того, как напивался рома. Большой сундук его никогда никто из нас не видал открытым. Только раз встретил капитан отпор, и это было тогда, когда отец уже давно страдал чахоткой, от которой он впоследствии и умер. Доктор Ливси пришел как-то поздно навестить своего пациента. Закусил остатками обеда, которые предложила ему моя мать, и пошел в чистую комнату выкурить трубку в ожидании, пока ему приведут из деревни лошадь, так как у нас в старом Бенбоу не было конюшни. Я пошел за ним следом, и помню, мне бросился в глаза контраст между изящным, щеголеватым доктором с белоснежной пудрой на парике, блестящими черными глазами и мягкими приятными манерами, приобретенными от постоянного общения с веселыми простолюдинами, и грузным, мрачным чудовищем, пиратом, который сидел, облокотившись о стол руками, и уже давно угощался ромом. Вдруг капитан, это был он, начал высвистывать свою вечную песню «15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома, пей, и дьявол тебя доведет до конца, йо-хо-хо и бутылка рома». Сначала я думал, что сундук мертвеца — это и был тот сундук капитана, который стоял наверху в его комнате. И эта мысль смешалась в моих кошмарах с мыслью об одноногом моряке. Но потом мы все-таки привыкли к этой песне и не обращали на нее особенного внимания. В тот вечер она была новинкой только для доктора Ливси. Я заметил по его лицу, что она не произвела на него приятного впечатления. Он сердито вскинул вверх глаза, прежде чем начать разговор со стариком Тейлором, садовником, по поводу нового лечения ревматизма. Между тем капитан все более и более возбуждался собственным пением и, наконец, ударил рукой по столу, что, как мы уже знали, должно было призвать всех к молчанию. Голоса в комнате сразу стихли. Все, кроме голоса Ливси, который по-прежнему толковал что-то ясно и добродушно, попыхивая после каждых двух слов своей трубкой. Капитан несколько секунд глядел на него, затем вторично хлопнул ладонью по столу, еще пристальнее взглянул на него и, наконец, разразился окриком, сопровождая его отвратительным ругательством. «Замолчите вы там!» «Вы обращаетесь ко мне, сэр?» — сказал доктор и, получив утвердительный ответ, прибавил. «Могу вам сказать только одно, сэр, что если вы не перестанете пить ваш ром в таком количестве, свет скоро избавится от одного из гнусных бездельников». Капитан пришел в бешеную ярость. Вскочив на ноги, он вытащил и раскрыл складной морской нож и, размахивая им, грозил пригвоздить доктора к стене. Но тот даже не тронулся с места и проговорил через плечо прежним тоном, громко, так что слышно было всем в комнате, но совершенно спокойно и твердо. «Если вы сию же минуту не спрячете нож в карман, я, клянусь честью, притяну вас к суду». Затем они обменялись взглядами. В конце концов капитан уступил и, спрятав оружие, занял снова свое место, ворча, как побитая собака. «А теперь, сэр», — продолжал доктор, — «когда я уже знаю, что на моем

0: вашем участке водится такой молодец, вы можете рассчитывать, что я буду следить за вами днем и ночью. Ведь я не только врач, но и судья. И при первой жалобе на вас, хотя бы за грубость, как сегодня, приму энергичные меры к выселению вас отсюда. Можете быть уверены в этом». Вскоре после этого доктору подали лошадь, и он уехал. Но капитан притих. Не только на этот вечер, а и на многие следующие.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».
0: Глава вторая. Появление черного пса. Немного времени спустя после этого произошло первое из тех таинственных событий, благодаря которым мы развязались с капитаном, но, как вы увидите дальше, не освободились от его дел. Стояла суровая зима с продолжительными трескучими морозами и сильными ветрами. В первый раз нам стало ясно, что мой отец вряд ли доживет до весны. Он слабел с каждым днем, и вся гостиница была на руках у меня и матери. У нас было дел по горло, так что некогда было уделять много внимания нашему неприятному жильцу. В одно январское утро, очень рано, мороз так и щипал за щеки, залив был весь покрыт седым инеем, струйки воды мягко журчали по камням, и солнце стояло еще низко, лаская своими лучами вершины холмов и морскую даль. Капитан поднялся раньше обыкновенного и сидел на берегу со своим кортиком, болтавшимся под широкими полами старого синего сюртука, подзорной трубой под мышкой и шляпой, сдвинутой на затылок. Помню, что дыхание его клубилось в воздухе, точно белый дымок, когда он зашагал по берегу большими шагами. Последний звук, который он произнес, скрываясь за утес, выражал негодование. Точно мысли его вращались около доктора Ливси. Мать была наверху, около отца, и я накрывал стол для завтрака к приходу капитана, когда вдруг отворилась дверь, и вошел человек, которого я до сих пор никогда не видел. У него было бледное, болезненное лицо, и на левой руке недоставало двух пальцев. Несмотря на кортик за поясом, он вовсе не имел воинственного вида. Я всегда особенно внимательно приглядывался к морякам, все равно обладали ли они одной ногой или двумя, и помню, что этот человек привел меня в некоторое смущение. Он не имел вида моряка, и тем не менее все в нем напоминало море. Я спросил его, что ему нужно, и получил в ответ, что он желал бы рому. Но когда я собирался уже выйти из комнаты, чтобы принести ром, он сел за стол и сделал мне знак подойти к нему ближе. Я остановился, держа в руке салфетку. «Подойди сюда, сынок», — проговорил он, — «подойди ближе». Я придвинулся на один шаг. «Этот стол вот здесь, для моего товарища Билли?» — спросил он, подмигивая мне. Я отвечал, что не знаю его товарища Билли, а что этот стол накрыт для нашего постояльца, которого мы зовем капитаном. «Прекрасно», — сказал он. «Моего товарища Билли можно назвать и капитаном, почему бы и нет? У Билли шрам на одной щеке и очень приятное обхождение, особенно если он выпьет лишнее. Скажем так, ради убедительности, что и у капитана есть шрам на щеке. И скажем, если вам угодно, что именно на правой». «А, отлично, я так и говорил вам». «Ну-с, так мой товарищ Билли здесь, в этом доме?» Я сказал, что он вышел погулять. «Куда, сынок? Какой дорогой он пошел?» Я показал ему скалу, за которой капитан скрылся, сказал, какой дорогой и как скоро он должен вернуться, и ответил еще на несколько вопросов. «О-о-о», — проговорил он тогда, — «мой приход доставит моему товарищу Билли такое же удовольствие, как и выпивка». Выражение его лица при этих словах было не из приятных. Да и у меня были основания полагать, что он сильно ошибался, если даже предположить, что он думал то, что говорил. Но это было не мое дело, как я полагал, да и трудно было что-нибудь предпринять в данном случае. Незнакомец некоторое время стоял около дверей, выглядывая из-за угла на улицу, точно кошка, выслеживающая мышь. Я тоже вышел было на дорогу, но он сейчас же отозвал меня назад, и когда я недостаточно быстро послушался, его болезненное лицо страшно исказилось, и он так крикнул на меня, что я даже подпрыгнул. Тогда его лицо приняло прежнее, наполовину вкрадчивое, наполовину насмешливое выражение, И, похлопав меня по плечу, он сказал, что я славный мальчик, и что он чувствует нежность ко мне. «У меня есть сын», — сказал незнакомец, «и вы похожи друг на друга, как две капли воды. Я горжусь им. Но великая вещь для мальчиков — это послушание, сынок. Да, послушание. И если бы вы поплавали с Билли, то мне не пришлось бы звать вас два раза. А вот, наверное, и мой товарищ Билли со своей подзорной трубой под мышкой. Мы с вами вернемся в комнату, сынок, и спрячемся за дверь, чтобы сделать Билли сюрприз». С этими словами незнакомец вошел со мной в комнату и встал за дверью, поставив меня позади себя в угол, так что мы оба скрывались за отворенной дверью. Я чувствовал себя очень не по себе и встревоженным. Как вы можете себе представить, и мое беспокойство еще усилилось, когда я заметил, что и незнакомец также, видимо, трусил. Он пощупал рукоятку своего кортика и слабее вложил клинок в ножны. Все время, пока мы стояли так в ожидании, он делал глотательные движения, точно что-нибудь застряло у него в горле. Наконец вошел капитан, хлопнул дверью и, не глядя по сторонам, направился прямо через всю комнату к столу, где был приготовлен для него завтрак. «Билли!» — окликнул его незнакомец, стараясь придать своему голосу как можно больше храбрости, как мне показалось. Капитан круто повернулся на каблуках и очутился лицом к лицу с нами. Краска сбежала с его лица, и только нос его оставался синеватым. Он имел вид человека, который увидел перед собой привидение или самого дьявола, или что-нибудь еще хуже, если только бывает что-нибудь хуже этого. И, честное слово, мне даже стало жалко его. Так он вдруг постарел и опустился в одну минуту. «Пойди сюда, Билли», — продолжал незнакомец. «Ведь ты узнаешь меня». «Ты узнаешь, конечно, своего старого корабельного товарища, Билли». Из груди капитана вырвался подавленный вздох. «Черный пес», — пробормотал он. «А кто ж, как не он?» — ответил незнакомец, приободрившись. «Черный пес пришел проведать своего старого товарища по судну, Билли, в гостиницу «Адмирал Бенбоу». Ах, Билли, Билли, много воды утекло для нас обоих с тех пор, как я лишился этих двух когтей». При этом он поднял свою искалеченную руку. «Ну, гляди сюда», — проговорил капитан, — «я здесь. И вот что со мной сделалось. Теперь отвечай, что это значит? Что ты пришел и что тебе надо?» «Узнаю у тебя, Билли. А теперь я хочу, чтобы этот милый мальчик принес мне стакан рома, и мы сядем с тобой, если тебе угодно, и потолкуем по душам, как старые корабельные друзья». Когда я вернулся с ромом, они уже сидели за столом, черный пес у самой двери, и притом боком, чтобы одним глазом следить за своим старым товарищем, а другим посматривать на дверь и вовремя спастись бегством, как мне показалось. Он приказал мне уйти и оставить дверь открытой настежь. «Чтобы никто не подглядывал в замочную скважину, сынок», — сказал он. Я оставил их вдвоем и вернулся за прилавок в буфет. Долгое время, несмотря на все старания с моей стороны, мне не было ничего слышно, так как они говорили шепотом. Но мало-помалу голоса их становились все громче, и до меня стали долетать отдельные словечки, по большей части ругательные, которые произносил капитан. «Нет, нет, нет и нет, и покончено с этим!» — крикнул он. А потом: «Если уж качаться на веревке, так всем!» Затем вдруг донесся страшный шум вперемешку с целым потоком ругательств. Стол и стул полетели на пол, раздался звон стали и затем крик боли. В следующую секунду я увидел черного пса, обратившимся в бегство. Капитан пустился за ним вдогонку, и у обоих были обнажены кортики, а у первого текла кровь из левого плеча. У самой двери капитан замахнулся ножом на беглеца и, наверное, рассек бы ему поясницу, если бы не помешала наша крупная вывеска «Адмирал Бенбоу». Еще и сейчас можно видеть рубчик на нижнем ее краю. Этим ударом драка окончилась. Очутившись на свободе, черный пес, несмотря на свою рану, пустился бежать с такой быстротой, что в воздухе только мелькали его пятки, и через полминуты исчез за холмом. Капитан же со своей стороны неподвижно стоял в дверях, точно в каком-то оцепенении. Затем он несколько раз провел рукой по глазам и вернулся в дом. «Джим!» — сказал он. «Рому!» — Говоря это, он пошатнулся и ухватился рукой за стену. «Вы ранены?» — вскричал я. «Рому!» — повторил он. «Мне надо убираться отсюда! Рому! Рому!» Я бросился за Ромом. Но так как я весь дрожал после всего того, что только что произошло, то разбил стакан. Продолжая возиться около крана, я вдруг услышал громкий стук от падения чего-то тяжелого. Вбежав в комнату, я увидел капитана, лежащим во весь рост на полу. В эту минуту моя мать, встревоженная криками и дракой, прибежала сверху на помощь мне. Нам удалось вдвоем приподнять голову капитана. Он дышал громко и тяжело, но глаза были закрыты, и лицо имело ужасный вид. «О, горе, горе мне!» — вскричала моя мать. «Что за несчастье тяготеет над нашим домом? И еще твой бедный отец к тому же болен». Мы не знали, как помочь капитану, но не сомневались, что он получил смертельную рану в драке с незнакомцем. Я принес рому и пробовал влить его ему в горло, но зубы его были крепко стиснуты, и челюсти нельзя было разжать, они превратились точно в железо. Мы вздохнули с облегчением, когда дверь отворилась, и вошел доктор Ливси, приехавший навестить отца. «О, доктор!» — вскричали мы. «Что нам делать с ним? Куда он ранен?» «Ранен?» — переспросил доктор. «Да он так же ранен, как и мы с вами. Это удар, о котором я предупреждал его. Ну, мистерис Гокинс, отправляйтесь теперь к вашему мужу и ничего не говорите ему о случившемся, если это возможно. Я же со своей стороны должен употребить в дело все свое искусство, чтобы спасти этому молодцу жизнь. Джим принесет мне таз». Когда я вернулся с тазом, доктор уже разорвал рукав капитана и обнажил его мускулистую руку, которая была вся татуирована надписями вроде «Здесь счастливое место» или «Благоприятный ветер» или «Билли Бонса мечта». Все это было ясно и четко написано на предплечье, а выше, около плеча, сделан был очень искусно, по моему мнению, набросок виселицы, на которой раскачивался человек. «Пророческий рисунок», — проговорил доктор, дотрагиваясь пальцем до изображения виселицы. «А теперь, мистер Билли Бонс, если это действительно ваше имя, мы взглянем на цвет вашей крови». «Джим», — обратился он ко мне, — «вы боитесь вида крови?» «Нет, сэр», — отвечал я. «Отлично. В таком случае держите таз». С этими словами он взял ланцет и вскрыл вену. Много крови вышло раньше, чем капитан открыл глаза и обвел все туманным взором. Прежде всего он увидел доктора, и брови его нахмурились. Потом взгляд его упал на меня, и он успокоился. Но вдруг лицо его исказилось, и он сделал усилие приподняться, воскликнув: «Где же черный пес?» «Здесь нет черного пса», — отвечал доктор. «С вами был удар, как я предсказывал вам, так как вы не переставали пить ром, и вы были уже одной ногой в могиле. Но я помог вам выкарабкаться оттуда. Не скажу, что по собственному желанию. А теперь, мистер Бонс...» «Это не мое имя», — прервал его капитан. «Все равно», — сказал доктор, — «это имя одного моего знакомого морского разбойника, и я зову вас так для скорости. Вот что я хочу сказать вам. Один стакан рому не убьет вас, но если вы выпьете один, то за ним последует и второй, и третий. А я вам говорю, что если вы не перестанете пить, то умрете. Понимаете, умрете и пойдете в приготовленное для вас местечко, как тот человек в Библии. А теперь сделайте усилие и пойдемте, я доведу вас до вашей постели». Мы с большим трудом провели его наверх и уложили в постель. Голова его сейчас же откинулась в изнеможении на подушке, точно он лишился чувств. «Ну, так запомните же хорошенько», — повторил доктор. «Говорю вам, что ром — это смертельный яд для вас». С этими словами он отправился к моему отцу, взяв меня под руку. «Это обойдется», — сказал он, как только затворил за собой дверь. «Я выпустил у него достаточно крови, и он оправится. Он только пролежит с недельку в постели. Это будет самое лучшее и для него, и для вас. Но второй удар не сойдет ему так легко с рук».

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Роберт Льюис Стивенсон. Главы из романа «Остров сокровищ». Читает Сергей Кирсанов.
2: Глава третья. Черная метка. Около полудня я вошел в комнату капитана с прохладительным питьем и лекарствами. Он лежал почти в том же положении, как мы оставили его, только несколько выше, и казался в одно и то же время ослабевшим и возбужденным. «Джим», — сказал он, — «вы один здесь славный малый, другие ничего не стоят. И вы знаете, что я всегда был добр с вами, и каждый месяц давал по 4 пенса серебром. А теперь вы сами видите, дружище, в каком я жалком положении и лишен всего. Так вот, Джим, принесите мне кружечку рому, а?» «Но доктор», — начал я. Тогда он слабым голосом, но энергично обрушился на доктора. «Все доктора ничего не понимают. Да и что может знать здешний доктор о моряках, скажите на милость? Я бывал в странах, где было жарко, как в горячей смоле, и кругом меня валились с ног мои товарищи от желтой лихорадки, а земля колыхалась от землетрясения, точно море. Разве доктор знает такие страны? И я жил только ромом, говорю вам. Он был для меня и питьем, и едой, заменял мне семью и все. Если я не выпью теперь рому, я буду все равно, как старое негодное судно, выброшенное на берег. И кровь моя пойдет на вас, Джим, и на этого душегубца доктора». Он откинулся назад с проклятиями. «Взгляни-ка, Джим, как у меня шевелятся пальцы», — продолжал он жалобным голосом. «Я не могу удержать их, чтобы они не шевелились. Я ни капли не выпил за сегодняшний день. Этот доктор просто дурак, говорю тебе. Если я не выпью глоточка рома, мне привидятся всякие ужасы. Я уже видел кое-что. Я видел одного человека, старика Флинта, вон там, в углу, позади вас, так же ясно, как если бы это было нарисовано. Сам доктор сказал, что один стаканчик не убьет меня. Я дам вам гинею, Джим, за одну кружечку, только одну». Возбуждение его все росло, и я встревожился за моего отца, которому было очень плохо в тот день, и нужен был покой. Кроме того, меня убеждали слова доктора относительно одного стакана рома и оскорбило предложение капитана подкупить меня. «Не надо мне ваших денег», — сказал я, — «кроме того, что вы должны моему отцу. Я принесу вам один стакан, но только один». Когда я принес ему рому, он жадно схватил стакан и выпил его до последней капли. «О, сказал он, — «так-то получше, честное слово». «А что, дружище, — говорил доктор, — сколько времени лежать мне на этой старой койке?» «По крайней мере, неделю», — отвечал я. «Гром и молния!» — вскричал он. «Целую неделю! Но я не могу ждать так долго. Они пришлют мне черную метку. Негодяи, наверное, бродят уже и теперь тут. Не умели держать своего, а теперь зарятся на чужое. Разве такое поведение достойно моряка, хотел бы я знать? Но меня трудно провести. Я никогда не сорил своими деньгами и терять их не желаю. И я прогоню их отсюда. Меня они не запугают. Нет, не на того напали». С этими словами он с усилием поднялся на постели, опираясь на мое плечо так сильно, что я едва не вскрикнул от боли, и передвигая ноги с таким трудом, точно это были мертвые колоды. Энергичные слова его не соответствовали слабому голосу, которым они были произнесены. Сев на край постели, он остановился, чтобы передохнуть. «Этот доктор доконал меня», — пробормотал он. «В ушах у меня стоит звон. Положи меня опять». Но не успел я помочь ему, как он сам упал в прежнее положение и некоторое время лежал молча. «Джим», — проговорил он наконец, — «видели вы этого моряка сегодня?»
3: «Черного пса?» — спросил я.
2: «Да», — проговорил он, — «он скверный человек, но есть и еще хуже, тот, кто прислал его сюда. Так вот, если мне нельзя будет уехать отсюда, и они пришлют мне черную метку, то помните, что им нужен мой сундук. Тогда садитесь на лошадь и скачите к доктору. Пускай он созовет людей и перехватит их, это все шайка старого Флинта. Я был помощником Флинта, и один знаю его тайну, знаю, где лежит. Он открыл мне это перед смертью. Но надо подождать, чтобы они прислали мне черную метку. Раньше нельзя никому говорить об этом.
3: «Что это за черная метка, капитан?» — спросил я.
2: «Это вызов, дружище. Я расскажу вам об этом, когда пришлют. Будьте настороже, Джим, и глядите в оба. А уж я разделю с вами это поровну, клянусь честью».
3: Голос его сделался слабее, и, наконец, он умолк. Вскоре после этого я дал ему лекарство, и он принял его, точно ребенок, проговорив: «Если когда-нибудь моряк желал лекарств, так это я». Наконец он впал в тяжелый сон, похожий на обморок, в котором я и оставил его. Не знаю, что бы я сделал, если бы все обстояло благополучно. Вероятно, я рассказал бы всю эту историю доктору, так как страшно боялся, что капитан раскается в своей откровенности и покончит со мной. Но обстоятельства сложились самым неожиданным образом. Мой отец внезапно умер в этот вечер. И это заставило меня забыть о всем прочем. Наша печаль, посещение соседей, хлопоты по устройству похорон и непрекращавшаяся суета в гостинице поглощали все мое время, так что я едва находил свободную минутку думать о капитане. На следующее утро он спустился вниз и ел, как и обыкновенно, хотя меньше, но зато пил ром, чего доброго, больше обыкновенного, так как сам наливал себе из бочонка, насвистывая при этом носом, и никто не осмелился помешать ему. В ночь накануне похорон он был так же пьян, как и прежде, и мороз пробегал по коже, когда в нашем печальном доме раздавалась его гнусная морская песня. Но хотя он был и слаб, мы все боялись его, как огня, а доктора отозвали за несколько миль к больному, и он не бывал в наших местах после смерти отца. Я сказал, что капитан был слаб. Действительно, он точно становился все слабее, вместо того, чтобы крепнуть. Он с трудом карабкался по лестнице и бродил по комнате, подходя к прилавку, иногда даже высовывал нос в дверь, чтобы подышать морским воздухом, но при этом держался за стену, ища опоры, и дышал так тяжело, точно взобрался на гору. Он никогда не обращался ко мне с разговорами, и я думал, что он уже забыл о том, что говорил мне. Характер его теперь изменился и стал более беспокойным, насколько позволяла ему его слабость. У него появилась новая привычка, тревожившая нас, вынимать кортик и класть его около себя на стол, когда он пил. Но совсем тем он оставил людей в покое и, казалось, был всецело погружен в свои мысли. Один раз, к нашему величайшему удивлению, он даже стал насвистывать какую-то любовную деревенскую песенку, которую он распевал, вероятно, еще в своей юности, раньше, чем пустился в морское плавание. В таком положении были дела, когда день спустя после похорон, около 3 часов пополудни, я на минуту остановился в дверях с грустью, вспоминая о моем отце. День был морозный и туманный. Вдруг я увидел человека, который медленно брел по дороге. Очевидно, он был слеп, так как ощупывал перед собой дорогу палкой, глаза и нос его закрывала зеленая ширмочка. Он горбился от преклонного возраста или от слабости, и на нем был надет огромный ветхий морской плащ с капюшоном, совершенно скрывавший его фигуру. Я никогда в жизни не видал такого страшного на вид человека. Остановившись перед гостиницей, он произнес, нараспев странным и монотонным голосом, обращаясь в пространство: «Может, какая-нибудь добрая душа скажет несчастному слепому, потерявшему драгоценное зрение, в храброй защите своей родины Англии, где он теперь находится? Вы около адмирала Бенбоу, добрый человек, у залива Черного холма», — отвечал я. «Я слышу голос», — сказал он, — «молодой голос. «Можете дать мне руку, мой добрый молодой друг, и ввести меня в дом?» Я протянул руку, и это ужасное безглазое существо с таким мягким голосом ухватило ее точно клещами. Я так испугался, что пробовал вырвать у него руку, но слепой крепко прижал ее к себе. «А теперь, мальчик, — сказал он, — веди меня к капитану». «Сэр, — ответил я, — честное слово, я не смею этого сделать». «И все-таки сделаешь, — сказал он, насмешливо улыбаясь. — Ты поведешь меня прямо к нему, или я сломаю тебе руку». С этими словами он так повернул мою руку, что я вскрикнул от боли. «Сэр, — сказал я, — ведь я ради вас же не хотел этого делать. Капитан теперь не такой, как был прежде. Он держит всегда около себя кортик наготове. Другой джентльмен...» «Ступай, ступай! — прервал он меня. — Я никогда прежде не слыхал такого жесткого, холодного и отвратительного голоса, как у этого слепого. Этот голос сильнее подействовал на меня, чем боль, и я послушно повел его прямо в общую комнату, где наш больной капитан сидел за столом, отуманенный ромом. Слепой сжимал мою руку в своем железном кулаке и опирался на меня всей своей тяжестью, так что я едва мог вести его. «Веди меня прямо к нему. И когда он увидит меня, крикни: „Я привел вашего друга Билли“. Если не исполнишь этого, то я сделаю с тобой вот что». И он до судороги сжал мою руку, так что я едва не лишился сознания. Я был так напуган слепым нищим, что забыл свой страх к капитану и, отворив дверь, дрожащим голосом произнес то, что было приказано мне. Бедный капитан вскинул глаза вверх, и в одну секунду хмель выскочил у него из головы, и он отрезвился. Лицо его выражало не столько ужас, сколько смертельную боль. Он сделал движение, чтобы подняться, но у него не хватило на это сил, по-видимому. «Нет, Билли, оставайтесь сидеть на вашем месте», — проговорил нищий. «Если я не могу видеть, то зато могу слышать хруст пальцев. Уж что надо делать, то надо. Вытяните свою правую руку. Мальчик, возьми его руку и поднеси к моей правой руке». Мы оба повиновались ему, и я видел, как он переложил что-то из руки, в которой держал палку, в ладонь капитана, который сейчас же сжал ее. «Теперь дело сделано», — сказал слепой, и с этими словами сразу выпустил мою руку и с невероятной быстротой исчез из комнаты. Издалека доносилось постукивание его палки, которой он нащупывал дорогу, а я все еще стоял неподвижно на одном месте. Прошло несколько секунд, пока мы с капитаном пришли в себя, и я почувствовал, что все еще держу его руку. «В 10 часов!» — вскричал капитан, заглянув в то, что было зажато в его ладони. «Остается 6 часов! Еще можно успеть!» И он вскочил на ноги, но сейчас же пошатнулся, схватился рукой за горло и, издав странный звук, упал всей тяжестью на пол лицом вниз. Я бросился к нему, крича на помощь мать, но торопиться было ни к чему. Капитан моментально умер от апоплексического удара. Странные вещи. Я хотя никогда не любил этого человека и только жалел его последнее время. Залился слезами, когда увидел, что он умер. Это была вторая смерть, которую мне пришлось пережить в короткое время, и горе после первой было еще слишком свежо в моей памяти.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».
3: Глава 4. «Морской сундук». Не теряя времени, я рассказал матери все, что знал, и что, быть может, должен был бы рассказать гораздо раньше, и мы поняли, что попали в затруднительное и опасное положение. Деньги, если только они были у капитана, следовало по всей справедливости получить нам. Но не похоже было на то, чтобы товарищи капитана, два образчика которых я видел, пожелали расстаться со своей добычей ради того, чтобы отдать долги покойного. Скакать сейчас же за доктором Ливси, как приказывал мне капитан, я тоже не мог. так как тогда моя мать осталась бы совсем одинокой и беззащитной, а об этом нечего было и думать. Мы не решались оставаться долей в своем доме. Всякий ничтожный стук, как треск углей в печке или громкое тиканье часов, заставлял нас тревожно вздрагивать. Нам всюду чудились шаги, которые, казалось, приближались к нам. Тело капитана, распростертое на полу, и мысль об отвратительном слепом нищем, который бродил где-то поблизости и мог вернуться назад каждую минуту, наводили на меня такой ужас, что волосы на голове становились дыбом. Надо было поскорее предпринять что-нибудь. И вот мы решились, наконец, отправиться вместе за помощью в соседнюю деревушку. Сказано, сделано. В одно мгновение очутились мы на улице и с непокрытыми головами побежали по морозу, когда начали уже сгущаться сумерки. Деревушка была в нескольких сотнях ярдов расстояния от нас, хотя и не видна была из нашего дома, и лежала на другом берегу залива за утесами. Особенно ободряло меня то, что она находилась в направлении совсем противоположном тому, откуда явился слепой нищий, и куда он, по всей вероятности, вернулся. Мы недолго были в дороге, хотя временами останавливались и прислушивались, но не слышно было ничего особенного, кроме тихого журчания воды и карканья ворон в лесу. В деревушке были зажжены уже огни, когда мы добрались до нее, и я никогда не забуду, как приятно и успокоительно подействовали на меня эти желтые огоньки, видневшиеся в окнах и дверях, но этим приятным ощущением все дело и ограничилось, так как ни одна душа во всей деревне не согласилась вернуться вместе с нами в «Адмирал Бенбоу». Чем больше говорили мы о наших волнениях и беспокойстве, тем сильней льнули все эти люди, и мужчины, и женщины, и дети, к собственным домам. Имя капитана Флинта, как это ни казалось мне странным, было хорошо известно здесь и вселяло во всех ужас. Некоторые из мужчин, работавших на поле, недалеко от «Адмирала Бенбоу», вспомнили, что видели нескольких незнакомых людей на дороге и приняли их за контрабандистов, так как они сейчас же скрылись из виду. Кроме того, видели и маленькое судно в логовище Китта, как мы называли это место. Одно упоминание о товарищах капитана пугало их поэтому до смерти. В конце концов, хотя нашлось несколько человек, готовых поехать к доктору Ливси, но никто не согласился помочь нам охранять нашу гостиницу. Говорят, что трусость заразительна, но верно и то, что трудности только усиливают мужество. Когда все отказались идти с нами, моя мать обратилась с несколькими словами к толпе. Она объявила, что не захочет лишить денег своего сына-сироту. «Если никто из вас не решается на это, то мы с Джимом пойдем одни», — сказала она. «Мы пойдем назад той же дорогой, как и пришли сюда, а вы можете оставаться здесь». «Жалкие, трусливые люди с цыплячьими душонками. Мы откроем тот сундук, хотя бы это стоило нам жизни. Я бы попросила у вас этот мешок, мистерис Кроссли, для наших денег, которые следуют нам по закону». Конечно, я сказал, что пойду с матерью. И, конечно, все загалдели и закричали, что это дурацкая храбрость нашей стороны и что не найдется желающих идти с нами. Все, чем они ограничились, был заряженный пистолет, которым меня снабдили на случай нападения, и обещание иметь наготове оседланных лошадей, если бы нас стали преследовать на обратном пути. В то же время один парень собирался поехать в дом доктора за вооруженным подкреплением. Сердце колотилось у меня в груди, когда мы возвращались в эту холодную ночь домой, рискуя подвергнуться страшной опасности. На небе стал подниматься полный месяц, краснея сквозь туман, и это обстоятельство еще увеличило нашу поспешность. Очевидно, скоро должно было сделаться светло, как днем, и наше возвращение не могло скрыться от глаз преследователей. Мы бесшумно пробирались вдоль плетней, хотя кругом не видно и не слышно было ничего подозрительного, что могло бы увеличить наш страх. Наконец, к нашему величайшему облегчению, за нами закрылась дверь адмирала Бенбоу. Прежде всего я задвинул засов у наружной двери, и мы на минуту остались в темноте одни с телом капитана. Затем моя мать принесла свечку, и мы, держась за руки, вошли в чистую комнату. Покойник лежал в таком же положении, как мы оставили его, на спине, с открытыми глазами и вытянутой одной рукой. С
4: «Спусти шторы, Джим!» — прошептала мать. «А то могут подсмотреть за нами с улицы». «А теперь», — продолжала она, когда я спустил шторы, — «нам надо достать ключ». «Но хотела бы я знать, кто решится дотронуться до него?» И она даже всхлипнула при этих словах.
3: Я опустился на колени. На полу около руки капитана лежала круглая бумажка, зачерненная с одной стороны. Я не сомневался, что это и была черная метка, о которой говорил покойный. Взяв бумажку в руки, я увидел на одной стороне ее ясно и четко написанное «Сегодня в 10 часов». «В 10 часов», — сказал я, — «и как раз в эту секунду начали бить наши старые стенные часы». Этот неожиданный звук заставил нас вздрогнуть, но затем мы обрадовались. Пробило только 6 часов.
4: «Теперь, Джим», — сказала мать, — «надо отыскать ключ от сундука».
3: Я обшарил его карманы один за другим. Несколько мелких монет, наперсток, нитки и толстые иголки, сверток початого табаку, карманный компас, нож с искривленной ручкой, огниво. Вот все, что я нашел в них, так что начал уже приходить в отчаяние.
4: «Может быть, у него на шее?» — сказала мать.
3: Преодолев сильное отвращение, я разорвал ворот его рубашки. Действительно, кругом шеи на просмоленной веревке, которую я разрезал его же ножом, висел ключ. Эта удача придала нам надежды, и мы поспешили наверх в ту маленькую комнатку, где капитан так долго прожил и где стоял с самого приезда его сундук. Этот сундук по виду ничем не отличался от обыкновенного сундука, какие бывают у матросов. На крышке его была выжжена раскаленным железом буква «Б», а углы потерлись и расщепились точно от долгого употребления.
4: «Дай мне ключ», — сказала мать, и, несмотря на тугой замок, повернула ключ и в одно мгновение откинула назад крышку сундука.
3: На нас пахнуло сильным запахом табака и дегтя. Сверху лежало платье, старательно вычищенное и сложенное. По словам матери, капитан, должно быть, никогда не надевал его. Под платьем лежала всякая смесь. Тут был и квадрант, и обложки от табака, и две пары красивых пистолетов, старые испанские часы и разные безделушки, имеющие цену только по воспоминаниям. Была здесь также пара компасов, оправленных медью, и 5 или 6 интересных вестинских раковин. Мы ничего не нашли ценного, кроме куска серебра и некоторых мелочей. Еще глубже лежал старый плащ, побелевший от соленой воды. Моя мать нетерпеливо отбросила его в сторону, и тогда перед нашими глазами открылись последние вещи в сундуке — сверток, завернутый в клеенку, и холщовый мешок, в котором, судя по звону, было золото.
4: «Я покажу этим негодяям, что я честная женщина», — сказала моя мать. «Я возьму только ту сумму, которую он был мне должен, ни фартинга более. Подержи-ка мешок, мальчуган».
3: И она начала отсчитывать деньги из одного мешка и класть их в другой, который я держал. Это была нелегкая работа. И заняла она много времени, потому что тут были монеты всяких стран и разного вида, и дублоны, и луидоры, и гинеи, и всякие другие, и притом все они были перемешаны одна с другой. Английских монет было всего меньше, а моя мать только по ним и умела считать. Когда мы были еще в разгаре этой работы, я вдруг схватил мою мать за руку. В тихом морозном воздухе пронесся звук, от которого у меня душа ушла в пятки, так как это было постукивание палки слепого нищего, нащупывавшего дорогу. Звук этот слышался все яснее и отчетливее, видимо, приближаясь к нам, и мы сидели, притаив дыхание. Затем раздался резкий стук в наружную дверь, и вслед за этим ручка двери задвигалась, и засов затрещал. Точно кто-то пробовал отворить его. Потом наступило долгое молчание. Наконец снова послышалось постукивание палки по дороге, и к нашей неописуемой радости постепенно замерло вдали.
4: «Мать», — сказал я, — «возьми все деньги».
3: Я был уверен, что наша дверь, заложенная засовом, вызовет подозрение и привлечет к нашему дому всю шайку этих негодяев. Но в то же время я был так счастлив, что мне пришло в голову задвинуть дверь засовом. Однако моя мать, несмотря на весь свой испуг, не соглашалась взять ни больше, ни меньше того, что ей следовало получить за долг. Она говорила, что теперь еще нет 7 часов, и что она успеет покончить с этим, Она еще спорила со мной, когда далеко от холма донесся тихий свист. Этого было достаточно для нас.
4: «Я возьму то, что успела отсчитать», — сказала мать, вскакивая на ноги.
3: «А я прихвачу еще это для ровного счета», — прибавил я, беря сверток в клеенке. Через минуту мы были уже внизу, оставив свечку около пустого сундука, а еще через мгновение открыли дверь и очутились на свободе.
4: Нельзя было терять ни секунды. Туман быстро рассеивался, и на небе уже светил полный месяц, только около порога и двери была легкая тень, точно для того, чтобы скрыть первые шаги нашего бегства. Вся дорога в деревню была залита ярким лунным светом. Но это было еще не все. До нашего слуха уже доносились звуки шагов, и когда мы взглянули по направлению их, то увидели толпу людей, быстро приближавшихся к нашему дому. Один из них нес фонарь.
5: «Дорогой мой, — сказала вдруг моя мать, — бери деньги и беги. Я чувствую, что сейчас упаду в обморок».
3: Это было самое худшее, что только могло с нами случиться.
4: Как я проклинал трусость соседей! Как осуждал мать за ее честность, за ее прошлую безумную смелость и теперешнюю слабость!
3: Мы были у самого мостика через ручеек. Я помог матери спуститься с берега, но тут она потеряла сознание и упала на меня всей тяжестью. Не знаю, как хватило у меня сил поддержать ее, и боюсь, что это было сделано не слишком нежно. Я протащил ее несколько шагов вниз по берегу и положил под арку моста. Дальше я не мог ее вести, потому что мост был слишком низок. И так остались мы здесь ждать на расстоянии голоса от нашего постоялого двора.
1: Мы читали главы из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин по видеосвязи принял доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией об оперативной обстановке и выполняемых боевых задачах.
2: Безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации. Но, разумеется, на переднем крае должен находиться Балтийский флот. И знаю, что задачи, соответствующие перед вами, поставлены. Надеюсь, что они исполняются должным образом. Желаю вам удачи. Спасибо большое.
1: Кроме того, Верховный Главнокомандующий заявил, что бороться с попытками воздействия на российский торговый флот нужно решительно, как с пиратством. Президент выразил надежду, что ВМФ будет эффективно прикрывать торговый флот страны. Владимир Путин подписал пакет законов в миграционной, административной и технологической сферой. В частности, МВД теперь передаются полномочия Министерства труда по утверждению перечней профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Ужесточается ответственность в игорной сфере. Так букмекеров начнут штрафовать за прием ставок от граждан с самозапретом на кредиты. Отдельный закон обязывает иностранцев уплачивать авансовый платеж по НДФЛ с начала следующего года. Закон о разработке и применении искусственного интеллекта в России закладывает правовую основу для внедрения в стране больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Вооруженные силы России нанесли удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», которое доставляло военные грузы, отметили в Министерстве. В ведомстве добавили, что в результате российских ударов в порту Черноморск поражен контейнерный терминал с грузами военного назначения. Спасатели эвакуировали с Эльбруса тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Поиски еще трех приостановлены, об этом сообщили в МЧС. Видимость в районе поисков практически нулевая, что делает любые высотные операции крайне опасными. По данным спасателей, группа из семи альпинистов из Боснии и Герцеговины поднималась на Эльбрус без профессионального гида, хотя маршрут был зарегистрирован в МЧС. На высоте около 5000 метров состояние нескольких участников резко ухудшилось, и группа запросила помощь. В ходе спасательной операции удалось вывести двоих выживших. Сейчас они находятся под наблюдением медиков, сообщили в МЧС. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
3: Федосья Прокопьевна вышла замуж 17 лет. Мы видели, что Глеб Морозов был уже человеком пожилым, так что при вступлении во второй брак на Соковниной он имел, по крайней мере, лет 50. Неравенство лет не могло, конечно, остаться без влияния на жизнь молодой боярыни. Мы не знаем обстоятельств ее замужней жизни, но, имея в виду общий склад тогдашнего домашнего быта бояр, можем предположить, что дом такого степенного, богобоязненного и тихого боярина, каким действительно был Глеб Иванович, скорее, чем другие, должен был служить наиболее полным выражением идеалов домостроя. Недаром Глеб Иванович был спальником царя Михаила. Недаром он назначен был оберегать и спальню новобрачного царя Алексея. Вместе с тем, близость обоих супругов ко дворцу также способствовала, и очень много, к устройству этого дома в порядке и в духе чтимой старины. Ибо в дворце упомянутые идеалы, особенно на женской половине, являлись уже неизменными установлениями благообразной и, так сказать, образцовой жизни. Все поучения, как о веровати и как о жити богоугодно, во всех своих мелких подробностях соблюдались здесь с неизменной строгостью. но важнее всего было то, что духовником Федосии Прокопьевны, как и ее сестры Евдокии, был знаменитый протопоп Аввакум. В свое время он очень близок был к царскому духовнику Стефану Ванифатьевичу. Тогда, в 1650-х годах, и я при духовнике в тех же палатях шатался, яко в бездне мнозе, свидетельствует он в одном из своих сочинений. Слово плачевно и ответ на крестоборную ересь. Не мудрено, что многие из приближенных к этим палатам, и в том числе Соковнины, имели его духовным отцом. Ясно также, какому духовному настройству подчинялись в то время умы дворцового общества. Духовная дочь Аввакума, Федосия Прокопьевна, видимо, была душа крепкая и верующая, и рано обнаружила свою привязанность к добродетельной постнической жизни по тому идеалу, какой тогда господствовал в умах искавших спасения. Для нее не были чужды вопросы такой жизни, и, быть может, за то самое ее очень любил знаменитый брат ее мужа, Борис Иванович Морозов. Сказание о ее жизни говорит, что Борис многие часы проводил с ней, беседуя духовно, что когда она приходила к нему, сам встречал ее любезно и говаривал: «Прииди, друг мой духовный, пойди, радость моя душевная», а провожая после беседы, прибавлял: «Насладился я паче меда и сота словес твоих душеполезных». Стало быть, боярыня еще в молодую свою пору была уже достаточно знакома с постническим уставом жизни, так что могла вести разумные беседы с одним из разумнейших людей царского синклита. Вообще все показывает, что она была настолько развита, хотя и односторонне, что вопросы жизни для нее не были вопросами только хозяйства или домашней порядни, а были вопросами духовных стремлений найти самую правду жизни, что она вовсе не была способна сделаться под фарисейским только видом постницею, каких было довольно в то время. Необходимо заметить, что в это самое время в русском обществе, в его мыслящей или сколько-нибудь знающей начитанной

0: рукою формально коснулся наиболее заветного начала жизни, именно ее невежественного застоя. И прежде его думали и говорили тоже, как он потом стал делать. Не он первый и не он один желал сдвинуться с места. Первым был в этом случае сам государь. Но на Никона все должно было обрушиться по той причине, что его почин касался области, в которой застой невежества был очевиднее и осязательнее, и притом всегда освещался авторитетом святыни, а потому давал широкие средства отстаивать его против малейшего движения умной новины, давал, кому это было нужно, широкие средства авторитетом веры спутать и замешать понятия общества. И вот имя Никона явилось знамением веры, стало ежеминутно повторяться в домашних беседах, во всяких сборищах, в тишине домашней клети и на шумных стогнах града. В народе поднялось великое и многое размышление и соблазн, а в иных местах и расколы. Судили и рядили о том, где правда. Говорили: «Вот поют вместо благословен грядый обретохом веру истинную. И то их нововводное пение на великое поношение и укоризну российскому государствию и православной нашей вере. Будто они, никонианцы, обрели нам истинную веру. А до сей поры мы и отцы наши, и те святые русские чудотворцы, от Владимирова крещения лет 700 будучи, будто истинные веры до них не знали на земле. Да они же имя Сыну Божию переменили. Печатают по-новому, с приложением излишней буквы Иисус. И тем учинили великий раскол и смуту, и от иных государств вечный понос и укоризну. Будто мы и отцы наши от Владимирова крещения, толика лет будучи, имени Сыну Божию не знали. Ведь если в царском имени кто сделал перемену, описку, так того казнят? Как же дерзнуть нарушить имя Сына Божия? К сему же и звоны церковные переменили. Звонят к церковному пению дрянью, а кинопожар гонят или в сполох бьют. И тем велия поругание, и православным соблазн и возмущение. И в уставах того, чтоб дрянным обычаям по пожарному звоните, нигде не указано. Иноки ходят в церковь Божию, и по торгам без мантий, безобразно и бесчинно, как иноземцы или кабацкие пропойцы. И тем своим бесчинием иночеству конечное творят поругание, какого и в мирских отнюдь не бывает. Потому что если и мирянин кто от благоговейных и честных так будет творить, что без верхнего одеяния, в ферезях и полукафтании в церковь Божию или посреди торжища дерзнет войти, не все ли зрящие посмеются ему, и пьяницу суща или ума иступивша почтут быти? Если срам есть и бесчестие мирским так творить, кольми паче инокам. А они и прочее одеяние иноческое все переменили, и возлюбши иных земель платья, и обычаи их, и нравы. Вместо рясок носят иноземные широкие кафтаны, а вместо скуфий иноческих носят черные колпаки. Так же и вместо клобуков возлагают на главы своя странно некакое их инообразное подобие, соблазна ради и душевные пагубы. Нельзя очи иметь немало непокровенными, паче же юным и безбрачным, до конца соблазнительно и стыдно. А прежде в русской земле этого не бывало, и странных этих иноземских обычаев вводить не смели.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: «Попущением Божиим умножися в нашей русской земле иконного письма неподобного. Пишут Спасов образ Еммануила, лицо одутловато, уста червонные, волосы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, так же и у ног бедры толстые,

0: і весь, як немчен, брюхат і толст учинен. Лиш саблі-то при бідрі не писано. А все то Никон враг умислил, будто живые писать. А устрояет все дофряжскому, сирич по-немецкому. Ох-ох, бедная Русь, чего-то тебе захотелось немецких поступок и обычаев. А Миколе чудотворцу имя немецкое — Николай. В немцах немчен был Николай, а во святых нет нигде Николая. Далее. Перстосложение, аллилуйя и очень многое тому подобное — все это и подверглось великому народному размышлению и рассуждению, особенно между духовными отцами и их детьми. Несмотря, однако ж, на разнообразие предметов размышления, все дело сводилось к одному концу — стоять ли за старое или идти за новым. В обществе произошло разделение, главную причиной которого было крайнее невежество этого самого общества, воспитанного в самой тесной опеке, в среде бесчисленных запрещений, отречений и анафем, у которого отнята была наука, закрепощена мысль, которая поэтому не имела способов само поверять действия своих руководителей и учителей и по необходимости шло за ними как бы на привязи. Очень понятно, что в таком обществе всякое наглое, самоуверенное слово, а тем более всякий фанатизм, даже фанатизм юродивого, должен был почитаться за возглашение самой истины. Фанатизм всегда и является неизбежным плодом умственной тесноты и умственной ограниченности. И в самом деле, очень трудно было в это время русскому человеку узнать, на какой стороне правда. В самом дворце умы колебались, и многие втайне стояли, разумеется, за старое, за уставы домостроя и помогали всеми дворцовыми путями и средствами своим единомышленникам. Там старое могло приобрести еще большую силу от того, что многие, особенно близкие к царице, находили в старых порядках точку опоры для борьбы с новыми людьми, которые нередко переступали старым дорогу. Само собой разумеется, что старый устав жизни, ее буква, обряд, нигде не должен был иметь такой силы, как именно на женской половине дворца, которая долго и после реформы сохраняла привязанность к старым порядкам быта. В таком положении находились дела, когда обычным путем шли лето замужества молодой и знатной боярыни. Бог дал супругам сына Ивана по их молитве и явлению чудотворца Сергия, как говорит сказание о жизни Морозовой, что достаточно свидетельствует о благочестивой ее набожности. Но в 1662 году Глеб Иванович умирает, и она остается вдовою. Случай решительный в жизни Морозовой. С этих пор ее постническое набожное настроение мыслей получает широкий простор для своих действий, для стремлений к заветным идеалам. Должно полагать, что в это время ей было не более 30 лет, ибо всего замужества едва ли было лет 12, тогда и сын остался после отца лет 10. Первые годы вдовства шли, однако ж, обыкновенным порядком. Она жила как следует большой и богатой боярыне, выезжала во дворец и к родным и знакомым с подобающую боярскую обстановку и держала свой дом в подобающем устройстве. Об этом времени ее вдовства пусть расскажет нам сам Аввакум, ее духовный отец и учитель. «Знаю, друг мой милый, Феодосия Прокопьевна», пишет он к ней в одном из своих писем, «жена ты была боярская, Глеба Ивановича Морозова, вдова честная, вверху чина царева близ царицы. В дому твоем тебе служило человек с 300, крестьян у тебя было 8000. Имение в твоем дому было на 200 или на 250 тысяч. Друзей и сродников в Москве множество много. Ездила ты к ним в карете дорогой, украшенной мусией и серебром. На аргамаках многих по 6 и 12 запрягали с гремячими цепями. За тобою слуг, рабов и рабынь шло человек поста и по 200, а иногда и 300, оберегая честь твою и здоровье. Пред ними красота твоего лица сияла, как древле во Израиле вдовы и юдифы, победившие на вход Насорова князя Алаферна. И знаменита была ты в Москве, как древняя Девора в Израиле, Есфирь, жена Артаксеркса. Но вдова, по понятиям и убеждениям века, уже носила в своем положении смысл монахини. Честное вдовство, само собой, уже приравнивалось к обету иноческому. Поэтому вся жизнь вдовы со всею ее обстановкою, естественным и незаметным путем, преобразовывалась в жизнь монастырскую. Так же точно, естественным и незаметным путем устраивалась и жизнь честного девства, например, жизнь царевен. Не первая и не последняя была Федосия Прокопьевна, устроившая свой дом по-монастырски. Таков был господствующий идеал для женской личности, свободной от супружества. Боярыня строго исполняла правила церковное и келейное, не оставляла его и тогда, когда бывала вверху у царицы или сестер государя, ибо и там все правила, то есть известные церковные службы, молитвы и моления, тоже исполнялись строго. Утром после правила и книжного чтения, обыкновенно святого жития на тот день или поучительного слова, боярыня занималась домашними делами, рассуждая домочадцев и деревенские крестьянские нужды, заботясь об исправлении крестьянском, иных же злом наказуя, а иных любовью и милостью привлекая на дело Господне. Это продолжалось до 9 часу дня и больше, то есть до полудня и больше по нашему счету. Остальное время посвящалось добрым, богоугодным делам, в числе которых первое и самое важное место принадлежало делам милосердия. В тот век добродетельному и благочестивому сердцу были как воздух необходимы нищие, странные, убогие, калеки, юродивые, старцы и старицы. Добродетельное и благочестивое сердце не имело в то время другого, более чтимого выхода на путь добрых дел. Вот почему в то время каждый зажиточный, а тем более богатый дом собирал у себя эту братью не только в известные, определенные церковными обычаями дни, но и давал ей в своем доме место жительства. Составитель домостроя поучает: «Церковников и нищих, и маломожных, и бедных, и скорбных, и странных пришельцев призывай в дом свой, и по силе накорми, и напой, и согрей, и милостыню дай, и в дому, и в торгу, и на пути, тою бо очищаются греси, те бо ходатай Богу о гресех наших. Чада, люби мнишеский чин, и странные пришельцы всегда бы в дому твоем питалися, и в монастыри с милостынью и скормлию приходи. И в темницах и убогих и больных посещай, и милостыню по силе давай». Федосия Прокопьевна в дому своем держала пятерицу инокинь изгнанных и радовалась, зря в нощи направили себя с ними стоящую и на трапезе их собою едущих. А иных в дому своем гнойных держала, Феодота Стефановича и прочих, им своими руками служила, язвы гнойные измывала и в уста их пищу подавала. Дом ее был отворен юродивым и нищим и сиротам, которые невозбранно в ее ложницах обитали и с нею ели с одного блюда. По свидетельству Курбского, знаменитый Адашев 10 имел прокаженных в дому своем, тайно питающие и обмывающие их руками своими. Он же упоминает о знатной вдове Марии, которая «во святом вдовстве превосияюща, яко на преподобном теле ее носите ей вериги тяжкие». Подобные подвиги и обеты исполнила и боярыня Морозова. Татищев свидетельствует, что двор царицы Проскевы Федоровны от набожности был госпиталь на уродов, юродов, ханжей и шалунов. Меж многими такими был знатен Тимофей Архипович, сумасбродный подьячий, которого за святого и пророка суеверца почитали. «Он меня не любил», — прибавляет Татищев, «за то, что я не был суеверен и руки его не целовал». Стало быть, целование руки принадлежало к обыкновенным знакам чествования таких юродивых.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: В числе юродивых, которые невозбранно приходили в дом к Морозовой, были два ревнителя древнего благочестия — Феодор и Киприан. Федор ходил в одной рубашке. Мерз на морозе босой, в день юродствовал, а ночь всю стоял на молитве со слезами. Аввакум рассказывает о нем. «Много добрых людей знаю, а не видал такого подвижника. Зело у него во Христа вера горяча была, не на баснях проходил подвиг. Пожил у меня с полгода на Москве, а мне еще не моглося. В задней комнате двое нас с ним. И много час-другой полежит, да и встанет. Тысячу поклонов отбросает, да сядет на полу, а иное, стоя, часа с три плачет. А я таки лежу, иное сплю, а иное не можется. Когда уж наплачется гораздо, тогда ко мне приступит. Долго ли тебе, протопоп, лежать того? Образумься, ведь ты поп, как сорома нет. И мне не можется, так меня подымает, говоря: «Встань, миленький батюшка!» Ну таки вытащит как-нибудь меня. Сидя мне молитвы велит говорить, а он за меня поклоны кладет. То-то друг мой сердешный был. За староверство он отдан был под начало рязанскому архиепископу Иллариону, терпел там муки и, наконец, бежал в Москву. Об этом побеге, облекая его, разумеется, в форму чуда, он рассказывал Аввакуму. «Был я на Рязани, под началом у архиепископа на дворе, и Зелоун Иларион мучил меня. Редкий день, коль плетьми не бьет, и скованно в железах держал, принуждая к новому антихристову таинству. И я уже изнемог. В ночи моляся, плачу, говорю: Господи, аще не избавишь мя, осквернят меня и погибну. Что тогда мне сотворишь? И вдруг, батюшка, железы все грянули с меня, и дверь отперлась и отворилась сама. Я Богу поклонясь, да и пошел. К воротам пришел, и ворота отворены. Я по большой дороге к Москве напрямик, к тебе спроситься прибрел. Туда ли мне опять мучиться пойти, или, платье вздев, жить на Москве?» Протопоп велел ему вздеть платье и ухоронил его на время у себя. После его сослали на Мезень, и там будто бы повесили. Об отношениях этого юродивого к Морозовой узнаем нечто из письма к ней Аввакума. «Поминаешь ли Феодора?» — пишет он к ней. «Не сердишься ли на него? Поминай Бога для, не сердитуй. Он не больно пред вами виноват был. Обо всем мне пред смертью покойник писал. Стало дед искупа быть, не стало милостыни творить, и им на дорогу ничего не дала. И с Москвы от твоей изгони съехал, и кое-что сказывал. Да уже Бог вас простит, нечего старого поминать. Меня не слушала, как говорил, а после пеняешь мне. Да что на тебя девить? У бабы волосы долгие, а ум короток. Прости же меня, а тебя Бог простит во всем». Другой юродивый, Киприан, известен был даже самому государю, следовательно, мог бывать даже и в царском дворце, и тем более, что во дворце, в числе верховых богомольцев, находились также юродивые. Киприан не раз и государя молил о восстановлении древнего благочестия. ходил по улицам и по торжищу, свободным языком обличая новины Никоновы. Под конец он был сослан в Пустозерский острог и там казнен за свое упорство. Идея юродства не была, конечно, самобытным созданием русской жизни. Она явилась как неизбежное последствие тех культурных начал, какие были принесены к нам из Византии и которые создали и постоянно создавали, произрождали множество соответствующих этому явлений жизни. Византиец Кедрин, объясняя себе юродство, говорит, между прочим: «Тако повелел Бог и Исаии ходите, нагу и необувенну, и Иеремии обложить чресленни ко чреслях, и иногда возложить на выю клади и узы, и сим образом проповедовать. Иосия повелел паяти жену блужение, и паки возлюбите жену, любящую зло и любодейцу. И Иезекиилю возлежать на десном боку 40 и на левом 150 дней, и паки прокопать стену, и убежать, и пленение себе приписать, и иногда меч изострить, и им главу обрить, и волосы разделить на 4 части. Но да не вся глаголю смотритель и правитель словец повелел каждому из сих быть того ради, да не повинующиеся слову возбудятся зрелищем странным и чудным. Новость бо зрелища бывает давлетельным учения залогом». Юродивый, таким образом, в идее своей всегда носил смысл пророка, обличителя греховной жизни, обличителя всякой ее неправды. Самую выразительную силу его обличений и был его подвиг, всегда исполненный или крайнего цинизма жизни, или безграничного отвержения ее мирских требований, вообще подвиг уродства жизни, что как необычайное и чудесное, одно только и могло возбуждать застоявшиеся неподвижные умы века. Собирая около себя такое убогое общество, поучаясь его подвигами и словесами, Морозова и свой досуг употребляла на рукодельные труды также в пользу нищих и убогих. Иногда руки ее пряслица касались, садилась она за прялку, готовила нити и теми нитями шила рубахи, и в вечеру с одною из старец, домочадицею Анною Амосовною, одевшись сама в рубище, ходила по улицам и по стогнам града, по темницам и по богадельням, и отделяла рубахами нищих, раздавала им деньги, овому рубль, а иному 10, а инде 50 рублев и мешок сотный. Монах Симонова монастыря Трифилий, крепкий старовер, происходивший также от благородного корени, указал ей благоговейную инокиню Меланию. Она призвала ее и, слышав ее словеса, очень возлюбила, избрала ее себе матерью, с иноческим смирением отдалась ей под начало, сделалась ее послушницею и до самой смерти ни в чем не ослушалась ее повелений. С тою Меланиейю они также по темницам тайно ходили пешими ногами, носили милостыню, обтекали чудотворные места, соборы, монастыри и церкви, нося жертвы как достойно.

0: Радио «Звезда». Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Все это было в то время делом обыкновенным, делом необходимым для благочестивого и богобоязненного жития. Все это вполне согласовывалось с общими обычаями, с общими потребностями нравственной, добродетельной жизни и особенно с идеалами и стремлениями честного вдовства. Так именно добрая вдова жила в течение всего старого века нашей истории. Но мы заметили, что время, в какое жила Морозова, было особенное время. Умы были в размышлении, наставал конец старому веку, наставало светопреставление. Почва колебалась, нужно было искать спасение, искать, где правда жизни. Оставаясь в среде домостроя, дыша его духом, Федосья Прокопьевна, конечно, не могла очень сочувствовать разным новинам или, в сущности, разным обличениям и исправлениям застаревших и укоренившихся ошибок. Авторитет предания был так велик в ее глазах, был так велик в глазах всех, кто хотел строгого и точного исполнения преданных уставов, что и одно прикосновение к его бумаге, даже к одной черте этой буквы, казалось своевольным высокоумием, опасным вольнодумством, против которого, как против антихристовой напасти, следовало бороться всеми силами. Так были и воспитаны, и настроены тогдашние убежденные, размышляющие и рассуждающие умы. Но Морозова вдобавок имела руководителем известного юродивого, фанатика Аввакума, и постоянную поддержку в обществе своих стариц, нищих и юродивых, особенно матери Мелании или Малании, без сомнения, такого же Аввакума, только в женском образе, следовательно, с чертами более мягкими. Да, видимо, она не отвергалась в своих мыслях и на женской половине дворца. Таким образом, ей очень трудно было увидать истинный путь к правде. Она по необходимости явилась защитницей старой лжи и, как натура крепкая и прямая, провела свою защиту до конца без колебаний. Для женской личности потребовалось мужественное дело. Ни на какое другое дело эта личность не была приготовлена. Она была воспитана аскетическим идеалом. Она и не задумалась отдаться ему вся. Здесь во всей полноте обозначился только положительный вывод учений домостроя, выразилась неумолимая их последовательность. Ревнуя за истину, которую в понятном ослеплении видеть вовсе не могла, Морозова очень горячо принимала тогдашние вопросы дня. Эти размышления общества о перестановке на новые старых обычаев и привычных порядков и везде, и у себя дома, при гостях и на беседах, где сама бывала, крепко отстаивала старину. На беседах Никониан мужеско полу и женско, беспрестанно обличая, везде им являшися, яко лев лисицам, говорит Аввакум. Прежде всего, конечно, обсуждение этих вопросов открывалось между родственниками. Федосья Прокопьевна легко убедила в своих мыслях родную сестру Евдокею, княгиню Урусову, жену царского кравчего князя Петра Семеновича, которая тоже сделалась духовную дочерью Аввакума. Обе сестры жили как бы «во двоютеле сех едина душа». И Евдокея точно так же отдалась в повиновение и послушание матери Меланьи, умоляя ее, чтобы попеклась о спасении ее души. Соковнины были в родстве с Ртищевыми. Те и другие происходили из лихвинских городовых дворян, а в это время стали близкими собеседниками дворца. Царский постельничий, а потом окольничий Михаил Алексеевич Ртищев, отец знаменитого Федора Михайловича Ртищева, приходился молодой вдове дядею. Ртищевы стояли за Никона, покровительствовали киевским ученым, то есть вообще науке. Они ближе были к царю, который был исполнен стремлений исправить и украсить жизнь по новым образцам. Соковнины стояли за Аввакума, за старое благочестие, потому что были ближе к царице, в быту которой знали только одни старые уставы и потому крепко за них держались. Михаил Алексеевич Ртищев вместе с дочерью Анною, двоюродную сестрою Морозовой, желая ее поколебать и на свой разум привести, много раз начинали выхвалять Никона и его реформы. Отверзала уста Прокопьевна и говаривала: «Поистине, дядюшка, вы прельщены врагом, а потому и похваляете римские ереси и их начальника». Тогда продолжал седовласый старец: «О чадо Феодосия! Что ты это делаешь? Зачем отлучил?»

0: отвернулась от нас. «Посмотри, вот наши дети. Об них нам надо заботиться и, смотря на них, радоваться и ликовать, жить общую любовью. Оставь распрю, не прикословь ты великому государю и всем властям духовным. Знаю, прельстил и погубил тебя злейший враг протопоп Аввакум. Не могу без ненависти и вспомнить о нем. Сама ты его знаешь». С улыбкою сожаления и тихим голосом отвечала Морозова. «Нет, дядюшка, не так. Неправду вы говорите. Горьким сладкое называете. Отец Аввакум — истинный ученик Христов, потому что страждет он за закон владыки своего. А потому, кто хочет Богу угодить, должен послушать его учение». Слова, имеющие глубокий исторический смысл. Вот, стало быть, где должно искать главные причины ослепления Морозовой, главнейшие причины ослепления и помрачения многих, начиная от царского дворца и до убогих крестьянских клетей. И как это совпадает со всеми идеалами, какими был исполнен ум того века, какими было напитано воображение людей, сколько-нибудь коснувшихся тогдашнего книжного учения. Потому что он страдает, потому что его гонят. Вот мысль, которая и во всякую другую эпоху всегда возбуждает доброе сердце к сочувствию. А в нашей старине эта мысль по многим историческим, культурным, умственным и нравственным причинам всегда и неизменно привлекала к себе общее сочувствие, которое не входило в тонкое разбирательство, за какое дело кто страдает. Но, видя страдания, шло за ним, относилось с милосердием ко всякому страждущему. Оттого гонимые, особенно если еще замешивалась тут какая-либо государственная или церковная тайна, всегда приобретали у нас необъяснимый успех. Идеалы же Морозовой, доведенные ее фанатизмом до своих последних выводов, должны были даже требовать именно этого последнего акта ее аскетической жизни. Все было готово в идее. Оставалось только воплотить эту идею, это слово жизни, в самое дело.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Однажды Анна Михайловна Ртищева стала ей говорить: «Ох, сестрица, голубушка, съели тебя старицы Белевки». Старицы из города Белева, а может быть, старицы Белицы, ходившие в Белецком, мирском платье. «Проглотили твою душу. Как птенца отлучили тебя от нас. Не только нас ты презираешь, но и о сыне своем не родишь. Одно у тебя чадо, а ты и на того не глядишь. Да еще какое чадо-то! Кто не подивится красоте его? Подобало бы тебе и на сонного-то на него любоваться, да поставить бы над красотою его свечи от чистейшего воска, и не вем, какую лампаду возжечь, да и зреть доброты лица его и веселиться, что такое чадо дорогое даровал тебе Бог. Ведь сколько раз и сам государь, и с царицею удивлялись красоте его, а ты его ни во что не полагаешь, и великому государю не повинуешься? Уж когда-нибудь за твое прикословие придет на тебя и на дом твой огнепальная ярость царева и повелит твой дом разграбить. Тогда и сама многие скорби подымешь, и сына своего сделаешь нищим, а все будет твоим немилосердием». Морозова ответила: «Неправду ты говоришь. Не прельщена я, как ты говоришь, от белевских старец. Но по благодати Спасителя моего чту Бога Отца целым умом. А Ивана я люблю и молю о нем Бога беспрестанно и радею о полезных ему душевных и телесных. Ежели вы думаете, чтобы мне из любви к Ивану душу свою повредить или своего жалеючи отступить благочестие и этой руки знаменной перста сложения, то сохрани меня, Сын Божий, от этого неподобного милования. Не хочу, любя

0: сына своего себя губить, хоть он и один у меня, но Христа люблю более сына. Знайте, если вы умышляете сыном меня отвлекать от Христова пути, то никак этого не сделаете. Вот что прямо вам скажу. Если хотите, выведите моего сына Ивана на пожар, площадь в Китай-городе, где казнили, и отдайте его на растерзание псам, устрашая меня, чтобы отступила от веры. Но не помыслю отступить благочестие, хотя бы и видела красоту псами растерзанную. Я знаю одно. Если до конца во Христовой вере прибуду и сподоблюсь вкусить за это смерти, то никто не может отнять у меня моего сына». Слышавши это, Ртищева ужаснулась, как грома этих страшных слов, и много дивилась такому крепкому мужеству и непреложному разуму, замечает повествователь жития Морозовой. Без всякого сомнения, еще больше укрепилось ее мужество и совсем помрачился разум, когда в 1662 году в Москве снова явился из ссылки Аввакум. По его рассказу он был принят радушно. «Видят они, что я не соединяюсь с ними, вот и приказал государь уговаривать меня Родиону Стрешневу, чтобы я молчал. И я потешил его. Царь, то есть, от Бога учинен, и добренек до меня. Чаял, либо помаленьку исправиться. А се посулили мне Симеоновы дни сесть на печатном дворе, книги править, и я рад сильно. Мне то надобно лучшее и духовничество. Пожаловал царь, ко мне прислал 10 рублев денег, царица 10 рублев денег, Лука, духовник царский, 10 рублев же, Родион Стрешнев 10 рублев же, а дружище наш Феодор Ртищев, двоюродный брат Морозовой, тот и 60 рублев казначею своему велел в шапку мне сунуть. А про иных нечего и сказывать. Всяк тащит да несет всячиною. У света моей Федосии Прокофьевны Морозовой, не выходя, жил во дворе, понеже дочь мне духовная, и сестра ее княгиня Евдокия Прокофьевна, дочь же моя. Светы мои, мученицы Христовы! А у Анны Петровны Милославские, вероятно, это Анна Ильинична Милославская, родная сестра царицы Марьи Ильиничны и вдова боярина Бориса Ивановича Морозова. Она умерла 26 сентября 1667 года. Покойницы. Всегда же в дому был, и к Феодору Ртищеву брониться с отступниками, киевскими учеными, ходил. Да так-то с полгода жил. Если в самом деле таковы были отношения многих знатных москвичей к Аввакуму, хотя, видимо, он много и прибавляет, то каким же образом Морозова могла отстать от своего духовного отца? Равнодушной она не была к вопросам веры, а прямое и непосредственное влияние на нее имел лишь один Аввакум с своими единомышленниками. Естественно, что она все больше и больше укреплялась в истине своих размышлений и мнений и горячо их защищая по беседам, без сомнения научением и словами самого Аввакума или матери Меланьи, обратила, наконец, на свои подвиги внимание царя. Была к ней присылка по повелению цареву, приходили испытывать ее Иоаким, чудовской архимандрит, и Петр, соборный ключарь. Узнав ее крепкое мужество и непреложный разум, и готовность даже умереть за правду, государь повелел отписать у ней на свое имя половину вотчин. Но опала продолжалась, вероятно, недолго. Во дворце у ней была сильная рука. 1 октября 1666 года государь возвратил ей отписанные вотчины для прошения государыни-царицы Марьи Ильиничны и для всемирной радости рождения царевича Ивана Алексеевича. Получив после такого искушения малую ослабу, Морозова еще деятельнее предалась своим подвигам, раздавала многую милостыню, многое имение расточила неимущим, многих спровяжу, за долги и другие взыскания выкупала, монастырям довольное подавая, пустынников многих потребными удовлетворяя, прокаженных в дому своем упокоевая. Чем больше теснили эту душу, тем глубже она уходила в свои заветные стремления. Федосья Прокопьевна начала мыслью на большее простираться, то есть более и более приближаться к цели своего идеала, желая ангельского образа. Она надела в лосиницу под одеянием на шаше на срачице, устроена от скота власов белых, кратко рукава. И очень печалилась о том, когда этот ее подвиг случайно был замечен ее снохою, женою Бориса Морозова, Анною Ильиничную Милославскую, родною сестрою царицы. Аввакум рассудил тогда ее печаль, что «нехотением сотворилось, Бог простит». Во дворце, конечно, все знали, что делается у Морозовой. Хорошо знали образ ее мыслей и все ее речи и подвиги. Но в первое время, когда еще тянулось дело Никона, она могла оставаться в покое, ибо, как видно и для самого царя, не совсем еще было ясно, в чем именно заключался настоящий смысл всей этой смуты умов. Морозова, наконец, приступила к матери Миланьи, лобызая ее руки и поклоняясь на землю, и умоляя, чтобы облекла ее воиноческий чин. Разумная мать отказывала по многим причинам. Невозможно этого в дому утаить, и если узнают у царя, многим людям многие будут скорби по случаю розысков и допросов, кто постриг. Если и в дому можно утаиться, то приспеет время сына браком сочетать. Тогда необходимо будет много заботиться, хлопотать, урежать свадебные чины, а инокам это делать не в лепоту. Наконец, должно будет уже стать до конца мужески. И, откинув и малое это лицемерие и приличие, совсем уже не ходить в церковь. Морозова не оставляла своего намерения. Зело желаше несытную любовью иноческого образа и жития.
1: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Геннадий Шпаликов. Рассказ «Давно это было». Читает Юлий Файт.
1: Не пойте песен про войну. Картины не снимайте. Стаканом лучше помянуть. Так чище. Давно это было. Еще война не кончилась. А было это весною 1944 года. Год еще до конца войны. Не так, чтобы ровно, но год. Лежал в госпитале старший лейтенант. Рука у него была перебита, но заживала уже, и надоело ему смертельно в госпитале лежать. Госпиталь этот находился на горе, а под ним, ниже, был стадион. Звали старшего лейтенанта Виктором. Вот он на этой горе, над стадионом, проводил свое свободное время. А времени у него было бесконечно много. Книжки он читал, на город этот разрушенный смотрел, спал. А если было настроение, спускался вниз. Там была пивная, закусочная, столовая, все вместе. Собирались там ребята из госпиталя, потому что ближе такого места не было. Вот было самое близкое, ниже горы. Там продавали бочковое пиво, водку, там картошку отварную делали, селедка была. Бедно было, но хорошо. Однажды Виктор спустился вниз, вот в эту столовку пивную. Сел в угол, руку свою поудобнее положил. Подошла к нему официантка. Клава ее звали. Она уже знала, что ему принести. Принесла две кружки пива, водки стакан и заесть чего-то. Виктор медленно выпил пиво, поглядывая сквозь дым на своих из госпиталя. Только он в гимнастерке был, да и по форме. И даже был у него привинчен орден Красной Звезды и медаль за Сталинград. А ребята были в халатах, байковых, синих. И на костылях. И шумно они себя вели, что Виктору не нравилось, потому что за войну трепались. А он этого не любил, хотя ребят этих понимал. А было тогда Виктору 32 года, а ребятам этим и того меньше. Вот из-за бочек пивных появился мальчишка. Было ему лет 10. Был на нем ватник, хотя весна, и ботинки солдатские. А у ватника рукава подвернуты были. Виктор его и раньше видел, но сегодня через дым и говор неразборчивый увидел, мальчик номер свой готовил. Оглядываясь, зрителей искал. И запел, затанцевал. «Славное море, священный Байкал, славный корабль, амулевая бочка, эй, баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалечко». Это было, конечно, вступлением. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводит грусть желтые дожди. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет». И тут он неожиданно выдал чечетку взамен невеселых этих стихов. Виктор позвал его, не словом так, рукой махнул. «Сядь, посиди». И мальчишка сел, и дышал он легко, молодой еще. А лицо голодное, глаза голодные блестят. «Клава!» — позвал Виктор. «Слышь, Клава!» «Вам чего?» — спросила Клава. «Повторить?» «У тебя пожрать есть что-нибудь?» — спросил Виктор. «Ну, сама знаешь». Мальчишка ел неспешно, не жадно. Виктор на него смотрел. «Ты где живешь?» — спросил Виктор. «Да здесь я живу», — сказал мальчишка. «Здесь? Зовут-то тебя как?» «Лешей». «Ты ешь, не разговаривай, ешь». «Ем я». Когда они поели, Виктор позвал Клаву. Клава подошла. «Он у тебя за бочками ночует?» — спросил Виктор. «За бочками? И пританцовывает тут?» «А куда его девать?» — очень просто сказала Клава. «Он тут в тепле и сыт». Леша внимательно, но сонно уже от еды смотрел и на Клаву, и на Виктора. «Ну, покажи, где ты, Леша, ночуешь?» — сказал Виктор. «Покажи». «А, пожалуйста», — охотно сказал Леша. «А ради бога». «Ну, покажи, где живешь», — сказал Виктор. «В гости, что ли, пригласи». «Дядя, не надо. Бочек стесняешься». «Нет». «А чего?» «Да вы не беспокойтесь. Да вы не огорчайтесь», — мальчишка доел. «И никто не узнает, где могилка моя».
2: «Стоп!» — Виктор схватил его за рукав. «Поди».
1: Бочек во дворе было много. Дело весеннее, переночевать можно. Клава ушла, они остались двое. Леша и Виктор.
2: «Ты палку какую можешь достать?» — спросил Виктор.
1: «А вам зачем?»
2: «Ну, достань палку, раз уж ты тут живешь».
1: «Дядя, я палку достану, но мне тут жить».
2: «Тут», — сказал Виктор, — «тут».
1: «Ломать, крушить легче, чем строить». Виктор взял лом и начал крушить эти бочки. Леша смеялся, садился на траву, на доски, а Виктор бил бочки ломом одной рукой, поскольку та была раненая и не работала. А бочки летели. Обручи на них вздрагивали. Летели они. Он вывел его за руку из пивной. Парень не сопротивлялся. «У меня будешь жить», — сказал Виктор.
2: «Это если я захочу».
1: «А я тебя и спрашивать не буду». Он его и не спрашивал. Они поднялись вместе на гору к госпиталю. Там была дырка в заборе. Виктор его подтолкнул к дырке этой. Палата была пуста, уже вечерело. Койки были свободны. Один переломанный на вытяжении лежал. Остальные смылись, потому что в коридоре показывали кино. Туда всех раненых неходячих на тележках свозили. Показывали два бойца. Дети войны. Она, война эта, останется и прибудет до конца дней. И дети ваши, не видевшие ничего, все равно вашими глазами будут смотреть на мир этот. Мир праздничный, зеленый, глазами остриженного наголо подростка около разрытой общей могилы, куда опустили маму его, братьев его, одногодков его.
0: Мы читали рассказ Геннадия Шпаликова «Давно это было». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Нужно пропитать сознание россиян важностью того дела, которому служат бойцы специальной военной операции. Об этом на встрече с военнослужащими военно-морского флота заявил Владимир Путин.
2: Мощь государства сегодня, она состоит из очень многих компонентов. Это экономика, финансы, информационная безопасность. Это, безусловно, промышленность. Все важно. Но прямая защита государства, безусловно, ставит людей, которые это делают, в первые ряды. Первые ряды тех, кто не просто защищает страну, а укрепляет ее и создает ее будущее.
1: Владимир Путин подчеркнул, что герои спецоперации пишут истории, а в учебники уже сейчас включаются целые разделы, посвященные СВО. По словам президента, потомки будут учиться на их примерах. Российские войска нанесли точечный удар по объектам военной инфраструктуры в Киеве, сообщили в Министерстве обороны. Высокоточным оружием поражено предприятие по производству беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, уничтожен сборочный цех в юго-западной части города, где совместно с украинско-американской компанией ежемесячно производилось до 1000 дронов, включая ударные и разведывательные модели. Таким образом, противник лишился значительной части мощностей по выпуску беспилотников непосредственно в столичном регионе. Добавили в оборонном ведомстве. Космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс вернулись на Землю на корабле «Союз МС-28», сообщили в Роскосмосе. Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане. Посадка прошла в штатном режиме. Экипаж провел на Международной космической станции 241 день. За время полета космонавты выполнили выход в открытый космос, приняли два грузовых корабля «Прогресс МС» и участвовали в реализации 42 научных экспериментов, добавили в Роскосмосе. В России зарегистрируют новое устройство для лечения доброкачественных опухолей молочной и щитовидной железы. Прибор позволяет удалять новообразования без разрезов и повреждения здоровых тканей. Об этом сообщили специалисты Центра мозга и нейротехнологии, а также госкорпорации Ростех. До конца года аппарат может получить регистрационное удостоверение от Росздравнадзора. Устройство работает на основе технологии неинвазивного воздействия, которое точечно разрушает патологические ткани. При этом здоровые клетки остаются неповрежденными. Внедрение прибора в практику сократит сроки реабилитации пациентов и снизит нагрузку на хирургические отделения. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории. На «Радио Звезда».
4: Юрий Висбор. Фрагмент из повести «На срок службы не влияет». Читает Денис Назаренко.

Ленькой Шнурковым мы познакомились вот в этом вагоне 2 часа назад. Он одиноко сидел в пустом купе и тоскливо поигрывал ножиком тбилисского производства. Со стопом. Думал, что ему одному ехать в этом пустом вагоне сквозь дождь 5 часов до Котласа. Но мы с Вовиком тут же в Леньке признали своего. Потому что ехать в такой рванине можно только в армию. Мы выпили в связи с нашим знакомством бутылку водки, припасенную для особого случая. Мы тут же решили, что случай нашего знакомства особый. Выяснили, что Ленька шофер, а шоферам в армии законно, что во флот уже не заберут, потому что флотский эшелон проехал. Это Ленька своими глазами видал и выпивал с ребятами из этого состава на станции Кизима. Мы сообщили Леньке, что кончили институт и по недоразумению попали в армию. А Ленька нам сообщил, что он окончил в свое время 7-летку и едет в армию в полном соответствии с Конституцией, основным законом СССР. Вовик все вставлял в наш разговор разные умные словечки. Патронаж, амбиция, полиглот. Но я его пинал за это под столом, и он перестал перед Ленькой выставляться. Наконец, мы выпили 2-ю бутылку, припасенную для особо-особого случая. Ленька лег на полку, а Вовик, придерживаясь за стенки, пошел зачем-то в тамбур. Я тоже поплелся за ним с тайной мыслью, как бы мой друг не вывалился из вагона. Протиснулся в тамбур. Вовик стоял у мокрого окна и целовал фотокарточку. Я знал эту фотокарточку. Он медленно поднял голову. Грустно улыбнулся и стал прятать в карман этот дурацкий кусок бумаги, на котором видно, как Светка пляшет на демонстрации возле музея изобразительных искусств имени Пушкина. «Напился я, — виновато сказал он. — Ладно, — сказал я, — Светка тебе простит. Пошли». Вовик покорно поплелся обратно в вагон и лег на полку. Когда мы проснулись, серый дождь превратился в черный. Под полом, под металлической опорой рельсов, медленно погромыхивала пустота пролетов. Желтые керосиновые огни города Котласа по Волчьи горели в черной воде Северной Двины. Пересыльный пункт в городе Котласе, на котором мы жили 4 дня, был местом довольно веселым. Я это понял сразу же, как проснулся утром под потолком на 3-этажных нарах. Во всяком случае, до меня здесь побывало немало достойных людей. Это я установил, изучая различные назидательные надписи на потолке, до которого было рукой подать. Буквально. Некоторые из них были иллюстрированы различными рисунками, но, к сожалению, стиль их был весьма однообразен и напоминал работы Майи Березовской. Например, нравоучительное высказывание «Вот что нас губит» было снабжено пояснительными рисунками. Что же в конце-то концов нас губит? Вот что. Женская нога. Пиковый туз, папироса, кинжал, бутылка вина. Среди всех изречений, касавшихся в основном женского коварства, выделялась надпись «Крик», искусно и талантливо вырезанная на потолочных досках и исполненная в большом формате. Надпись гласила «Прощайте, проклятые нары». Каждое утро мы втроем уходили на пристань. Валялись там на сухих бревнах, смотрели на далекую полосу синих лесов за Двиной, на белую спичку церкви над ними, на серебряную от теплого осеннего солнца воду, на старые колесные пароходы, на буксиры с высоченными рубками, которые передвигали большие баржи с песком прогрессивным методом толкания. Бывало, что Ленька, вдохновленный этой картиной мирного труда, сипловато вдруг пел «Пароход плывет, Анюта!» Но в основном они с Вовиком вспоминали минувшие дни, победы и различные приключения. Не знаю, как Ленька, но Вовик гусарил вовсю. «У нас было так», — говорил он, — «весь семестр гуляем, как вольные казаки, на лекции не ходим, конспектов у нас нет, наступает сессия. Ну, степуха-то нужна, кому она не нужна? За ночь, понял? За ночь берешь предмет и на зубок». Вовику, по-моему, стало самому стыдно от такого.

0: да и то по чужой шпаргалке. Ну-ка вспомни, редуцированные гласные, а? Жуть! У нас тоже, понимающе поддержал Ленька, как получка, так все шофера пьяные, а один в прошлом году корову задавил на газоне. Насчет пьянок ты мне не рассказывай, живо откликнулся Вовик, будто каждый вечер валялся под забором. Как степуху получили, так берем молдавское вино на такси и в Серебряный Бор. Вот заплываешь на середину Москва-реки с бутылкой, и там ее надо выпить и приплыть обратно. Тоже загвоздочка, понимаешь ли, будь здоров. Приплываешь обратно, только одними междометиями общаешься. Это верно, сказал Ленька. Я вот когда в столярах работал, приходишь с утречка, махнул кружку политуры. Чего? Чего смотришь? Точно говорю. На ведро политуры нужна пачка соли. Это я вам как столяр говорю. Ну вот, халат, стало быть, в тисках зажмешь, чтобы от верстака не отхиливаться. Мастер идет, доволен, все на месте, на рабочих местах стоят. Ну а потом, конечно, домой волокешься. Все ямы твои. Подавленный ярким примером с политурой, Вовик шмыгнул носом, поскреб в затылке. А у меня вот смех. Как отец выпьет, так начинает Блока читать. Уж сколько раз мы ему говорили, чтобы хоть разнообразил программу. Нет, читает одно. Помнишь, Лень? Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Помнишь? А у меня, батя, сказал Ленька, как выпьет, так идет к свиньям ночевать. Берет старую шинель, полушубок и в сарай. И матушке говорит, я свинья. А у нас один студент, пьяный, в читалку пришел. А у нас двое ребят метилового спирта выпили и умерли. А у нас был такой случай. А у нас тоже был такой случай. Наконец Вовик вытащил свой главный козырь. А у нас в Доме кино после вечера один режиссер на другое утро пришел в гардероб и спрашивал там свои зубы. Это как? Спросил Ленька. А вот так. У него челюсть была вставная. Ленька некоторое время молча обдумывал это сообщение, потом со вздохом признался. Да, такого у нас на автобазе не было.
1: Радиозвезда. Мы читаем фрагмент из повести Юрия Висбора «На срок службы не влияет».
0: Ежедневно мы воровали на базаре огурцы. Все происходило следующим образом. Мы с Вовиком наваливались на край огромной бочки старика и смотрели, как в темных глубинах рассола покоятся желто-зеленые торпеды. Что делал Шнурков в это время, я лично не видел. По сценарию начинался разговор. Вовик тяжело говорил мне.
2: «Ох, башка разламывается, ну просто разламывается!»
0: Старик мгновенно вскидывал сухенькую голову и, мелко манипулируя ртом, прогонял нас. «Бандиты, бандиты, проходи, проваливай! Много вас тут, пробников! Пробуют, пробуют, полбочки опробовали! Голяки пьяные, бандиты!» Вовик отвечал. «Дедушка, смотри, как я сейчас парирую все твои чрезвычайно слабые аргументы. Реклама – двигатель торговли. Этот афоризм появился в середине прошлого века в североамериканских Соединенных Штатах. Кто же не рекламирует свою продукцию? Только капиталист Генри Форд II может поместить в журнале «Пари Матч» пустой разворот белой, абсолютно белой бумаги, где ничего не изображено. Понимаешь, дедушка? А внизу мелко-мелко написано. На этой странице должна быть помещена реклама автомобильной фирмы Ford. Но Ford в рекламе не нуждается. Конечно, все это вранье. Ford в рекламе тоже нуждается. И эта пустая страница – просто реклама в самом изощренном виде. Это ясно и ежу. Но нужно, дедушка, быть Фордом, чтобы сострить. Я в рекламе не нуждаюсь. Опасная шутка. Теперь смотри. Я протягиваю руку, чтобы попробовать твой продукт. А ты мою руку, несущую добро и доверие, грубо отвращаешь дланью своей. У тебя хорошие огурцы? Как ты сам считаешь?
2: Огурчики из-под микуни, сказал дед. Самого перегною.
0: Вот видишь, ты говоришь, что огурцы хорошие. Ты проводишь сейчас словесную рекламу, просто огульно и бездоказательно заявляя, что твой продукт

0: отменного качества. Это самая малоэффективная реклама, дорогой. Уважающие себя фирмы сейчас бесплатно, понимаешь? Бесплатно выдают на ярмарках, международных выставках свои изделия, только бы о них знали в мире, только бы понравилась их продукция. Нашла бы своего покупателя. Я не спорю, может, твоя тактика стоять с черпаком в руках у бочонка и быть готовым любого огреть этим черпаком хороша? Не спорю, действует. Но стратегия никуда не годится. Вот простое дело. Я попробовал, мне понравилось. Я товарищу на завтра говорю, там на базаре есть прекрасные огурчики. Как войдешь в ворота направо у старика Буденовца, вот у тебя сальдо с бульдой сойдется. И старуха в лысину поцелует. И граждане с похмелья спасибо скажут. А ты против всего этого выступаешь. Как плотина стоишь на пути новых идей в экономической политике. И все из-за одного гнилого огурца, от которого и коза-то отвернется. Коза отвернется? От непонятных слов реклама, Форд, сальдо с бульдой, от нашего вида, который он никак не может квалифицировать, от жуткого оскорбления насчет козы, старик начинает трястись и вправду хватается за черпак. «Коза отвернется!» — трагически вопрошает он. «Да», — сказал я, — «пожует и выплюнет». Старик весь передергивается, будто случайно схватился за 220 вольт, замахивается черпаком и вдруг достает из самой гущи бочки свои соблазнительные богатства с прилипшими к ним веточками укропа, листиками, какими-то ягодами. «На-ка, на-кася, весь черпак спробуйте!» — кричит он нам, мелко перебирая твердыми потрескавшимися губами. «Выплюнешь, аль нет? Огурчики раскразу, с самого перегною, витамины на все буквы!» Мы гурмански пробуем, оттяпывая молодыми зубами сразу по пол огурца, поднимаем глаза к небу, словно сравнивая эти огурцы с самого перегною с другими, когда-либо съеденными в нашей жизни. Обычно в это время Ленька начинает гнусно фальшиве насвистывать «Я на речку шла, значит, все в порядке, сцена не нуждается в дальнейшем развитии». «Да, дедушка, — говорит Вовик, — продукт твой хорош, и сразу видно, что на перегное». «На самом, — подтверждает дед, — но у нас отсутствуют пенензы. Мы, правда, на правах общественников-дегустаторов можем подтвердить перед всем базаром или перед другим любым честным собранием, что огурчики у тебя отменные». «Поэтому к тебе и обращаемся», — говорит Ленька, выглянув из-за наших плеч. Мы организованно отходим, прикрывая Леньку, у которого под телогрейкой бугрится добыча. «Покупщики!» — презрительно кричит нам спинный дед. «Таких покупщиков на базар пускать не надо!» Необъяснимый феномен. К старику мы приходили 4 дня. К одному и тому же старику 4 дня подряд. Как он нас не запомнил, совершенная загадка. Склероз. Не курите, дети, и никогда не пейте водки. По вечерам мы ходили ужинать в ресторан речного вокзала. Помещался он на 2-м этаже огромного деревянного дома. Входящего в это грязное помещение сразу же поражало гигантское панно, занимавшее всю стену. На панно были изображены атлетические моряки в полной парадной форме и девушки в купальных костюмах с глупыми лицами. Все они бежали куда-то по обрывистому берегу реки. По реке, в свою очередь, плыл свирепо дымя большой пароход. Река была темно-синяя, небо голубое, облака белые. Мы усаживались в углу, брали рыбу, хлеб, водку. Грязный зал ресторана, покачиваясь, плыл в табачном дыму промозглой речной ночи. Неведомый человек, заводивший пластинки, ставил через одну песню «Замела метель дорожки, запорошила». И это напоминание о близком снеге, о зиме звучало как эпиграф к нашей будущей жизни. Леньке песня нравилась очень. Он, грустно подперев голову добротным кулаком, на котором были выколоты 2 горы, солнце встающее из-за них и слова «Привет из Заполярья», тихонечко нахныкивал эту песню. «Законное произведение», — говорил он. «Дрянь», — говорил Вовик, — «бугешничек для комсомольского актива». «Ты, Ленька, с Вовиком не спорь», — говорил я. Он у нас после армии станет народным артистом СССР Советского Союза. Понял? У него корреспондентки из газет будут мнение насчет песен спрашивать. Он будет отвечать на молодежные анкеты. Что бы вы сказали, если бы вы первый из людей увидели пришельца из космоса? Я бы ему сказал Ленька, иди ты. Вот видишь, это сказал бы ты, а народный артист СССР Советского Союза, товарищ Красовский, ответил бы по-другому. Кроме того, его отца прокляла католическая церковь. Не каждый день бывает. Трепишь, сказал Ленька. Вовик, правда? Он написал статью против Ватикана, и за это ему 3 дня пели анафему во всех католических церквах, а Папа Римский проклял его. Дела, сказал Ленька. А вот моего отца никто не проклял. Он, правда, статей не пишет. Может, от этого? Все возможно. Если старик с огурцами отличался жутким склерозом, то наш Ленечка, он наоборот, феноменальной памятью. Особенно хорошо он помнил один анекдот, который рассказывал нам каждый раз, как только мы выпивали. Я вам лучше, кореша, анекдот расскажу. Валяй. Хороший анекдот. Ну, валяй, валяй. Спрашивают у парня, как фамилия? А он отвечает, вербованный. А звать-то? А он говорит, 6 месяцев. Мы смеемся, Вовик бьет маленьким сильным кулачком по столу, подпрыгивают тарелки, подпрыгивают ворованные огурцы с прилипшими к ним махорочными квадратиками. Девушки в разноцветных купальниках глупо улыбаются на бегу. Мы, призывники Советской Армии, общепринятым путем провожающие свою прошлую жизнь. Мы еще не знаем, как она называется. Детство, отрочество, юность, студенчество, годы работы на производстве. Нет. Только через несколько дней мы узнаем, да и то не из официальных реляций, а просто так, из разговоров, что все, что было до того дня, когда мы переступили порог казармы, детство, школа, друзья, обиды, пионерские лагеря, первая любовь, первое понимание отчизны, страх перед женщиной и неизъяснимая тоска при виде летних закатов, вся многозначительность молодой жизни, где каждый день наполнен до краев самосознанием, и мало того, все, что будет после армии, женитьба, дети, их судьбы, смерть родителей, наши собственные смерти, все это называется одним словом – гражданка. И гражданка не в смысле женщина, а гражданка в смысле жизнь. Перед медицинской комиссией, голые, красные от молодых врачих, мы с Вовиком попросились в горно-стрелковые войска, в чем нам было отказано. Нет такого у них наряда. А Ленька Шнурков, когда его спросили, в какие войска желаете, с гордо поднятой головой шагнул почему-то вперед и громко выкрикнул: «Желаю в партизанские!» В этом ему тоже было отказано. Вечером погрузка в эшелон. Нас долго строил и выравнивал какой-то офицер. В темноте не было видно его чина. Он явился автором очаровательной фразы «Выходи строиться на построение». Кроме того, он беспрерывно говорил а ну подравняться, а ну прекратить разговоры». В вагоне, так называемом «пульмане», мы мигом захватили верхние нары с видом на дверь и валялись там, свесив головы. Внизу затопили буржуйку. Около нее сидел на полене маленький парень и грустно подшуровывал кочергой. Туманная и сырая ночь, невыразимо томительная и печальная, плыла над мокрыми рельсами. Где-то за путями, над ребристыми крышами товарных вагонов, висел одинокий фонарь. 80 человек лежали на нарах нашего вагона. Переговаривались в полголоса, как на похоронах. Кто-то в углу в темноте попробовал гармошку. Она дважды пиликнула и смолкла. Наконец, лихо, поразбойничий крикнул паровоз, состав с грохотом дернулся, чай плеснул из кружек на буржуйку. Свет от фонаря медленно пополз по вагону, стал уменьшаться, превратился в щелку и пропал. В углу вагона кто-то ужасно взвыл. «Вологодские девчаты носят синие трусики!» Ленька подался вперед и закричал: «Эй, ты, чурка с глазами, заткнись!» В углу замолчали. «Это что там воняет?» – спросил чурка с глазами. «Жаль, морды твоей не видать!» – сказал Ленька. «А ну, отставить разговоры!» – крикнул сверху невидимый офицер. Он чиркнул спичкой и зажег лампу «Летучая мышь». «Утром встретимся возле околицы!» – пригрозил в темноту Ленька. Мы стали укладываться. Но встретиться с ребятами из того угла нам пришлось не утром, гораздо раньше. Впрочем, я не могу сказать точно, что это были именно те ребята, потому что темно было.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем фрагмент из повести Юрия Висбора «На срок службы не влияет».
0: Было темно, когда меня толкнул в бок Ленька. «Дай спичек». «Каких спичек?» «Спички у Вовика». «Вовик, Вовик, дай спичек». «Ну кончайте, кончайте». «Ну дайте поспать», — захныкал Вовик. «Спички вчера рыжий клал за щеку». «Да не брал я их». На всех нарах храпели, в иных местах с прикриком. В углу слышалась какая-то возня, приглушенный шепот. Мне показалось, что там выпивают. Поезд медленно набирал скорость. По-моему, мы только что стояли и вот отъезжаем. Да, точно. Вагон страшно залязгал на стрелке, путь снова стал одноколейным. Мы уезжали с какого-то разъезда. Как выяснилось впоследствии, этот разъезд назывался Ламбино. «Пацаны», — тихо сказал Ленька, — «есть дело. Мне кажется, в том углу обижают маленьких».
3: «Каких маленьких?» — спросил Вовик.
0: «Сейчас разберемся. Только бить сразу, долго, не разговаривать». И он спрыгнул на пол вагона. «Что за черт? Мы за ним». Ленька чиркнул спичкой, посветил в угол. Там шевелилась груда тел. Чей-то резиновый сапог упирался рифленой подошвой в доску, ограждавшую нары. Вдруг я увидел, что на полу под нарами валяется женская туфля. Очень маленькая и стоптанная. Спичка погасла. В тот час из-за угла вылетел луч фонаря и уперся Леньке в лицо. Ленька не заслонился, только голову нагнул и сунул руки в карманы телогрейки. «А ну-ка, бакланы, давай сюда», — тихо сказал он. «Ах ты, сука», — сказали из угла. С нар прыгнули три или четыре парня. «Ешь как дам», — тихо объяснил Леньке кто-то из них. «Ну-ка», — по-звериному закричал Ленька и, кажется, вмазал. Было темно, поэтому никто не мог оценить Ленькиного удара. Я схватил какого-то парня, от которого пахло водкой, и провел заднюю подсечку, провел по всем правилам, как надо. Парень сразу же исчез из поля зрения моих рук, с криком упал. «Прекрасно, посмотрим, что...» Раз! Я получил удар в ухо. Но какой удар? Мужицкий, с размаху, когда бьют рукой, точно пропеллером вертят. Достойно! Я кинулся в сторону, откуда меня ударили, и наткнулся на ожидающую руку, согнутую в локте, с растопыренными пальцами, готовыми схватить, за что придется, и рвать, рвать на части. Ну, слава богу! Я захватил его руку, и пока он свободной рукой неумело тыкал мне в грудь и лицо, я провел бросок через плечо, точно так, словно стоял в институтском зале на матах, под хмурым взглядом Гены Штольца, своего тренера, чемпиона СССР. «Ну куда? Куда?» — кричал он мне недовольно. «Твой козырь ноги!» Парень, брошенный мною, кажется, до пола не долетел, а упал на кого-то, потому что там дерущиеся засопели еще сильнее, да и удара не слышно было. «Рыжий!» — отчаянно завопил откуда-то Вовик. Я кинулся в сторону крика. Там, по-моему, пара ребят обрабатывала Вовика. Я попал одному кулаком за ухо, схватил его, навалился на всю группу. Меня кто-то укусил за локоть через телогрейку. Что-то с грохотом повалилось на пол. Со всех нар дико заорали. На полу под чьими-то ногами захрустели красные звезды. Раскалываясь, рассыпались на тысячи огненных осколков. Это мы опрокинули буржуйку. На нас посыпались секции труб. На пол повалился догорающий уголь. В битву, кажется, вошли новые легионы, потому что дрались и кричали уже по всему вагону. Вдруг стало светло. Зажгли летучую мышь. «Разойдись! Разойдись!» — орал сверху офицер. На мгновение я увидел его перекошенное лицо, с ужасом смотревшее вниз с верхних нар, прыгающий в руке пистолет. В пылу драки некогда было соображать, но мне все же было, честно говоря, неясно, из-за чего Ленька задрался на этих ребят. В городе они что-то не поделили, что ли, но он ничего об этом не говорил. При свете лампы я, наконец, увидел, кого я держал за ухо и поливал апперкотами с левой. Это был тонконосый грузин с усиками и с горящими от гнева глазами. Я мгновенно вспомнил. Вечером, во время посадки в вагон, мы стояли в строю рядом. И этот грузин по-дружески подмигнул мне. А я сострил. «Гамарджаба не подточит?» Грузин не понял мою остроту, улыбнулся. А Вовик шепнул мне про грузина. «Красивый парень».
3: Теперь Вовик валялся где-то на полу среди чьих-то сапог и спин. Офицер стал стрелять. Он стрелял в потолок из своего пистолета с диким криком «Разойдись!». Драка сразу как-то скисла. Я отпустил грузина, который прошипел мне: «Клянусь памятью отца, живым не будешь!» И разыскал Вовика и Леньку. Офицер спрыгнул сверху и пошел с лампой и пистолетом в угол, куда его повели. В углу уже сопела толпа, утирая кровь, щупая расквашенные носы и губы. Там, на нарах, лежала связанная веревкой с кляпом во рту девушка. Офицер, шепотом матерясь, освободил ее от веревок, вытащил газеты, которыми был забит ее рот. Вся верхняя половина ее была в тени. Мы видели только разорванную юбку да две ноги в дешевых чулках и при одной туфле. Девушка сидела и выплевывала изо рта кусочки газетной бумаги. «Ты откуда?» – спросил офицер. «С разъезда Ламбина», – сказала девушка. Я так и не смог ее разглядеть. Через 15 минут, когда сработала вся длинная линия армейской субординации эшелона, поезд по приказанию начальника остановился на каком-то полустанке, и девушка сошла. А утром на узловой станции ссадили наших пятерых призывников. За ними пришли два солдата и хмурый старшина. Солдаты были с автоматами, старшина с бумагами. Из нас больше всего досталось Вовику. Будущий народный артист СССР Советского Союза был весьма хорош. Весь следующий день он грустно пролежал на нарах, совершенно не реагируя на глупые шутки приятелей, а рассматривая чудесные северные пейзажи, проплывавшие в широко открытой двери, не отвечал ни на какие вопросы, а только смотрел на себя в маленькое зеркальце. Только к вечеру он повернул ко мне свое печальное благородное лицо, украшенное большим фингалом, и задумчиво сказал: «А все-таки большая у нас территория». Я просто готов был его расцеловать. Утром мы кое в чем разобрались. Офицер, автор бессмертной фразы «Выходи, строиться на построение», оказался пожилым лейтенантом. Он большую часть пути спал, а на остановках выходил из вагона и делал на путях гимнастические упражнения. Фамилия грузина, который клялся памятью отца, оказалась Сулаквилидзе. Днем мы с ним живо обсуждали подробности ночного боя, в котором Сулаквилидзе лично отбивался от шести рыл, а одного приметил на всю жизнь, найдет хоть из-под земли и поклялся памятью отца, что убьет его. Ну, что-то не может его разыскать, наверное, его ссадили. Сулаквилидзе был очень недоволен дракой, особенно потому, что он спал на нарах, его кто-то поднял во сне и, как идиот, дал в ухо, как идиот. Утром только и было разговоров, что о ночной битве. Выяснилось, что пятеро этих ловеласов всю ночь пили, а на разъезде Ламбина схватили стрелочницу и затащили ее к нам в вагон. И первым это заметил... О, этих героев-молодцов было человек 15. Да, это они. Если бы не они, то случилось бы непоправимое. Ленька внимательно выслушивал все эти рассказы, ни тени улыбки на лице. Только изредка вопросик какой-нибудь задаст и снова весь во внимании. Да, когда врешь, всегда стоит какой-нибудь человек без тени улыбки на лице. После этого случая, который был истолкован как следствие пьянки, вдоль эшелона на всех остановках стал ходить какой-то майор с палкой. Заметив бегущего призывника с оттопыренным карманом, майор отбирал у него водку, брал бутылку двумя пальцами, разжимал их, и бутылка, подобно авиабомбе на глазах орущего эшелона, взрывалась на рельсах. Это было очень печальное и нравоучительное зрелище. И никто теперь не пьет водки. Пьем только воду. Вон, как раз Ленька с фляжкой бежит по рельсам. В дверях в это время появился наш сонный лейтенант. Ленька стал залезать по лестнице в вагон. «А ну-ка дай попить», — сказал лейтенант. «Самим мало, товарищ лейтенант», — взмолился Ленька. «На 8 человек несу». «Да мне один глоток», — обиженно сказал лейтенант. Тут, как всегда, Вовик влез в чужое дело. «Дай ему, Ленька, чего ты?» Ленька полосанул Вовика взглядом, опять стал хныкать. «Вы на него, товарищ лейтенант, внимания не обращаете. Он у нас в детстве с дерева упал». «Да что тебе, воды жалко? А ну-ка дай», — разозлился лейтенант. Он вырвал фляжку у Леньки, открыл ее, сделал глоток, потом, не отрываясь от фляжки, покосился на Леньку, но пить не бросил. «Ха!» — наконец выдохнул он, переводя дыхание. «Хорош, гусь! Как фамилия?» «Шнурков», — «Запомним!» Ленька завернул крышку фляги мигом на нары. «Артист!» — укоризненно сказал он Вовику. «Во фляжке водка!» Мы так запрыгали, что с нижних нар разом заорали. «Эй вы, верхние, песок не сыпьте!» Вот так мы ехали на север. Поезд лязгал на стрелках, в широком экране открытой двери плыли ели, названия станций, озера, облака. Встречные полярные экспрессы проносились мимо нас на разъездах, сверкая привернутыми к столикам оранжевыми абажурами. Шли дожди. На серых водах лежало серое небо. Темно-зеленые трелевочные тракторы КТ-12 ревели в непролазной грязи дорог, на вершинах темных сопок лежали мокрые снега. Нас ждала советская армия, место, предназначенное страной для сильных и молодых мужчин. За серыми дождями вот тут слева лежали другие государства, чьи министры распинались в своих добрых чувствах к нам, а на равнинах аэродромов стояли дежурные звенья самолетов серии F с атомными бомбами на борту, и пилоты, знавшие на зубок курсовые и выход к цели, валялись в скафандрах на черных кожаных диванах дежурок. И атомные лодки высовывали у наших берегов змеиные головки перископов, и молодые ребята в ботинках и гольфах пели на казарменных плацах веселые песни. Вон те горы, они уже не у нас, они уже в НАТО. Над городом шел снег, густой, мокрый. Нас выстроили на перроне, пересчитали. Мы пошли по доскам перрона, разбрызгивая по сторонам мокрый снег. Мы пошли, а Ленька остался. Он ехал дальше. «Эх, Шнурков, каким бы ты стал нам товарищем в эти предстоящие 3 года? Пока, Ленька, не судьба». «Рыжий, рыжий!» — закричал кто-то. Я обернулся. Это бежал Ленька, проскальзывая, как на коньках по мокрому снегу. «Я подарок тебе припас», — сказал он. И вынул из кармана нож тбилисского производства. «Пригодится», — добавил он. «Со стопором». Так мы расстались. Через 1.5 года, во время больших учений, я вдруг увидел Леньку в кабине артиллерийского тягача в колонне, что шла к нам навстречу. Он тоже узнал меня. Высунулся из окошка и что-то долго кричал, но из-за грохота колонны ничего нельзя было разобрать.
2: Мы читали фрагменты с повести Юрия Висбора «На срок службы не влияет».
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Повесть о жизни. Рассказ «Санитар». Читает Игорь Тарадайкин.
4: В октябре 1914 года я уволился с московского трамвая и поступил санитаром на тыловой военно-санитарный поезд Союза городов. Сидеть в Москве было не в моготу. Всеми мыслями я был на Западе, в сырых полях Польши, где решалась судьба России. Я искал возможности быть ближе к войне и вырваться, наконец, из уныния давно уже развалившейся по существу семьи. Почти все санитары тылового поезда были добровольцы-студенты. Мы носили солдатскую форму. Нам только разрешили оставить студенческие фуражки. Это обстоятельство много раз спасало нас от грубости и цуканья военных комендантов. У каждого из нас, санитаров, был свой пассажирский вагон на 40 раненых. Делом чести считалось надраить свой вагон до корабельного блеска, до такой чистоты, чтобы старший врач, член Государственной Думы Покровский, осматривая поезд перед очередным рейсом, только ухмыльнулся бы в свою русую испаньолку и ничего не сказал. А Покровский был строг и насмешлив. Я боялся первого рейса. Я не знал, справлюсь ли с тем, чтобы обслужить 40 человек лежачих раненых. Сестер на поезде было мало. Поэтому мы, простые санитары, должны были не только обмыть, напоить и накормить всех раненых, но и проследить за их температурой, за состоянием перевязок и вовремя дать всем лекарства. Первый же рейс показал, что самое трудное дело — это кормление раненых. Вагон-кухня был от меня далеко. Приходилось тащить 2 полных ведра с горячими щами или с кипятком через 48 дверей. Тем санитарам, вагоны которых были около кухни, приходилось отворять и захлопывать за собой всего каких-нибудь 10-15 дверей. Мы их считали счастливчиками, завидовали им и испытывали некоторое злорадное удовлетворение лишь от того, что множество раз в день протаскивали через их вагон свои ведра с едой и при этом, конечно, кое-что поневоле расплескивали. А счастливчик елозил по полу с тряпкой и, чертыхаясь, непрерывно за нами подтирал. Первое время эти 48 дверей приводили меня в отчаяние. Были двери обыкновенные, открывавшиеся внутрь, и были двери выдвижные, в вагонных тамбурах. Каждую дверь нужно было открыть и закрыть, а для этого поставить на пол полные ведра и стараться ничего не разлить. Поезд шел быстро. Его качало и заносило на стрелках. И, может быть, поэтому переходы по стрелкам, когда вагоны вдруг шарахаются в сторону, я не люблю до сих пор. Кроме того, надо было торопиться, чтобы не остыли щи или чай, особенно зимой, когда на обледенелых открытых переходах из вагона в вагон выл, издеваясь над нами, режущий ветер, и ничего не стоило поскользнуться и полететь под колеса. Если к этому прибавить, что ходить в кухню нужно было не меньше 12 раз в день, за хлебом и посудой, за чаем, за щами, за кашей, потом с грязной посудой и ведрами и так далее, то станет понятно, как мы проклинали того давно уже мирно почившего изобретателя, который придумал в каждом вагоне не меньше 6, а то и все 8 дверей. Мы благодарили небо, когда время кормления раненых совпадало со стоянкой. Тогда мы выскакивали со своими ведрами из вагонов и мчались вдоль поезда по твердой земле, а не по виляющим вагонным полам. Многие раненые не могли есть сами. Их приходилось кормить и поить. Утром мы обмывали раненых, а после этого мыли в вагоне полы раствором карболки. Только вечером, после ужина, можно было немного передохнуть. Да и то начиналась ночная возня со свечами в жестяных вагонных фонарях. Свечи или гасли, или кривились, или вдруг начинали пылать пышными факелами. А на площадках свечи у нас постоянно воровал сцепщик из поездной бригады, носастый и коротконогий дядя Вася, получивший за эту свою особенность прозвище «свечное рыло». Пожалуй, никому из нас не удавалось бы справиться целиком со своим делом, если бы в каждом вагоне тотчас не отыскивался добровольный помощник из легкораненых. Но в конце концов все это было пустяки. Я боялся первого рейса не из-за этих обычных трудностей. Была одна трудность более сложная. О ней втайне думали все санитары. Тяжело было остаться с глазу на глаз с 40 искалеченными людьми, особенно нам, студентам, освобожденным от солдатской службы. Мы боялись насмешек, справедливого возмущения людей, принявших на свои плечи всю тягость и опасность войны, тогда как мы, молодые и в большинстве здоровые люди, жили в безопасности, не терпя никаких лишений. Во время первого рейса мне было поначалу просто некогда разговаривать с ранеными и прислушиваться к их словам. К ночи, наконец, все затихло. Я немного посидел у себя в отделении, покурил, поглядел за окно. Там пронеслась, переворачивая по вагону полосы света от фонарей, какая-то станция. Потом снова за окнами, под стук колес, потянулась ночь и дрожащие огни затерянных деревень. «Санитар!» — крикнул из вагона хрипловатый, требовательный голос. «А, санитар!» Я вскочил и пошел по вагону. Звал меня раненый с коричневым одутловатым лицом. «Спишь, клестирник?» — спросил он меня спокойно, без насмешки. «Тебе спать не полагается по должности. Дай попить, а то маешься тут всю ночь с пересохшим горлом». «Спать всем полагается», — примирительно сказал с соседней койки раненый с реденькой бородкой и сухим лицом. Говорил он высоким мальчишеским голосом. Иному — вечным сном, а иному — недолговременным. «Ты что ж, монашествующий, что ли?» — насмешливо спросил его одутловатый. «Земляк», — усмехнулся сухолицый, — Нет еще такого монастыря, куда бы я пошел монахом. Мне монастырь нужен особый, приличный моему пониманию жизни. Фу ты, ну ты, какой тюльпан, сердито заметил третий раненый с забинтованным лицом. Среди белых бинтов остро блестели, как у хорька, его маленькие глаза. Вот смеемся мы друг над другом, промолвил Сухолицый. А основы жизни не разумеем, в чем она заключается. А ты расскажи, не скупись, грубо потребовала дутловатый. Про основу да про уток. Это можно, охотно согласился Сухолицый и помолчал. Жил на русской земле один старичок, довольно знаменитый. Граф Толстой. Столько книг написал, что, говорят, даже правая рука у него несколько высохла. Болела у него, значит, рука. И держал он ее завсегда засунутой за кушак. Ну, так ему было вроде легче. Вроде будто отходила у него рука.
5: «Это верно», — сказал забинтованный раненый. «Я сам видел на портрете». «Уж как замлеет, что или рука, или нога, так нет хуже», — согласился дутловатый. С трудом подвинулся на койке и сказал мне: «Да ты садись, санитар. Разбудил я тебя, ты хоть посиди с нами, послухай». «Бесперечь, будить человека тоже нельзя», — заметил из глубины вагона сонный голос. «От этого кровь киснет. А ты помолчи», — прикрикнул дутловатый. «Дай людям поговорить».
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем фрагмент из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни».
4: «Да», — сказал Сухолицый и облизнул тонкие губы. Старик был подсохший, и звали его Лев. И, надо быть, правильно звали, потому сила в нем, передают, была прямо львиная. В мыслях, конечно, в разумении. А в теле у него ничего не было, даже росточку был незаметного. Да, так вот, значит, жил у нас в посаде один маляр по прозвищу Колер. Произошло у него с тем графом Толстым случайное столкновение. Ну, не то чтобы столкновение, а простой разговор. Сидит это однажды Колер на пересадочной станции, бог весть где, ну, одним словом, где-то пониже Москвы. Сидит цельные сутки, дожидается поезда. А кругом лето, пыль, и станция безлюдная, вялая. И появляется на той станции граф Толстой и тоже дожидается поезда. Ну, понятно, разговорились, кто куда едет. Колер говорит: «Я, говорит, пробираюсь в южный город Одессу, потому что малярничать в здешних местах мне надоело». «Это почему же?» — спрашивает его Толстой. «А потому, — отвечает Колер, — что здесь дома в темные колера красят, а там в светлые. А это не в пример веселей. Там дом покрасишь, скажем, обыкновенным мелом, крейдой его зовут в тех местах, только чистым и хорошо протертым. Так он стоит, тот дом, промеж неба и моря, как белоцветный игристый камень. И такой становится легкий, будто строили его воздушными перстами райские жители». «Никакого рая нет», — говорит Толстой Колеру. И смеется. Но смеется этак сердито. «Да я и сам знаю, что нет», — отвечает Колер. «Это я, к слову, для нашей беседы. А вы куда изволите ехать, ежели не секрет?» «А ежели это секрет?» — спрашивает его Толстой. «Ежели секрет, тогда прошу прощения, я человек сиволапый». Обнял его старик за плечи, потрепал и говорит: «Вот то-то и видно, что сиволапый. Ишь, — говорит, — гордыня какая. Да ты, — говорит, — художник жизни, и сам это отлично понимаешь. Вот так как жил, — говорит, — так и живи для благорасположения людей. В этом правда. А что до меня, то я ищу по России самый что ни на есть тишайший скит, убежище, чтобы там пожить и свою остатнюю книгу написать без уводящих забот». «Про что же это может быть такая ваша книга?» — спрашивает Колер. «Простите мне еще раз мое невежество». «Про все, что есть хорошего на свете, и что мне на этом свете удалось повидать», — отвечает ему старичок. «Затруднительная работа», — замечает в ответ Колер. «Поскольку выбор большой, одних колеров хороших, а то десятки». «Так как же вы про все хорошее в жизни напишете?» «Что успею, то и напишу. Сначала про то, как живет старик,
5: в избе у реки. Каждое утро выходит на порожек и видит, как в росе купаются овсянки. И думает, схожу-ка я нынче в лес за брусникой. И, может, наберу полное лукошко. А может, и не наберу. А лягу под сосной и упокоюсь вечным сном по преклонному возрасту своему. И все равно, и так, и этак, как бы ни случилось, как ни кинь, а все благо. И жить остаться еще несколько на этой земле. И, с другой стороны, уступить место молодым. Сам я много пожил и порадовался, так теперь пусть и другие за место меня поживут и порадуются. «Ну, нет», — говорит Колер, — «этого я не понимаю, такого разговора. Радость бывает, когда щепа из-под фуганка летит, или, скажем, краска ложится ровно, как водяная гладь. Я, — говорит, — в работе главную радость ощущаю. И ваши слова, Лев Николаевич, мне ни к чему». «Верно», — радостно сказал раненый с забинтованным лицом. «Работая, весь мир стоит. И человек рабочий — миру основа. Ты вот свою отработай, тогда и любуйся росой там или овсянкой, чем желательно». «Толстой свое отработал более всех», — сказал из глубины вагона сонный голос. «Я его порядочно почитал». «Правильно», — неожиданно закричал дутловатый. «Я, к примеру, возьму комок земли перед посевом, разотру, понюхаю и понимаю, как семя себя в этой земле будет держать. Какая в ней сырость, и хватит ли той сырости, чтобы колос сполна напоить? Чего шуметь?» — снова сказал из глубины вагона тот же сонный голос. «Колер-то твой, может, все набрехал. Маляры и трепачи известные. Одно жалко, что не написал Лев Толстой ту книгу про все хорошее на свете. Мы бы почитали». «Санитар!» — неожиданно прикрикнул прежним требовательным голосом одутловатый. «Сними занавеску. Утро уже на дворе. Хоть поглядеть, что там за окошком. Скоро наши костромские края». Раненые замолчали. Я поднял суровую полотняную занавеску и увидел за окном осеннюю северную Россию. Она туманно золотилась до самого горизонта березовыми рощами, пажитями, безыменными извилистыми реками. Поезд мчался, обволакивая паром сторожевые будки. Я никогда еще не видел такой осени, такой ясности небес, ломкости воздуха, серебристого блеска от волокон паутины, оврагов, поросших красным щавелем, прудов, где просвечивает сквозь воду песчаное дно, сияние мглистых далей, нежные гряды облаков, застывших во влажной поутру небесной голубизне. Я так засмотрелся, что не сразу почувствовал тяжесть у себя на спине. А дутловатый положил мне на плечо, будто налитую чугуном, руку, приподнялся и пристально смотрел за окно. «Эх, браток ты мой милый», — сказал он нараспев, «исходил бы я эту землю босиком, попил бы чайку в каждой избе. Так вот незадача, не на чем мне нынче ходить». Я оглянулся и увидел под халатом у одутловатого туго забинтованную культю ампутированной ноги. Поезд плавно несся среди росистых холмов. Паровоз вдруг закричал так радостно, будто он был глашатаем счастливой долгожданной вести. «Эх», — добавил одутловатый, «мчимся мы прямо к жениным и материнским слезам. Хоть и не возвращайся». «Так и то нельзя. Никак нельзя, браток».
2: Мы читали фрагмент из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Сегодня день памяти Михаила Юрьевича Лермонтова.
1: Стихотворение «Бородино» читает Максим Пинскер.
2: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время. Не то что нынешнее племя. Богатыри, не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Мы долго, молча отступали. Досадно было. Боя ждали. Ворчали старики. Что ж мы, на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? И вот нашли большое поле. Есть разгуляться, где на воле. Построили редут. У наших ушки на макушке. Чуть утро осветило пушки и леса синие верхушки. Французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго и думал, угощу я друга. Постой-ка, брат Мусью, что тут хитрить? Пожалуй, к бою. Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою. 2 дня мы были в перестрелке. Что толку в этакой безделке? Мы ждали 3-й день. Повсюду стали слышны речи. Пора добраться до картечи. И вот на поле грозной сечи ночная пала тень. Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил, весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус. И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось. Сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатом. Да, жаль его, сражен булатом, он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами: ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали. Мы в Бородинский бой. Ну ж был денек. Сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наш редут. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами, все побывали тут. Вам не видать таких сражений. Носились знамена, как тени. В дыму огонь блестел, звучал булат, картечь визжала. Рука бойцов колоть устала и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый. Наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Вот смерклось. Были все готовы, за утро бой затеять новый и до конца стоять. Вот затрещали барабаны и отступили басурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищей считать. Да, были люди в наше время, могучие, лихое племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. Когда б на то не Божья воля, не отдали б Москвы.

0: Вы слушали стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино». Читал Максим Пинскер.
1: Радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 часов в Москве. В студии Евгений Шматко. Доброе утро. 2 человека погибли, еще 5 ранены в результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Из-за падения беспилотников возникли пожары на территориях предприятия, складов и частных домов. Есть разрушения. Ранее Белгород подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Пострадали 12 человек, в том числе 2 детей, сообщили в оперативном штабе региона. Там добавили, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В городе также произошли возгорания в нескольких квартирах многоквартирного дома и более чем 15 припаркованных автомобилях. Пожарные ликвидировали очаги возгорания. В Донецке состоялась художественная акция, посвященная Дню памяти погибших детей Донбасса. Центральным образом акции стала история 12-летней Кати, девочки, которая мечтала стать знаменитой балериной и могла бы однажды выйти на сцену Донецкого академического театра оперы и балета. В 2022 году она вместе с бабушкой шла в балетную школу, но по пути попали под обстрел ВСУ. Погибли. 27 июля в память о ней и обо всех детях, которые никогда не станут взрослыми, у главного входа в театр установили пианино. На стенах здания транслируется хрупкий силуэт танцующей балерины. Напомню, 27 июля 2014 года один из самых черных дней в истории Горловки и всей Донецкой Народной Республики. 12 лет назад в этот день украинская армия нанесла артиллерийский удар по мирному городу. Были ранены десятки людей, 13 человек погибли. Иностранцы с сегодняшнего дня начнут платить новую кратно повышенную госпошлину при подаче заявления на миграционные услуги в России, сообщили в миграционной службе. Так, за оформление визы для многократного пересечения границы нужно будет заплатить 6 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство – 30 тысяч рублей. Госпошлина за оформление разрешения на работу и прием в гражданство России и выход из него составит 5 тысяч рублей и 50 тысяч соответственно. Великобритания передаст Украине права на интеллектуальную собственность, лежащую в основе новой британской системы радиоэлектронной борьбы Stone Clock. Как пишет BBC, премьер-министр страны Энди Бернем подпишет соответствующее соглашение с Владимиром Зеленским уже сегодня. Издание отмечает, что Британия уже поставила Украине 1000 таких устройств, но передача прав на интеллектуальную собственность позволит организовать их производство на территории Украины. Мошенники с сайтов объявлений стали обвинять своих жертв в аферах, заявили в МВД России. Схема заключается в следующем. Когда человек откликается на объявление, аферисты просят сразу полную предоплату. После нее обещают переслать товар, а затем заявляют о блокировке банковской карты после полученного перевода, обвиняя покупателя в мошенничестве.

0: звезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Москва, улица Кибальчича. На рабочем плане Москвы 1959 года эта улица называлась Суконной, позже Первой Ярославской. Тогда она выглядела мрачно. Деревянные, заросшие крапивом кривые избы, мрачные дореволюционные хозяйственные постройки и заваленные мусором дворы. Все изменилось в середине 60-х. Советский Союз покорил космос. В связи с этим некоторые улицы Алексеевского района решили облагородить и назвать в честь первопроходцев ракетостроения. В 65-м году Первую Ярославскую переименовали в улицу Кибальчича.
2: Имя на карте.
1: Резонный вопрос. При чем здесь Кибальчич? Известно, что 1 марта 1881 года, по старому стилю, в Санкт-Петербурге взрывом бомбы был убит император Александр II. И эту бомбу изготовил он, инженер Николай Кибальчич, главный техник народной воли, за что впоследствии и был казнен. Неужели именно за этот, так сказать, подвиг именем Кибальчича были названы улицы не только в Москве, но и во многих городах Советского Союза, гора в Антарктиде и кратер на Луне? Какое отношение народоволец имеет к космосу?
2: Имя на карте.
1: Надзиратели, наблюдавшие за приговоренными к смерти за участие в убийстве Александра II, всерьез полагали, что один из преступников сошел с ума. Молодой человек, жить которому оставалось всего несколько дней, страстно работал. Он что-то писал сутки напролет, словно боялся не успеть. Но это были не прощальные приветы родным и прошения о помиловании. Смертник трудился над каким-то сложным инженерным проектом.
3: Находясь в заключении за несколько дней до своей смерти, я пишу этот проект. Я верю в осуществимость моей идеи. И эта вера поддерживает меня в моем ужасном положении.
1: Труд Николая Кибальчича впервые опубликовали без малого через 40 лет после его смерти. А спустя еще несколько десятилетий ученые признали: предложение Кибальчича на полвека опередили время. Он на 20 лет раньше Циолковского выдвинул идею покорения космического пространства с помощью аппарата на реактивной тяге.
2: Имя на карте.
1: За несколько дней до ареста Николай Иванович написал письмо одному из своих друзей.
3: Дорогой друг, тиран казнен, а сил свергнуть систему у нас уже нет. Если выживу, займусь ракетным воздухоплавательным аппаратом. Мой девиз таков: дорога к звездам начинается в России.
1: Гениальному ученому было всего 27 лет. Москва, улица Кибальчича.
2: Имя на карте.
4: Ломоносов дошел до Москвы.
5: Спартанцы вообще сбрасывали
6: на а викинги шлемы с рогами носили.
7: Аляску продали, а денег не заплатили.
2: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: нерестом. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Карфаген должен быть разрушен!
6: Этой фразой древнеримский политик Марк Порций Катон заканчивал любую свою речь в Сенате. Причем неважно, на какую тему выступал. Город римляне в итоге разрушат в 146 году до нашей эры. При этом есть теория, что победители вдобавок засыпали весь Карфаген солью, чтобы и земля там на долгие годы вперед была безжизненной.
4: А вот и нет.
6: Свидетельств тому исследователи не обнаружили. В античных трудах об этом ни слова. Да, и если подумать, везти колоссальное количество соли, рассыпать ее на огромной территории, все это кажется излишней тратой сил и средств. А соль тогда была отнюдь не дешевым продуктом.
4: Исторические мифы и заблуждения.
6: Кстати, уже в наши дни энтузиасты прикинули, сколько бы Риму потребовалось соли, чтобы покрыть Карфаген. Попробуйте хотя бы это представить. 760 тысяч тонн.
7: Да, а откуда миф-то взялся?
6: Засеять земли врага солью – ритуал народов Ближнего Востока. Да и те бросали разве что горсточку. Жест был больше символическим.

0: радио «Звезда».
1: Всемирная энциклопедия еды. В какой-то советской песне были такие слова: «И Родина щедро поила меня березовым соком». И это чистая правда. В лучшие времена на каждого советского гражданина приходилось по 5 литров оного напитка. Только вот пили его мало. Даже в годы жесточайшего дефицита продуктов трехлитровые банки одиноко пылились на полках магазинов в компании бычков в томате и протекающих бочек квашеной капусты. Что и логично. Соблазнить кого бы то ни было березовым соком – затея не из легких. Немного сладковатая с кислинкой жидкость, по сути, просто вода, тщательно отфильтрованная деревом. Идеальный вариант спасения от жажды для потерявшихся на бескрайних просторах Родины. А ведь когда-то из березового сока делали вино, квас, сироп. А арабский писатель Ибн Фадлан в X веке писал о белых деревьях, дающих жидкость лучше меда. Наравне с матрешкой и шапкой-ушанкой березовый сок в наше время пополнил список символов той России, что существует только в самых плохих зарубежных фильмах. Матрешки и шапки вышли из моды, а всеобщее продуктовое изобилие не оставило березовому соку ни сантиметра на полках супермаркета. Может, напрасно?
0: Всемирная энциклопедия еды.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Лермонтов. Жизнь и смерть поэта. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Приключения иностранцев в России.
1: В 1898 году в Париже купец первой гильдии Сергей Щукин приобрел в художественной галерее картину Клода Моне «Скалы в Бели». Затем русский коллекционер купил еще и полотно кисти Камиля Писаро, после чего прямо на улице московский благотворитель неожиданно познакомился с очень известным французским импрессионистом. И уже совсем скоро в нашу страну с ответным визитом приехал Анри Эмиль Бенуа Матисс. Их отношения развивались ступенчато. Сергей Щукин предпочитал покупать работы Матисса прямо в его мастерской и без всяких посредников. Французу это льстило, к тому же русский богач платил много и сразу. Так родилась идея, как сказали бы сегодня, эксклюзивного заказа.
2: «Я хотел бы украсить вашими картинами два лестничных пролета своего дома в Москве. Сделайте, дружище, правда? Вот и ладушки».
1: Все бы хорошо. Одного не учел Сергей Иванович. Во Франции первый этаж не учитывается. И художник решил, что в доме Щукина три этажа. Поэтому он написал не два, а сразу три эскиза. «Купальщицы у реки», «Танец» и «Музыка». Казалось бы, пустяк. Много не мало. Три больше двух. Но именно тогда и начались очень даже серьезные проблемы. Щукин увидел те самые эскизы и обомлел. На картинах танцевали обнаженные мужчины и женщины. Сергей Иванович постыдился поговорить с Матиссом один на один, но зато написал ему письмо.
2: «Ваши работы прекрасны, но, увы, я не могу поместить их у себя. После смерти одного из моих родственников я принял к себе в дом трех девочек, а у нас в России... Мы здесь немного на востоке. Нельзя показывать стиль ню маленьким детям. Я вынужден подчиниться русским обычаям. Извините, заказ отменяется».
1: Француз был в шоке. Он не понимал, почему это девушки на картине должны танцевать в платьях. Они ведь получились такими красивыми. Странные люди эти русские.
0: Приключения иностранцев в России.
1: Сергей Щукин уехал в Москву ни с чем. Два дня и две ночи в поезде, а потом озарение и срочное письмо в Париж.
2: «Дорогой Матисс, в дороге я много размышлял и устыдился своей слабости и недостатка смелости. Нельзя уходить с поля боя, не попытавшись сражаться. Я покупаю ваши картины вновь, а вы приезжайте в гости».
1: Художник согласился, отправил в Москву картины, а следом поехал сам. Он еще не знал, что его ждет. 1911 год. Пока Матисс добирался, Сергей Щукин успел кое-что в картинах француза изменить. Столичный купец решил все же оградить своих девочек-воспитанниц от неблагоприятного стиля ню и собственноручно зарисовал у флейтиста на картине «Музыка», как бы это сказать, неположенное. Теперь лишь оставалось ждать реакцию настоящего автора. Смех или гнев? Матисс был человеком воспитанным. Он сделал вид, что ничего не заметил. Хотя, конечно же, мастер увидел, что его работу, да еще корявенько так, кто-то взял да и подмалевал. Но да бог с ним. В Москве французский импрессионист сутками пропадал в городе. Кремль, Третьяковская галерея.
3: «Я счастлив, что наконец попал в Россию. Я жду многого от русского искусства, потому что я чувствую, что в душе этого народа хранятся несметные богатства. Русский народ еще молод, он не успел растратить жара своей души».
1: Но больше всего иностранного художника впечатлили наши иконы. В особенности коллекция собирателя старины Ильи Остроухова. Потрясенный француз записал в своем дневнике:
3: «Я влюблен в русские иконы. в их трогательную простоту, которая для меня намного ближе и дороже любых картин на свете. В этих ликах, как мистический цветок, раскрывается душа российских художников. Это у них нам нужно учиться пониманию искусства. Анри Матисс.
0: Приключения иностранцев в России.
4: А вот была история.
5: Однажды на маневрах Павел I послал своего ординарца Александра Ивановича Рибопьера с приказаниями к главному начальнику гатчинских войск. Под гром пушек Рибопьер плохо расслышал слова императора, а переспросить побоялся. Отъехал он чуть в сторону, остановился и задумался. Что делать? Тут догоняет его Павел.
6: Ну, исполнил мой приказ?
5: Никак нет. Я по неосторожности убит выстрелом с неприятельской батареи.
6: Павел засмеялся. Ладно, ступай в тыл, да впредь будь осторожней.
4: Да уж, была история.
7: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. С начала спецоперации больше 60 тысяч военных моряков награждены государственными и ведомственными наградами. 54-м присвоено звание «Герой России». Офицеров, моряков и мичманов в воскресенье поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что несмотря на то, что праздник профессиональный, его знает и отмечает вся страна.
2: Моряки надводных и подводных сил, летчики морской авиации, бойцы морской пехоты, береговых войск неизменно проявляют отвагу и мужество. Ваше достижение, уважаемые товарищи, это результат современных знаний, передовых профессиональных навыков. Вам выпало служить в сложный и очень ответственный период, обретать опыт в реальных боевых условиях, учиться грамотно и оперативно действовать в постоянно меняющейся обстановке. Но тем выше ваши заслуги, ваш личный вклад в приумножение могущества военно-морского флота страны, его развитие.
1: Российский лидер в воскресенье обратился к военным морякам и гражданам страны по случаю празднования Дня военно-морского флота. Глава государства отметил, что в характере военных моряков объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и беззаветная преданность Отечеству. Также накануне Владимир Путин по видеосвязи принял доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморскими флотами и Каспийской флотилии об оперативной обстановке и выполняемых задачах.
3: Безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации. Но, разумеется, на переднем крае должен находиться Балтийский флот. И знаю, что задачи, соответствующие перед вами поставлены. Надеюсь, что они исполняются должным образом. Желаю вам удачи. Спасибо большое.
1: Кроме того, верховный главнокомандующий заявил, что бороться с попытками воздействия на российский торговый флот нужно решительно, как с пиратством. Президент выразил надежду, что ВМФ будет эффективно прикрывать торговый флот страны. Верховный главнокомандующий во время общения с моряками также отметил, что военно-морской флот имеет огромное значение в ядерной триаде России. Ранее, в июне, президент отмечал, что российская ядерная триада продолжает планомерно и последовательно модернизироваться. Глава государства подчеркивал, что развитие стратегических ядерных сил остается одним из ключевых направлений обеспечения национальной безопасности. Безэкипажный подводный аппарат «Посейдон» находится на завершающей стадии подготовки. Об этом также на встрече с военнослужащими военно-морского флота в Санкт-Петербурге сообщил Владимир Путин. Президент отметил, что в скором времени «Посейдон» будет поставлен на боевое дежурство. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
0: Премьера

Сахалина до Калининграда. Судьба гоняет нас, как тополиный пух. Не выспаться, не в мочь, не обернуть.

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи. Но средь Карелии и Дальнего Востока я понял родину.

0: Берет. Мягкий, круглый, как правило, шерстяной головной убор, без полей и козырька. Нечто подобное носили некогда воины царя Филиппа II Македонского, то есть еще за 400 лет до нашей эры. Форма и содержание.
1: В эпоху Средневековья береты из шерсти были очень популярны в Ирландии. Позже береты нескольких разновидностей стали элементом национального костюма шотландских горцев. И все же массовое распространение беретов в армиях разных стран произошло в годы Первой мировой. В Британии только-только появились танковые войска. Однако находиться внутри боевой машины в жесткой фуражке с козырьком в крайне стесненных условиях было, ну, совсем уж затруднительно. Вот и подсмотрели англичане удобные головные уборы у своих союзников, французских альпийских стрелков. А ведь носили те бравые ребята именно береты. Так берет оказался сначала в танке, затем и в других спецподразделениях. В нашей стране первыми стали носить береты военнослужащие женщины. Произошло это в 1936 году. В качестве особой экипировки им выдавали головные уборы темно-синего цвета, а с началом Великой Отечественной войны – камуфляжные, в тон остальной армейской одежде. Многие из нас помнят знаменитую фотографию. Советская красавица-регулировщица в берете контролирует движение на улицах поверженного Берлина. Правда, к тому времени уставные береты вновь стали синими.
0: Берет.

0: Группа «Голубые береты» поет о легендарных головных уборах отечественных воздушно-десантных войск. Что ж, современный берет в армии России – это особый знак отличия и почета. В морской пехоте он черного цвета, зеленый у пограничников, а васильковые береты носит личный состав президентского полка.
1: Форма и содержание. Берет. Дай пять. Пять удивительных фактов о самураях.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Слово «самурай» означает «служить». Главная роль самураев заключалась в служении господину. Они относились к особому военно-феодальному сословию, владели землями, собирали налоги и выполняли функции чиновников.
1: Факт второй.

0: но не служили и не воевали.
1: Факт третий.
0: В Испании живут потомки самураев с фамилией Хапон. Около 700 жителей города Кория-дель-Рио ведут род от самураев 17 века, прибывших с дипломатической миссией.
1: Факт четвертый.
0: Стать самураем мог не только японец. Самый известный пример – Ясуке, выходец из Африки, который служил влиятельному военному предводителю провинции Овари в 16 веке. Он получил статус самурая, собственное жилье и церемониальное оружие.
1: Факт пятый.
0: Знаменитая прическа Чонмаге, выбритый лоб и пучок волос на макушке, имела практическое значение. Такая форма позволяла шлему сидеть на голове плотнее и не скользить во время жаркого боя.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о самураях.
2: Радио «Звезда».
3: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
4: Упражнение на бицепс, трицепс и для мышц спины хорошо.
5: Простой, но эффективный спортивный снаряд.
6: Тренируюсь с ним каждый день, но мысленно.
3: Вот это вещь.
7: Рука, прыжок и немой колокол. Три совершенно разных понятия указывают на один и тот же спортивный инвентарь, причем довольно популярный. Даже скромный фитнес-зал невозможно без них представить. Гантели. В античности солдаты и атлеты тренировались с тяжелым гальтерос, что с греческого означает «прыжок». Чаще всего снаряд имел форму полукруга с отверстием для пальцев. С его помощью спортсмен увеличивал дальность прыжка. Держа гантели в руках, он раскачивался и, прыгая, откидывал их назад. Интересно, что с такими гальтерос тренировались и девушки. Их изображения встречаются на древнеримских мозаиках. В Парфянском царстве появились тренажерные залы зурхане, то есть дом силы. Это были крытые сооружения с отверстием в крыше и круглой ямой в центре. Архитектурная особенность позволяла поддерживать в помещении стабильную температуру. Веками в таких залах состязались парфянские, затем персидские, наконец, иранские бойцы-пахливаны. Для тренировок до сих пор используются деревянные булавы весом до 45 килограммов. Атлет, держа их в руках, выполняет маховые упражнения. Это развивает координацию и выносливость. Из Персии деревянные снаряды попали в Индию, а позднее о них узнали британские солдаты.
3: Вот это вещь!
7: В Англии гантель называется «дамбл», то есть немой колокол. Раньше звонарей обучали на специальном деревянном валу, на котором закреплялся груз в виде булавы. Конструкцию ставили наверх, а веревки спускали вниз. Так ученик упражнялся, развивая силу рук. Похожее приспособление было у британского поэта и любителя физкультуры Джозефа Эдисона. Его тренажер состоял из четырех рычагов со свинцовыми шариками на концах. Спортсмен вращал их наподобие маховика, используя для этого веревки. Спустя время фитнес-палка Эдисона стала отдельным спортивным снарядом. Для удобства к ней приделали второй груз, и получилась вполне современная гантель. Вероятно, тогда же появилось современное название от немецкого «хантл». В свою очередь, это слово произошло от «хант», то есть «рука». Тренировки с гантелями получили популярность в армии и медицине. Первые стойки с набором снарядов разного веса выпустили в 1861-м, а спустя 4 года в Англии разработали гантель со съемными дисками. Сегодня это семейство в топе спортивных товаров. Гантели эффективны для проработки практически всех мышц – спины, груди, рук и ног. При этом заниматься можно где угодно, даже в квартире. Вот только не всегда хочется.
3: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.

0: Радиозвезда. История в звуке. Сегодня день памяти Михаила Юрьевича Лермонтова. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
1: Лермонтовский отряд. В октябре 1840 года командир отряда казаков-добровольцев, знаменитый Руфин Дорохов, прототип офицера Долохова из романа «Война и мир», был ранен в одном из сражений Кавказской войны. На его место был назначен поручик Михаил Юрьевич Лермонтов. Из воспоминаний участника Кавказской войны генерал-лейтенанта Константина Христофоровича Мамацева. «Невозможно было сделать выбора удачнее. Всюду Лермонтов, везде первый подвергался выстрелам хищников и во главе отряда оказывал самоотвержение выше всякой похвалы. Лермонтов не подчинялся никакому режиму. Его команда, как блуждающая комета, бродила всюду, появлялась там, где ей вздумается, а в бою она искала самых опасных мест». Лермонтовский отряд. Добровольческая казачья сотня, набранная из кавалерии малороссийского казачьего полка. Личный состав – 40 человек. Вооружение. Двуствольные ружья со штыками. Командир – поручик Михаил Лермонтов. Новый командир ввел особые правила отбора в отряд. Каждому кандидату давали какое-нибудь трудное поручение. Например, пленить вооруженного горца, который готов умереть в бою, лишь бы не сдаваться в плен. Так лермонтовский отряд пополнили ловкие, расчетливые и хитрые бойцы. Внешне они тоже сильно отличались от других русских отрядов. Лермонтовцы брились наголо, отращивали бороду и носили черкесскую одежду. 30 октября 1840 года отряд отличился в сражении у реки Валерик, когда большая партия черкесов, неожиданно выскочив из леса, атаковала наши войска. Быстрее всех сориентировался Лермонтов. Он дал команду своему отряду отрезать неприятелю обратную дорогу. Враги оказались в окружении и были уничтожены. Несмотря на блестящие военные успехи, лермонтовский отряд существовал всего несколько месяцев, с октября по декабрь 1840 года. Перед Новым годом Лермонтов был по просьбе родственников отпущен в долговременный отпуск. Вернуться в армию ему уже не пришлось. Через несколько месяцев поэт был убит на дуэли.
0: Личный состав. Радиозвезда.
2: Маршалами не рождаются. Родион Малиновский.
3: В 1937 году он находился в Испании в качестве военного советника. Разрабатывал боевые операции против франкистов. За рубежом полковника Малиновского называли «Коронель Малино». Возможно, именно эта командировка спасла полководцу жизнь. Он избежал репрессий среди офицеров и командиров Красной армии накануне Великой Отечественной. Маршал Александр Василевский вспоминал.
4: После нападения Германии у Малиновского появился новый псевдоним «Генерал Вперед». Все его боевые операции несли отпечаток подлинного творческого вдохновения, необычайной настойчивости в их осуществлении. Все они составили самые яркие страницы в истории военного искусства.
3: После Сталинграда, освобождения Ростова и Одессы, войска Малиновского шли вперед. Молдавия, Венгрия, Австрия. Красная армия освободила Вену, соединилась с частями союзников. За полный разгром немецких войск на этом направлении Малиновский был удостоен высшей полководческой награды страны – Ордена Победы. Министр обороны Родион Малиновский регулярно посещал воинские части, армейские учения, интересовался, как идет служба у простых солдат. Однажды он получил коллективное письмо от молодых офицеров.
5: «Начальство не разрешает нам носить обручальные кольца, а нам хочется. И ведь не просто так, а исключительно ради укрепления института брака и семьи».
3: Одессит Малиновский рассмеялся и поставил свою министерскую резолюцию.
6: Но если только ради укрепления семьи, то пускай носит, хоть в носу.
3: 7 ноября 1946 года у Родиона Малиновского родилась дочь, Наталья. Приехать в госпиталь, где рожала жена, он сразу не смог. Принимал парад по случаю дня Великой Октябрьской социалистической революции. Когда же министр обороны приехал, то его встретил дежурный врач.
7: Товарищ маршал, все в порядке. Ваша жена уже на столе.
6: Как на столе? А у вас что, кровати здесь нет?
3: Полуживому от страха врачу пришлось посвятить Малиновского в нюансы акушерства. Это ведь не фронтом командовать.
2: Родион Малиновский. Маршалами не рождаются.
8: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
9: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Доброе утро. Более 500 детей погибло от агрессивных действий Киева с 2014 года. Более 2000 пострадало. Их число продолжает расти из-за новых обстрелов, рассказала в интервью ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
2: Жертвами киевского режима становятся дети не только Донбасса, но и приграничных территорий. Всего по общим подсчетам пострадало более 2000 детей. Следственный комитет России возбудил более 10 700 уголовных дел. Мы с коллегами из СССР очень плотно работаем над расследованием преступлений в отношении детей страны киевского режима. И сегодня вынесено более 70 пожизненных приговоров в отношении боевиков киевского режима.
1: Ранее Кузнецова рассказала, что детонация установленных ВСУ на приграничных территориях мин привела к гибели более 50 украинских детей. Более 120 получили ранения. В Донецке состоялась художественная акция, посвященная Дню памяти погибших детей Донбасса. Центральным образом акции стала история 12-летней Кати, девочки, которая мечтала стать знаменитой балериной и могла бы однажды выйти на сцену Донецкого академического театра оперы и балета. В 2022 году она вместе с бабушкой шла в балетную школу, но по пути они попали под обстрел ВСУ и погибли. 27 июля в память о ней и обо всех детях, которые никогда не станут взрослыми, у главного входа в театр установили пианино. На стене В стенах здания транслируется хрупкий силуэт танцующей балерины. Напомню, 27 июля 2014 года – один из самых черных дней в истории Горловки и всей Донецкой Народной Республики. 12 лет назад в этот день украинская армия нанесла артиллерийский удар по мирному городу. Были ранены десятки людей, 13 человек погибли. Российская вакцина от Эболы формирует иммунитет против штамма Бундибугио, показали испытания на искусственно созданных моделях вируса, проведенные в центре Гамалеи. В случае заинтересованности африканских стран, где продолжается вспышка смертельной инфекции, разработчики готовы продолжить исследования на живом патогене. Сейчас между Минздравами России и Конго идут переговоры о сотрудничестве, однако говорить о конкретных договоренностях пока преждевременно. Масштабные пожары в Испании вынуждают людей и животных покидать дома. Власти не справляются с огнем, игнорируя российские вертолеты К-32. Трасса Мадрид-Авила перекрыта блокпостами. Пожар может распространиться из-за сильного ветра. Его периметр уже достигает 280 километров. Местные жители жалуются на отсутствие координации. Пожарные же рассказывают, что власти игнорируют российские вертолеты. Накануне стало известно, что их использование невозможно из-за санкций Евросоюза.
0: Автонавигатор.
1: Итак, о ситуации на дорогах к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Ленинградском шоссе от поворота на Перепечино до Международного шоссе. Время в пути 15 минут. Более 10 минут составит потеря времени на Горьковском шоссе от железнодорожного переезда до поворота на Монино. Затор на те же 10 минут на Волгоградском проспекте от Московской кольцевой дороги до Ташкентской улицы. Около 10 минут можно простоять в пробке на Дмитровском шоссе от поворота на Федоскино до стоянки для отдыха. До 10 минут можно потратить в пути на Симферопольском шоссе от реки Пахра до обводной дороги. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, о каком российском адмирале расскажут на выставке за рубежом. Почему улов на Камчатке побил антирекорд? Правда ли, что глагол «махаю» признали литературной нормой? Музей Победы при поддержке МИДа и Россотрудничества представит за рубежом выставку об адмирале Сергее Горшкове. Экспозиция с сегодняшнего дня будет доступна для посетителей консульского отдела посольства России в Польше. Позднее выставку увидят в Абхазии и Южной Осетии. Максим Петренко расскажет о пути создателя отечественного ракетно-ядерного флота. Как Горшков отличился в годы Великой Отечественной и какую главную задачу решил после войны.
2: Он с юношеских лет проявлял склонность к физике и математике, поступил в Ленинградский университет, но работа в порту во время учебы и общение с моряками сместили фокус его интересов на море. Физмат Сергей Горшков вскоре сменил на военно-морское училище. Служить начал на Черном море, позднее перешел на Тихоокеанский флот. Его первые боевые действия пришлись на 38-й. Горшков сражался против японских милитаристов у озера Хасан. Его эсминцы подвозили войска и технику к местам боев и вывозили раненых. Однако в том же году произошел эпизод, который мог стоить карьеры молодому офицеру. Только что построенный эсминец «Решительный» пострадал при переходе на буксире от гавани Владивосток в район испытаний, а руководил тем процессом Горшков, рассказывает член Ассоциации историков Союзного государства России и Белоруссии Александр Паныч.
3: Сила ветра достигнет 11 баллов, буксир лопается, эсминец несет в другую сторону. В результате решительный ударяется о скалу, его выбрасывает на пустынный берег, разламывает на части. Но ему повезло. О гибели этого эсминца лично Сталину докладывает командующий флотом Николай Георгиевич Кузнецов и отстаивает в глазах верховного перспективного офицера.
2: Великую Отечественную Сергей Георгиевич встретит на Черноморском флоте. Потом будет успешно командовать Азовской и Дунайской военными флотилиями, участвовать в битве за Кавказ. За вклад в освобождение Краснодарского края и Южной Украины Горшкову вручили ордена Кутузова первой степени и Красного Знамени. То, как он смело и решительно способен действовать, показал сентябрь 41 года. Оборону Одессы и высадку десанта у местного поселка Григорьевка приводит в пример сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Сементковский.
4: Противники, там, и румынские войска фактически могли бомбить всю Одессу. И в этот момент моряки высаживаются в тылу румын. Предрассветный час прямо с мощных кораблей, не было тогда каких-то прямо специализированных десантных суден, такого не было. И сумели отбить, причем там десант навел страшную панику в штабе, позволило выиграть время и отбросить румын.
2: Карьера Горшкова после войны – это долгое служение на благо Родины. С 1951-го командующий Черноморским флотом, а через 5 лет и на практически 3 десятилетия уже в звании адмирала – главнокомандующий военно-морским флотом. Это время назовут «эрой Горшкова». При нем флот стал ракетно-ядерным, пополнялся судами нового типа – атомными подводными надводными ракетоносцами, самолетами стратегической авиации, вертолетами различного назначения. Продолжает Александр Паныч.
3: Флот вышел в мировой океан. Были организованы длительные боевые службы кораблей военно-морского флота в оперативно важных регионах. Эскадры действовали в Средиземном море, действовали в Атлантическом, Тихом, Индийском, ну, во всех ключевых океанских бассейнах.
2: Несмотря на то, что эру Горшкова порой критикуют за акценты на подводные лодки и недостаточное внимание к развитию авианосцев, главная задача того времени адмиралам была решена. С появлением ядерных ракетоносцев советский флот стал могучей океанской силой и механизмом сдерживания от любых необдуманных поступков различных стран. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Объем вылова рыбы на Камчатке сократился до минимума за последние 80 лет, передает агентство ТАСС. На данный момент рыбаки добыли лишь 23 тысячи тонн, что составляет менее 10% от прогнозируемого улова, сообщил член профильного комитета Совета Федерации Борис Невзоров. Подобная ситуация связана как с природными явлениями, так и с деятельностью человека, рассуждает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
5: А в этом году на Камчатке выпало огромное количество снега. На традиционных рыбалках, особенно для любительского рыболовства, на сегодняшний день вода стоит грязная. Рыбы в океане очень много. Сейчас вот люди ходят

0: Как так? Взяли 500 тысяч тонн, да, а человек на спиннинг поймать не может. Очень просто. Рыбаки перегораживали устья рек, не давали возможности зайти рыбе просто в реки. И вот теперь, естественно, она не отнерестилась. Ну, мы надеемся, конечно, что природа себя восстановит. На Камчатке такая есть особенность. У нас очень мало дорог. И поэтому даже браконьерам добраться до рек очень трудно. Потому что Камчатка вся пропитана реками. И будем надеяться, что природа сама как-то восстановит свои вот эти запасы лосося со временем.
1: На Камчатке ловят все виды тихоокеанских лососей, включая нерку, горбушу, кету и кижуч. Также там добывают пресноводные виды, например, хариус. В прибрежных водах Тихого океана ведется масштабный промысел палтуса, трески, камбалы и ментая.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Слово «махаю», ранее имевшее пометку «разговорное», обозначили в некоторых современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». По мнению лингвистов, это произошло потому, что оба варианта закрепились в повседневной речи. Ким Андреев решил разобраться, часто ли нормы русского языка идут вслед за разговорной речью. Какие слова все еще твердо стоят на своем и от чего это зависит?
3: Красивой плеткой он махает и песню дедов иногда, склонясь на гриву, запевает, написал юный Лермонтов в поэме «Хаджи Абрек». А вот у Фета иной вариант. Один лишь ворон против бури крылами машет тяжело. Отчасти такие разные формы глагола «махать» у поэтов объясняются темпом и стихотворным размером. Но если обратиться к нормам русского языка, становится очевидно, подобное чередование согласных имеет исторические корни. «Пахать, но пашет», «колыхать, но колышет». И таких примеров в нашей речи десятки, если не сотни, говорит старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Оксана Грунченко.
4: «Полощу, полоскаю». «Полощу» — это форма с чередованием, а «полоскаю» не в смысле «буду ласкать», а в смысле «буду выполаскивать», удалять полосканием там остатки стирального порошка. «Полощу» — все еще единственная возможная норма. «Полоскаю» — нет.
3: От чего же это зависит? Становится изначально неверный вариант произношения и написания новой нормой или же нет? В первую очередь лингвисты и составители словарей опираются на языковую практику. К примеру, привычная нам «фольга» до середины 20 века произносилась как «фольга». Но как только этот предмет, а вместе с ним и слово, получили широкое распространение, в словарях закрепили вариант «фольга». Примерно такой же путь проделал и йогурт, продолжает Оксана Грунченко.
4: Пока массово производство йогурта не было налажено, вопрос ударения в этом слове особенно никого не волновал. То есть как заимствовали йогурт, все было хорошо. Но люди стали употреблять это слово чаще, смещается ударение к началу слова, йогурт, массовая речевая практика именно такова. Соответственно, изменилась норма.
3: Впрочем, есть слова в русском языке, которые не поддаются пересмотру, даже вопреки практике. Пожалуй, самый яркий пример – это кофе, который все еще сохраняет за собой предпочтительный мужской род. Хотя в устной речи можно регулярно услышать «горячее кофе». Такой избирательный подход ученые объясняют по-разному. Есть даже версия, что всему виной элитарность этого напитка в России, и для интеллигентных людей важно сохранить его мужской род. К примеру, чтобы не путать кофе с какао, которое уже давно имеет средний род. Но даже если словари закрепляют новую разговорную форму в качестве основной, с ней не всегда согласны сами лингвисты, рассуждает председатель филологического совета проекта «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.
5: И вот та самая знаменитая куркума, потому что до недавнего времени словари настаивали только на таком ударении, а куркума не допускалась. Теперь все иначе, теперь куркума допускается, более того, считается основным вариантом. Я по-прежнему говорю куркума. То есть я все-таки произношу слова с опорой на словарные рекомендации, даже если они не распространены в живой речи.
3: Все это лишний раз доказывает, что русский язык – это не строгая формула, а живой организм, способный и менять, и меняться. А значит, у человека непогруженного есть только один способ не ошибиться – заглянуть в словарь. Орфоэпический для верного произношения, орфографический для написания. Но не удивляйтесь, что и они иногда могут друг другу противоречить. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете,

0: Какие задачи способен решать модернизированный самолет Як-130? Как ссылка на Кавказ повлияла на творчество Лермонтова? Откуда пошла традиция продавать попкорн в кинотеатрах?
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. 2 человека погибли, еще 5, включая подростка, получили травмы в результате ночной атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. На территории предприятия и складов возникли пожары, также были повреждены жилые дома и социальные учреждения. Минимум 2 человека погибли, 5 получили ранения в результате стрельбы в культурно-развлекательном комплексе в Сиэтле, сообщает газета Seattle Times. Оперативные действия продолжаются на месте чрезвычайного происшествия. Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов. Иностранцы будут обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже величины прожиточного минимума в регионе, где они работают. Документ, одобренный президентом, размещен на официальном портале правовых актов. Синоптики пообещали жителям Москвы только 2 теплых дня до конца июля. Первый выпадет на вторник, 28 число. В дневные часы столбик термометров зафиксирует отметки примерно 26 градусов выше 0. Такая же температура ожидается в российской столице в последний день месяца, 31 июля. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Как вас звать, величать-то?
6: Не царское это имя!
7: История одного прозвища.
8: Император Всероссийский, царь польский, великий князь финляндский. А еще великий реформатор и монарх, переживший 5 покушений и не переживший 6-е. Все это про Александра II Освободителя.
7: За что же русского государя так называли?
8: 19 февраля 1861 года. Дата, вошедшая в историю благодаря Александру II. В этот день он подписал манифест, который освобождал крестьян от крепостной зависимости. И пусть полноценную свободу они получили сильно позже, но этот первый шаг в России ждали не одно десятилетие.

0: кстати, освободителем русского императора нарекли не только свои подданные. В Болгарии государю присвоили точно такое же прозвище, но повод был другой. По итогам русско-турецкой войны болгары впервые за 500 лет получили свободу от османского ига. С тех пор Александра II там непременно именуют освободителем.
1: Не царское это имя. История одного прозвища. Радиозвезда. Наука на чердаке.
2: Сегодня предлагаю поговорить о том, без чего наука не имеет почти никаких шансов войти в нашу жизнь. Поговорить о силе стандартизации, о том самом незаметном механизме, без которого не было бы ни железных дорог в привычном виде, ни точного времени, ни даже согласованного музыкального строя.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Давайте я попробую зайти издалека, друзья. Наука делится на фундаментальную, прикладную и ОКР, то есть опытно-конструкторские работы, по дороге превращаясь из, собственно, науки в технологии и инженерию, и дальше в поточное производство. А возможно ли оно без стандартов? Нет. Оно так же невозможно, как строительство Вавилонской башни силами 250 национальностей вообще без всяких переводчиков. На первый взгляд стандарты кажутся скучной бюрократией. Но история показывает обратное. Очень часто именно они становились условием технологического рывка. В Европе 1789 года существовало более 250 тысяч различных единиц измерения. Каждая провинция, каждый город, иногда каждый цех имели свои локтя, фунты, бушли и бог знает что еще. Парижский локоть не был равен лионскому, а нормандская сотня означала вообще 120, потому что там считали дюжинами. Меры были привязаны к конкретным практикам. Например, акр означал площадь, которую один человек мог спахать за один день, и поэтому в горах он был меньше, чем в долинах. Выходом из этого стало что? Метрическая система, правильно. В 1791 году французские ученые получили задачу создать универсальную меру длины, связанную не с телом человека и не с местной традицией, а с самой землей. Так появился метр, как одна десятимиллионная доля земного меридиана. Ради этого астрономы Деламбр и Мишен несколько лет измеряли дугу от Дюнкерка до Барселоны. Итоговый эталон оказался не идеальным, но сама идея оказалась сильнее погрешностей, потому что теперь метр был у всех один. Постепенно метрическая система распространилась по миру. Этот процесс занял десятилетия и до сих пор завершен не везде.
1: Наука на чердаке.
2: Похожие битвы шли и в промышленности. До 1841 года каждый английский механический завод нарезал болты со своим шагом и углом профиля. И это означало, что если у вас сломался болт на станке в Манчестере, заменить его в Шеффилде было невозможно. Инженер Джозеф Уитворд обошел главные британские заводы, измерил болты, усреднил параметры и в 1841 году предложил единый стандарт. Это первый в истории успешный промышленный стандарт международного уровня. Британская резьба поэтому почти мгновенно распространилась по всей империи и за ее пределы, а потом конкурировала с американской резьбой и метрической ISO. Именно отсюда, с этой истории, начинается взаимозаменяемость деталей, без которой вообще немыслимо массовое производство. А вы знаете, кстати, что столетиями шла война за концертное ля 440 Гц? Высота ноты ля первой октавы плавала по Европе в очень широких пределах от 380 до 480 Гц. Бах, переезжая из Лейпцига в Дрезден, переделывал

0: свои кантаты, потому что иначе певцам было невозможно их петь. Всего лишь 80 лет назад Международная конференция по стандартизации наконец зафиксировала величину ля в 440 Гц. И вот таких случаев в истории цивилизации тысячи и тысячи. Инициатива по стандартизации всегда исходила от ученых и инженеров, за что им большое человеческое спасибо.
1: Наука на чердаке. История в письмах.
2: Из письма Федора Ивановича Шаляпина дочери о поездке во Францию. 6 декабря 1937 года, Париж. Несмотря на запрещение докторов выходить, я отправился на фильм «Петр I» и получил удовольствие огромное. Все актеры играют очень замечательно. Прямо перед картиной показывали Эрмитаж, Третьяковскую галерею и, самое главное, канал «Волга-Москва». Это раздавительно. Словом, с фильма я ушел так, как давно уже не уходил ни из театра, ни из концерта, по уши переполненный гордостью за Русь. Целую. Федор Шаляпин.
1: Радио «Звезда».

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование. Уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Доброе утро. Два человека погибли, еще пять ранены в результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Из-за падения беспилотников возникли пожары на территориях предприятия, складов и частных домов. Есть разрушения. Ранее Белгород подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Пострадали 12 человек, в том числе двое детей, сообщили в оперативном штабе региона. Там добавили, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В городе также произошли возгорания в нескольких квартирах и более чем в 15 припаркованных автомобилях. Пожарные ликвидировали очаги возгорания. До конца года в состав военно-морского флота России примут подводную лодку «Пермь». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.
2: До конца года планируем принять в состав военно-морского флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон». Это подводная лодка «Пермь» проекта «Ясень-М».
1: Ранее в интервью телеканалу «Звезда» Александр Моисеев заявил, что атомные подводные лодки проекта «Борей» будут служить стране в ближайшие 40 лет. Десятки индонезийских общественников и политиков направили письма поддержки семьям погибших в Старобельске. «Мир за Донбасс, вы не одни, мы вас помним и никогда не забудем. Да здравствует Россия! Никогда не сдавайтесь, вся жизнь впереди», — написали участники акции. Передача посланий приурочена ко дню памяти детей, жертв войны в Донбассе. Послания из Индонезии при поддержке администрации ЛНР в ближайшее время будут переданы семьям учащихся Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, погибших в результате атаки украинских боевиков 22 мая. Ким Чен Ын посетил мемориальное кладбище в годовщину победы в Отечественной освободительной войне 50-53 годов. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. В церемонии приняли участие руководящие работники партии, правительства и вооруженных сил, ветераны, члены семей погибших военнослужащих, а также воспитанники революционных училищ и жители Пхеньяна. По словам Ким Чен Ына, чудо 27 июля, созданное армией и народом страны, должно оставаться драгоценным идейно-духовным достоянием, которое необходимо передавать новым поколениям. Ким Чен Ын также выразил уверенность, что верность традициям поколения победителей станет движущей силой дальнейшего укрепления государства и вооруженных сил. И о погоде. Сегодня днем в столице ожидается переменная облачность, плюс 25-27 градусов, ветер западный, умеренный. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции, служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, на что способен модернизированный самолет Як-130, в каких видах искусства проявил себя Михаил Лермонтов, как выглядели первые кинотеатры. На Иркутском авиационном заводе представили опытный образец модернизированного самолета Як-130М. С новинкой ознакомился Владимир Путин. Фактически у конструкторов получился полноценный легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника. Какие задачи он способен выполнять и на какие цели рассчитан, объясняет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
5: Як-130 позиционировался как учебно-боевой самолет, однако его возможности применять высокоточное оружие были ограничены. Это связано с отсутствием радиолокационной станции и системы оптической лазерной, которая бы помогала выполнять цели наведения. были выполнены доработки, позволившие использовать широкую номенклатуру авиационных средств поражения, включая высокоточные вооружения воздух-воздух. Можно представить себе такой сценарий использования Як-130М, когда он будет выполнять задачи по перехвату тяжелых дронов. Те системы обнаружения целей, которые есть на борту Як-130М, позволяют обнаружить цель и навести на нее управляемое вооружение. Именно поэтому есть возможность, благодаря сочетанию относительно невысокой стоимости самого самолета, при условии применения недорогих ракет воздух-воздух, создать эффективную защиту против тяжелых дронов и повысить количество поражаемых воздушных целей.
4: Первые испытания самолета Як-130М состоялись в июне этого года. Полет прошел на высоте до 2000 метров и скорости до 600 км в час. Он продолжался около 50 минут.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Сегодня день памяти Михаила Лермонтова. Поэт погиб 185 лет назад на дуэли. Максим Петренко погрузился в творчество Михаила Юрьевича, причем не только литературное. Узнал про характер и источники вдохновения писателя, а также обстоятельства того рокового июльского дня 1841 года.
1: Лермонтов родился в Москве в доме, что когда-то стоял напротив площади Красных Ворот. Сейчас на этом месте сталинская высотка, а на фасаде мемориальная доска. Здесь находился дом, где появился на свет великий русский поэт. Однако воспитывался маленький Михаил в Пензенской губернии у бабушки. Елизавета Арсеньева на домашнее образование внука денег не жалела. История, иностранные языки, этикет, фехтование, верховая езда и математика. Даже на портрете в трехлетнем возрасте Лермонтов не с игрушками в руках, а с научными инструментами. Продолжает замдиректора по научной работе Государственного музея-заповедника Михаила Юрьевича Лермонтова в Пятигорске Елена Кривецкая.
6: Большинство знают Лермонтова только как поэта. Но помимо этого Лермонтов еще и великолепно рисовал. До нас дошли его и карандашные рисунки, и акварельные рисунки. В Пятигорске хранится подлинная картина Лермонтова «Вид на Крестовую гору».
1: Всегда много обсуждают характер Михаила Юрьевича. Высокий интеллект и своеобразное чувство юмора. Бытует мнение, что он порой был едким в разговорах. Однако сохранившиеся воспоминания современников говорят о Лермонтове как о человеке чутком, отзывчивом и внимательном. Это же отражают и его произведения. Его литература затрагивает огромный спектр чувств и тем, и природа, и история, и психология мужчины и женщины, что видим в поэмах «Демон», «Тамара», «Мцыри» и в прозе «Герой нашего времени». Везде и всюду он мог найти вдохновение. А огромным источником в этом плане был Кавказ. Еще в детстве Лермонтов приезжал туда с бабушкой на воды, а потом будут две ссылки. После стихотворения «Смерть поэта», в котором он выразил свое отношение к Пушкину, и из-за участия в дуэли с сыном французского посла. О том этапе творчества президент Государственного Лермонтовского музея-заповедника Тарханы Тамара Мельникова.
7: Он восхищался природой, самими кавказскими народами, их мужеством, их одеждой, их фольклором. Поэтому поэмы и стихотворения были так нам понятны и до сих пор являются единственным образцом вот понимания Кавказа вообще и кавказского населения.
1: От военной службы Лермонтов не прятался, участвовал в боях, но даже в произведениях на тему войны он остается человеком, который с уважением относится к врагам и задается вопросом о смыслах страшной борьбы. Роковая дуэль Лермонтова с Николаем Мартыновым обросла домыслами по одной причине. Такие поединки были запрещены, и информация о них скрывалась, чтобы не выдавать участников, отмечает Елена Кривецкая.
6: Пошел обратный процесс. Люди, которые хоть каким-то образом были причастны к этому делу или были знакомы с Лермонтовым, знали какие-то обстоятельства его жизни здесь, в Пятигорске, в последние дни перед гибелью, они начали, наверное, пользоваться этой славой, что вот я там тоже был, вот я видел, вот никто не знает, как правильно, а я вот вам расскажу.
8: Отсюда и всевозможные версии вплоть до убийства. Официальное же лермонтовское сообщество придерживается мнения, что к дуэли привела ссора Лермонтова и Мартынова, бывшего приятеля. Но никто до конца и не думал, что все это обернется такими последствиями. Даже ехали на дуэль без доктора, как на обычную конную прогулку. Однако случится то, что случилось. Поэта не станет в очень молодом возрасте, в 26 лет. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Власти намерены модернизировать под кинозалы учреждения культуры в малых населенных пунктах. Это позволит запустить постоянную киноафишу и сделать кино доступным для местных жителей, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Ее слова приводит ТАСС. Анна Елисеева, в свою очередь, узнала, как выглядели кинотеатры 100 лет назад, что там показывали и почему именно попкорн стал главным спутником зрелищ.
9: Известно, что первый в мире кинопоказ состоялся 22 марта 1895 года в Париже. Минутный фильм «Братьев Люмьер. Выход рабочих с фабрики» вызвал у зрителей огромный восторг. О братьях стали говорить и писать, но кино, появившееся в Европе, популярным стало в Америке. И во многом благодаря кинотеатрам. Идея принадлежит предпринимателям из Питтсбурга Гарри Дэвису и Джону Харрису. В 1905 году они переделали магазин под кинозал. За вход брали 5 центов или никель, откуда название «Никелодеон». Вторая часть «Одеон» с древнегреческого переводится как «театр». Фильм показывался в нескольких арендованных залах, и массовый прокат, вкупе с дешевыми билетами, быстро начал приносить плоды. Зрители валом шли на немое кино, при том, что программа была короткой, а площадь кинозала весьма скромной, рассказывает историк, писатель Александр Васькин.
10: Зал был совсем небольшой. Ну, представьте себе бывший магазин. Некоторые приносили даже стулья с собой. Сидели не только на стульях, но и на простых деревянных скамейках. Простынь была главным экраном. Нанимали топера, который исполнял музыку. Тот, кто показывал эти фильмы, киномеханик, он мог комментировать то, что происходит на экране. Фильмы были небольшие, ну, 20 минут, самый большой – час.
9: Популярность нового вида развлечений росла по всему миру. В 1910 году в Париже открылся гигантский по тем временам кинозал на 5000 мест. Причем стулья располагались таким образом, чтобы зрители не мешали друг другу. А к середине века в США появился новый формат кинопоказа под открытым небом. Зрители смотрели кино, не выходя из своих автомобилей. Картинка выводилась на огромный экран, а звук – через радиоприемник на специально выданные стереосистемы. В автокинотеатры приезжали в основном влюбленные пары, поэтому прокатчики выбирали менее притязательные по смыслу, но более зрелищные фильмы, отмечает киновед, историк кино Александр Шпагин.
11: Американцы скупали фантастику со всех концов света, в том числе и нашу, где-то уже в 90-е. Вот, у нас купили «Планету бурь», «Безмолвную звезду» и «Небо зовет», «Мечте навстречу». Но дальше переделали, как хотели, и мы на это закрывали глаза.
9: Главной закуской под кино многие зрители назовут попкорн. Впрочем, в кинотеатрах это лакомство появилось не сразу. Год его рождения 1885. Американский кондитер Чарльз Критерс бросил зерна в машину для обжарки орехов и получил воздушную кукурузу. Так появился аппарат по изготовлению попкорна. Его водрузили на телегу и начали возить по оживленным местам, включая площадки у кинотеатров. Но в кинозалы попкорн попал только в 30-е, рассказывает Александр Васькин.
10: Все это началось в эпоху Великой депрессии, когда кинотеатрам необходимо было заполнять залы. И многие зарабатывали даже не на показе фильмов, а на продаже попкорна. Это очень дешевый продукт. Во время просмотра еще одно важное обстоятельство – попкорн едят руками. Это такое демократическое блюдо.
9: В нашей стране первый фильм показали в 1896 году в Петербурге. Прибытие поезда «Братьев Люмьер» досмотрели не все. Слишком реалистично выглядел на экране паровоз. Первые кинотеатры назывались у нас электротеатрами, а первыми отечественными картинами стали экранизации русской классики и исторических событий. Это «Понизовая вольница», «Идиот» и «Смерть Иоанна Грозного». Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, какую роль в истории флота сыграл адмирал Сергей Горшков. С чем связано снижение уловов рыбы на Камчатке? Когда лингвисты не согласны с изменением литературных норм?
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Военнослужащие группировки войск «Восток», использовавшие реактивную систему залпового огня «Ураган», нанесли удар по району сосредоточения резервов ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Тегеран обязательно ответит на удар Киева по иранскому коммерческому судну в Каспийском море. Об этом министр иностранных дел Исламской Республики рассказал главе российского министерства иностранных дел. Телефонный разговор состоялся по инициативе Тегерана. Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью иранского моряка. Почти 90% россиян сталкивались с подделками популярных товаров на маркетплейсах, выяснили специалисты. По их данным, 77% пользователей чаще всего замечают реплики в категории одежды и обуви. Следом идут аксессуары, косметика и парфюмерия, а также электроника. Грибные туры стали новым видом отдыха для москвичей. В первые две недели июля туроператоры зарегистрировали рост интереса к таким поездкам на 50% по сравнению с прошлым годом. Стоимость однодневного тура в Подмосковье начинается от 2000 рублей с человека, а индивидуальный подход для группы из 6 человек обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
12: Девиз – одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
13: От слов к делу.
12: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
13: От слов к делу. Военные училища России.
12: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Знание, честь и долг. Мальчишки всегда мечтали о море. А как же? Романтика. Огромные белые паруса, скрип деревянных бортов, могучие волны, девятый вал. Сегодня многое изменилось в профессии моряка. Вместо парусов – дизель, вместо горького привкуса соленой воды – запах металла и топлива. Риск сведен к минимуму. Но романтика никуда не делась.
1: От слов к делу.
2: Все это очень похоже на историю Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Он тоже менялся неоднократно. Еще во второй половине 18 века училище размещалось на острове Котлин в здании итальянского дворца. В разное время тут служили адмиралы Ушаков и Синявин. Учились Крузенштерн, Лисянский и Головин. Прошло много лет. Кадетский корпус закрылся, но возродился в 1995 году. Сейчас он насчитывает более 500 воспитанников в возрасте от 10 до 17 лет. Они изучают морскую науку, занимаются грибным и парусным спортом, а раз в год проходят практику на настоящих военных кораблях. А это уж серьезно. Так что знаменитая шуточная фраза «Да ты волны не видел» к нашим героям не относятся.
1: От слов к делу.
2: Знание, честь и долг.
1: Кронштадтский морской кадетский военный корпус.
3: Очень важные вопросы.
4: Слышала в новостях, что численность женщин среднего возраста к 2030 году сократится более чем на треть. А почему это происходит?
5: Отвечает руководитель проекта «Демографическая платформа Российской Федерации» Сергей Чесноков.
6: Все так и есть, связано с общим демографическим кризисом и к той волне, которая идет еще от Великой Отечественной войны. Волна из 90-х низкой рождаемости, да, но просто раньше потери населения, они перекрывались высокой рождаемостью, а сейчас рождаемости не хватает. И, соответственно, сейчас вот в ближайшее время это кризис, но только не только женщин, но и мужчин будет тоже очень мало. Повлиять на этот процесс уже невозможно, потому что они уже родились, сейчас они просто, эти женщины, они вступают в определенный возраст, да. Повлиять можно на то, чтобы рождаемость перемещалась из более позднего возраста, 30-39 лет, на более ранний возраст, 20-29 лет. И тогда будет увеличиваться рождаемость за счет вот этого возраста, ну и также за счет последующего возраста, 40 лет. И главное, надо изменить отношение к женщине, то есть к ее репродуктивному здоровью и к беременным женщинам. То есть нужно поменять отношение к беременным. Да, женщин становится меньше, но это означает, что государство должно тратить внимание, сил, забот, ресурсов больше на каждую женщину.
3: Очень важные вопросы.
1: Сегодня в программе «Область знаний». Лермонтов. Жизнь и смерть поэта. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита. Для Дорошенко – Варвары. Вместе мы справимся.
7: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. «Нет ничего удивительного в украинской агрессии против мирных людей», заявил Владимир Путин. Президент России добавил, что Киев публично возрождает нацистскую идеологию.
2: Из-за агрессии России, так называемой агрессии, да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при сегодняшней при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию.
1: Кроме того, на встречу с военнослужащими военно-морского флота Владимир Путин рассказал, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. В Азовском районе Ростовской области дополнительно введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Режим также сохраняется в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах. В 4 муниципалитетах введен режим повышенной готовности. По информации главы региона, из-за непогоды обесточены более 20 трансформаторных подстанций и около 40 линий высокого напряжения. Ремонтировать повреждения будут круглосуточно до восстановления электроснабжения, добавил губернатор. Напомню, 25 июля в Ростовской области прошел мощный ливень с грозой и штормовым ветром. Отключения света были зафиксированы минимум в 15 муниципалитетах. В нескольких районах было нарушено водоснабжение. В торговых центрах Санкт-Петербурга в августе и сентябре пройдут рейды по поиску радикально настроенной молодежи. Об этом указано в постановлении комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города. Согласно документу, рейды организуют социальный центр и центр противодействия экстремизму. Радикально настроенную молодежь будут определять по одежде и аксессуарам, относящимся к неформальным и социальным группировкам. Радикальных подростков предлагается дерадикализировать и вовлекать в конструктивную социализацию в обществе с учетом актуальных тенденций и вызовов. В первом полугодии этого года в Санкт-Петербурге на 26% выросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними, отмечается в документе. Великобритания передаст Украине права на интеллектуальную собственность, лежащую в основе новой британской системы радиоэлектронной борьбы Stone Clock, пишет BBC. Премьер-министр страны Энди Бернем подпишет соответствующие соглашения с Владимиром Зеленским уже 27 июля, сообщает издание. Там также отмечается, что Британия уже поставила Украине 1000 таких устройств, но передача прав на интеллектуальную собственность позволит организовать их производство на территории Украины.
0: Автонавигатор.
1: И о ситуации на дорогах к этому и к этой минуте. Обстановка оценивается в 2 балла. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне Московской кольцевой, от улицы Подольских курсантов до въезда в Бутово. Время в пути 20 минут. До 20 минут можете потерять дороги на Симферопольском шоссе, Варшавское шоссе от Расторгуевского до улицы Кирпичные выемки. Около 20 минут составит время в пути на Батарейной улице от поворота в районе Луговая до железнодорожного переезда. Затор на 15 минут на внутренней стороне 3-го транспортного кольца от Комсомольского проспекта до Кутузовского проспекта. Столько же можете потерять дороги на Ярославском шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит Роман Авдеев.
0: На радио «Звезда».
3: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, о каком российском адмирале расскажут на выставке за рубежом. Почему улов на Камчатке побил антирекорд? Правда ли, что глагол «махаю» признали литературной нормой? Музей Победы при поддержке МИДа и Россотрудничества представит за рубежом выставку об адмирале Сергее Горшкове. Экспозиция с сегодняшнего дня будет доступна для посетителей консульского отдела посольства России в Польше. Позднее выставку увидят в Абхазии и Южной Осетии. Максим Петренко расскажет о пути создателя отечественного ракетно-ядерного флота. Как Горшков отличился в годы Великой Отечественной и какую главную задачу решил после войны.
4: Он с юношеских лет проявлял склонность к физике и математике, поступил в Ленинградский университет, но работа в порту во время учебы и общение с моряками сместили фокус его интересов на море. Физмат Сергей Горшков вскоре сменил на военно-морское училище. Служить начал на Черном море, позднее перешел на Тихоокеанский флот. Его первые боевые действия пришлись на 38-й. Горшков сражался против японских милитаристов у озера Хасан. Его эсминцы подвозили войска и технику к местам боев и вывозили раненых. Однако в том же году произошел эпизод, который мог стоить карьеры молодому офицеру. Только что построенный эсминец «Решительный» пострадал при переходе на буксире от гавани Владивосток в район испытаний, а руководил тем процессом Горшков, рассказывает член Ассоциации историков Союзного государства России и Белоруссии Александр Паныч.
5: Сила ветра достигнет 11 баллов, буксир лопается, эсминец несет в другую сторону. В результате решительный ударяется о скалу, его выбрасывает на пустынный берег, разламывает на части. Но ему повезло. О гибели этого эсминца лично Сталину докладывает командующий флотом Николай Георгиевич Кузнецов и отстаивает в глазах верховного перспективного офицера.
4: Великую Отечественную Сергей Георгиевич встретит на Черноморском флоте. Потом будет успешно командовать Азовской и Дунайской военными флотилиями, участвовать в битве за Кавказ. За вклад в освобождение Краснодарского края и Южной Украины Горшкову вручили ордена Кутузова первой степени и Красного Знамени. То, как он смело и решительно способен действовать, показал сентябрь 41 года. Оборону Одессы и высадку десанта у местного поселка Григорьевка приводит в пример сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Сементковский.
6: Противники, там, и румынские войска фактически могли бомбить всю Одессу. И в этот момент моряки высаживаются в тылу румын. Предрассветный час прямо с мощных кораблей, не было тогда каких-то прямо специализированных десантных посудин, такого не было. И сумели отбить, причем там десант навел страшную панику в штабе, позволило выиграть время и отбросить румын.
4: Карьера Горшкова после войны – это долгое служение на благо Родины. С 1951-го командующий Черноморским флотом, а через 5 лет и на практически 3 десятилетия уже в звании адмирала – главнокомандующий военно-морским флотом. Это время назовут «эрой Горшкова». При нем флот стал ракетно-ядерным, пополнялся судами нового типа – атомными подводными надводными ракетоносцами, самолетами стратегической авиации, вертолетами различного назначения. Продолжает Александр Паныч.
5: Флот вышел в мировой океан. Были организованы длительные боевые службы кораблей военно-морского флота в оперативно важных регионах. Эскадры действовали в Средиземном море, действовали в Атлантическом, Тихом, Индийском, ну, во всех ключевых океанских бассейнах.
4: Несмотря на то, что эру Горшкова порой критикуют за акценты на подводные лодки и недостаточное внимание к развитию авианосцев, главная задача того времени адмиралам была решена. С появлением ядерных ракетоносцев советский флот стал могучей океанской силой и механизмом сдерживания от любых необдуманных поступков различных стран. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
3: Объем вылова рыбы на Камчатке сократился до минимума за последние 80 лет, передает агентство ТАСС. На данный момент рыбаки добыли лишь 23 тысячи тонн, что составляет менее 10% от прогнозируемого улова, сообщил член профильного комитета Совета Федерации Борис Невзоров. Подобная ситуация связана как с природными явлениями, так и с деятельностью человека, рассуждает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
7: А в этом году на Камчатке выпало огромное количество снега. На традиционных рыбалках, особенно для любительского рыболовства, на сегодняшний день вода стоит грязная. Рыбы в океане очень много. Сейчас вот люди ходят, наши туристы, там прям плещется лосось. Но лосось не идет в грязную воду, потому что горы до сих пор тают. В горах у нас сейчас лежит от 3 до 6 метров снега. И, возможно, где-нибудь в сентябре мы там ощутим какой-то толчок. Ну, например, Кижича. Вот на Кижич надеются. По любительской рыбалке и 5 лет назад, когда рыбы было очень много, рыбаки жаловались, что рыбы мало. Как так? Взяли 500 тысяч тонн, да, а человек на спиннинг поймать не может. Очень просто. Рыбаки перегораживали устья рек, не давали возможности зайти рыбе просто в реки. И вот теперь, естественно, она не отнерестилась. Ну, мы надеемся, конечно, что природа себя восстановит. На Камчатке такая есть особенность. У нас очень мало.

0: водные виды, например, хариус. В прибрежных водах Тихого океана ведется масштабный промысел палтуса, трески, камбалы и минтая.
1: Утро на радио «Звезда».
0: Слово «махаю», ранее имевшее пометку «разговорное», обозначили в некоторых современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». По мнению лингвистов, это произошло потому, что оба варианта закрепились в повседневной речи. Ким Андреев решил разобраться, часто ли нормы русского языка идут вслед за разговорной речью. Какие слова все еще твердо стоят на своем и от чего это зависит?
2: Красивой плеткой он махает и песню дедов иногда, склонясь на гриву, запевает, написал юный Лермонтов в поэме «Хаджи Абрек». А вот у Фета иной вариант. Один лишь ворон против бури крылами машет тяжело. Отчасти такие разные формы глагола «махать» у поэтов объясняются темпом и стихотворным размером. Но если обратиться к нормам русского языка, становится очевидно, подобное чередование согласных имеет исторические корни. «Пахать, но пашет», «колыхать, но колышет». И таких примеров в нашей речи десятки, если не сотни, говорит старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Оксана Грунченко.
3: «Полощу, полоскаю». «Полощу» — это форма с чередованием, а «полоскаю» — не в смысле «буду ласкать», а в смысле «буду выполаскивать», удалять полосканием там остатки стирального порошка. «Полощу» — все еще единственная возможная норма. «Полоскаю» — нет.
2: От чего же это зависит? Становится изначально неверный вариант произношения и написания новой нормой или же нет? В первую очередь лингвисты и составители словарей опираются на языковую практику. К примеру, привычная нам «фольга» до середины 20 века произносилась как «фольга». Но как только этот предмет, а вместе с ним и слово, получили широкое распространение, в словарях закрепили вариант «фольга». Примерно такой же путь проделал и йогурт, продолжает Оксана Грунченко.
3: Пока массово производство йогурта не было налажено, вопрос ударения в этом слове особенно никого не волновал. То есть как заимствовали йогурт, все было хорошо. Но люди стали употреблять это слово чаще, смещается ударение к началу слова, йогурт, массовая речевая практика именно такова. Соответственно, изменилась норма.
2: Впрочем, есть слова в русском языке, которые не поддаются пересмотру, даже вопреки практике. Пожалуй, самый яркий пример – это кофе, который все еще сохраняет за собой предпочтительный мужской род. Хотя в устной речи можно регулярно услышать «горячее кофе». Такой избирательный подход ученые объясняют по-разному. Есть даже версия, что всему виной элитарность этого напитка в России, и для интеллигентных людей важно сохранить его мужской род. К примеру, чтобы не путать кофе с какао, которое уже давно имеет средний род. Но даже если словари закрепляют новую разговорную форму в качестве основной, с ней не всегда согласны сами лингвисты, рассуждает председатель филологического совета проекта «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.
4: И вот та самая знаменитая куркума, потому что до недавнего времени словари настаивали только на таком ударении, а куркума не допускалась. Теперь все иначе, теперь куркума допускается, более того, считается основным вариантом. Я по-прежнему говорю куркума. То есть я все-таки произношу слова с опорой на словарные рекомендации, даже если они не распространены в живой речи.
2: Все это лишний раз доказывает, что русский язык – это не строгая формула, а живой организм, способный и менять, и меняться. А значит, у человека непогруженного есть только один способ не ошибиться – заглянуть в словарь. Орфоэпический для верного произношения, орфографический для написания. Но не удивляйтесь, что и они иногда могут друг другу противоречить. Ким Андреев, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, какие задачи способен решать модернизированный самолет Як-130. Как ссылка на Кавказ повлияла на творчество Лермонтова? Откуда пошла традиция продавать попкорн в кинотеатрах?
1: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
5: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Муниципальный режим ЧС дополнительно ввели в Азовском районе Ростовской области. Он также продолжает действовать в Ростове, Волгодонском и Чертковском районах.

0: Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, восстановлена подача электричества в домах половины жителей области. Напомню, штормовой ветер и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером 25 июля. Соединенные Штаты выдвинули требования о выводе войск в израильской армии из Газы, Сирии и Ливана. Об этом заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. При этом, как сообщает издание Кан Ньюс, он добавил, что откажется от выполнения этих условий. Дистанционные мошенники получают психологический контроль над жертвами и вовлекают их в преступления, в том числе теракты и диверсии от лица сотрудников госпорталов. Об этом рассказали ТАСС в Министерстве внутренних дел. Орнитологи сообщили о выявлении в Москве редкой красношейной поганки. Птица занесена в Красную книгу России. Она впервые поселилась в Терлецком лесопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Там добавили, что обычно птица гнездится в северных районах европейской части России. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Реклама.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: берет. Мягкий, круглый, как правило, шерстяной головной убор, без полей и козырька. Нечто подобное носили некогда воины царя Филиппа II Македонского, то есть еще за 400 лет до нашей эры. Форма и содержание.
1: В эпоху Средневековья береты из шерсти были очень популярны в Ирландии. Позже береты нескольких разновидностей стали элементом национального костюма шотландских горцев. И все же массовое распространение беретов в армиях разных стран произошло в годы Первой мировой. В Британии только-только появились танковые войска. Однако находиться внутри боевой машины в жесткой фуражке с козырьком в крайне стесненных условиях было, ну, совсем уж затруднительно. Вот и подсмотрели англичане удобные головные уборы у своих союзников, французских альпийских стрелков. А ведь носили те бравые ребята именно береты. Так берет оказался сначала в танке, затем и в других спецподразделениях. В нашей стране первыми стали носить береты военнослужащие женщины. Произошло это в 1936 году. В качестве особой экипировки им выдавали головные уборы темно-синего цвета, а с началом Великой Отечественной войны – камуфляжные, в тон остальной армейской одежде. Многие из нас помнят знаменитую фотографию. Советская красавица-регулировщица в берете контролирует движение на улицах поверженного Берлина. Правда, к тому времени уставные береты вновь стали синими.
0: Берет –

0: нам.
1: Группа «Голубые береты» поет о легендарных головных уборах отечественных воздушно-десантных войск. Что ж, современный берет в армии России – это особый знак отличия и почета. В морской пехоте он черного цвета, зеленый у пограничников, а васильковые береты носит личный состав президентского полка.
2: Форма и содержание. Берет.
3: Радиозвезда.
4: 1837 год. Пуля француза Дантеса трагически обрывает жизнь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Другой француз, Луи Дагер, в ходе экспериментов с парами ртути смог проявить на пленке изображение. Так родилась фотография. А в Соединенных Штатах в том же 1837 два эмигранта, один из Ирландии, другой из Англии, решили организовать свое дело. К началу 20-го столетия предприятие вырастет до всемирно известной компании, а имена основателей станут прочно ассоциироваться с качественным продуктом, знакомым буквально каждой хозяйке.
5: Соратники. Проктор и Гэмбл.
4: Англичанин Уильям Проктор и ирландец Джеймс Гэмбл познакомились на церковной службе в американской глубинке. Оказалось, что у обоих схожие интересы. Гэмбл варит мыло на продажу, а Проктор занимается изготовлением свечей. И тому и другому нужно одинаковое сырье – животное сало. Но прежде чем стать партнерами по бизнесу, Проктор и Гэмбл породнились. Уильям женился на родной сестре супруги Джеймса. А деньги на совместное предприятие, вероятно, в качестве свадебного подарка, получили от общего тестя. В компании Procter Gamble & Co. изначально был еще один участник, некто мистер Тарант. Но спустя год он ушел, оставив Уильяма и Джеймса. Знал бы этот недальновидный инвестор, как много он тогда потерял.
5: Соратники.
4: Компании Procter & Gamble пришлось подниматься с нуля и конкурировать с 18 производителями мыла и свечей в городе Цинциннати. Чтобы отличаться от остальных, партнеры решили помечать свои ящики с товаром специальным знаком. Поначалу грузчики просто ставили крестики, но набожные бизнесмены заменили их на звезды. А потом добавили полумесяц. Так и родился фирменный логотип компании. Спустя 22 года после запуска предприятие Проктора и Гэмбла производило миллионы единиц мыла и свечей, хотя изначальный капитал фирмы не превышал и 8 тысяч долларов. К концу 60-х компаньоны имели свой завод, десятки рабочих и контракты по всей Америке. Но, как бы ни развивался бизнес, одно в их союзе было неизбежно. Каждое воскресенье Уильям и Джеймс ходили на службу в ту самую церковь.
5: Проктор и Гэмбл. Соратники.
6: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
1: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
5: 8:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Нужно пропитать сознание россиян важностью того дела, которому служат бойцы специальной военной операции. Об этом в воскресенье на встречу с военнослужащими военно-морского флота по случаю их профессионального праздника заявил Владимир Путин.
6: Мощь государства сегодня, она состоит из очень многих компонентов. Это экономика, финансы, информационная безопасность, это, безусловно, промышленность. Все важно. Но прямая защита государства, безусловно, ставит людей, которые это делают, в первые ряды. Первые ряды тех, кто не просто защищает страну, а укрепляет ее и создает ее будущее.
5: Между тем, Владимир Путин подчеркнул, что герои спецоперации пишут историю, а в учебники уже сейчас включаются целые разделы, посвященные СВО. Президент добавил, что потомки будут учиться на их примерах. На Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчет баражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Запад» уничтожил военную технику украинских националистов. Подробностями поделился заместитель командира взвода беспилотных систем с позывным «Турбо».
7: В принципе, таких-то сложных задач для нас уже и нет, потому что люди уже все опытные, работают давно, все умеют, все знают, сложностей никаких нет. В последнее время дронов-перехватчиков кратно увеличилось. Основная работа заключается в досмотре переправ и бикин-контроля. Получается 4 день, 2 ночь, 6 вылетов.
5: Как сообщили в Минобороны, расчеты беспилотных систем постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники противника. Верховный главнокомандующий во время общения с моряками также отметил, что последние применения гиперзвуковой ракеты «Циркон» показывают рост ее точности. Президент подчеркнул, что немногие страны обладают подобным оружием. Россия же его совершенствует и намерена продолжать эту работу для укрепления обороноспособности, добавил российский лидер. Втрое выросли объемы поставок БМП-3 в войска с начала специальной военной операции. Наши бойцы получили новую партию, сообщили в госкорпорации «Ростех». Там добавили, что современная начинка повысила мобильность и эффективность тройки. В частности, все машины оснащены передовыми системами радиоэлектронной борьбы. С учетом фронтового опыта меняется и облик боевых машин. В этом году БМП-3 получили ряд новых важных усовершенствований. Усилена защита днища от подрыва, а также броневая противоосколочная стойкость кормовой и передней части, отметили в госкорпорации. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14:00.
8: Сегодня в программе «Область знаний». Лермонтов. Жизнь и смерть поэта. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
9: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, на что способен модернизированный самолет Як-130, в каких видах искусства проявил себя Михаил Лермонтов, как выглядели первые кинотеатры. На Иркутском авиационном заводе представили опытный образец модернизированного самолета Як-130М. С новинкой ознакомился Владимир Путин. Фактически у конструкторов получился полноценный легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника. Какие задачи он способен выполнять и на какие цели рассчитан, объясняет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
10: Як-130 позиционировался как учебно-боевой самолет, однако его возможности применять высокоточное оружие были ограничены. Это связано с отсутствием радиолокационной станции и системы оптической лазерной, которая бы помогала выполнять целенаведение. Были выполнены доработки, позволившие использовать широкую номенклатуру авиационных средств поражения, включая высокоточное вооружение воздух-воздух. Можно представить себе такой сценарий использования Як-130М, когда он будет выполнять задачи по перехвату тяжелых дронов. Те системы обнаружения целей, которые есть на борту Як-130М, позволяют обнаружить цель и навести на нее управляемое вооружение. Именно поэтому есть возможность, благодаря сочетанию относительно невысокой стоимости самого самолета, при условии применения недорогих ракет воздух-воздух, создать эффективную защиту против тяжелых дронов и повысить количество поражаемых воздушных целей.
9: Первые испытания самолета Як-130М состоялись в июне этого года. Полет прошел на высоте до 2000 метров и скорости до 600 км в час. Он продолжался около 50 минут.
4: Утро на радио «Звезда».
9: Сегодня день памяти Михаила Лермонтова. Поэт погиб 185 лет назад на дуэли. Максим Петренко погрузился в творчество Михаила Юрьевича, причем не только литературное. Узнал про характер и источники вдохновения писателя, а также обстоятельства того рокового июльского дня 1841 года.
5: Лермонтов родился в Москве в доме, что когда-то стоял напротив площади Красных Ворот. Сейчас на этом месте сталинская высотка, а на фасаде мемориальная доска. Здесь находился дом, где появился на свет великий русский поэт. Однако воспитывался маленький Михаил в Пензенской губернии у бабушки. Елизавета Арсеньева на домашнее образование внука денег не жалела. История, иностранные языки, этикет, фехтование, верховая езда и математика. Даже на портрете в трехлетнем возрасте Лермонтов не с игрушками в руках, а с научными инструментами. Продолжает замдиректора по научной работе Государственного музея-заповедника Михаила Юрьевича Лермонтова в Пятигорске Елена Кривецкая.
11: Большинство знают Лермонтова только как поэта. Но помимо этого Лермонтов еще и великолепно рисовал. До нас дошли его и карандашные рисунки, и акварельные рисунки. В Пятигорске хранится подлинная картина Лермонтова «Вид на Крестовую гору».
5: Всегда много обсуждают характер Михаила Юрьевича. Высокий интеллект и своеобразное чувство юмора. Бытует мнение, что он порой был едким в разговорах. Однако сохранившиеся воспоминания современников говорят о Лермонтове как о человеке чутком, отзывчивом и внимательном. Это же отражают и его произведения. Его литература затрагивает огромный спектр чувств и тем, и природа, и история, и психология мужчины и женщины, что видим в поэмах «Демон», «Тамара», «Мцыри» и в прозе «Герой нашего времени». Везде и всюду он мог найти вдохновение, а огромным источником в этом плане был Кавказ. Еще в детстве Лермонтов приезжал туда с бабушкой на воды, а потом будут две ссылки. После стихотворения «Смерть поэта», в котором он выразил свое отношение к Пушкину, и из-за участия в дуэли с сыном французского посла. О том этапе творчества президент Государственного Лермонтовского музея-заповедника Тарханы Тамара Мельникова.
12: Он восхищался природой, самими кавказскими народами, их мужеством, их одеждой, их фольклором. Поэтому поэмы и стихотворения были так нам понятны и до сих пор являются единственным образцом вот понимания Кавказа вообще и кавказского населения.
5: От военной службы Лермонтов не прятался, участвовал в боях, но даже в произведениях на тему войны он остается человеком, который с уважением относится к врагам и задается вопросом о смыслах страшной борьбы. Роковая дуэль Лермонтова с Николаем Мартыновым обросла домыслами по одной причине. Такие поединки были запрещены, и информация о них скрывалась, чтобы не выдавать участников, отмечает Елена Кривецкая.
11: пошел обратный процесс. Люди, которые хоть каким-то образом были причастны к этому делу или были знакомы с Лермонтовым, знали какие-то обстоятельства его жизни здесь, в Пятигорске, в последние дни перед гибелью, они начали, как бы, ну, наверное, пользоваться этой славой, что вот я там тоже был, вот я видел, вот никто не знает, как правильно, а я вот вам расскажу.
5: Отсюда и всевозможные версии, вплоть до убийства. Официальное же лермонтовское сообщество придерживается мнения, что к дуэли привела ссора Лермонтова и Мартынова, бывшего приятеля. Но никто до конца и не думал, что все это обернется такими последствиями. Даже ехали на дуэль без доктора, как на обычную конную прогулку. Однако случится то, что случилось. Поэта не станет в очень молодом возрасте, в 26 лет. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
9: Власти намерены модернизировать под кинозалы учреждения культуры в малых населенных пунктах. Это позволит запустить постоянную киноафишу и сделать кино доступным для местных жителей, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Ее слова приводит ТАСС. Анна Елисеева, в свою очередь, узнала, как выглядели кинотеатры 100 лет назад, что там показывали и почему именно попкорн стал главным спутником зрелищ.
13: Известно, что первый в мире кинопоказ состоялся 22 марта 1895 года в Париже. Минутный фильм «Братьев Люмьер. Выход рабочих с фабрики» вызвал у зрителей огромный восторг. О братьях стали говорить и писать, но кино, появившееся в Европе, популярным стало в Америке. И во многом благодаря кинотеатрам. Идея принадлежит предпринимателям из Питтсбурга Гарри Дэвису и Джону Харрису. В 1905 году они переделали магазин под кинозал. За вход брали 5 центов или никель, откуда название «Никелодеон». Вторая часть «Одеон» с древнегреческого переводится как «театр». Фильм показывался в нескольких арендованных залах, и массовый прокат вкупе с дешевыми билетами быстро начал приносить плоды. Зрители валом шли на немое кино, при том, что программа была короткой, а площадь кинозала весьма скромной, рассказывает историк, писатель Александр Васькин.
14: Зал был совсем небольшой. Ну, представьте себе бывший магазин. Некоторые приносили даже стулья с собой. Сидели не только на стульях, но и на простых деревянных скамейках. Простынь была главным экраном. Нанимали топера, который исполнял музыку. Тот, кто показывал эти фильмы, киномеханик, он мог комментировать то, что происходит на экране. Фильмы были небольшие, ну, 20 минут, а самый большой – час.
13: Популярность нового вида развлечений росла по всему миру. В 1910 году в Париже открылся гигантский по тем временам кинозал на 5000 мест. Причем стулья располагались таким образом, чтобы зрители не мешали друг другу. А к середине века в США появился новый формат кинопоказа под открытым небом. Зрители смотрели кино, не выходя из своих автомобилей. Картинка выводилась на огромный экран, а звук – через радиоприемник на специально выданные стереосистемы. В автокинотеатры приезжали в основном влюбленные пары, поэтому прокатчики выбирали менее притязательные по смыслу, но более зрелищные фильмы, отмечает киновед, историк кино Александр Шпагин.
15: Американцы скупали фантастику со всех концов света, в том числе и нашу. Где-то уже в 90-е. Вот у нас купили «Планету Бурь», «Безмолвную звезду» и «Небо зовет», «Мечте навстречу». Но дальше переделали как хотели и мы на это закрывали глаза.
13: Главной закуской под кино многие зрители назовут попкорн. Впрочем, в кинотеатрах это лакомство появилось не сразу. Год его рождения – 1885. Американский кондитер Чарльз Критерс бросил зерна в машину для обжарки орехов и получил воздушную кукурузу. Так появился аппарат по изготовлению попкорна. Его водрузили на телегу и начали возить по оживленным местам, включая площадки у кинотеатров. Но в кинозалы попкорн попал только в 30-е, рассказывает Александр Васькин.
14: Все это началось в эпоху Великой депрессии, когда кинотеатрам необходимо было заполнять залы. И многие зарабатывали даже не на показе фильмов, а на продаже попкорна. Это очень дешевый продукт. Во время просмотра еще одно важное обстоятельство – попкорн едят руками. Это такое демократическое блюдо.
13: В нашей стране первый фильм показали в 1896 году в Петербурге. Прибытие поезда «Братьев Люмьер» досмотрели не все. Слишком реалистично выглядел на экране паровоз. Первые кинотеатры назывались у нас электротеатрами, а первыми отечественными картинами стали экранизации русской классики и исторических событий. Это «Понизовая вольница», «Идиот» и «Смерть Иоанна Грозного». Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
9: Через 15 минут вы узнаете, какую роль в истории флота сыграл адмирал Сергей Горшков, с чем связано снижение уловов рыбы на Камчатке, когда лингвисты не согласны с изменением литературных норм.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Два человека погибли, еще пять, включая подростка, получили травмы в результате ночной атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. На территории предприятия и складов возникли пожары. Также были повреждены жилые дома и социальные учреждения. Американская администрация считает, что если журналисты опубликуют обновленные данные о запасах ракет «Патриот» и «ТААД» в США, это может стать угрозой для национальной безопасности страны, сообщает The Wall Street Journal. 7 человек погибли на Эльбрусе за неделю. Последняя трагедия произошла с двумя альпинистами из Тульской области и Ставропольского края. Когда спасатели добрались до них на высоте 5300 метров, один уже скончался, а второго в тяжелом состоянии удалось передать медикам. Днем ранее сигнал бедствия подала группа туристов из Боснии и Герцеговины. Выжить из 7 человек удалось только двоим. В Магаданской области в этом году может быть добыто рекордное количество золота. Об этом ТАСС рассказал губернатор региона Сергей Носов. Он подчеркнул, что результаты Колымы позволяют добывать до 60 тонн золота в год. Золотодобывающие предприятия Магаданской области имеют резервы и могут подтянуться, справившись с техническими проблемами, о которых власти детально знают. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
16: Ломоносов дошел до Москвы
17: пешком. Спартанцы вообще
18: викинги шлемы с рогами носили.
19: Аляску продали, а денег не заплатили.
20: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Карфаген должен быть разрушен!
7: Этой фразой древнеримский политик Марк Порций Катон заканчивал любую свою речь в Сенате. Причем неважно, на какую тему выступал. Город римляне в итоге разрушат в 146 году до нашей эры. При этом есть теория, что победители вдобавок засыпали весь Карфаген солью, чтобы и земля там на долгие годы вперед была безжизненной.
5: А вот и нет.
7: Свидетельств тому исследователи не обнаружили. В античных трудах об этом ни слова. Да, и если подумать, вести колоссальное количество соли, рассыпать ее на огромной территории, все это кажется излишней тратой сил и средств. А соль тогда была отнюдь не дешевым продуктом.
5: Исторические мифы и заблуждения.
7: Кстати, уже в наши дни энтузиасты прикинули, сколько бы Риму потребовалось соли, чтобы покрыть Карфаген. Попробуйте хотя бы это представить. 760 тысяч тонн.
8: Да, а откуда миф-то взялся?
7: Засеять земли врага солью – ритуал народов Ближнего Востока. Да и те бросали разве что горсточку. Жест был больше символическим. Видимо, кто-то по ошибке перенес этот обычай на древних римлян.
5: А вот и да.
9: Дай пять. Пять удивительных фактов о самураях.
10: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
9: Факт первый.
11: Слово «самурай» означает «служить». Главная роль самураев заключалась в служении господину. Они относились к особому военно-феодальному сословию, владели землями, собирали налоги и выполняли функции чиновников.
9: Факт второй.
11: Среди самураев были женщины. Их называли «оннобугэйся». Они с детства обучались боевым искусствам наравне с мужчинами, чтобы защищать дом во время нападений, но не служили и не воевали.
9: Факт третий.
11: В Испании живут потомки самураев с фамилией Хапон. Около 700 жителей города Кария-дель-Рио ведут род от самураев 17 века, прибывших с дипломатической миссией.
9: Факт четвертый.
11: Стать самураем мог не только японец. Самый известный пример – Ясуке, выходец из Африки, который служил влиятельному военному предводителю провинции Овари в 16 веке. Он получил статус самурая, собственное жилье и церемониальное оружие.
9: Факт пятый.
11: Знаменитая прическа Чонмаге, выбритый лоб и пучок волос на макушке, имела практическое значение. Такая форма позволяла шлему сидеть на голове плотнее и не скользить во время жаркого боя.
9: Дай пять. Пять удивительных фактов о самураях.
5: Река истории. История реки. Терек. Весной 1837 года был арестован корнет лейб-гвардии гусарского полка Лермонтов. Причина – стихотворение «Смерть поэта», которое Михаил Юрьевич написал сразу же после трагической гибели Пушкина.
12: Дело о непозволительных стихах закрыто. Офицера Лермонтова отправить с тем же чином на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк.
5: На новом месте службы Михаил Юрьевич совершенствовал навыки в стрельбе и верховой езде. Участвовал в боевых операциях. Но как только появлялась свободная минута, шел на берег Терека. Один из армейских товарищей Лермонтова вспоминал, что поэт мог часами стоять на берегу и молча смотреть на бушующую горную реку. после чего возвращался в расположение части и начинал творить.
12: Терек воет, дик и злобен, меж утесистых громад. Буре плач его подобен, слезы брызгами летят.
5: Так родилась баллада «Дары Терека». В Петербург Лермонтов вернулся уже известным поэтом, которого стали называть наследником Пушкина. Он пока не знал, впереди будет еще одна ссылка на Кавказ и его собственная роковая дуэль.
0: Терек. Река истории. История реки.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:00 в Москве, в студии Евгений Шматко. Доброе утро. Владимир Путин по видеосвязи принял доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией об оперативной обстановке и выполняемых задачах.
2: Безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации. Но, разумеется, на переднем крае должен находиться Балтийский флот. И знаю, что задачи, соответствующие перед вами поставлены. Надеюсь, что они исполняются должным образом. Желаю вам удачи. Спасибо большое.
1: Кроме того, верховный главнокомандующий заявил, что бороться с попытками воздействия на российский торговый флот нужно решительно, как с пиратством. Президент выразил надежду, что ВМФ будет эффективно прикрывать торговый флот страны. Иностранцы с сегодняшнего дня начнут платить новую, кратно повышенную госпошлину при подаче заявления на миграционные услуги в России, сообщили в миграционной службе. Так, за оформление визы для многократного пересечения границы нужно будет заплатить 6000 рублей, а за выдачу вида на жительство – 30. Госпошлина за оформление разрешения на работу и прием в гражданство России и выход из него составит 5000 рублей и 50 тысяч рублей соответственно. Пропускная способность КПП в Нарве с эстонской стороны недостаточна для обеспечения въезда в Россию всех желающих. Об этом заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди, в Таллине отвечают рекомендации воздерживаться от поездок в Россию, сказал дипломат. Напомню, с середины июня погранпункт Нарва-1, прежде работавший с 7 утра до 23 часов, начал закрываться в 7 вечера. Эстонские власти объяснили это стремлением перераспределить нагрузку на пограничников, указывает РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 3200, согласно данным правительства. Среди них 1405 летальных исходов, об этом сообщает Reuters. За сутки было подтверждено 125 случаев заболевания. Напомню, вспышка Эболы была объявлена в стране 15 мая. Она уже призвана самой стремительно распространяющейся в истории наблюдений за вирусом. Эпидемия вызвана штаммом Будибуджу, а в одобренных вакцин, против которых пока не существует. Мошенники с сайтов объявлений стали обвинять своих жертв в аферах, заявили в Министерстве внутренних дел России. Схема заключается в следующем. Когда человек откликается на объявление, аферисты просят сразу полную предоплату, после нее обещают переслать товар, а затем объявляют о блокировке банковской карты после полученного перевода, обвиняя покупателя в мошенничестве, сообщили в МВД.
0: Автонавигатор.
1: О ситуации на дорогах на данную минуту по информации портала Яндекс.Карты. Обстановка оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно сейчас на Ярославском шоссе. От Фуражного переулка до Федоскинской улицы время в пути 55 минут. Затор на полчаса на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Затор на 30 минут и на Новорижском шоссе от поселка Новый до Московской кольцевой дороги. На 20 минут составит потеря времени на Волоколамском шоссе от метро Тушинская до улицы Габричевского. Столько же времени рискуете потерять на Горьковском шоссе от Кудиновского шоссе до поворота на Монино. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, о каком российском адмирале расскажут на выставке за рубежом. Почему улов на Камчатке побил антирекорд? Правда ли, что глагол «махаю» признали литературной нормой? Музей Победы при поддержке МИДа и Россотрудничества представит за рубежом выставку об адмирале Сергее Горшкове. Экспозиция с сегодняшнего дня будет доступна для посетителей консульского отдела посольства России в Польше. Позднее выставку увидят в Абхазии и Южной Осетии. Максим Петренко расскажет о пути создателя отечественного ракетно-ядерного флота. Как Горшков отличился в годы Великой Отечественной и какую главную задачу решил после войны.
2: Он с юношеских лет проявлял склонность к физике и математике, поступил в Ленинградский университет, но работа в порту во время учебы и общение с моряками сместили фокус его интересов на море. Физмат Сергей Горшков вскоре сменил на военно-морское училище. Служить начал на Черном море, позднее перешел на Тихоокеанский флот. Его первые боевые действия пришлись на 38-й. Горшков сражался против японских милитаристов у озера Хасан. Его эсминцы подвозили войска и технику к местам боев и вывозили раненых. Однако в том же году произошел эпизод, который мог стоить карьеры молодому офицеру. Только что построенный эсминец «Решительный» пострадал при переходе на буксире от гавани «Владивосток» в район испытаний, а руководил тем процессом Горшков, рассказывает член Ассоциации историков Союзного государства России и Белоруссии Александр Паныч.
3: Сила ветра достигнет 11 баллов, буксир лопается, эсминец несет в другую сторону. В результате решительный ударяется о скалу, его выбрасывает на пустынный берег, разламывает на части. Но ему повезло. О гибели этого эсминца лично Сталину докладывает командующий флотом Николай Георгиевич Кузнецов и отстаивает в глазах верховного перспективного офицера.
2: Великую Отечественную Сергей Георгиевич встретит на Черноморском флоте. Потом будет успешно командовать Азовской и Дунайской военными флотилиями, участвовать в битве за Кавказ. За вклад в освобождение Краснодарского края и Южной Украины Горшкову вручили ордена Кутузова первой степени и Красного Знамени. То, как он смело и решительно способен действовать, показал сентябрь 41 года. Оборону Одессы и высадку десанта у местного поселка Григорьевка приводит в пример сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Сементковский.
4: Противники, там, и румынские войска фактически могли бомбить всю Одессу. И в этот момент моряки высаживаются в тылу румын. Предрассветный час прямо с мощных кораблей, не было тогда каких-то прямо специализированных десантных суден, такого не было. И сумели отбить, причем там десант навел страшную панику в штабе, позволило выиграть время и отбросить румын.
2: Карьера Горшкова после войны – это долгое служение на благо Родины. С 1951-го командующий Черноморским флотом, а через 5 лет и на практически 3 десятилетия уже в звании адмирала – главнокомандующий военно-морским флотом. Это время назовут «эрой Горшкова». При нем флот стал ракетно-ядерным, пополнялся судами нового типа – атомными подводными надводными ракетоносцами, самолетами стратегической авиации, вертолетами различного назначения. Продолжает Александр Паныч.
3: Флот вышел в мировой океан. Были организованы длительные боевые службы кораблей военно-морского флота в оперативно важных регионах. Эскадры действовали в Средиземном море, действовали в Атлантическом, Тихом, Индийском, ну, во всех ключевых океанских бассейнах.
2: Несмотря на то, что эру Горшкова порой критикуют за акценты на подводные лодки и недостаточное внимание к развитию авианосцев, главная задача того времени адмиралом была решена. С появлением ядерных ракетоносцев советский флот стал могучей океанской силой и механизмом сдерживания от любых необдуманных поступков различных стран. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Объем вылова рыбы на Камчатке сократился до минимума за последние 80 лет, передает агентство ТАСС. На данный момент рыбаки добыли лишь 23 тысячи тонн, что составляет менее 10% от прогнозируемого улова, сообщил член профильного комитета Совета Федерации Борис Невзоров. Подобная ситуация связана как с природными явлениями, так и с деятельностью человека, рассуждает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
5: А в этом году на Камчатке выпало огромное количество снега. На традиционных рыбалках, особенно для любительского рыболовства, на сегодняшний день вода стоит грязная. Рыбы в океане очень много. Сейчас вот люди ходят, наши туристы, там прям плещется лосось. Но лосось не идет в грязную воду, потому что горы до сих пор тают. В горах у нас сейчас лежит от 3 до 6 метров снега. И, возможно, где-нибудь в сентябре мы там ощутим какой-то толчок. Ну, например, Кижича. Вот на Кижич надеются. По любительской рыбалке и 5 лет назад, когда рыбы было очень много, рыбаки жаловались, что рыбы мало. Как так? Взяли 500 тысяч тонн, да, а человек на спиннинг поймать не может. Очень просто. Рыбаки перегораживали устья рек, не давали возможности зайти рыбе просто в реки. И вот теперь, естественно, она не отнерестилась. Ну, мы надеемся, конечно, что природа себя восстановит. На Камчатке такая есть особенность. У нас очень мало дорог. И поэтому даже браконьерам добраться до рек очень трудно. Потому что Камчатка вся пропитана реками. И будем надеяться, что природа сама как-то восстановит свои вот эти запасы лосося со временем.
1: На Камчатке ловят все виды тихоокеанских лососей, включая нерку, горбушу, кету и кижуч. Также там добывают пресноводные виды, например, хариус. В прибрежных водах Тихого океана ведется масштабный промысел палтуса, трески, камбалы и ментая.
0: Утро

0: речи. Ким Андреев решил разобраться, часто ли нормы русского языка идут вслед за разговорной речью. Какие слова все еще твердо стоят на своем и от чего это зависит.
1: Красивой плеткой он махает и песню дедов иногда, склонясь на гриву, запевает, написал юный Лермонтов в поэме «Хаджи Абрек». А вот у Фета иной вариант. Один лишь ворон против бури крылами машет тяжело. Отчасти такие разные формы глагола «махать» у поэтов объясняются темпом и стихотворным размером. Но если обратиться к нормам русского языка, становится очевидно, подобное чередование согласных имеет исторические корни. «Пахать, но пашет», «колыхать, но колышет». И таких примеров в нашей речи десятки, если не сотни, говорит старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Оксана Грунченко.
2: «Полощу, полоскаю». «Полощу» – это форма с чередованием, а «полоскаю» – не в смысле «буду ласкать», а в смысле «буду выполаскивать», удалять полосканием там остатки стирального порошка. «Полощу» – все еще единственная возможная норма. «Полоскаю» – нет.
1: От чего же это зависит, становится изначально неверный вариант произношения и написания новой нормой или же нет? В первую очередь лингвисты и составители словарей опираются на языковую практику. К примеру, привычная нам фольга до середины 20 века произносилась как фольга. Но как только этот предмет, а вместе с ним и слово, получили широкое распространение, в словарях закрепили вариант фольга. Примерно такой же путь проделал и йогурт, продолжает Оксана Грунченко.
2: Пока массово производство йогурта не было налажено, вопрос ударения в этом слове особенно никого не волновал. То есть как заимствовали йогурт, все было хорошо. Но люди стали употреблять это слово чаще, смещается ударение к началу слова, йогурт, массовая речевая практика именно такова. Соответственно, изменилась норма.
1: Впрочем, есть слова в русском языке, которые не поддаются пересмотру, даже вопреки практике. Пожалуй, самый яркий пример – это кофе, который все еще сохраняет за собой предпочтительный мужской род. Хотя в устной речи можно регулярно услышать «горячее кофе». Такой избирательный подход ученые объясняют по-разному. Есть даже версия, что всему виной элитарность этого напитка в России, и для интеллигентных людей важно сохранить его мужской род. К примеру, чтобы не путать кофе с какао, которое уже давно имеет средний род. Но даже если словари закрепляют новую разговорную форму в качестве основной, с ней не всегда согласны сами лингвисты, рассуждает председатель филологического совета проекта «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.
3: И вот та самая знаменитая куркума, потому что до недавнего времени словари настаивали только на таком ударении, а куркума не допускалась. Теперь все иначе, теперь куркума допускается, более того, считается основным вариантом. Я по-прежнему говорю куркума. То есть я все-таки произношу слова с опорой на словарные рекомендации, даже если они не распространены в живой речи.
1: Все это лишний раз доказывает, что русский язык – это не строгая формула, а живой организм, способный и менять, и меняться. А значит, у человека непогруженного есть только один способ не ошибиться – заглянуть в словарь. Орфоэпический для верного произношения, орфографический для написания. Но не удивляйтесь, что и они иногда могут друг другу противоречить. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, какие задачи способен решать модернизированный самолет Як-130. Как ссылка на Кавказ повлияла на творчество Лермонтова? Откуда пошла традиция продавать попкорн в кинотеатрах?
4: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
5: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Хабаровска за сотрудничество с разведкой Новой Зеландии. Он передавал сведения, составляющие государственную тайну. Иностранную разведку интересовала информация о военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Лесные пожары во Франции достигли исторических масштабов. Уничтожено более 98 тысяч гектаров земли. Эвакуировано свыше 220 тысяч человек. Основные очаги бушуют на юго-западе страны, возле Бордо и Аркашона. Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе каждый день. Почти половина сотрудников ощущают это на несколько

0: Несколько раз в неделю, на треть несколько раз в день. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Основной причиной стресса для более чем половины сотрудников остается высокая рабочая нагрузка. Над Россией взойдет оленья луна, так называют июльское полнолуние. В этом году оно наступит 29 июля, рассказали астрономы. Пик освещенности спутника Земли произойдет в 17:36 по московскому времени. В этот момент он будет выглядеть как идеально круглый диск. Несмотря на это, наблюдать полнолуние можно будет уже вечером 28 июля, поскольку уже тогда луна будет казаться полной. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: От слов к делу. Военные училища России.
5: Знание, честь и долг. Мальчишки всегда мечтали о море. А как же? Романтика. Огромные белые паруса, скрип деревянных бортов, могучие волны, девятый вал. Сегодня многое изменилось в профессии моряка. Вместо парусов – дизель, вместо горького привкуса соленой воды – запах металла и топлива. Риск сведен к минимуму, но романтика никуда не делась.
4: От слов к делу.
5: Все это очень похоже на историю Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Он тоже менялся неоднократно. Еще во второй половине 18 века училище размещалось на острове Котлин в здании итальянского дворца. В разное время тут служили адмиралы Ушаков и Синявин. Учились Крузенштерн, Лисянский и Головин. Прошло много лет. Кадетский корпус закрылся, но возродился в 1995 году. Сейчас он насчитывает более 500 воспитанников в возрасте от 10 до 17 лет. Они изучают морскую науку, занимаются грибным и парусным спортом, а раз в год проходят практику на настоящих военных кораблях. А это уж серьезно. Так что знаменитая шуточная фраза «Да ты волны не видел» к нашим героям не относится.
4: От слов к делу.
5: Знание, честь и долг.
4: Кронштадтский морской кадетский военный корпус.
6: Радио «Звезда».
7: Очень важные вопросы.
8: Слышала в новостях, что численность женщин среднего возраста к 2030 году сократится более чем на треть. А почему это происходит?
9: отвечает руководитель проекта «Демографическая платформа Российской Федерации» Сергей Чесноков.
10: Все так и есть, связано с общим демографическим кризисом и к той волне, которая идет еще от Великой Отечественной войны, волна из 90-х низкой рождаемости, да, но просто раньше потери населения, они перекрывались высокой рождаемостью, а сейчас рождаемости не хватает. И, соответственно, сейчас вот в ближайшее время это кризис, но только не только женщин, но и мужчин будет тоже очень мало. Повлиять на этот процесс уже невозможно, потому что они уже родились, сейчас они просто, эти женщины, они вступают в определенный возраст, да. Повлиять можно на то, чтобы рождаемость перемещалась из более позднего возраста, 30-39 лет, на более ранний возраст, 20-29 лет. И тогда будет увеличиваться рождаемость за счет вот этого возраста, ну и также за счет последующего возраста, 40 лет. И главное, надо изменить отношение к женщине, то есть к ее репродуктивному здоровью и к беременным женщинам. То есть нужно поменять отношение к беременным. Да, женщин становится меньше, но это означает, что государство должно тратить внимание, сил, забот, ресурсов больше на каждую женщину.
7: Очень важные вопросы.
11: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
12: Брить или не брить? Вот в чем вопрос.
13: А, лень возиться. Отращиваю бороду.
14: У нашего бухгалтера язык такой. Скажет, как отрежет.
11: Вот это вещь!
15: Острый предмет для бритья известен еще с доисторических времен. Свидетельство тому – наскальное изображение безбородых мужчин. Веками лезвие было главным инструментом бродобреев, а еще – коварным оружием. Бритва. Раковины моллюсков, заостренные камни и зубы акулы. Древним мужчинам было из чего выбирать. Но вряд ли процесс бритья доставлял удовольствие. Подручными инструментами волосы не столько отрезали, сколько отрывали. К примеру, зуб морской хищницы со множеством зазубрин – идеальная пила. А попробуй таким приспособлением срезать недельную щетину. В древних цивилизациях для бритья использовались бронзовые пластины. В египетских гробницах археологи находили экземпляры округлой формы. Некоторые имели цельнолитые или деревянные ручки. Таким бритвам около 6000 лет. А вот римские цирюльники своих клиентов брили новоцилом. Название как у лекарства, а внешне – кастет. Рукоятка находится позади лезвия и часто украшена орнаментом. Такие инструменты изготавливали из бронзы, железа и даже меди. Бритье превращалось в длительную пытку с порезами. Зато в цирюльнях римляне успевали обсудить новости и прекрасных матрон.
11: Вот это вещь!
15: Качество бритья значительно изменилось в 18 веке с появлением в английском Шеффилде стальной бритвы. Узкие лезвия было легче затачивать, а еще они без труда складывались в рукоять. За остроту бритву назвали опасной. В руках уличных бандитов она стала коварным оружием. В начале 20 века темпераментные мексиканцы выясняли отношения с применением чаветас, ножа с коротким кривым лезвием. В Италии крестные отцы оставляли на лицах врагов памятные шрамы, а в Соединенных Штатах чернокожие гангстеры создали отдельное боевое искусство. После гражданской войны ношение холодного оружия было там под запретом, и ножи сменили опасные бритвы. Цирюльники всегда ассоциировались с темнокожим населением, поэтому складные лезвия вполне могли сойти за рабочий инструмент. В 1901 году американский бизнесмен Кинг Жилет изобрел безопасную бритву с тонкими сменными лезвиями. Они убирались в станок, и порезаться ими было практически невозможно. Это преимущество оценили военные во время Первой мировой войны. Надевать противогаз на небритое лицо бессмысленно, поэтому армия США сделала крупный заказ на безопасные бритвы для солдат. А в 1930-м, когда предприниматель Джейкоб Шик создал электрическую бритву, процесс стал почти 100% безопасным. Принцип простой. Волоски попадают в металлическую крышку-сетку и срезаются лезвием. Так началась эра гладких мужских подбородков без порезов и раздражения на коже.
11: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
6: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-правительство, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в нас.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Доброе утро. Общественная палата России предложила оборудовать в чистых зонах аэропортов специальные пространства для семей с детьми, заявил председатель комиссии по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его мнению, комнаты матери и ребенка необходимо размещать не только в зонах регистрации, но и за предполетным контролем. Эксперт подчеркнул, что при многочасовых задержках рейсов родителям приходится находиться с детьми в общих залах ожидания, где отсутствуют необходимые условия. Наличие соответствующих указателей позволит родителям точно знать, где они могут комфортно расположиться с детьми в ожидании вылета. Ранее в общественной палате предложили обеспечивать семьи с детьми приоритетный выход из самолета. Кроме того, наряду с багажными тележками необходимо внедрить детские коляски-трости, чтобы облегчить передвижение семей с детьми. За первое полугодие текущего года из России выдворено 43 700 иностранцев в 59 государств, сообщили в Федеральной службе судебных приставов в газете «Ведомости». По подсчетам газеты, этот показатель на 65,5% больше аналогичного периода прошлого года. Так, в ФССП уточнили, что в первом полугодии прошлого года из России было выдворено больше 26 000 иностранных граждан и лиц без гражданства. Напомню, 24 июля Совет Федерации одобрил закон об увеличении в два раза перечня правонарушений, за которые предусмотрено выдворение иностранцев. Гражданин России по закону может иметь два заграничных паспорта. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного МВД Владимир Васенин.
2: Есть несколько особенностей. Первое. Если у вас на руках находится заграничный паспорт так называемого пятилетнего образца, то второй паспорт вы можете получить только в период действия паспорта. И второй паспорт выдается обязательно только с биометрическими данными. Ну, соответственно, наоборот. Это прежде всего удобно для оформления нескольких виз, частых поездок, либо рабочих командировок. Поэтому жители Москвы такой услугой пользуются, к нам обращаются, мы выдаем вам действительно два заграничных паспорта.
1: Васенин также рассказал, что фотография российского паспорта в телефоне полезна, может помочь в некоторых ситуациях, но заменить бумажный вариант основного документа она не может, поскольку не имеет юридического значения. Турция направила в Эстонию 5 истребителей F-16 и 76 человек личного состава из 181-й истребительной эскадрильи для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Как сообщает турецкая газета «Хюриет», контингент будет нести службу с августа по ноябрь. Военнослужащие будут круглосуточно дежурить, чтобы реагировать на возможные нарушения воздушного пространства над Балтийским регионом. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, на что способен модернизированный самолет Як-130, в каких видах искусства проявил себя Михаил Лермонтов, как выглядели первые кинотеатры. На Иркутском авиационном заводе представили опытный образец модернизированного самолета Як-130М. С новинкой ознакомился Владимир Путин. Фактически у конструкторов получился полноценный легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника. Какие задачи он способен выполнять и на какие цели рассчитан, объясняет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
5: Як-130 позиционировался как учебно-боевой самолет, однако его возможности применять высокоточное оружие были ограничены. Это связано с отсутствием радиолокационной станции и системы оптической лазерной, которая бы помогала выполнять целенаведение. Были выполнены доработки, позволившие использовать широкую номенклатуру авиационных средств поражения, включая высокоточное вооружение воздух-воздух. Можно представить себе такой сценарий использования Як-130М, когда он будет выполнять задачи по перехвату тяжелых дронов. Те системы обнаружения целей, которые есть на борту Як-130М, позволяют обнаружить цель и навести на нее управляемое вооружение. Именно поэтому есть возможность, благодаря сочетанию относительно невысокой стоимости самого самолета, при условии применения недорогих ракет воздух-воздух, создать эффективную защиту против тяжелых дронов, повысить количество поражаемых воздушных целей.
7: Первые испытания самолета Як-130М состоялись в июне этого года. Полет прошел на высоте до 2000 метров и скорости до 600 км в час. Он продолжался около 50 минут.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Сегодня день памяти Михаила Лермонтова. Поэт погиб 185 лет назад на дуэли. Максим Петренко погрузился в творчество Михаила Юрьевича, причем не только литературное. Узнал про характер и источники вдохновения писателя, а также обстоятельства того рокового июльского дня 1841 года.
8: Лермонтов родился в Москве в доме, что когда-то стоял напротив площади Красных Ворот. Сейчас на этом месте сталинская высотка, а на фасаде мемориальная доска. Здесь находился дом, где появился на свет великий русский поэт. Однако воспитывался маленький Михаил в Пензенской губернии у бабушки. Елизавета Арсеньева на домашнее образование внука денег не жалела. История, иностранные языки, этикет, фехтование, верховая езда и математика. Даже на портрете в трехлетнем возрасте Лермонтов не с игрушками в руках, а с научными инструментами. Продолжает замдиректора по научной работе Государственного музея-заповедника Михаила Юрьевича Лермонтова в Пятигорске Елена Кривецкая.
9: Большинство знают Лермонтова только как поэта. Но помимо этого Лермонтов еще и великолепно рисовал. До нас дошли его и карандашные рисунки, и акварельные рисунки. В Пятигорске хранится подлинная картина Лермонтова «Вид на Крестовую гору».
8: Всегда много обсуждают характер Михаила Юрьевича. Высокий интеллект и своеобразное чувство юмора. Бытует мнение, что он порой был едким в разговорах. Однако сохранившиеся воспоминания современников говорят о Лермонтове как о человеке чутком, отзывчивом и внимательном. Это же отражают и его произведения. Его литература затрагивает огромный спектр чувств и тем, и природа, и история, и психология мужчины и женщины, что видим в поэмах «Демон», «Тамара», «Мцыри» и в прозе «Герой нашего времени». Везде и всюду он мог найти вдохновение. А огромным источником в этом плане был Кавказ. Еще в детстве Лермонтов приезжал туда с бабушкой на воды, а потом будут две ссылки. После стихотворения «Смерть поэта», в котором он выразил свое отношение к Пушкину, и из-за участия в дуэли с сыном французского посла. О том этапе творчества президент Государственного Лермонтовского музея-заповедника Тарханы Тамара Мельникова.
10: Он восхищался природой, самими кавказскими народами, их мужеством, их одеждой, их фольклором. Поэтому поэмы и стихотворения были так нам понятны и до сих пор являются единственным образцом вот понимания Кавказа вообще и кавказского населения.
8: От военной службы Лермонтов не прятался, участвовал в боях, но даже в произведениях на тему войны он остается человеком, который с уважением относится к врагам и задается вопросом о смыслах страшной борьбы. Роковая дуэль Лермонтова с Николаем Мартыновым обросла домыслами по одной причине. Такие поединки были запрещены, и информация о них скрывалась, чтобы не выдавать участников, отмечает Елена Кривецкая.
9: Пошел обратный процесс. Люди, которые хоть каким-то образом были причастны к этому делу или были знакомы с Лермонтовым, знали какие-то обстоятельства его жизни здесь, в Пятигорске, в последние дни перед гибелью, они начали, наверное, пользоваться этой славой, что вот я там тоже был, вот я видел, вот никто не знает, как правильно, а я вот вам расскажу.
8: Отсюда и всевозможные версии, вплоть до убийства. Официальное же лермонтовское сообщество придерживается мнения, что к дуэли привела ссора Лермонтова и Мартынова, бывшего приятеля. Но никто до конца и не думал, что все это обернется такими последствиями. Даже ехали на дуэль без доктора, как на обычную конную прогулку. Однако случится то, что случилось. Поэта не станет в очень молодом возрасте, в 26 лет. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
7: Власти намерены модернизировать под кинозалы учреждения культуры в малых населенных пунктах. Это позволит запустить постоянную киноафишу и сделать кино доступным для местных жителей, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Ее слова приводит ТАСС. Анна Елисеева, в свою очередь, узнала, как выглядели кинотеатры 100 лет назад, что там показывали и почему именно попкорн стал главным спутником зрелищ.
11: Известно, что первый в мире кинопоказ состоялся 22 марта 1895 года в Париже. Минутный фильм «Братьев Люмьер. Выход рабочих с фабрики» вызвал у зрителей огромный восторг. О братьях стали говорить и писать, но кино, появившееся в Европе, популярным стало в Америке. И во многом благодаря кинотеатрам. Идея принадлежит предпринимателям из Питтсбурга Гарри Дэвису и Джону Харрису. В 1905 году они переделали магазин под кинозал. За вход брали 5 центов или никель, откуда название «Никелодеон». Вторая часть «Одеон» с древнегреческого переводится как «театр». Фильм показывался в нескольких арендованных залах, и массовый прокат вкупе с дешевыми билетами быстро начал приносить плоды. Зрители валом шли на немое кино, при том, что программа была короткой, а площадь кинозала весьма скромной, рассказывает историк, писатель Александр Васькин.
12: Зал был совсем небольшой. Представьте себе бывший магазин. Некоторые приносили даже стулья с собой. Сидели не только на стульях, но и на простых деревянных скамейках. Простынь была главным экраном. Нанимали топера, который исполнял музыку. Тот, кто показывал эти фильмы, киномеханик, он мог комментировать то, что происходит на экране. Фильмы были небольшие, 20 минут, а самый большой – час.
11: Популярность нового вида развлечений росла по всему миру. В 1910 году в Париже открылся гигантский по тем временам кинозал на 5000 мест. Причем стулья располагались таким образом, чтобы зрители не мешали друг другу. А к середине века в США появился новый формат кинопоказа под открытым небом. Зрители смотрели кино, не выходя из своих автомобилей. Картинка выводилась на огромный экран, а звук – через радиоприемник на специально выданные стереосистемы. В автокинотеатры приезжали в основном влюбленные пары, поэтому прокатчики выбирали менее притязательные по смыслу, но более зрелищные фильмы, отмечает киновед, историк кино Александр Шпагин.
13: Американцы скупали фантастику со всех концов света, в том числе и нашу. Где-то уже в 90-е. Вот у нас купили «Планету Бурь», «Безмолвную звезду» и «Небо зовет», «Мечте навстречу». Но дальше переделали как хотели и, наверное, закрывали глаза.
11: Главной закуской под кино многие зрители назовут попкорн. Впрочем, в кинотеатрах это лакомство появилось не сразу. Год его рождения – 1885. Американский кондитер Чарльз Критерс бросил зерна в машину для обжарки орехов и получил воздушную кукурузу. Так появился аппарат по изготовлению попкорна. Его водрузили на телегу и начали возить по оживленным местам, включая площадки у кинотеатров. Но в кинозалы попкорн попал только в 30-е, рассказывает Александр Васькин.
12: Все это началось в эпоху Великой депрессии, когда кинотеатрам необходимо было заполнять залы. И многие зарабатывали даже не на показе фильмов, а на продаже попкорна. Это очень дешевый продукт. Во время просмотра еще одно важное обстоятельство – попкорн едят руками. Это такое демократическое блюдо.
11: В нашей стране первый фильм показали в 1896 году в Петербурге. Прибытие поезда «Братьев Люмьер» досмотрели не все. Слишком реалистично выглядел на экране паровоз. Первые кинотеатры назывались у нас электротеатрами, а первыми отечественными картинами стали экранизации русской классики и исторических событий. Это «Понизовая вольница», «Идиот» и «Смерть Иоанна Грозного». Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, какую роль в истории флота сыграл адмирал Сергей Горшков, с чем связано снижение уловов рыбы на Камчатке, когда лингвисты не согласны с изменением литературных норм.
6: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. В Ростове-на-Дону прокуратура организовала горячую линию для оказания правовой помощи жертвам украинской воздушной атаки. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что 2 человека погибли, еще 5 получили ранения. 2 пострадавших, в том числе подросток, находятся в тяжелом состоянии. Утечка аммиака произошла в Днепропетровске, пишут местные журналисты. На одном из предприятий поврежден трубопровод. В сети ранее жаловались, что в городе стоит сильный запах аммиака. На улице нечем дышать. В городе незадолго до этого звучали взрывы. Собрать первоклассников в школу в Москве обойдется почти в 25 тысяч рублей. Полный комплект для будущего школьника за 2 года подорожал на 5%, посчитали специалисты агентства «Москва». В набор входит классическая одежда для мальчиков и девочек, форма для физкультуры, обувь для зала и улицы, а также ранец и стандартный список канцелярии, ручки, тетради и дневник. При 5-дневной рабочей неделе в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней. Такие данные содержатся в проекте производственного календаря, подготовленного Министерством труда, пишет РИА Новости. При этом там уточняют, что документ носит предварительный характер и будет окончательно утвержден осенью. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
6: Премьера на радио «Звезда».
14: Как вас звать, величать-то?
15: Не царское это имя!
16: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
15: Не царское это имя!
16: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, а еще великий реформатор и монарх, переживший 5 покушений и не переживший 6-е. Все это про Александра II Освободителя.
3: За что же русского государя так называли?
4: 19 февраля 1861 года. Дата, вошедшая в историю благодаря Александру II. В этот день он подписал манифест, который освобождал крестьян от крепостной зависимости. И пусть полноценную свободу они получили сильно позже, но этот первый шаг в России ждали не одно десятилетие. Кстати, освободителем русского императора нарекли не только свои подданные. В Болгарии государю присвоили точно такое же прозвище, но повод был другой. По итогам русско-турецкой войны болгары впервые за 500 лет получили свободу от османского ига. С тех пор Александра II там непременно именуют освободителем.
3: Не царское это имя. История одного

0: Страшно представить, каким мог стать рацион современного человека, если бы не войны. Вот, скажем, Тимур, он же Тамерлан. Да, этот мудрый, но беспощадный к врагам хозяин Средней Азии оставил свой след и на кухне. На нашей с вами кухне. Плов. Его рецепт появился за много веков до рождения Тамерлана. Да и как иначе? Возможно ли представить Азию без риса? Но, как считается, именно рост империи Тимура, а точнее его многочисленные военные походы, помогли плову завоевать мир. Мясо, масло, лук, морковь, рис, пряности, вода, казан, огонь и талант. Вот все, что нужно для этого блюда. Вкусно, сытно, а главное, легко готовить сразу на несколько десятков человек. Прекрасный выбор для армии. Что такое плов, сказать трудно. Рис, как ни странно, ингредиент необязательный. Его могут заменить и пшеница, и горох. Баранина тоже. Подойдут и говядина, и птица. В Кашмире, кажется, пошли дальше всех. Там плов хотя и готовят из риса, но в его основе фрукты и орехи. Плов больше, чем еда. В нем особенный темперамент и мудрость поколений. Плов – это дух. Дух Востока.
1: Всемирная энциклопедия еды.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Лермонтов. Жизнь и смерть поэта. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Житель Хабаровска задержан по подозрению в государственной измене за передачу данных разведки Новой Зеландии, сообщили в ФСБ. 55-летний мужчина самостоятельно связался с представителями службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс «Пять глаз», в котором также состоят США, Великобритания, Канада и Австралия. Фигурант из корыстных побуждений передал им сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Возбуждено уголовное дело, мужчина арестован. Более 500 детей погибло от агрессивных действий Киева с 2014 года. Более 2000 пострадало. Их число продолжает расти из-за новых обстрелов, рассказала в интервью ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
2: Жертвами киевского режима становятся дети не только Донбасса, но и приграничных территорий. Всего по общим подсчетам пострадало более 2000 детей. Следственный комитет России возбудил более 10700 уголовных дел. Мы с коллегами из СК очень плотно работаем над расследованием преступлений в отношении детей страны киевского режима. И сегодня вынесено более 70 пожизненных приговоров в отношении боевиков киевского режима.
1: Ранее Кузнецова рассказала, что детонация установленных ВСУ на приграничных территориях мин привела к гибели более 50 украинских детей. Более 120 получили ранения. Норвегия последовательно присоединяется к вводимым Евросоюзом санкциям, заявил посол России в Осло Николай Корчунов. Он назвал все ограничения нелегитимными. В ответ профильными российскими ведомствами предпринимаются соответствующие контрсанкционные меры, добавил посол. Какими будут ответные санкции, он не уточнил. Напомню, Норвегия 14 июля утвердила новый пакет санкций против России, который соответствует 20-му пакету антироссийских мер Евросоюза. Норвежские власти включили в санкционный список 46 лиц, а также 80 организаций и 46 судов теневого флота. Конкурсные списки на поступление в российские вузы опубликуют сегодня. В этом году на бесплатное обучение смогут поступить более 620 тысяч человек. Абитуриенты с льготами, победители олимпиад и целевики должны подать согласие на зачисление до 1 августа. Для основного конкурса крайний срок 5 августа. Важное изменение этого года – именно согласие, а не оригинал аттестата, теперь служит основанием для зачисления. Подать его можно только в один вуз и только на одно направление. Большая часть бюджетных мест – для будущих педагогов, врачей и инженеров. На региональные вузы приходится 73% бесплатного набора.
0: Автонавигатор.
1: Продолжаем интересоваться информацией на дорогах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Так, к этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой дороги. Время в пути полчаса. Затор на 30 минут на Калужском шоссе от поселка Красная Пахра до Солнечной улицы. Более 25 минут составит потеря времени на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. И свыше 20 минут можете потерять на пути на Ярославском шоссе от Олимпийского проспекта до улицы Егора Абакумова. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, о каком российском адмирале расскажут на выставке за рубежом. Почему улов на Камчатке побил антирекорд? Правда ли, что глагол «махаю» признали литературной нормой? Музей Победы при поддержке МИДа и Россотрудничества представит за рубежом выставку об адмирале Сергее Горшкове. Экспозиция с сегодняшнего дня будет доступна для посетителей консульского отдела посольства России в Польше. Позднее выставку увидят в Абхазии и Южной Осетии. Максим Петренко расскажет о пути создателя отечественного ракетно-ядерного флота. Как Горшков отличился в годы Великой Отечественной и какую главную задачу решил после войны.
2: Он с юношеских лет проявлял склонность к физике и математике, поступил в Ленинградский университет, но работа в порту во время учебы и общение с моряками сместили фокус его интересов на море. Физмат Сергей Горшков вскоре сменил на военно-морское училище. Служить начал на Черном море, позднее перешел на Тихоокеанский флот. Его первые боевые действия пришлись на 38-й. Горшков сражался против японских милитаристов у озера Хасан. Его эсминцы подвозили войска и технику к местам боев и вывозили раненых. Однако в том же году произошел эпизод, который мог стоить карьеры молодому офицеру. Только что построенный эсминец «Решительный» пострадал при переходе на буксире от гавани Владивосток в район испытаний, а руководил тем процессом Горшков, рассказывает член Ассоциации историков Союзного государства России и Белоруссии Александр Паныч.
3: Сила ветра достигнет 11 баллов, буксир лопается, эсминец несет в другую сторону. В результате решительный ударяется о скалу, его выбрасывает на пустынный берег, разламывает на части. Но ему повезло. О гибели этого эсминца лично Сталину докладывает командующий флотом Николай Георгиевич Кузнецов и отстаивает в глазах верховного перспективного офицера.
2: Великую Отечественную Сергей Георгиевич встретит на Черноморском флоте. Потом будет успешно командовать Азовской и Дунайской военными флотилиями, участвовать в битве за Кавказ. За вклад в освобождение Краснодарского края и Южной Украины Горшкову вручили ордена Кутузова первой степени и Красного Знамени. То, как он смело и решительно способен действовать, показал сентябрь 41 года. Оборону Одессы и высадку десанта у местного поселка Григорьевка приводит в пример сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Сементковский.
4: Противники, там и румынские войска, фактически могли бомбить всю Одессу. И в этот момент моряки высаживаются в тылу румын. Предрассветный час прямо с мощных кораблей, не было тогда каких-то прям специализированных десантных суден, такого не было. И сумели отбить, причем там десант навел страшную панику в штабе, позволило выиграть время и отбросить румын.
2: Карьера Горшкова после войны – это долгое служение на благо Родины. С 1951-го командующий Черноморским флотом, а через 5 лет и на практически 3 десятилетия уже в звании адмирала – главнокомандующий военно-морским флотом. Это время назовут «эрой Горшкова». При нем флот стал ракетно-ядерным, пополнялся судами нового типа – атомными подводными надводными ракетоносцами, самолетами стратегической авиации, вертолетами различного назначения. Продолжает Александр Паныч.
3: Флот вышел в мировой океан. Были организованы длительные боевые службы кораблей военно-морского флота в оперативно важных регионах. Эскадры действовали в Средиземном море, действовали в Атлантическом, Тихом, Индийском, ну, во всех ключевых океанских бассейнах.
2: Несмотря на то, что эру Горшкова порой критикуют за акценты на подводные лодки и недостаточное внимание к развитию авианосцев, главная задача того времени адмиралом была решена. С появлением ядерных ракетоносцев советский флот стал могучей океанской силой и механизмом сдерживания от любых необдуманных поступков различных стран. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Объем вылова рыбы на Камчатке сократился до минимума за последние 80 лет, передает агентство ТАСС. На данный момент рыбаки добыли лишь 23 тысячи тонн, что составляет менее 10% от прогнозируемого улова, сообщил член профильного комитета Совета Федерации Борис Невзоров. Подобная ситуация связана как с природными явлениями, так и с деятельностью человека, рассуждает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
5: А в этом году на Камчатке выпало огромное количество снега. На традиционных рыбалках, особенно для любительского рыболовства, на сегодняшний день вода стоит грязная. Рыбы в океане очень много. Сейчас вот люди ходят, наши туристы, там прям плещется лосось. Но лосось не идет в грязную воду, потому что горы до сих пор тают. В горах у нас сейчас лежит от 3 до 6 метров снега. И, возможно, где-нибудь в сентябре мы там ощутим какой-то толчок. Ну, например, Кижича. Вот на Кижич надеются. По любительской рыбалке и 5 лет назад, когда рыбы было очень много, рыбаки жаловались, что рыбы мало. Как так? Взяли 500 тысяч тонн, да, а человек на спиннинг поймать не может. Очень просто. Рыбаки перегораживали устья рек, не давали возможности зайти рыбе просто в реки. И вот теперь, естественно, она не отнерестилась. Ну, мы надеемся, конечно, что природа себя восстановит. На Камчатке такая есть особенность. У нас очень мало дорог. И поэтому даже браконьерам добраться до рек очень трудно. Потому что Камчатка вся пропитана реками. И будем надеяться, что природа сама как-то восстановит свои вот эти запасы лосося со временем.
1: На Камчатке ловят все виды тихоокеанских лососей, включая нерку, горбушу, кету и кижуч. Также там добывают пресноводные виды, например, хариус. В прибрежных водах Тихого океана ведется масштабный промысел палтуса, трески, камбалы и минтая.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Слово «махаю», ранее имевшее пометку «разговорное», обозначили в некоторых современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». По мнению лингвистов, это произошло потому, что оба варианта закрепились в повседневной речи. Ким Андреев решил разобраться, часто ли нормы русского языка идут вслед за разговорной речью. Какие слова все еще твердо стоят на своем и от чего это зависит?
6: Красивой плеткой он махает и песня.

0: русского языка, становится очевидно, подобное чередование согласных имеет исторические корни. «Пахать, но пашет», «колыхать, но колышет». И таких примеров в нашей речи десятки, если не сотни, говорит старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Оксана Грунченко.
1: «Полощу, полоскаю». «Полощу» – это форма с чередованием, а «полоскаю» не в смысле «буду ласкать», а в смысле «буду выполаскивать», удалять полосканием там остатки стирального порошка. «Полощу» – все еще единственная возможная норма. «Полоскаю» – нет.
0: От чего же это зависит, становится изначально неверный вариант произношения и написания новой нормой или же нет? В первую очередь лингвисты и составители словарей опираются на языковую практику. К примеру, привычная нам «фольга» до середины 20 века произносилась как «фольга». Но как только этот предмет, а вместе с ним и слово, получили широкое распространение, в словарях закрепили вариант «фольга». Примерно такой же путь проделал и «йогурт», продолжает Оксана Грунченко.
1: Пока массово производство йогурта не было налажено, вопрос ударения в этом слове особенно никого не волновал. То есть как заимствовали йогурт, все было хорошо. Но люди стали употреблять это слово чаще, смещается ударение к началу слова, йогурт, массовая речевая практика именно такова. Соответственно, изменилась норма.
0: Впрочем, есть слова в русском языке, которые не поддаются пересмотру, даже вопреки практике. Пожалуй, самый яркий пример – это кофе, который все еще сохраняет за собой предпочтительный мужской род. Хотя в устной речи можно регулярно услышать «горячее кофе». Такой избирательный подход ученые объясняют по-разному. Есть даже версия, что всему виной элитарность этого напитка в России, и для интеллигентных людей важно сохранить его мужской род. К примеру, чтобы не путать кофе с какао, которое уже давно имеет средний род. Но даже если словари закрепляют новую разговорную форму в качестве основной, с ней не всегда согласны сами лингвисты, рассуждает председатель филологического совета проекта «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.
2: И вот та самая знаменитая куркума, потому что до недавнего времени словари настаивали только на таком ударении, а куркума не допускалась. Теперь все иначе, теперь куркума допускается, более того, считается основным вариантом. Я по-прежнему говорю куркума. То есть я все-таки произношу слова с опорой на словарные рекомендации, даже если они не распространены в живой речи.
0: Все это лишний раз доказывает, что русский язык – это не строгая формула, а живой организм, способный и менять, и меняться. А значит, у человека непогруженного есть только один способ не ошибиться – заглянуть в словарь. Орфоэпический для верного произношения, орфографический для написания. Но не удивляйтесь, что и они иногда могут друг другу противоречить. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, какие задачи способен решать модернизированный самолет Як-130. Как ссылка на Кавказ повлияла на творчество Лермонтова? Откуда пошла традиция продавать попкорн в кинотеатрах?
3: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
5: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Сразу две спасательные операции проходят на Эльбрусе. Сотрудники МЧС пытаются эвакуировать с горы тела погибших альпинистов, сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС. За неделю на склонах из-за непогоды умерли 7 человек. Евросоюз по просьбе Италии и Греции не стал вводить санкции в отношении меха соболя из России. Эти страны являются его главными покупателями, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники. Российский соболь исторически высоко ценится модными домами Европы. Зумеры оказались самыми требовательными из поколений на рынке труда. В опросе платформы онлайн-рекрутинга в России выяснили, чем моложе соискатель, тем больше он хочет от работодателя. Молодежи от 18 до 24 лет важны кухни и зоны отдыха в офисе, удаленка и гибкий график. На этом настаивают почти все опрошенные молодые сотрудники. Покупать нарезанный арбуз опасно. Это сезонный риск для здоровья, предупреждают врачи. Если кожура повреждена, бактерии сразу попадают в мякоть и начинают размножаться, особенно в тепле. Через такой арбуз можно заразиться кишечной палочкой и сальмонеллой. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
3: Вообще сбрасывали
2: батист. Отравился Америка.
3: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляс продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Карфаген должен быть разрушен!
6: Этой фразой древнеримский политик Марк Порций Катон заканчивал любую свою речь в Сенате. Причем неважно, на какую тему выступал. Город римляне в итоге разрушат в 146 году до нашей эры. При этом есть теория, что победители вдобавок засыпали весь Карфаген солью, чтобы и земля там на долгие годы вперед была безжизненной.
1: А вот и нет.
6: Свидетельств тому исследователи не обнаружили. В античных трудах об этом ни слова. Да, и если подумать, везти колоссальное количество соли, рассыпать ее на огромной территории, все это кажется излишней тратой сил и средств. А соль тогда была отнюдь не дешевым продуктом.
1: Исторические мифы и заблуждения.
6: Кстати, уже в наши дни энтузиасты прикинули, сколько бы Риму потребовалось соли, чтобы покрыть Карфаген. Попробуйте хотя бы это представить. 760 тысяч тонн.
7: Да, а откуда миф-то взялся?
6: Засеять земли врага солью – ритуал народов Ближнего Востока. Да и те бросали разве что горсточку. Жест был больше символическим. Видимо, кто-то по ошибке перенес этот обычай на древних римлян.
1: А вот и да.
8: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о самураях.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Слово «самурай» означает «служить». Главная роль самураев заключалась в служении господину. Они относились к особому военно-феодальному сословию, владели землями, собирали налоги и выполняли функции чиновников.
8: Факт второй.
10: Среди самураев были женщины. Их называли «оннобугэйся». Они с детства обучались боевым искусствам наравне с мужчинами, чтобы защищать дом во время нападений, но не служили и не воевали.
8: Факт третий.
10: В Испании живут потомки самураев с фамилией Хапон. Около 700 жителей города Кария-дель-Рио ведут род от самураев 17 века, прибывших с дипломатической миссией.
8: Факт четвертый.
10: Стать самураем мог не только японец. Самый известный пример – Ясуке, выходец из Африки, который служил влиятельному военному предводителю провинции Овари в 16 веке. Он получил статус самурая, собственное жилье и церемониальное оружие.
8: Факт пятый.
10: Знаменитая прическа Чонмаги, выбритый лоб и пучок волос на макушке, имела практическое значение. Такая форма позволяла шлему сидеть на голове плотнее и не скользить во время жаркого боя.
8: Дай пять. Пять удивительных фактов о самураях.
1: Дай
11: таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Сокровища ускоков.
12: В XVI веке Адриатика – место постоянных конфликтов. За торговое могущество тут спорят венецианцы и турки. А еще регулярные набеги совершают ускоки-пираты, бежавшие из захваченной османами Боснии. Во время одного из морских сражений предприимчивые ускоки захватят несколько вражеских кораблей с очень ценным грузом, найти который не могут до сих пор.
11: Цена вопроса.
12: На дворе 1579 год. В гавани приморского городка Ровень, сегодня это Хорватия, стоят венецианские и турецкие корабли со сказочными богатствами. Ларцы с украшениями, картины европейских мастеров, дорогие ткани из Азии. Неудивительно, Венеция тогда торговала со всем миром. При этом почти никакой охраны. Чем и воспользовались ускоки, захватившие корабли сразу после наступления сумерек. В их руках оказалось 24 судна, доверху груженных сокровищами.
11: Кладоискатели.
12: В погоне за ускоками венецианско-турецкая флотилия загнала противника в бухту острова Ист. Нападать решили с рассветом. Но на утро ни одного корабля на месте не обнаружили. Лишь лежащие на камнях расплющенные куски говядины. Свои корабли и часть добычи ускоки протащили через узкий в этом месте остров по подстилке из кусков свежего мяса. На другой стороне бухты они снова сели на свои корабли и спокойно отплыли. Но часть ценного груза они вынуждены были бросить в море. И по легенде эти сокровища по сей день покоятся на дне. Поэтому немало кладоискателей приезжают в летний сезон в этот район с аквалангами и надеждами. Ведь несметные богатства, рассыпанные ускоками в Адриатическом море, вот уже 3 с лишним века ждут своих новых владельцев.
11: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
13: Радиограмма.
14: В Сингапуре полицейских собак обучают сразу на 2 государственных языках. Собаки понимают не только китайские, но и английские команды. На китайском и английском выходят также большинство сингапурских газет и все официальные документы.
15: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
16: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
17: Снова по деревне дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Разведка Новой Зеландии пыталась получить информацию о военном сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщили в ФСБ. Иностранные разведчики вышли на связь с жителем Хабаровска. Через зарубежные почтовые сервисы и мессенджеры агент передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Мужчина инициативно установил контакт с представителями разведывательного альянса «Пять глаз». В него входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Пропускная способность КПП в Нарве с эстонской стороны недостаточна для обеспечения въезда в Россию всех желающих. Об этом заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди в Таллине, отвечают рекомендации воздержаться от поездок в Россию, сказал дипломат. Напомню, с середины июня погранпункт Нарва-1, прежде работавший с 7 утра до 23 часов, начал закрываться в 7 вечера. Эстонские власти объяснили это стремлением перераспределить нагрузку на пограничников, указывает РИА Новости. Земле не угрожает гибель в сверхмассивной черной дыре в ядре нашей галактики, поскольку она притягивает к себе вещество из небольшой области вокруг себя. Об этом рассказал ТАСС заведующий лабораторией экспериментальной астрофизики Института космических исследований РАН Сергей Сазонов.
2: Черная дыра гравитационно влияет только на очень маленькую область вокруг себя. А дальше там уже гораздо больше массы набирается за счет просто звезд, которые есть вот везде в нашей галактике. Их там больше вот уже в большем объеме, чем масса этой черной дыры. Поэтому вот мы, например, с вами эту черную дыру вообще не чувствуем. Мы находимся от нее на расстоянии 25 тысяч световых лет. И как бы можно не бояться, нас в нее никогда не засосет.
1: Напомню, в июне космический телескоп Джеймса Уэбба измерил массу спящей сверхмассивной черной дыры в галактике М138. Объект находится на расстоянии 10 миллиардов световых лет, а его масса в 6 миллиардов раз превышает массу Земли. МВД составила план действий для россиян, пострадавших от рук мошенников. Если жертва уже перевела деньги или раскрыла личные данные, нужно как можно скорее заблокировать банковскую карту, сменить пароли к приложениям и электронной почте, приводит РИА Новости выдержку из плана. В МВД также советуют позвонить в банк и обратиться в полицию. В министерстве напомнили, что злоумышленники по телефону представляются представителями правоохранительных органов или техподдержки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Лермонтов. Жизнь и смерть поэта. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, на что способен модернизированный самолет Як-130, в каких видах искусства проявил себя Михаил Лермонтов, как выглядели первые кинотеатры. На Иркутском авиационном заводе представили опытный образец модернизированного самолета Як-130М. С новинкой ознакомился Владимир Путин. Фактически у конструкторов получился полноценный легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника. Какие задачи он способен выполнять и на какие цели рассчитан, объясняет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
5: Як-130 позиционировался как учебно-боевой самолет, однако его возможности применять высокоточное оружие были ограничены. Это связано с отсутствием радиолокационной станции и системы оптической лазерной, которая бы помогала выполнять цели наведения. Были выполнены доработки, позволившие использовать широкую номенклатуру авиационных средств поражения, включая высокоточные вооружения воздух-воздух, Можно представить себе такой сценарий использования Як-130М, когда он будет выполнять задачи по перехвату тяжелых дронов. Те системы обнаружения целей, которые есть на борту Як-130М, позволяют обнаружить цель и навести на нее управляемое вооружение. Именно поэтому есть возможность, благодаря сочетанию относительно невысокой стоимости самого самолета, при условии применения недорогих ракет воздух-воздух, создать эффективную защиту против тяжелых дронов, повысить количество поражаемых воздушных целей.
4: Первые испытания самолета Як-130М состоялись в июне этого года. Полет прошел на высоте до 2000 метров и скорости до 600 км в час. Он продолжался около 50 минут.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Сегодня день памяти Михаила Лермонтова. Поэт погиб 185 лет назад на дуэли. Максим Петренко погрузился в творчество Михаила Юрьевича, причем не только литературное. Узнал про характер и источники вдохновения писателя, а также обстоятельства того рокового июльского дня 1841 года.
1: Лермонтов родился в Москве в доме, что когда-то стоял напротив площади Красных Ворот. Сейчас на этом месте сталинская высотка, а на фасаде мемориальная доска. Здесь находился дом, где появился на свет великий русский поэт. Однако воспитывался маленький Михаил в Пензенской губернии у бабушки. Елизавета Арсеньева на домашнее образование внука денег не жалела. История, иностранные языки, этикет, фехтование, верховая езда и математика. Даже на портрете в трехлетнем возрасте Лермонтов не с игрушками в руках, а с научными инструментами. Продолжает замдиректора по научной работе Государственного музея-заповедника Михаила Юрьевича Лермонтова в Пятигорске Елена Кривецкая.
6: Большинство знают Лермонтова только как поэта. Но помимо этого Лермонтов еще и великолепно рисовал. До нас дошли его и карандашные рисунки, акварельные рисунки. В Пятигорске хранится подлинная картина Лермонтова «Вид на Крестовую гору».
1: Всегда много обсуждают характер Михаила Юрьевича. Высокий интеллект и своеобразное чувство юмора. Бытует мнение, что он порой был едким в разговорах. Однако сохранившиеся воспоминания современников говорят о Лермонтове как о человеке чутком, отзывчивом и внимательном. Это же отражают и его произведения. Его литература затрагивает огромный спектр чувств и тем, и природа, и история, и психология мужчины и женщины, что видим в поэмах «Демон», «Тамара», «Мцыри» и в прозе «Герой нашего времени». Везде и всюду он мог найти вдохновение, а огромным источником в этом плане был Кавказ. Еще в детстве Лермонтов приезжал туда с бабушкой на воды, а потом будут две ссылки. После стихотворения «Смерть поэта», в котором он выразил свое отношение к Пушкину, и из-за участия в дуэли с сыном французского посла. О том этапе творчества президент Государственного Лермонтовского музея-заповедника Тарханы Тамара Мельникова.
7: Он восхищался природой, самими кавказскими народами, их мужеством, их одеждой, их фольклором. Поэтому поэмы и стихотворения были так нам понятны и до сих пор являются единственным образцом вот понимания Кавказа вообще и кавказского населения.
1: От военной службы Лермонтов не прятался, участвовал в боях, но даже в произведениях на тему войны он остается человеком, который с уважением относится к врагам и задается вопросом о смыслах страшной борьбы. Роковая дуэль Лермонтова с Николаем Мартыновым обросла домыслами по одной причине. Такие поединки были запрещены, и информация о них скрывалась, чтобы не выдавать участников, отмечает Елена Кривецкая.
6: Пошел обратный процесс. Люди, которые хоть каким-то образом были причастны к этому делу или были знакомы с Лермонтовым, знали какие-то обстоятельства его жизни здесь, в Пятигорске, в последние дни перед гибелью, они начали, наверное, пользоваться этой славой, что вот я там тоже был, вот я видел, вот никто не знает, как правильно, а я вот вам расскажу.
1: Отсюда и всевозможные версии, вплоть до убийства. Официальное же лермонтовское сообщество придерживается мнения, что к дуэли привела ссора Лермонтова и Мартынова, бывшего приятеля. Но никто до конца и не думал, что все это обернется такими последствиями. Даже ехали на дуэль без доктора, как на обычную конную прогулку. Однако случится то, что случилось. Поэта не станет в очень молодом возрасте, в 26 лет. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: Власти намерены модернизировать под кинозалы учреждения культуры в малых населенных пунктах. Это позволит запустить постоянную киноафишу и сделать кино доступным для местных жителей, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Ее слова приводит ТАСС. Анна Елисеева, в свою очередь, узнала, как выглядели кинотеатры 100 лет назад, что там показывали и почему именно попкорн стал главным спутником зрелищ.
8: Известно, что первый в мире кинопоказ состоялся 22 марта 1895 года в Париже. Минутный фильм «Братьев Люмьер. Выход рабочих с фабрики» вызвал у зрителей огромный восторг. О братьях стали говорить и писать, но кино, появившееся в Европе, популярным стало в Америке. И во многом благодаря кинотеатрам. Идея принадлежит предпринимателям из Питтсбурга Гарри Дэвису и Джону Харрису. В 1905 году они переделали магазин под кинозал. За вход брали 5 центов или никель, откуда название «Никелодеон». Вторая часть «Одеон» с древнегреческого переводится как «театр». Фильм показывался в нескольких арендованных залах, и массовый прокат вкупе с дешевыми билетами быстро начал приносить плоды. Зрители валом шли на немое кино, при том, что программа была короткой, а площадь кинозала весьма скромной, рассказывает историк, писатель Александр Васькин.
9: Зал был совсем небольшой. Ну, представьте себе бывший магазин. Некоторые приносили даже стулья с собой. Сидели не только на стульях, но и на простых деревянных скамейках. Простынь была главным экраном. Нанимали топера, который исполнял музыку. Тот, кто показывал эти фильмы, киномеханик, он мог комментировать то, что происходит на экране. Фильмы были небольшие, ну, 20 минут, а самый большой – час.
8: Популярность нового вида развлечений росла по всему миру. В 1910 году в Париже открылся гигантский по тем временам кинозал на 5000 мест. Причем стулья располагались таким образом, чтобы зрители не мешали друг другу. А к середине века в США появился новый формат кинопоказа под открытым небом. Зрители смотрели кино, не выходя из своих автомобилей. Картинка выводилась на огромный экран, а звук – через радиоприемник на специально выданные стереосистемы. В автокинотеатры приезжали в основном влюбленные пары, поэтому прокатчики выбирали менее притязательные по смыслу, но более зрелищные фильмы, отмечает киновед, историк кино Александр Шпагин.
10: Американцы скупали фантастику со всех концов света, в том числе и нашу. Где-то уже в 90-е. Вот у нас купили «Планету Бурь», «Безмолвную звезду» и «Небо зовет», «Мечте навстречу». Но дальше переделали как хотели и мы на это закрывали глаза.
8: Главной закуской под кино многие зрители назовут попкорн. Впрочем, в кинотеатрах это лакомство появилось не сразу. Год его рождения – 1885. Американский кондитер Чарльз Критерс бросил зерна в машину для обжарки орехов и получил воздушную кукурузу. Так появился аппарат по изготовлению попкорна. Его водрузили на телегу и начали возить по оживленным местам, включая площадки у кинотеатров. Но в кинозалы попкорн попал только в 30-е, рассказывает Александр Васькин.
9: Все это началось в эпоху Великой депрессии, когда кинотеатрам необходимо было заполнять залы. И многие зарабатывали даже не на показе фильмов, а на продаже попкорна. Это очень дешевый продукт. Во время просмотра еще одно важное обстоятельство – попкорн едят руками. Это такое демократическое блюдо.
8: В нашей стране первый фильм показали в 1896 году в Петербурге. Прибытие поезда «Братьев Люмьер» досмотрели не все. Слишком реалистично выглядел на экране паровоз. Первые кинотеатры назывались у нас электротеатрами, а первыми отечественными картинами стали экранизации русской классики и исторических событий. Это «Понизовая вольница», «Идиот» и «Смерть Иоанна Грозного». Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Сегодня ночью вооруженными силами России продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для украинских националистов. Об этом сообщает Министерство обороны. Так, в порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения. Мемориальная акция ко дню памяти детей жертв войны в Донбассе прошла в разбитом ВСУ Донецком дворце молодежи «Юность», передает ТАСС. Участники акции разместили на местах в зале 330 детских игрушек по числу детей, погибших в ДНР и ЛНР с 2014 года. Сегодня на официальных сайтах университетов и на госуслугах в суперсервисе «Поступление в ВУЗ онлайн» публикуются конкурсные списки поступающих. Именно они показывают, в каком ВУЗе и на какой позиции находится абитуриент и какие вообще есть шансы на поступление в тот или иной ВУЗ, пишет российская газета. 23 июля стал самым загруженным днем в истории авиации. По данным Flyradar, в этот день по всему миру было зафиксировано почти 154,5 тысячи коммерческих рейсов, что установило новый рекорд. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.

0: Берет. Мягкий, круглый, как правило, шерстяной головной убор, без полей и козырька. Нечто подобное носили некогда воины царя Филиппа II Македонского, то есть еще за 400 лет до нашей эры. Форма и содержание.
1: В эпоху Средневековья береты из шерсти были очень популярны в Ирландии. Позже береты нескольких разновидностей стали элементом национального костюма шотландских горцев. И все же массовое распространение беретов в армиях разных стран произошло в годы Первой мировой. В Британии только-только появились танковые войска. Однако находиться внутри боевой машины в жесткой фуражке с козырьком в крайне стесненных условиях было, ну, совсем уж затруднительно. Вот и подсмотрели англичане удобные головные уборы у своих союзников, французских альпийских стрелков. А ведь носили те бравые ребята именно береты. Так берет оказался сначала в танке, затем и в других спецподразделениях. В нашей стране первыми стали носить береты военнослужащие женщины. Произошло это в 1936 году. В качестве особой экипировки им выдавали головные уборы темно-синего цвета, а с началом Великой Отечественной войны – камуфляжные, в тон остальной армейской одежде. Многие из нас помнят знаменитую фотографию. Советская красавица-регулировщица в берете контролирует движение на улицах поверженного Берлина. Правда, к тому времени уставные береты вновь стали синими.
0: Берет.

0: Группа «Голубые береты» поет о легендарных головных уборах отечественных воздушно-десантных войск. Что ж, современный берет в армии России – это особый знак отличия и почета. В морской пехоте он черного цвета, зеленый у пограничников, а васильковые береты носит личный состав президентского полка.
1: Форма и содержание. Берет. История с географией. Кубанка.
2: Это не просто казачья шапка. Гордость. Статус. Часть культуры. Казак мог потерять кубанку только вместе с головой. Если казак погибал, то его шапку привозили с войны и клали на божницу к иконам в красный угол. За отворот кубанки прятали особо ценные бумаги, зашивали иконки и охранительные молитвы. Традиции.
1: История с географией. Кубанка.
2: Жители Карачаево-Черкесии всегда носили лохматые папахи, сшитые из шкуры барана. Во время Кавказских войн XIX века казаки переняли головной убор черкесов. Чем выше была папаха, тем выше статус ее владельца. Но помимо всадников, в войске были и пешие воины. А высокая шапка в походе, в разведке, в окопе – вещь весьма неудобная. Вот и стали пешие казаки шить себе укороченные папахи. И оказались они гораздо практичнее высоких.
1: История с географией.
2: С 1943 года кубанка стала официальным головным убором кубанского казачьего войска. Отсюда и название. А вообще, по цвету верха головного убора можно определить, к какому войску принадлежит его владелец. Красный – кубанскому, донскому, сибирскому, енисейскому или уральскому казачеству, синий – к терскому и оренбургскому, желтый – к забайкальскому, астраханскому, уссурийскому или иркутскому, зеленый – к амурскому казачеству, а черный – универсальный. Может использоваться всеми казачьими округами в условиях повседневного или полевого ношения. Такие казачьи дела.
1: Кубанка. История с географией.
3: Реклама.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Правительство направит ряду регионов дополнительное финансирование на строительство и ремонт медицинских учреждений, заявил сегодня на оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин. Глава Кабмина добавил, что ряд регионов уже в этом году получат опережающее финансирование на реализацию проектов.
2: В рамках его выполнения распределим дополнительно на текущий год порядка 4 миллиардов рублей, а всего на трехлетний период более 6 миллиардов. Чтобы построить многофункциональные больничные комплексы, онкологические диспансеры, родильные дома, хирургические отделения в 8 наших субъектах. Речь идет о Магаданской, Псковской, Ростовской, Челябинской областях, Мордовии, Кабардино-Балкарской республике, в Камчатском и в Красноярском краях.
1: Кроме того, по словам Михаила Мишустина, около 280 миллионов рублей будет направлено на восстановление 26 объектов здравоохранения, поврежденных в результате наводнения в Дагестане и Чечне. Десятки индонезийских общественников и политиков направили письма поддержки семьям погибших в Старобельске. «Мир за Донбасс! Вы не одни! Да здравствует Россия! Никогда не сдавайтесь! Вся жизнь еще впереди!» – написали участники акции. Передача этих посланий приурочена ко дню памяти детей жертв войны в Донбассе. Послания из Индонезии при поддержке администрации ЛНР в ближайшее время будут переданы семьям учащихся Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, погибших в результате атаки украинских боевиков 22 мая. Россияне, направляющиеся в Литву для публичных выступлений, будут обязаны подписывать декларацию с осуждением действий России на Украине. Об этом сообщил литовский МИД. Новое требование распространяется на граждан России, приезжающих в Литву для участия в мероприятиях в сферах образования, культуры и спорта. При отказе от подписи во въезде им будет отказано. В МИД Литвы подчеркнули, что мера призвана установить единые и прозрачные правила. В настоящее время министерство разрабатывает текст декларации, которая также будет распространяться на граждан Белоруссии. Дистанционные мошенники получают психологический контроль над жертвами и вовлекают их в преступления, в том числе теракты и диверсии от лица сотрудников госпорталов. Под предлогом проблем с учетной записью или предложения положений выплаты они получают данные карты, сообщили в МВД России. Кроме того, особую общественную опасность представляют многочисленные случаи вовлечения таких граждан в террористическую и диверсионную деятельность на территории Российской Федерации, подчеркнули в министерстве. И о погоде. Сегодня днем в столице ожидается переменная облачность, плюс 25-27 градусов, ветер западный умеренный, атмосферное давление в пределах нормы.
0: Автонавигатор.
1: И о ситуации на дорогах данной минуте. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени можно потерять на Ленинградском шоссе от Чашникова до Московского Малого Кольца. Время в пути составит 40 минут. 20 минут составит потеря времени на внутренней стороне Московской кольцевой от Рублево-Успенского шоссе до Строгино. Столько же времени рискуете потерять, простояв в пробке на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Шмитовского проезда до Ленинградского проспекта. И более четверти часа можете потерять на Горьковском шоссе от Кудиновского шоссе до поворота на Монино. До четверти часа, согласно последней информации, можно потерять пути на внешней стороне Московской кольцевой. Евгений Шматко, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Сегодня день памяти Михаила Юрьевича Лермонтова. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Лермонтов. Жизнь и смерть поэта. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
1: Область знаний.
3: Михаил Юрьевич Лермонтов, поэт, который, можно сказать, выхватил эстафетную палочку у Пушкина, который стал известен всей читающей России стихотворением «Смерть поэта», написанным, когда Пушкин еще умирал, был человеком весьма сложным, весьма противоречивым. Вообще, когда читаешь воспоминания о Лермонтове, складывается ощущение, что... как-то совершенно разного человека знали все эти люди, потому что одни говорят о том, что он был настоящим Печориным, что Печорина он списал с себя, что вот он такой подлец, издевался над всеми, желчный человек, очень острый на язык, а вообще люди для него игрушки. Другие же говорят о том, что это был очень тонко чувствующий, ранимый человек. И да, острый на язык, конечно, но все это была маска, которая призвана была защитить тонкую, ранимую душу. И, возможно, вот эта его уязвимость, ранимость была связана с весьма непростым детством. Да, как практически у всех классиков русской литературы, детство у него было весьма непростое. А дело в том, что мать Лермонтова была из богатой и родовитой дворянской семьи, а отец – отставной капитан, без особых денег, сосед. И мать выходит за соседа, возможно, впечатлившего ее какой-то своей романтической внешностью, романтическим характером, выходит вопреки воле матери и через несколько лет умирает. Умирает через 2,5 года после рождения ребенка Миши Лермонтова, не дожив до 22 лет. У Лермонтова осталось очень смутное воспоминание о матери, как о женщине, которая часто бывала в грустном настроении, плакала, что-то грустно играла на рояле. Ну, мы можем предположить, что у нее была депрессия. И отношения в семье не задались, потому что были они люди разные, тонко чувствующая, ранимая, романтически настроенная мать и отец, человек простой, любящий пообщаться, повеселиться. И, собственно, он начал поглядывать на других женщин. Не сошлись характерами родители. Возможно, именно поэтому, когда мать умирает, бабушка по материнской линии, бабушка, которая воспитает Мишу Лермонтова, запретила отцу видеть сына. И таким образом Лермонтов оказывается сиротой при живом отце. Бабушка заявляет, что Миша Лермонтов не получит наследство, если он будет общаться с отцом. Но, тем не менее, отец периодически приезжал, чтобы пообщаться с сыном, но каждый раз, когда становилось известно о его приезде, Лермонтова тут же пытались куда-то услать. Все эти приезды отца сопровождались скандалами, и, конечно, все это влияло на ребенка не лучшим образом. Лермонтов пишет стихи с ранних лет, и вот что бросается в глаза, когда мы читаем даже очень ранние его стихотворения.

0: опирается на юношеский максимализм, на юношескую остроту переживаний. В этом смысле одно из моих любимых стихотворений раннего Лермонтова – это стихотворение «Нищий». Две первые строфы – это строфы настоящего большого поэта. Третья строфа показывает, что перед нами 15-летний мальчик, который не может простить, что девушка его обманула.
1: Лермонтов. Жизнь и смерть поэта.
2: Область знаний.
0: Так вот, Лермонтов пишет стихи с ранних лет, но, тем не менее, одно стихотворение вводит его в круг первых поэтов России и делает его своеобразным наследником Пушкина. И это стихотворение под названием «Смерть поэта». Стихотворение было написано в те несколько дней, когда Пушкин страдал, тяжело умирал после дуэли с Жоржем Дантесом. О дуэли стало быстро известно всем. Лермонтов, судя по всему, узнал о дуэли от врача, который посещал Пушкина. И тогда же Лермонтов в одном порыве чувств пишет стихотворение, которое очень быстро расходится в списках в день смерти Пушкина. Это стихотворение переписывали, читали вслух. В общем, сила самиздата, выучивали наизусть. Опубликовано же стихотворение было только в 1852 году, и то сначала за границей. Первый вариант стихотворения, возможно, и не принес бы Лермонтову столько проблем, но чуть позже Лермонтов после смерти Пушкина дописывает последние 16 строк. И вот именно эти последние 16 строк и служат поводом для того, чтобы было заведено дело о непозволительных стихах. Давайте посмотрим на это стихотворение глазами Бенкендорфа, шефа жандармов, который пишет о нем Николаю Первому. Он пишет: «Вступление дерзкое, а конец – преступное вольнодумство». Между прочим, начало и не было столь дерзким, столь скандальным. Лермонтов снабжает стихотворение эпиграфом, взятым из французской трагедии «Отмщение, государь, отмщение». То есть он этим стихотворением обращается напрямую к Николаю Первому, говоря о том, что да, произошло страшное преступление, произошла страшная катастрофа, государь, вмешайся. Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Вот случилась страшная трагедия, государь, вмешайся. Ну, тем не менее, и Бенкендорф, и Николай Первый посчитали, что как бы не твое дело тут рассказывать, чем следует заниматься государю, но последние 16 строк были по-настоящему возмутительны. О чем идет речь в этих 16 строках? «А вы, надменные потомки, известные подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов». Это Лермонтов пишет о людях, которые окружали Николая Первого, о сливках общества. Что он им говорит? «Вы, жадную толпой стоящие у трона, свободы гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи. Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный суд, он ждет. Он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед». Ну и, в общем, вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Вот это уже было воспринято как откровенное вмешательство в государственные дела. И Николай Первый распорядился, что сначала нужно поэта осмотреть, вообще не сумасшедший ли он. Да, можно вспомнить Чацкого за примерно такие же слова, признанного сумасшедшим. Лермонтов арестован. Ну, кстати, содержится он очень мягко. Практически сразу же он переводится под домашний арест, а позднее его высылают на Кавказ. На Кавказ уже едет поэт Михаил Лермонтов, которого знает вся читающая Россия. Лермонтов прожил всего 27 лет, но за это время он успевает оставить впечатляющее количество стихотворений, которые действительно позволили заявить о нем как о продолжателе Пушкина. И самое главное, Лермонтов оставляет нам первый психологический роман –

0: это герой нашего времени. Это роман, устроенный весьма и весьма интересно. Он складывается как своеобразная мозаика, ведь он поделен на части, и в каждой части мы сталкиваемся с новой точкой зрения на главного героя. О нем рассказывают люди, которые знают его лучше, хуже. Сам Печорин рассказывает о себе. И из этой мозаики мы должны собрать образ героя.
1: Область знаний. «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Лермонтов. Жизнь и смерть поэта. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
1: Область знаний.
0: Несмотря на свое впечатляющее новаторство, герой нашего времени вызывал противоречивые отзывы. Некоторые были возмущены тем, что именно такой человек, как Печорин, с чего-то вдруг назван героем нашего времени. И одним из возмущавшихся был император Николай I, который полностью прочитал этот роман, писал о нем следующим образом. Что вторая часть совершенно отвратительна под стать моде, собственно, да, поэтому людям и нравится, а потому что у людей дурные вкусы. Оказывается, Николай I до последнего надеялся, что капитан Максим Максимыч и есть герой нашего времени, и считал, что Лермонтов просто не способен изобразить такой благородный и простой характер, как характер капитана, поэтому изобразил то, что вызывает отвращение даже в жизни. Ну, наверное, Максим Максимыч с его привычкой поминоваться, не рассуждать, с его образом вот такого доброго, простого и честного вояки, был более хорошим подданным для Николая I, человека исключительно военного, любящего военную дисциплину, чем Печорин, которого носит постоянно непонятно куда и совершает он непонятно что, и привычки повиноваться у него, ну, точно нет. Лермонтов, так же, как и его литературный кумир, Пушкин, погибает на дуэли, это еще одна вечно печальная дуэль в истории русской литературы. Погибает он настолько рано, что не все успели понять, кто был рядом с ними. Поэтому, можно сказать, складывается определенный миф вокруг Михаила Юрьевича Лермонтова, потому что, ну, во-первых, о нем сохранилось не так много источников, а во-вторых, не все соглашались видеть в человеке, который часто их по жизни бесил, действительно великого поэта. Интересно, что когда мы сопоставляем дуэль Пушкина с Дантесом и дуэль Лермонтова с Мартыновым, то это совершенно разные дуэли. Дуэль Пушкина виделась страшной необходимостью. Это был назревший болезненный нарыв. В то время как в дуэль Лермонтова с Мартыновым никто не верил. Мы должны сказать несколько слов об этой дуэли, потому что вокруг нее сложилось очень много сплетен. А дело в том, что Лермонтов был давно знаком со своим убийцей Мартыновым. Они учились вместе в школе гвардейских подпрапорщиков. И да, Лермонтов очень часто подшучивал над Мартыновым, но, в общем, Мартынов в долгу тоже не оставался. К несчастью Мартынова, он тоже писал стихи. Но, к сожалению, не обладал таким талантом. И Лермонтову было очень удобно его пародировать. Люди, знавшие Мартынова, говорят о том, что он был человеком, любившим покрасоваться, и какие-то его черты Лермонтов использовал при создании образа Грушницкого в романе «Герой нашего времени». И что происходит? Лермонтов с Мартыновым оказываются в Пятигорске, где Мартынов красуется в черкеске, носит с собой кинжал, хотя в этом нет никакой необходимости. И Лермонтов начинает смеяться над Мартыновым в присутствии их общих знакомых по поводу такого большого кинжала. Ну и в какой-то момент Мартынов выходит из себя и говорит, что не позволит делать из себя посмешище, тем более в присутствии женщин. На что Лермонтов говорит, что в любой момент готов удовлетворить его желание. В общем, это было официальной в то время формулой, ответом на дуэль, потому что, конечно, дуэли были запрещены, говорить об этом открыто было нельзя. При этом никто до последнего не верил, что Лермонтов с Мартыновым по-настоящему будут стреляться, потому что, они знают друг друга много лет, они постоянно прикалываются друг над другом. Чем эта выходка отличается от всех предыдущих? Да, в общем-то, ничем. Да, были некоторые версии, выдвигались исследователями, основывались на некоторых мемуарных свидетельствах о том, что якобы у Лермонтова были какие-то отношения с сестрой Мартынова, но все это не подтвердилось.
6: Лермонтов. Жизнь и смерть поэта.
5: Область знаний.
0: Секунданты именно поэтому не пытались помирить дуэлянтов, хотя должны были обязательно это сделать даже несколько раз. Они до последнего были уверены, что оба выстрелят в воздух, потому что отказаться от дуэли было трусостью, при этом можно было выстрелить в воздух, дуэль состоялась, все молодцы. Все были уверены, что после дуэли Лермонтов с Мартыновым поедут пить. Именно поэтому не взяли медиков, не взяли экипажи, которые должны были увести тело в случае смертельного исхода. Еще одной интересной деталью этой дуэли, еще одним обстоятельством, которое сказалось трагически на исходе дуэли, является количество зрителей. На дуэли порой приходили знакомые дуэлянтов, это вот было такое кровавое развлечение. И, судя по всему, зрителей на этой дуэли было достаточно много. Мы не знаем сколько, но они были. Вероятно, это повлияло на желание Мартынова стрелять. Вообще, стрелять Лермонтов и Мартынов должны были на счет между 2 и 3. Мартынов и Лермонтов не выстрелили. И когда один из секундантов сказал «стреляйте, или я разведу дуэль», то есть остановлю дуэль, Лермонтов сказал «я в этого дурака стрелять не буду». И именно в этот момент Мартынов стреляет. Возможно, он бы этого не сделал, если не было бы зрителей, которые слышали, что Лермонтов назвал его дураком. Мартынов стреляет в Лермонтова, убивает наповал и тут же бросается к нему с криком «Миша, прости меня». Была конспирологическая версия о том, что Николай I якобы заказал убийство Лермонтова, якобы в кустах сидел казак. Какая-то такая картинка вырисовывается, как с убийством Кеннеди, какая-то такая, конспирологическая теория. Но на самом деле теория остается всего лишь теорией. Дуэль, которая началась из-за глупой шутки, дуэль, во время которой Лермонтов даже не направил пистолет на Мартынова, держал дуло пистолета вверх, заканчивается страшной трагедией. И еще одно обстоятельство, которое вызвало позже много конспирологических версий, заключалось в том, что разразилась страшная гроза, поскольку не взяли ни медиков, ни экипажа. Все присутствующие вынуждены были вернуться в город, оставить тело Лермонтова без присмотра лежать под страшным дождем много часов, прежде чем они смогли найти экипаж и вернуться. И непонятно, что происходило с Лермонтовым в эти часы. Может быть, ему можно было еще помочь, может быть, он еще был жив. Да, такие версии существуют, что делает эту ситуацию еще более трагичной. За свои 27 лет Лермонтов, тем не менее, успевает сделать невероятно важную вещь для русской литературы. Его роман «Герой нашего времени» предлагает совершенно новый инструмент раскрытия персонажа, потому что в основе романа, в основе характера Печорина лежит принципиальное противоречие между словом, поступком и мыслью. Печорин говорит одно, чувствует другое, думает третье, и это противоречие является сутью психологической прозы, психологического романа, который станет ведущим жанром для русской классической литературы в XIX веке. Возможно, Лермонтов взял эту противоречивость из своего характера, из своей собственной жизни. Кто знает?
6: Рассказывала кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
5: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 11:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России минувшей ночью вновь нанесли удары по портам Украины. Об этом сообщает Министерство обороны. Отмечается, что в морской гавани Николаев наши беспилотники атаковали два сухогруза в момент, когда происходила разгрузка грузов военного назначения. В результате украинской атаки на турбазу в Кирилловке погибли 5 детей. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Напомним, украинские боевики атаковали туристический объект в ночь на 25 июля. Глава региона напомнил, что сегодня в России проходят памятные акции в связи с Днем памяти детей жертв войны в Донбассе. Он приурочен к событиям 27 июля 2014 года, когда Киев нанес массированный удар по центру Горловки, в результате чего погибли 27 мирных жителей, в том числе 4 детей. Более 1000 детей получили ранения в Донецкой Народной Республике, начиная с 2014 года. Об этом агентству Russia Today рассказала детский омбудсмен республики Таисия Чернявская.
3: Все дети, получившие мино-взрывную травму, они отправляются в республиканские центры травматологии, ортопедии и нейрохирургии. И очень оперативно их ставят на ноги. После эвакуации сразу попадают в пункты временного размещения, либо в больницы, смотря от того, какая помощь им нуждается, либо если это психологическая помощь, и они в сопровождении родственников, это ПВР. Если детки нуждаются в медицинской помощи, естественно, они попадают в больницы.
2: Кроме того, Чернявская добавила, что руководство республики активно помогает детям в восстановлении утерянных документов. Премьер Михаил Мишустин распределил между рядом регионов дополнительное финансирование на строительство и ремонт медицинских учреждений. Магаданская, Псковская, Ростовская, Челябинская области, Мордовия, Кабардино-Балкария, Камчатский и Красноярский края получат в 2026-2028 годах на эти цели более 6 миллиардов рублей. Президент России ранее особо отмечал, что необходимо улучшать качество и доступность медпомощи, напомнил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Такую работу надо вести по всей территории страны. Глава правительство также сообщило, что почти 280 миллионов рублей получат Чечня и Дагестан на восстановление медучреждений, пострадавших от недавнего паводка. В Москве состоится общегородское профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Оно состоится завтра, 28 июля, сообщили в столичной госавтоинспекции. Сотрудники дорожно-патрульной службы будут контролировать соблюдение правил как пешеходами, так и водителями. Кроме того, автоинспекторы проведут информационно-разъяснительную работу с детьми и взрослыми. Им расскажут о правилах безопасного поведения при переходе дороги, а также о нормах поведения в жилой зоне и на дворовых территориях. Коротко о погоде. В столице сейчас плюс 22.
1: Премьера на радио «Звезда».
4: Как вас звать, величать-то?
5: Не царское это имя!
1: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
5: Не царское это имя!
1: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский. А еще великий реформатор и монарх, переживший 5 покушений и не переживший 6-е. Все это про Александра II Освободителя.
3: За что же русского государя так называли?
4: 19 февраля 1861 года. Дата, вошедшая в историю благодаря Александру II. В этот день он подписал манифест, который освобождал крестьян от крепостной зависимости. И пусть полноценную свободу они получили сильно позже, но этот первый шаг в России ждали не одно десятилетие. Кстати, освободителем русского императора нарекли не только свои подданные. В Болгарии государю присвоили точно такое же прозвище, но повод был другой. По итогам русско-турецкой войны болгары впервые за 500 лет получили свободу от османского ига. С тех пор Александра II там непременно именуют освободителем.
3: Не царское это имя. История одного

0: От слов к делу. Военные училища России.
1: Знание, честь и долг. Мальчишки всегда мечтали о море. А как же? Романтика. Огромные белые паруса, скрип деревянных бортов, могучие волны, девятый вал. Сегодня многое изменилось в профессии моряка. Вместо парусов – дизель, вместо горького привкуса соленой воды – запах металла и топлива. Риск сведен к минимуму. Но романтика никуда не делась.
0: От слов к делу.
1: Все это очень похоже на историю Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Он тоже менялся неоднократно. Еще во второй половине 18 века училище размещалось на острове Котлин в здании итальянского дворца. В разное время тут служили адмиралы Ушаков и Синявин. Учились Крузенштерн, Лисянский и Головин. Прошло много лет. Кадетский корпус закрылся, но возродился в 1995 году. Сейчас он насчитывает более 500 воспитанников в возрасте от 10 до 17 лет. Они изучают морскую науку, занимаются гребным и парусным спортом, а раз в год проходят практику на настоящих военных кораблях. А это уж серьезно. Так что знаменитая шуточная фраза «Да ты волны не видел» к нашим героям не относятся.
0: От слов к делу.
1: Знание, честь и долг.
0: Кронштадтский морской кадетский военный корпус.
2: Радиозвезда.
3: Кто так строит?
2: Энциклопедия домов мира.
3: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
4: Любители автомобильных путешествий с комфортом.
3: Что?
4: Автодом. Автодом – это автомобиль с жилым помещением в прицепе или в салоне машины. В разных странах его называют по-разному. Караван, трейлер или дом на колесах. Идея возить с собой крышу над головой возникла еще в древние времена. Особой популярностью она пользовалась у кочевых народов, бродячих артистов и военных. Однако для массового потребления дома-машины были разработаны только в начале 20 века в Германии. В них сиденья раскладывались в большую кровать, а на боковых дверях были оборудованы дополнительные полки для вещей и умывальник. Современные автодома существенно отличаются от своих предшественников по уровню оснащенности и комфорта.
3: Где?
4: Этот вид туристического транспорта очень распространен в странах Европы, Америки и Канады. Там хорошо развита система автокемпингов, специально оборудованных площадок для парковок домов на колесах. По уровню оснащенности стоянки делятся на несколько категорий. И подобно гостиницам имеют звезды. В самом простом варианте, как правило бесплатном, это места для парковок без дополнительных удобств. В самом оснащенном кемпинге любители кочевого туризма могут разместить свой трейлер на отдельной площадке со всеми подведенными к ней коммуникациями. Кроме того, на охраняемой территории такого кемпинга могут располагаться прачечные, кафе, магазины, детские площадки, беседки для отдыха на природе, бани, сауны и бассейн.
3: Из чего?
4: Современные дома на колесах строят из тех же материалов, что и автомобили. Главное, они должны быть легкими и прочными, а их конструкция обладать хорошими аэродинамическими свойствами для простоты управления.
3: Как?
4: Все автодома делятся на два основных типа. Дом-прицеп и дом-фургон. Дом-прицеп следует за автомобилем на специальном креплении. Его легко отсоединить, оставить на парковке и продолжить путешествие налегке, возвращаясь к месту стоянки лишь для ночлега. Дома-фургоны составляют одно целое с кабиной автомобиля. Различаются они по длине и внутреннему убранству. Это могут быть микроавтобусы с откидными столами и сиденьями, которые легко трансформируются в спальные места. Или роскошные двухэтажные апартаменты размером с грузовую фуру или автобус. Внутри таких автовилл есть все для комфортной жизни в долгих путешествиях. Гостиная, спальня, душевая комната и туалет, а также кухня, оборудованная всей необходимой техникой. И терраса. расположенная на крыше.
3: А что теперь?
4: По подсчетам социологов, каждая третья европейская семья ежегодно отправляется в отпуск в доме на колесах. При этом чаще всего они берут его в аренду только на время отдыха. Движение мобильного туризма с помощью автодомов так распространено во всем мире, что даже получило свое международное название – караванинг. Приверженцы этого способа передвижения утверждают, что дом, который всегда с тобой, дарит им полную свободу передвижения и позволяет в любой точке земного шара чувствовать себя как дома. Автодом.
3: Кто так строит?
5: За общую пользу, а особливо за утверждение науки в Отечестве и против отца своего родного, восстать за грех не ставлю.
0: Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: звезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Современный городской житель уже не может представить себе улиц без тротуаров. По большей части он даже не задумывается, как без них жили предки. Привык. Да что тротуары. Часто городские власти устраивают такие пешеходные зоны, душа радуется. Итак, с чего все началось?
1: Пути сообщения. Тротуарная история.
2: Все началось, конечно, с дорог. Сначала это были просто протоптанные людьми и лошадьми направления. А потом представители цивилизации стали их улучшать. Первые дороги с каменным покрытием появились не в Риме, как это принято считать, а в Ассирии. Примерно в середине второго тысячелетия до нашей эры. Ассирийцы создали, выражаясь современным языком, особые инженерные войска, строившие мосты и трассы для передвижения колесниц. Вот дальше были римляне. Слышали о знаменитой Аппиевой дороге, которую построили в 312 году до нашей эры? Так вот, на всем ее протяжении с обеих сторон были устроены дорожки для пешеходов. Первые тротуары? Пожалуй. Но с некоторой натяжкой. Все-таки Аппиева дорога не городская улица. Первый вполне современный тротуар появился в Париже в 1788 году на улице Левуа. Он имел каменное покрытие 1,20 м в ширину и был выше проезжей части на 30 сантиметров. Вскоре узкие и темные прежде улицы центра Парижа превратились в хорошо освещенные авеню, по обеим сторонам которых были оборудованы прогулочные зоны для пешеходов. Мода на французские тротуары быстро распространилась по всему миру. Кстати, слово «тротуар» переводится на русский как «семенить», то есть «идти мелкими шажками».
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Между тем, нельзя сказать, что на Руси о жителях не беспокоились. В старой Москве пешеходы ходили по гатям, уложенным поперек дороги круглым бревном. Тогда же и возникло понятие «мастить дорогу». А дороги стали называться «мостовыми». При Петре I московские улицы попробовали выложить булыжником. Но пешеходные деревянные дорожки все-таки преобладали, поскольку каменные мостовые были дороги. Слово «тротуар» ввели в моду французы. Однако еще в 1718 году, во время строительства Санкт-Петербурга, Петр I подписал правила устилания камнем дорог и тротуаров. Заметьте, тротуаров. Европейцы примут это слово на вооружение только через 70 лет после Петра. В ноябре 1816 года император Александр I утвердил постановление о тротуарах. Первый в России официальный документ, согласно которому предписывалось класть тротуары из гранитных камней или плит шириной 2 аршина, около 1,5 метра. И уже в начале 20 века тротуар от проезжей части начали отделять высоким камнем, бордюром, поребриком или просто бортиком, как кому нравится. Сегодня невозможно представить себе улицы населенных пунктов без тротуаров. Ведь согласно Ильфу и Петрову, еще ни один пешеход не задавил автомобиля. Тем не менее, недовольны почему-то автомобилисты. И последнее. За пешеходными дорожками, если таковые имеются, нужно ухаживать. Особенно зимой. Потому что народная мудрость гласит, скользкий тротуар опасен для культуры речи.
1: Тротуарная история. Пути сообщения. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Ростове-на-Дону 8 человек пострадали при атаке украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь. Состояние одного мужчины оценивается как тяжелое. Жители многоквартирных домов, которые попали под удар, эвакуировали. Из них 56 человек остаются в пункте временного размещения. Также под атаку попал центр для лиц без определенного места жительства. Никто не пострадал. Политик добавил, что по причине падения фрагментов дронов в общей сложности повреждения получили 17 частных домовладений, 3 многоквартирных дома, социальные учреждения, кафе, складские помещения и 5 машин. Огонь, который охватил склады, потушили. В границах поврежденных домов ввели режим ЧС. Кроме того, при падении обломков дронов в Таганроге оказалось частично повреждено здание производственного объекта. В результате инцидента пострадавших нет. Сегодня Владимир Путин проведет встречу с депутатами Госдумы. Будут подведены итоги законотворческой работы за 5 лет. Сегодняшнее заседание для депутатов стало последним для весенней сессии и всего 8-го созыва. Подробности из Кремля рассказал обозреватель телеканала «Звезда» Константин Коковешников.
2: Встреча Владимира Путина с депутатами 8-го созыва Госдумы пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Это место во многом символично, поскольку именно здесь в 22-м был подписан договор о вхождении в состав России новых регионов. Здесь же парламентарии присутствовали на церемонии инаугурации Владимира Путина. Однако сегодняшняя встреча, конечно же, во многом особенная. Госдума 8-го созыва официально завершает сегодня свою работу. За этот срок она приняла почти 3000, рекордное число законопроектов. Большая часть законов ожидаемо была посвящена поддержке участников спецоперации, совершенствованию миграционного законодательства, борьбе с кибермошенничеством.
1: Стоит добавить, что до выборов депутатов Госдумы 9-го созыва остается менее 2 месяца. Дни голосования 18, 19 и 20 сентября. Новый 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза может оказаться последним масштабным списком ограничений. Причина в том, что растут сложности при согласовании рестрикций. Об этом сообщает газета Financial Times. В частности, утверждение текущих мер затянулось в связи с позицией Греции, которая выступала против введения ограничений в отношении российского сжиженного природного газа. Источник издания заявил, что существующий подход больше не работает, в связи с чем в Евросоюзе изучают возможность внедрения новой схемы введения санкций. На гастрономическом фестивале в общественном центре американского Сиэтла произошла стрельба, передает телеканал Sky News. Инцидент произошел в минувшее воскресенье. В результате пострадали 5 человек, включая 2-летнего ребенка. Одна из раненых находится в тяжелом состоянии. Еще 2 получили ранения, несовместимые с жизнью.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Ялагинский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. Мало того, здоровье не то. То сил нет, то голова кружится, так еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Кузнецова Ольга Николаевна.
2: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Зачастую запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город, и помочь пытаются каждому. Ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела» или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная. А вот специалистов всего 5 человек, и это на всю Россию. Вы представляете? Так и получается, что лечение должного найти не получается.
1: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
2: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии – Self-Dox Vision – вот настоящая сенсация офтальмологии. Vision был представлен на российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными.
1: О каких именно преимуществах идет речь?
2: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – одна из возможностей улучшить состояние зрения. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это про аппарат Vision. И теперь все это доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после выхода этой программы. И доставка по России бесплатна. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 73 40. Хочу еще добавить, что компания ООО «Продекс» является эксклюзивным дистрибьютором аппарата Vision и обеспечивает минимальную цену. Звоните 8 800 777 73 41. Реквизиты ООО «Продекс» УГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Ольга Николаевна, почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
2: Все дело в его необъятном функционале и грамотном строении. Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это

0: на вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
1: Что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
0: Действие аппарата Vision направлено на то, чтобы в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Частые изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С аппаратом Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Строгий прищур может смениться на уверенную улыбку, ведь будет шанс улучшить резкость видения и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду оставить в прошлом мучительную головную боль, а при курсовом применении получить шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит, защитить себя от слепоты.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей, но количество по акции ограничено. Доставка по России бесплатна. Телефон 8 800 777 73 41. Звонок бесплатный. 8 800 777 73 41. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Ольга Николаевна, при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
0: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование аппарата Vision перевернет ваше представление о медицине, ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
1: Как происходит процесс лечения аппаратом Vision?
0: Лечение аппаратом Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте специальные очки на глаза и готово. Вам не придется делать ничего сложного. Слушайте любимую передачу или беседуйте с кем-то из домашних, а Vision в это время будет лечить ваши глаза. Согласитесь, это потрясающе. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что можно будет так лечиться. А сегодня медицина нового уровня спешит вам на помощь. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробности об аппарате Vision. 8 800 777 73 41. И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Доставка по России бесплатна. 8 800 777 73 41.
1: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Это современная интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. Стоит только попробовать такое лечение, и вы сами в этом убедитесь. А еще аппаратом Vision можно лечиться всей семьей. Ваша жизнь разделится на до и после. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision, и вот она, новая жизнь. Тем более, что сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей. Доставка по России бесплатна. 8 800 777 73 41.
1: Ольга Николаевна, спасибо, что даете людям надежду. Всего доброго!

0: доброго и до новых встреч!
1: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Спортанцы вообще
5: сбрасывались. Викинги
6: шлемы с рогами носили.
7: Аляску продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Отравился.
3: Шлемы с рогами
4: носили. Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Карфаген должен быть разрушен!
7: Этой фразой древнеримский политик Марк Порций Катон заканчивал любую свою речь в Сенате. Причем неважно, на какую тему выступал. Город римляне в итоге разрушат в 146 году до нашей эры. При этом есть теория, что победители вдобавок засыпали весь Карфаген солью, чтобы и земля там на долгие годы вперед была безжизненной.
5: А вот и нет.
7: Свидетельств тому исследователи не обнаружили. В античных трудах об этом ни слова. Да, и если подумать, везти колоссальное количество соли, рассыпать ее на огромной территории, все это кажется излишней тратой сил и средств. А соль тогда была отнюдь не дешевым продуктом.
5: Исторические мифы и заблуждения.
7: Кстати, уже в наши дни энтузиасты прикинули, сколько бы Риму потребовалось соли, чтобы покрыть Карфаген. Попробуйте хотя бы это представить. 760 тысяч тонн.
8: Да, а откуда миф-то взялся?
7: Засеять земли врага солью – ритуал народов Ближнего Востока. Да и те бросали разве что горсточку. Жест был больше символическим. Видимо, кто-то по ошибке перенес этот обычай на древних римлян.
5: А вот и да.
9: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
10: Савельевы в поезде. Едут в гости к родственникам в соседний город. По дороге глава семейства пытался позвонить встречающим и сообщить номер вагона, но стабильной связи не было. Приехали на конечную станцию, но звонки по мобильному так и не проходят. Вместо этого на экране то и дело вылетают рекламные баннеры. «Неужели подцепил телефонный вирус?» – подумал Савельев. «И можно ли как-то это проверить? Что делать в такой ситуации? Расскажем!»
9: «На всякий случай».
10: Первое. Если у вас часто выскакивают рекламные объявления, появляются незнакомые программы или друзья жалуются на спам-рассылку от вашего имени, то, вероятно, в вашем телефоне вирус. Еще один признак вредоносного софта – внезапно стала быстро разряжаться батарея. Второе. Самое уязвимое место в вашем телефоне – это браузер, то есть программа, через которую вы заходите на разные сайты. Именно их часто атакуют вирусы. Поэтому первым делом очистите кэш, файлы краткосрочной памяти, в настройках вашего телефона. Если не можете найти их самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр. Третье. Там же, в центре обслуживания и ремонта мобильных устройств, попросите, чтобы проверили телефон на наличие посторонних программ. Либо сделайте это самостоятельно, через так называемый «безопасный режим». Обычно его легко найти через поиск в самом телефоне. Четвертое. Установите антивирусную программу, чтобы проверить телефон на наличие уязвимостей. Только не стоит скачивать защитные приложения, где требуют номер телефона или банковской карты. Помните, даже под видом полезной программы могут скрываться мошенники. Подведем итоги. Постоянная реклама на экране, слабая батарея и спам-рассылка от вашего имени – признаки вирусной атаки на телефон. Удалите кэш-файлы вашего устройства через меню «Настройки». Отнесите телефон в сервисный центр, чтобы проверили наличие вредоносных программ. Установите мобильный антивирус. К счастью, сын помог Савельеву скачать бесплатный антивирус и быстро вылечил телефон. Но если бы помощи рядом не оказалось, наш герой знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
5: Сегодня в программе «Область знаний». История ВДНХ. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сейчас новости транспорта. На Иркутском авиационном заводе представили опытный образец модернизированного самолета Як-130М. С новинкой ознакомился Владимир Путин. Фактически у конструкторов получился полноценный легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника. Какие задачи он способен выполнять, на какие цели рассчитан, объясняет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
2: Як-130 позиционировался как учебно-боевой самолет, однако его возможности применять высокоточное оружие были ограничены. Были выполнены доработки, позволившие использовать широкую номенклатуру авиационных средств поражения, включая высокоточное вооружение воздух-воздух. Можно представить себе такой сценарий использование Як-130М, когда он будет выполнять задачи по перехвату тяжелых дронов.
1: Первые испытания самолета Як-130М состоялись в июне этого года. Билеты на пригородные поезда в России с указанием мест можно будет возвращать онлайн. В сентябре сделать это можно будет через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Условия возврата остаются прежними. Полная стоимость возвращается при сдаче билета на электричку более чем за 2 часа до отправления. Если менее чем 2 часа, половина цены. Министерство транспорта разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Из 7 вариантов россиянам предлагают выбрать тот знак, который будет наиболее понятным и заметным для водителей. На первых 2 макетах показана семья с 3 детьми, на 4 других – коляски в разных вариациях. 7-й вариант предлагается просто с надписью «Для многодетных семей». В ведомстве пояснили, что такой знак позволит выделять специальные места для семей там, где они особенно нужны – у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций. Знак, поддержанный большинством голосов, вскоре появится на дорогах России. Голосование продлится до 14 августа. Подавляющее большинство российских автомобилистов уверены, что хорошо знают правила дорожного движения. В то же время 29% опрошенных это не мешает регулярно их нарушать. Водители считают, что причиной чаще становится не недостаток знаний, а невнимательность, спешка и особенности организации дорожного движения. Об этом говорится в исследовании, которое есть у «Известий». Что касается финансовых последствий, то почти 3/4 нарушителей за последний год выплатили штрафы на сумму менее 5000 рублей. Самым распространенным нарушением остается превышение скорости. Это были новости транспорта. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: По лётному полю позёнка, в заполярном плену стынут крылья стальные, и девушка прячет глаза голубые в ресницах заснеженных. Суетятся вокруг пассажиры, кто на взлёт, а те уже сели. И вечный сквозняк в полуоткрытые двери, и свет от единственных.

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о самураях.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Слово «самурай» означает «служить». Главная роль самураев заключалась в служении господину. Они относились к особому военно-феодальному сословию, владели землями, собирали налоги и выполняли функции чиновников.
1: Факт второй.
3: Среди самураев были женщины. Их называли «оннобугэйся». Они с детства обучались боевым искусствам наравне с мужчинами, чтобы защищать дом во время нападений, но не служили и не воевали.
1: Факт третий.
3: В Испании живут потомки самураев с фамилией Хапон. Около 700 жителей города Кория-дель-Рио ведут род от самураев 17 века, прибывших с дипломатической миссией.
1: Факт четвертый.
3: Стать самураем мог не только японец. Самый известный пример – Ясукэ, выходец из Африки, который служил влиятельному военному предводителю провинции Овари в 16 веке. Он получил статус самурая, собственное жилье и церемониальное оружие.
1: Факт пятый.
3: Знаменитая прическа чонмаге, выбритый лоб и пучок волос на макушке, имела практическое значение. Такая форма позволяла шлему сидеть на голове плотнее и не скользить во время жаркого боя.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о самураях.
0: Радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
4: В 1645 году на российский престол зашел 16-летний царь Алексей Михайлович. Юношу воспитывали в традициях православной веры, он был набожным и смиренным. Московские бояре довольно потирали руки. Таким покладистым мальчишкой будет легко манипулировать. Но что-то пошло не так. Новый самодержец прибрал всю власть к рукам и полностью изменил придворный этикет.
5: У портных немецкой слободы заказать для себя повелеваю платья по фряжскому крою, да аглицкие наряды привезти, газеты иноземные доставлять в срок и переводить в посольском приказе.
4: Народ был в шоке. Избранные статьи зарубежной прессы царь-государь лично зачитывал на заседании Боярской думы, хотя дело это сугубо дворцовых дьяков. Дальше больше. Алексей Михайлович сам взялся составлять все без исключения дипломатические акты и послания. Что за профанация? А писари тогда на что? Но великий князь всея Руси не унимался. К черту сани, подайте карету. Хоромы оклеить обоями. В Измайлове разбить виноградники. Примерный семьянин, любитель соколиной охоты, благотворитель. В народе он получил прозвище «Тишайший». Государь навещал заключенных, а вдруг в чем нуждаются. Лично распоряжался о финансовой помощи больным. Сам раздавал милостыню, в особенности на Пасху. Для своих подданных царь Алексей Михайлович ввел строгий распорядок дня. Опоздал на службу – 12 раз окунись в проруби. Летом опоздал – весной или осенью? Ничего страшного. Мы запишем, запомним. А зимой все одно наказание не избежать.
5: Я не зверь, но справедлив. Если опосля сих омовений виноватый жив вернется, жалую его ко своему государеву столу.
4: Алексей Михайлович не любил хвостунов и подхалимов. Выражая свой гнев, он обращался к ним, как правило, непечатно, а надоедливого слугу мог запросто оттаскать за бороду и вытолкать за дверь. Однажды с государем поспорил боярин-консерватор Родион Стрешнев, противник всего нового. Поспорил и тут же получил в челюсть размашистый царский апперкот. В конце жизни Алексей Михайлович решил устроить в своем дворце так называемые комедийные действия. Участвовали в них иностранные актеры немецкой слободы. Церковники пытались объяснить государю: кривляние и шутовство весьма дурно влияют на духовность нации. Убедить не смогли. К тому же, первые в нашей стране театральные постановки очень нравились царским детям, в особенности Пете, то есть будущему Петру Первому. Видимо, уже тогда наследник царского престола хорошо понимал: реформы отца продолжать именно ему. Пройдет время, и он объяснит русскому народу, что жить по старинке уже никак нельзя.
6: Теперь так не принято.
7: За общую пользу, а особливо за утверждение науки в Отечестве и против отца своего родного восстать за грех не ставлю.
8: Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». История в звуке.
1: Сегодня день памяти Михаила Юрьевича Лермонтова.
2: Первая половина 19 века. Санкт-Петербург. Юнкер Михаил Лермонтов получает письмо следующего содержания.
3: «Стихи твои, мой друг, я читала. Бесподобные. А всего лучше меня утешило, что тут нет нонешней модной неистовой любви. Спасибо. Все, что до тебя касается, я неравнодушна».
2: Елизавета Алексеевна Арсеньева – бабушка Лермонтова по материнской линии. Она принадлежала к богатому и влиятельному роду Столыпиных, известному еще с XVI века. Эта женщина отличалась гордостью, независимостью суждений и решительностью характера. Ради своего внука она была готова на все.
3: «Он один свет очей моих, все мое блаженство в нем».
2: Арсеньева Столыпина не жалела средств для воспитания и образования Лермонтова. Когда тот угодил в ссылку, а потом сразу еще в одну, именно вмешательство бабушки позволило Михаилу Юрьевичу сначала досрочно вернуться с Кавказа, а затем получить отпуск в Петербург. По воспоминаниям современников, гибель Лермонтова потрясла многих, но больше всех его бабушку.
4: «Никогда не произносит она имени Мишеля, и никто не решается произнести в ее присутствии имя какого бы то ни было поэта».
2: Лермонтовы Столыпины.
5: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи». Река истории. История реки. Терек.
6: Весной 1837 года был арестован корнет лейб-гвардии гусарского полка Лермонтов. Причина – стихотворение «Смерть поэта», которое Михаил Юрьевич написал сразу же после трагической гибели Пушкина.
7: «Дело о непозволительных стихах закрыто. Офицера Лермонтова отправить с тем же чином на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк».
6: На новом месте службы Михаил Юрьевич совершенствовал навыки в стрельбе и верховой езде. Участвовал в боевых операциях. Но как только появлялась свободная минута, шел на берег Терека. Один из армейских товарищей Лермонтова вспоминал, что поэт мог часами стоять на берегу и молча смотреть на бушующую горную реку, после чего возвращался в расположение части и начинал творить.
8: «Терек воет, дик и злобен, меж утесистых громад. Буре плач его подобен, слезы брызгами летят».
6: Так родилась баллада «Дары Терека». В Петербург Лермонтов вернулся уже известным поэтом, которого стали называть наследником Пушкина. Он пока не знал, впереди будет еще одна ссылка на Кавказ и его собственная роковая дуэль.
5: Терек. Река истории. История реки.
0: Радио «Звезда».
9: Оружейка.
10: Стрелковое оружие.
9: Пистолет ТТ.
11: Многие из нас помнят фотографию времен Великой Отечественной. Отважный комбат с биноклем на груди крепко сжимает в вытянутой руке пистолет и поднимает красноармейцев в решительную атаку. Так вот, вооружен храбрый офицер пистолетом ТТ. Расшифровывается как «Тульский Токарева. Токарев родился в семье бедных казаков-крестьян. О профессии оружейника даже не мечтал. Маленький Федор так и не смог окончить церковно-приходскую школу. Пришлось бросить. Отец настоял. Мол, хватит книги читать. Это удел богатых. Землю пахать надо. Никто из родственников не обратил внимания, что однажды вечером мальчик смастерил небольшой макет местной церкви, который был удивительно похож на оригинал. Оценила творчество юного рукодельника только бабушка Федора.
12: «Учись, внучок, толк из тебя будет, мастером станешь».
11: Угадала. Федор стал впоследствии подмастерьем кузнеца, затем помощником оружейника и уже в 15 лет сделал первый замок для ружья. А потом была Первая мировая. Исаул 29-го Донского казачьего полка Токарев успел к тому времени разработать несколько автоматических винтовок. Но главное его изобретение было еще впереди.
9: Пистолет ТТ.
11: В 49 лет он возглавил крупное оружейное предприятие. Беда пришла, откуда не ждали. В ходе проверки выяснилось, 90% винтовок, выпускаемых под руководством Токарева, бракованные. Дальше суд и приговор. Смертная казнь. Дело, правда, пересмотрели. Оказалось, что по недосмотру одной из работниц была выбрана сталь не той марки. Отсюда брак. Казнь заменили на 15 лет тюрьмы. А потом Федора Токарева и вовсе отпустили на свободу. Слишком он был необходим на воле, чтобы прозябать в застенках.
9: Пистолет ТТ.
11: Первый самозарядный пистолет советского образца – его работа, Токарева. Оружие прошло множество испытаний. Стрельбу на кучность и пробивное действие, быстроту и удобство перезаряжания, тестирование на запыление и эксплуатацию в экстремальных условиях. Но самое главное, опытный стрелок мог поразить из ТТ любую цель на дистанции более 50 метров. Тульский Токарева – легенда. Его было выпущено более 2 миллионов экземпляров. Поэтому этот пистолет по праву занимает почетное место в нашей оружейке.
9: Пистолет ТТ. Оружейка.
13: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский. Прапорщик Верещагин.
14: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
15: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области и Торской в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Также за минувшие сутки армия России атаковала логистические центры, цеха производства беспилотников, объекты топливно-энергетического комплекса и транспорта, которые использовались в интересах вооруженных формирований Украины. Отмечается, что удары были нанесены с применением авиации, беспилотников, ракетных системы артиллерии. Кроме того, атакам подверглись пункты временного размещения противника в 147 районах. До оснащения торговых судов оборонительными средствами невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что согласно международным морским правовым нормам, торговые суда не могут быть вооружены. При этом представитель Кремля отметил, что российский флот может принимать меры по защите кораблей. Песков подчеркнул, что безопасность морского судоходства остается важным направлением, а необходимые решения принимаются профильными ведомствами. Госдума 8-го созыва за 5 лет работы приняла почти 3000 федеральных законов. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании. Кроме того, он добавил, что завершена работа по интеграции Донбасса и Новороссии в правовое поле России.
2: Завершена работа по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле Российской Федерации. Принято порядка 70 базовых законов, многие из которых инициированы депутатами.
1: Кроме того, Володин сообщил, что в целях законодательного обеспечения специальной военной операции было принято почти 200 федеральных законов. В Донецке сегодня почтили память детей, ставших жертвами военных действий на территории Донбасса. Мероприятие прошло в здании Дворца молодежи «Юность», разрушенном в результате атак вооруженных формирований Украины. Перед залом, где

0: 300 зрителей заняли мягкие игрушки, выступил молодежный хор из Горловки «Росток». Каждый элемент мемориальной композиции символизировал память об одном погибшем ребенке. В Испании с начала года почти 4000 человек скончались по причине экстремально жаркой погоды. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес. По словам председателя правительства, текущий год стал одним из самых тяжелых по последствиям климатических аномалий. Кроме жары, Испания столкнулась с масштабными лесными пожарами, которые уже уничтожили около 150 тысяч гектаров территории страны. В огне погибли 13 человек.
1: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Звезда аналитика и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0».
1: Здравствуйте, друзья! Это «Радио Звезда». И сегодня в первых строках нашей программы мы хотели бы поздравить всех сотрудников Следственного комитета с профессиональным праздником, который отмечается 25 июля. День сотрудника органов следствия. И в этой связи в нашей студии сегодня директор судебно-экспертного центра Следственного комитета Российской Федерации Александр Евгеньевич Кречет. Приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: И руководитель отдела биологических исследований судебно-экспертного центра Следственного комитета Российской Федерации Евгений Николаевич Цуканов. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Ну и в эфире «Звезды» совместный со Следственным комитетом Российской Федерации проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0». Сегодня мы вспомним громкие дела недавнего времени, Крокус-Сити и подрыв Крымского моста. Ну и, конечно, поговорим о преступлениях нацистов гитлеровской Германии. Мы традиционно в нашей программе проводим параллели между этими событиями. Ну, коллеги, хотелось бы сегодня начать с такого вопроса. Вашим центром проведены тысячи экспертиз, связанных со специальной военной операцией. Вот какого рода экспертизы приходилось проводить чаще всего, если говорить о человеческих жертвах? А, конечно же, для нас, как и для всех, как и в любые времена, именно этот вопрос является главнейшим.
3: В принципе, вы абсолютно правы, что это тысячи экспертиз, к сожалению. Ну, и основные из них, которые связаны с жертвами, это судебно-медицинские экспертизы, молекулярно-генетические экспертизы, которые лежат в основе идентификации неопознанных останков как мирных, так и военных. Ну и не связанных с жертвами у нас выходит на первый план это экономические экспертизы, которые определяют масштабы разрушения и делают оценку принесенного ущерба.
1: Александр Евгеньевич.
2: Да, хотелось бы добавить, действительно, центром в предыдущем году, в 2025-м, проведена огромная работа по проведению различных экспертиз, связанных с проведением военной специальной операции. Так было проведено порядка 18 тысяч их. И общая, большая часть этих экспертиз – это те, которые связаны с установлением ущерба от действий вооруженных сил Украины в отношении гражданской, социальной инфраструктуры территории Российской Федерации, в том числе как приграничной, так и новых территорий, и расположенных, как говорится, в глубоком тылу у нас.
1: Ну и давайте поговорим также в начале нашей программы о большом пласте работы, который ведет Следственный комитет в последние годы. Это экспертизы по теме геноцида советского народа. Тема исключительно важная, она особое значение имеет сегодня и сейчас в тех геополитических условиях, в которых мы сегодня существуем, в условиях русофобии, которая только набирает обороты. Открываются новые места массовых захоронений жертв гитлеровских оккупантов, уточняются детали по старым делам, в том числе благодаря новым методом анализа останков. Если поподробнее об этом поговорить, то что мы должны знать в первых строках?
3: Понимаете, что если вот говорить об открывающемся огромном пласте работы, который необходимо проделать, то применительно к молекулярно-генетическим исследованиям таких вопросов раньше не стояли. Идентификации от останков, которые вскрывались в местах захоронений, проходили через солдатские медальоны. Это, ну, сами помните, да? У каждого бойца был солдатский медальон, и, в принципе, было написано фамилия, имя, отчество, близкие родственники. Через какие-то номерные вещи военного снаряжения, через большая работа, через архивную часть устанавливалось, точнее, большое количество военнослужащих. Вот, потому что, ну, как на сегодняшний день из открытых источников мы видим, что безвозвратные потери во время Великой Отечественной где-то были свыше 11 миллионов, ну, из открытых источников, и отдельной категории, вот, без вести пропавших, не было. Значит, тут же можно сказать, что еще 6,5 тысяч захороненных бойцов

0: по статистике уже опознано 28 тысяч таких безвестных солдат-офицеров, которые числились погибшими по официальным данным, но, тем не менее, не были установлены места их захоронений. Поэтому вот в этом есть и наша заслуга, и отдел молекулярно-генетических исследований постоянно принимает в этом плане участие. Мы используем методы коротких тандемных повторов, которые сейчас широко используются в восстановлении родства родителей и ребенок. Это довольно-таки достоверный метод, который позволяет определять вот эту связь. Хуже вот этот метод работает уже на связи брат-сестра, внук-дед, потому что, в принципе, технология еще не отработана. А в условиях вот этих подъема огромного массива требуется уже, сами понимаете, 80 лет прошло со времен, более 80 лет прошло с событий Великой Отечественной войны, и уже начинают работать связи прадед-дед. Современные традиционные методы исследования и установления личности, идентификации, они уже не работают. Поэтому для нас на первый план сейчас вышла такая проблема, что восстановить и прописать ДНК с останков в принципе сложно, но мы это научились делать и делаем довольно-таки успешно. А найти референтного родственника, который может подойти под эту связь, оказалась проблема. Для этого мы пошли другим путем, совместно с учеными, с разработчиками приборной базы, мы запускаем метод широкого секвенирования, который расширяет границы идентификационного поля. И уже, как говорится, для нас не проблема проводить исследования вот именно в связке правнук, дед и так далее, брат, сестра, там, дядя, тетя. Мы уже получаем результаты с достоверностью 99,9%.
1: Это просто удивительно. То есть получается, что 80 лет назад мы одержали победу, но до сих пор слышится эхо войны. И до сих пор родственники, потомки находят своих предков, дедов, прадедов. Это на самом деле фантастика.
0: Да, я вам приведу пример. Вот у нас была экспертиза, возбуждена следствием Нижегородской области, где я, с вашего разрешения, личные данные не буду раскрывать, потому что неэтично. Но мы в результате проведенной экспертизы установили, что там гражданка, допустим, А, является дочерью красноармейца, останки которого были обнаружены в городе Белой Тверской области. И также, вот уже применяя новый метод, мы подтвердили, что и внучка тоже является дедом данному ребенку.
1: И с одной стороны, получается, мы до сих пор преодолеваем последствия, да, Великой Отечественной войны, а с другой стороны, это ведь свидетельствует действительно, еще раз, о тех масштабах геноцида советского народа, которые были совершены преступниками нацистского режима. Что печально, как мне кажется, в целом в международном пространстве пока еще мы не смогли так зримо ощутимо вопрос о геноциде советского народа поставить, но особенно важно это сделать в условиях, когда мир де-факто подобрался ровно к тому же вопросу. Хорошо, советского народа нет, но есть Россия, народы, которые населяют Российскую Федерацию, русский народ, и есть русофобия во весь рост, которая идет широкими темпами. С вашего позволения, мы сделаем небольшую паузу и продолжим через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
2: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0. От гагаринского «поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда». «Звезда», аналитика и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0».
1: Интересен вот какой момент. При том количестве преступлений, которые совершались Третьим Рейхом в годы Великой Отечественной войны, они все-таки заботились о том, что будет после, и пытались всячески скрыть следы собственных преступлений, и это отдельно.

0: большая тема. Давайте об этом пару слов скажем.
1: Прежде чем отвечать на этот вопрос, надо понимать, что работа с останками не всегда дает полную картину о повреждениях, которые человек имел прижизненно. Поэтому те останки, которые мы исследуем, они иногда носят, ну, характер очевидный. Нет рук, ног, проломлен череп. По некоторым, по большинству останков мы можем следить и судить, что были контрольные выстрелы в голову. Это в местах массовых расстрелов. А с точки зрения гибели людей, которые попали в руки фашистов, и мы знаем, что Германия, она была в этом плане бескомпромиссна и изобретала такие способы убийств, что, ну, даже кровь в жилах стынет и сейчас, потому что, когда просматриваешь архивные документы, ты сталкиваешься со всеми их извращениями. Это у нас и газовые камеры передвижные, если по фильмам некоторым мы можем вспомнить, где труба выведена внутрь закрытой емкости, и люди просто задыхались и таким образом как бы лишали жизни. Это и расстрелы, и пытки до смерти, казнь через повешение, травля собаками, сжигание заживо в домах, в сараях и так далее. То есть все даже не перечислить. И в принципе здесь, я думаю, будет уместно даже вспомнить такие события, которые развивались у нас на мемориале. Вот сейчас есть Бабий Яр, да?
0: С вашего позволения здесь многоточие поставим ровно с этого момента, а продолжим. Это «Радиозвезда».
2: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0. Звезда, аналитика и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0».
0: Итак, Бабий Яр, мы на этом остановились.
1: Да, если мы посмотрим исторические документы, то там в первый день было расстреляно более 700 человек. Затем, через короткий промежуток времени, я сейчас не помню даты, но буквально там 29-30, были согнаны все население еврейское и расстреляно где-то свыше 33 тысяч человек. А вообще, по подсчетом после войны где-то историки дают нам цифру 70 тысяч, 200 тысяч. То есть, вы понимаете, масштаб это, ну, сопоставим с городом районного значения, а то и крупнее. Поэтому вот в начале 42-го года руководством Третьего рейха было принято решение о необходимости уничтожения вот этих следов преступления, которые они совершали на оккупированных территориях. И, в принципе, был разработан план, акция 1005. Значит, руководителем был назначен Пауль Блобель. В принципе, в задачи этой секретной операции входило раскапывать захоронения, вот такие, как я назвал. Ну, там у нас были не только Бабий Яр, Хатынь, Хацунь, если мы помним, там сотнями людей заживо сжигали. Вот. И они раскапывали эти захоронения и уничтожали все останки людей, которые были ими казнены путем сжигания. В народе эту акцию прозвали «Кострами Блобеля», потому что, ну, сожжение длилось до испепеления, и потом этот пепел распылялся вдоль дорог, или, если что не сгорело, прикапывалось в небольших ямах. Вот. Таким образом, как бы ты ни старайся, но все равно история расставляет все на свои места, и мы видим все равно и документальное подтверждение этих зверств. Ну и, как говорится, мы сейчас, исследуя останки, мы приходим к мнению, что да, массовое убийство людей особенно вызывает возмущение, когда среди захоронений большая часть женщин и дети. Так вот, в Бабий Яр, я сейчас не помню, но, по-моему, самый молодой труп, это был где-то до года ребенок, там, в принципе, в музее представлена экспозиция. Поэтому это вот, ну, как говорится, бесчеловечность, она налицо.
0: И мы не случайно задаемся именно этим вопросом сегодня. Почему? Потому что, как уже было сказано выше, мы проводим параллели между событиями Великой Отечественной войны и теми, которые сегодня разворачиваются на полях специальной военной операции, и те зверства, которые неонацисты-бандеровцы творят сегодня

0: Они очень и очень порой схожи с тем, что происходило в годы Великой Отечественной войны. Александр Евгеньевич, вот если продолжить эту мысль, то что здесь отметить можно?
1: Действительно, современный неонацизм, современные действия в настоящее время вооруженных сил, если так можно назвать, Украины, да, по сути, это каратели, они свидетельствуют о том, что они очень хорошо впитали уроки своих, в кавычках, учителей фашистской Германии того времени. Да. Сталкиваясь с трагедиями, которые сейчас происходят на новых территориях нашей Российской Федерации, мы видим, что зачастую вооруженные формирования Украины даже отнимали пропитание у мирных жителей наших территорий. Значит, в деревнях, в селах, в городах. И за счет этого, по сути, собой обеспечили себя едой. Ну, вот если задуматься и вспомнить историю, то, мне кажется, налицо прям воплощение в свое время плана Баки, когда так называемого плана голода, являющийся составной частью операции «Барбаросса», по экономической составляющей части плана «Барбаросса», где было четко и ясно указано, что пропитание фашистской Германии на оккупированных территориях за счет советского народа, проживающего на данной территории. Простыми словами, отнять еду у мирного жителя, забрать себе войну и съесть. А что будет с мирным жителем, никого не интересовало в то время. Собственно, то же самое происходит и сейчас. И самое, что интересное, по подсчетам историков, если бы этот план Баки был реализован, то население бы погибло порядка 20-30 миллионов советских граждан. Что дальше сейчас мы видим? Дальше мы видим вот о чем мы говорили, массовые убийства и захоронения. А разве мы сейчас не обнаруживаем такие? Ну, конечно, обнаруживаем. Недавние случаи об этом свидетельствуют. В том числе обнаруженные тела мирных граждан, погибших в районе лесной дачи города Северодонецка. Мы проводим молекулярно-генетические экспертизы, кстати, по установлению личности данных лиц. И достаточно есть результаты определенные, устанавливаем ДНК-профили, ставим на учет в базы данных, соответствующие федеральной базы данных геномной информации, и уже есть там и совпадения и так далее. То есть, по сути, все то же самое повторяется. Берут то, что было, а порой даже еще с более жестоким и зверским отношением. Ну, кому помешали мирные жители в этой лесной даче, вы объясните мне. Зачем? Для чего?
0: Ну, и в этом смысле, кстати говоря, хочется упомянуть фрагмент интервью, которое дал накануне Александр Иванович Бастрыкин, где он рассказывал о том, что сейчас ведется масштабное расследование на предмет геноцида. В Верховном суде ДНР будет слушаться это дело, и в этом смысле, конечно же, почет и уважение сотрудникам Следственного комитета, которые так скрупулезно собирают и фиксируют преступления, совершаемые сегодня. Почему, еще раз подчеркнем, потому что почерк абсолютно один и тот же. Нацисты тогда и нацисты сегодня. Из множества экспертиз, которые проводит судебно-экспертный центр, в прошлом году почти половина была связана со специальной военной операцией. В ходе поисковых мероприятий в 2025 году эксгумированы 113 тел в местах массовых захоронений мирного населения в поселке Лесная Дача в городе Северодонецке и его окрестностях. Для идентификации личности погибших в экспертном центре проведены генетические судебные экспертизы. Мы говорили частью об этом. Вот, а сегодня и сейчас что удается выяснить по останкам и вообще, как обстоят здесь дела и как идет работа, какими темпами, и что мы должны об этом знать?
1: Ну, наверное, прежде всего, надо знать, что ни одно причастное виновное лицо к этим преступлениям, я думаю, без наказания не останется. Современные возможности, да, если мы видим до сих пор, обнаруживаем следы преступлений 80-летней давности и доказываем вину тех или иных участников событий того времени, то уж современные поверьте точно не будут от ответственности. Здесь, конечно, огромный труд и огромную работу делают исследователи и криминалисты. По тому же случаю, который мы сейчас с вами рассматриваем по лесной даче, там был проведен огромный пласт работы по излечению останков, их идентификации, исследованию. Вот в этой связи мы, как я сказал, проводили молекулярно-генетические экспертизы, выделено необходимое количество ДНК-профилей для того, чтобы мы смогли идентифицировать лиц, которые там захоронены. Часть из них уже идентифицирована. Следователи проводят колоссальную работу по установлению тех лиц, которые причастны к данной трагедии.

0: и не хочется сейчас разглашать определенные данные, потому что это не в нашей компетенции, все-таки экспертная, это больше следственная работа. Но, тем не менее, я уверен, что, как говорится, да, справедливость восторжествует, виновные понесут соответствующую ответственность.
1: И Нюрнберг 2.0, он обязательно последует. С вашего позволения, еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
2: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0.
3: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сейчас новости финансов. Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки публиковать полную информацию о тарифах на денежные переводы. Документ, который начнет действовать с сентября 2027 года, затрагивает все финансовые организации, осуществляющие переводы. Сведения должны публиковаться в местах обслуживания клиентов и на официальных сайтах. Особое внимание уделяется переводам, которые осуществляются через систему быстрых платежей с помощью электронных средств платежа. При этом из-под действия закона исключается электронные денежные средства, используемые для переводов. На портале госуслуг появится единый сервис для получения льгот через банковскую карту МИР. Проект запускается с 1 августа.
2: Надо будет в личном кабинете на портале госуслуг гражданина выбрать карту МИР для получения социальных льгот. И все доступные гражданину льготы автоматически всех государственных информационных систем подтянутся. Льготный проезд в транспорте, посещение учреждений культуры, скидки в магазинах и так далее. И в итоге все льготы, на которые право имеет гражданин, будут применяться при использовании карты. Я отмечу, что мы еще и коммерческие компании подключили, и будут предоставлять скидки продуктовых магазинов при оплате лекарств и так далее.
1: Вице-премьер Дмитрий Григоренко подчеркнул, что цифровой вариант является альтернативным и не отменяет существующие способы получения льгот, поэтому каждый гражданин сможет выбрать удобный для себя формат. Руководство Европейского Союза по просьбе Италии и Греции не стало вводить санкции в отношении меха соболя из России. Об этом сообщает портал Евроэктив, ссылаясь на источники. Отмечается, что обе эти страны являются главными покупателями продукции. Также журналисты обратили внимание, что эти же два государства сыграли весомую роль в ослаблении 21-го пакета антироссийских рестрикций. Рим выступил против ужесточения визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок сжиженного природного газа из России. Иностранный бизнес активизирует свое присутствие в России. За январь-май текущего года было зарегистрировано более 3000 юридических лиц зарубежной формой собственности. И это максимум за 8 лет, пишут «Известия». Впервые с 2023 года количество регистраций таких компаний превысило количество ликвидаций. Новых игроков привлекают освободившиеся после ухода западных брендов ниши, большой рынок и возможность работать без лишних посредников. Банк России ужесточил ограничения на предоставление кредитов заемщикам с повышенной долговой нагрузкой. Об этом сообщается на сайте регулятора. Речь идет о необеспеченных потребительских займах, нецелевых потребительских кредитах под залог недвижимости и автомобилей. Во втором квартале портфель необеспеченных кредитов увеличился почти на 3%, в основном за счет роста выдачи займов наличными. При этом доля проблемной задолженности стабильна.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Звезда, аналитика и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0».
7: Мы продолжаем беседу. Сегодня с нами сотрудники Следственного комитета, директор судебно-экспертного центра Следственного комитета Российской Федерации Александр Евгеньевич Кречет и руководитель отдела биологических исследований судебно-экспертного центра Следственного комитета Евгений Николаевич Цуканов. Ну, сейчас давайте еще раз вернемся к специальной военной операции, к событиям, которые разворачивались в 22-м году. Преступления киевского режима за годы специальной военной операции, они были совершены на территории России, Российской Федерации, Центральной России, в Крыму. И здесь, конечно же, тот самый теракт, который мы все помним хорошо, на мосту через Керченский пролив 8 октября 22 года произошел подрыв грузового автомобиля в этот день. Он привел к обрушению двух пролетов автомобильной части моста, сильному пожару на железнодорожной части. 4 человека тогда погибли. Вот какие экспертизы тогда были собраны на месте? Давайте об этом поговорим.
8: Чудовищный по своему исполнению террористический акт. Произошел на место происшествия. У нас работали следователи, как я сказал, криминалисты, и, конечно же, оперативно выдвинулись на место эксперты судебно-экспертного центра по разным специальностям. Отработали, собрали вещественные доказательства на месте, изъяли необходимые для исследования объекты, предметы. И был выстроен по плану следственных действий целый комплекс мероприятий по проведению различного рода экспертиз, среди которых были и компьютерно-технические экспертизы по изучению различных источников информации, цифровых источников. И, наверное, самая такая была сложная проведенная экспертиза, сложный объем, но это судебная строительно-техническая экспертиза. Речь идет о том, что необходимо было установить объем повреждений, но сложность заключалась в том, что здесь объем повреждений не только строение моста, мостовых строений, сооружений, да, это комплекс различных инфраструктур моста, включающий как автодорожную часть, так и железнодорожную часть. Поэтому здесь работа была сосредоточена на установлении как механизма обрушения моста, этого механизма взрыва, который произошел, так и на те последствия, которые он понес за собой. Все это эксперты выполнили, сделали. На мой взгляд, достаточно квалифицированно это получилось сделать. И все данные передали следствию, которые легли в последующем материал уголовного дела.
7: И еще один громкий теракт хочется вспомнить. Это, конечно же, трагедия в подмосковном Крокус-Сити. 22 марта 2024 года. 4 террористов вооруженных автоматами ворвались в здание тогда, сразу же открыли огонь на поражение, далее подожгли зрительный зал. Трагедия унесла жизни 149 человек, и по итогам расследования, мы знаем, вынесены приговоры 19 виновным. Это и непосредственные исполнители преступления, их пособники. Вот если об этом поподробнее рассказать, давайте поговорим, вот что известно и как все это происходило.
8: Действительно, 22 марта 2024 года, наверное, войдет в историю как один из самых печальных дней. Страшнейшая трагедия, число жертв уже назвали, унесшие. Самое главное, что преступление это, да, чудовищное, было раскрыто практически, как мы говорим, по горячим следам. А все это стало возможным благодаря тому, что специалисты, следователи, криминалисты, эксперты в том числе, выехали незамедлительно на место происшествия, где начали работать в условиях, когда еще, ну, даже определенные трудности создавала ситуация, связанная с пожаром, тушением пожара и так далее. Но, тем не менее, удалось уже с первых минут собрать определенную доказательную базу, определенное количество вещественных доказательств. Изъято многочисленное количество объектов. Вообще в ходе расследования этого дела по экспертным направлениям было проведено значительное количество экспертиз по 17 видам. Хочу отметить, не 17 экспертиз, чтобы не путали, а именно по 17 различным видам и родам судебной экспертизы. В большинстве из них принимали участие сотрудники судебно-экспертного центра, в частности, генетиками судебно-экспертного центра нашего Следственного комитета была проведена идентификация личности погибших, было проведено порядка 190 экспертиз. На месте происшествия изымались также биологические следы. Огромный пласт работы был проведен с видеозаписями с камер. Порядка более 40 часов было изучено различных видеоматериалов. Часть из них была оцифрована, часть была улучшена. Все это дало возможность установить поминутную картину произошедшего с момента прибытия террористов на место преступления до их убытия. Все данные, которые были получены, сопоставлялись с иными материалами дела. Как итог, привлечение виновных к уголовной ответственности. И самое главное, совершенно обоснованный приговор в виде пожизненного лишения свободы.
7: Ну, мне кажется, что здесь еще стоит упомянуть важную деталь. Безусловно, это одна из самых масштабных трагедий новейшего времени. Вы абсолютно справедливо это сказали. Но именно после трагедии в Крокусе у нас началась очень серьезная работа, в частности, и на внутреннем законодательном контуре. И в этом смысле, конечно же, отдельно хотелось бы поблагодарить Следственный комитет и лично Александра Ивановича Бастрыкина, который инициировал целый ряд законопроектов, впоследствии принятых. И мы понимаем, что ведь то наведение порядка у нас внутри России в момент, когда противник проделывает огромную работу по расшатыванию внутреннего контура, вот эта работа, она ведется, в частности, Следственным комитетом. И это ведь несколько десятков законов, которые были приняты за последние годы. Все это во многом произошло и благодаря Следственному комитету Российской Федерации и такой непоколебимой, несгибаемой позиции и руководства, и всех сотрудников. Я еще раз напомню, что мы сегодня беседуем накануне праздника Дня сотрудника следственных органов. И в этом смысле мы понимаем, как сегодня, в момент, когда страна столкнулась с очередным серьезнейшим экзистенциальным вызовом, важна работа всех сотрудников правоохранительных органов.
9: Мне хотелось бы отметить, что, изучая видеоматериалы по извлечению, как говорится, всех обстоятельств, которые были зафиксированы, бросалось в глаза именно самоотверженность от отдельных граждан, которые своими телами закрывали жену или близкого родственника, и, в частности, это мужчины.
7: Евгений Николаевич, спасибо вам большое за эту очень важную ремарку. Почему? Потому что, мне кажется, мы еще и сами для себя должны зафиксировать, что жив тот самый дух русского народа, русского человека, патриотизм, служение Отечеству, который так долго пытался вытравить из нас противник на протяжении последнего 30-летия, но, слава богу, это не получилось, и вот совершенно с вами согласна, что самоотверженность, сознательность, да, наших граждан, она должна быть, конечно же, оценена по достоинству, вне всяких сомнений. Мы сейчас обсудили несколько громких дел последних лет, которые навсегда, конечно же, вписаны в нашу историю, но в праздник, да, хотелось бы в профессиональный праздник поговорить и о людях, которые стоят за каждой экспертизой. Знаю, что в центре работают специалисты, которые ранее проходили службу в иных правоохранительных органах России, это и ФСБ, и МВД, и Минюст, а профессионалы с уникальным опытом. Вот расскажите, пожалуйста, о подчиненных. Поподробнее, что же это за люди, которые выбирают такой нелегкий, непростой путь?
8: Да, действительно, люди порой уникальные, люди опытные, люди с большим багажом знаний, объемом этих знаний, многие из которых даже являются учеными, не побоюсь этого слова, поскольку у нас в составе нашей команды 31 специалист имеет различные ученые степени и звания. Команда сплоченная, одной идеей объединенная. Самое главное и самое, что сейчас интересное, то, что эта команда начинает пополняться молодыми специалистами. Мы начинаем набирать молодых специалистов, и молодых специалистов из наших именно ведомственных академий. Санкт-Петербургской академии и Московской академии. Приходят ребята по специальностям фонолингвистики, приходят ребята по специальностям экономики, компьютерно-техническим исследованиям. Здесь на них у нас, как мы говорим, всегда большая ставка, потому что молодежь – это и есть молодежь. За ней двигатель прогресса. За тот срок, который мы существуем, коллективам удалось добиться неплохих, я как считаю, результатов. Проведено более 137 тысяч различных экспертиз и исследований. Подготовлено порядка 30 методических материалов. При этом хотелось бы отметить, что часть из них носит уникальный характер. Это, опять же, возвращаясь к вопросу экспертиз, проведенных, связанных с военной специальной операцией, то есть мы разрабатывали уникальные методики как раз оценки ущерба, причиненного действиями вооруженными силами Украины. Значит, ну и отдельно бы хотелось сказать, что центру 6 лет, и самое что интересное, 6 лет центру исполнилось именно сегодня, 24 июля.
7: Ну вот я бы еще продолжила мысль по поводу подготовки молодого поколения. Да. Ведь многие в последнее время очень любили рассуждать о кризисе идентичности. А оказывается, что молодежь-то у нас, какая молодежь? И вы упомянули уже академии ведомственные, которые имеются у Следственного комитета, но мы знаем, что есть еще и кадетские корпуса. И это те ребята, которые приходят с молодых ногтей в эту сферу в правоохранительные органы фактически, и которые получают соответствующее воспитание, основанное на подлинных идеях служения Отечеству, высших идеалах и так далее, так далее, так далее. То есть все то, что делает гражданина гражданином, патриота патриотом. Евгений Николаевич, вот как представителю более старшего поколения, вам, наверное, вопрос. А как так получается, что ребята у нас-то сегодня, вопреки всем разговорам, ожиданиям, на самом деле такие, которыми мы гордиться можем по-настоящему?
9: Да, я с вами соглашусь. Применительно к работе нашего отдела, а, по-моему, самое наукоемкое подразделение, где работает большинство сотрудников, имеющих ученую степень кандидата биологических наук. И самое интересное, приходит молодежь, и понимая, когда они оказываются в научной среде, вот мы сейчас двух человек приняли, и самое интересное, что оба учатся в аспирантуре, в том году будут защищаться, и у них не то, что хорошая теоретическая подготовка, у них есть желание приносить пользу, и они хотят помочь, искренне хотят помочь, получить конечный результат. Это дорогого стоит, и вот здесь я с вами согласен, что у нас есть будущее.
7: Современная экспертиза. Давайте, коль уж двойной праздник отмечается сегодня, и об этом поговорим. Это ведь еще и передовая техника, передовая наука. Только что вы сказали о том, что настоящие ученые, да, трудятся в Следственном комитете. Радиобиологический, генетико-молекулярный анализ, криптографическая, психолингвистическая, аудиовизуальная экспертиза. И это не считая традиционных... баллистики, трассологии. Расскажите об этом, пожалуйста, коллеги, поподробнее. Сложные очень слова, и многие их слышат впервые. Как это используется в повседневной работе при расследовании преступлений? Вот что это за способы и методы?
8: Ну, действительно, современная экспертиза – это, прежде всего, экспертиза высокотехнологичная. Именно в тех областях, направлениях, которые вы только что озвучили. Здесь, помимо того, что... профессионалы и специалисты с багажом знаний, очень много зависит от того оборудования, которое есть на вооружении судебно-экспертного центра. Сейчас мы стараемся идти в ногу со временем, да идем в ногу со временем, и все современное, что необходимо для того, чтобы достигать результаты в плане технического прогресса, у нас имеется. Вместе с тем, да, мы видим, что необходимо и дальнейшее развитие, в том числе молекулярно-генетических исследований. Вот сейчас, как уже Евгений Николаевич затрагивал этот вопрос, без лишней терминологии, простыми словами, из маленького следа, из мельчайшего следа, порой даже деградированного, можно выявлять ДНК, который будет идентифицировать личность человека, его оставившего. Большой объем работы это играет и по делам прошлых лет, я думаю. Ну и, конечно, здесь вопрос, связанный с компьютерно-техническими исследованиями. Ведущее сейчас одно из направлений, потому что цифровые следы повсюду. Знаете, я как всегда говорю, наверное, цифровой след сейчас сравним, анализ и его исследование цифрового следа можно сравнить в свое время с открытием ДНК. Идентификация ДНК человека, идентификация... устройство человека по цифровому следу. Здесь сейчас мы тоже стараемся постоянно прогрессировать, нарабатывать какие-то новые знания, умения. И вот одни из них, последних, мы проводили экспертизу, уже начинаем проводить экспертизы по оборудованию для майнинга криптовалют. Проводится экспертиза по симбоксам. Ну и, конечно же, проводится анализ огромных массивов видеозаписи данных.
7: Евгений Николаевич, есть что добавить?
9: Да, вот ваша... название вашей программы «Без срока давности», оно прямо вот вписывается в
7: те, то, чем вы занимаетесь.
9: Да, в те задачи, которые мы решаем. И здесь вот есть масса примеров уже, это не единичные, это десятки. Вот у нас с начала года только проведена идентификация свыше 50 лиц, причастных к совершению преступлений, именно по генотипу, который был обнаружен на месте происшествия и 30, и 40 лет назад. Вот как пример... в памяти сейчас вот последняя наша работа, обнаружен в 95-м году труп на обочине дороги Московской области. Все было исследовано на тот момент, это свыше 30 лет, да, назад. Но, тем не менее, сейчас следствие представило нам на повторную экспертизу все эти вещественные доказательства, которые хранились в камере хранения, и в результате сложнейших исследований был выявлен генотип преступника. И, в принципе... благодаря имеющихся базе данных мы установили личность преступника, как говорится, задержан, ну, в принципе, дальше уже процесс известен.
7: Имеет место быть ситуация, при которой даже спустя несколько десятилетий устанавливается преступник.
9: Совершенно верно. И, в принципе, вот самое по дальности у нас было раскрытие преступлений 40 лет назад. Повторное исследование вещественных доказательств, вычислить преступника. И, как говорится, он уже, наверное, и не думал, что за ним придут.
7: Но, так тем за ним менее, пришли?
9: Да, без срока давности, как говорится, Следственный комитет свою работу сделал.
7: Но это впечатляет просто колоссально. Низкий поклон, конечно. Друзья, ну мы сейчас подобрались к финалу нашей программы. Не могу не спросить о планах на будущее. Мы понимаем, что ваша служба стремительно развивается благодаря технологиям новым, которые появляются сегодня и сейчас. Какой видите службу свою, скажем, к 2030 году, когда судебно-экспертному центру Следственного комитета Российской Федерации исполнится 10 лет?
8: Хороший вопрос, интересный вопрос. Ну, ответ на него однозначный и один только. Высокотехнологичный мы видим нашу службу. В плане оснащения, оборудования, да, еще раз я говорю, что помимо тех объема знаний экспертных, которые у наших специалистов имеются, большую роль в их работе играет технологическое обеспечение, назовем это так. Поэтому здесь мы только видим высокотехнологичную нашу службу, развивающуюся, применяющую все современные методы. Конечно же, хотелось бы в завершении, как вы сказали, уже поздравить, пользуясь случаем, всех сотрудников Следственного комитета с профессиональным праздником, отдельно поздравить экспертов нашего центра с сегодняшним наступившим праздником и пожелать, наверное, всем только одного – профессиональных успехов и достижения результатов своей сложной, кропотливой, но в то же время увлекательной, интереснейшей работы.
7: Ну и мы в медиахолдинге «Звезда» с удовольствием присоединяемся к этим поздравлениям всех сотрудников Следственного комитета. Мы знаем, что экспертиза – это царица доказательств, ну а весь комплекс следственных мероприятий – это гарантия торжества справедливости. Ничто на земле не проходит бесследно, совершенно верно. Мы вспомнили и название нашей программы «Без срока давности». Вклад судебных экспертов, следователей, криминалистов, особенно в момент, когда идет специальная военная операция, это общее дело, он, конечно же, вдвойне ценен, и мы знаем, что победа будет за нами. Огромное вам спасибо, дорогие друзья, за ваш самоотверженный труд и низкий поклон. Позвольте еще раз поздравить с профессиональным праздником. Ну что же, это был наш совместный проект со Следственным комитетом Российской Федерации «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0». Я Анна Шафран. Прощаемся. До новых встреч.
8: Всего доброго.
9: Спасибо, до свидания.
10: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0.
4: Гулять не только полезно, но и интересно. Полюбуемся высоткой МГУ. Пройдем по Тверской, исследуем Арбат со всеми его переулками, заглянем на ВДНХ, посетим усадьбу Коломенское. Об истории и современности столицы, ее знаменитых горожанах и легендарных зданиях расскажет руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
11: Как вас звать, величать-то?
12: Не царское это имя!
13: История одного прозвища.
14: Император Всероссийский, царь польский, великий князь финляндский. А еще великий реформатор и монарх, переживший 5 покушений и не переживший 6-е. Все это про Александра II Освободителя.
13: За что же русского государя так называли?
14: 19 февраля 1861 года. Дата, вошедшая в историю благодаря Александру II. В этот день он подписал манифест, который освобождал крестьян от крепостной зависимости. И пусть полноценную свободу они получили сильно позже, но этот первый шаг в России ждали не одно десятилетие. Кстати, освободителем русского императора нарекли не только свои подданные. В Болгарии государю присвоили точно такое же прозвище, но повод был другой. По итогам русско-турецкой войны болгары впервые за 500 лет получили свободу от османского ига. С тех пор Александра II там непременно именуют освободителем.
13: Не царское это имя. История одного человека.

0: Самое непродолжительное время генералом армии был Александр Михайлович Василевский. 18 января 1943 года он получил генеральское звание, а уже через 29 дней, 16 февраля 1943, ему было присвоено звание маршала Советского Союза.
1: За общую пользу, а особливо за утверждение науки в Отечестве и против отца своего родного восстать за грех не ставлю.
2: Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Торская Донецкой Народной Республики, а бойцы группировки «Восток» – Коммунаровку Днепропетровской области. Об этом сообщили в нашем военном ведомстве. Там отметили также, что наши средства противовоздушной обороны сбили за сутки 5 управляемых авиабомб и почти 500 беспилотников самолетного типа. Медиахолдинг «Красная звезда» и агентство ТАСС запустили совместный проект под названием «Сводки Софинформбюро». Благодаря нему еще больше зрителей будут узнавать правду максимально оперативно. Об этом на пресс-конференции заявил президент медиахолдинга «Красная звезда» Михаил Полусмак. Он также анонсировал еще один важный патриотический проект.
2: Мы благодарны команде ТАСС за то, что пригласили нас принять участие в этом проекте «Сводки Софинформбюро» на сайте ТАСС.ру. Кстати, в этом новом телесезоне мы презентуем в том числе совместный проект с Пантеоном защитника Отечества. Знаю точно, что вместе все наши цели будут достигнуты.
1: Совместный с агентством ТАСС проект «Сводки Софинформбюро» объединит материалы, связанные с историей Великой Отечественной войны и реалиями спецопераций. Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3. По сравнению с предыдущими месяцами, объем поставки снова вырос, отметили в Ростехе. В госкорпорации добавили, что с учетом боевого опыта машины получили некоторые усовершенствования. В частности, инженеры усилили защиту днища от подрыва, а также повысили броневую противоосколочную стойкость кормовой и передней частей. Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Аздоев уточнил, что новые БМП-3 укомплектованы средствами дополнительной защиты, обеспечивающими прикрытие корпуса со всех проекций, в том числе сверху. Установка специальных приборов и аппаратуры позволяет повысить мобильность тройки и эффективность применения ее вооружения. Кроме того, все машины оснащены усовершенствованной системой радиоэлектронной борьбы. Военнослужащим группировки войск «Центр» передали икону святого мученика Никиты Бесогона с частицей его мощей. Его получили бойцы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой славянской бригады 51-й общевойсковой армии. Святыня прибыла из храма села Никитское Тульской области. Икона будет в расположении бригады, чтобы каждый желающий смог приложиться к ней и обратиться с молитвой о защите, силе и мужестве в исполнении воинского долга. Предусмотрен порядок бережного хранения святыни и организации доступа к ней личного состава с учетом специфики несения службы и выполнения боевых задач. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Ростов-Великий. Здесь обязательно побывайте в Кремле. Прогуляйтесь по набережной озера Нера. Загляните в музей Финифти. И непременно попробуйте луковое варенье.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радио «Звезда» Евгения Ионкина. Я путешествую по главному туристическому маршруту нашей страны. Сначала в Золотое кольцо входило 8 городов, но с каждым годом маршрут расширяется и добавляются новые интересные места. Сегодня наша остановка в Ростове-Великом. Мой путеводитель Лидия Лапинская, гид-экскурсовод. Лидия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Приветствую вас в нашем великом городе.
2: Лидия, напомните, пожалуйста, а когда было принято официально решение закрепить за Ростовом название «Великий»?
3: Это случилось не так давно. В конце 2024 года нашим президентом был подписан указ о переименовании Ростова. Историческое название Ростова – это все-таки Ростов, потому что Великим Ростов был упомянут в летописях только в XII веке. Далее был просто Ростов, и с конца XIX века нашим историком-краеведом Титовым был написан «Путеводитель по Ростову Великому». И вот с этого времени уже приставочка «Великий» закрепилась серьезно, и вообще для нас Ростов всегда великий.
2: А как-то сейчас официально на документы это влияет? То есть, например, обязательно нужно писать «Ростов Великий» или можно просто «Ростов» все-таки?
3: Вы знаете, строго ничего не поменялось, никакие документы в городе не изменялись, но пишем уже везде «Ростов Великий».
2: Чтобы, наверное, отличаться от Ростова-на-Дону, в том числе.
3: Ну, чтобы отличаться от Ростова-на-Дону, ну и это наше теперь название, официальное название города Ростов Великий.
2: Ростов – один из древнейших городов России. Он же почти на 3 века, да, старше Москвы.
3: Да, Ростов был впервые упомянут в летописях в то время, когда на Русь на княжение был приглашен Рюрик, который раздавал земли своим мужам. Онному Полотецк, онному Белоозеро, онному Ростов. Вот примерно такими словами Ростов был упомянут в летописях. А что касается Москвы, так Москва в XII веке была основана как крепость на землях ростовского боярина Степана Кучки для защиты Ростова с южной стороны.
2: Да что вы говорите? То есть Москва, в принципе, от Ростова пошла?
3: Да, Москва пошла от Ростова, но стремительно нас обогнала в своем развитии.
2: В каком году все-таки возник Ростов? По летописям и по археологическим раскопкам.
0: История места.
3: По летописям 862 год. А первое поселение на территории Ростова на берегу озера Нера 7 века. С 7 века здесь проживали финно-угорские племена, здесь проживало племя Меря. А в IX веке сюда приходят славяне со стороны Великого Новгорода и со стороны современной Белоруссии. Вначале это поселение жили отдельно, а потом это был уже единый город.
2: А почему именно название Ростов?
3: Точной версии нет, есть только теории, и это не просто теории, это научные труды, которые все защищены. И вот по одной из версий вождя мирянского племени звали Рос. Место называлось Росов Стан, отсюда название Ростов. Еще одна версия. Ростов в те времена был расположен в очень удобном месте. Удобные места назывались Ростовые места. Отсюда название Ростов. И третья версия. Вот славяне, пришедшие сюда со стороны современной Белоруссии. В древнем белорусском языке есть слово «Ростов», которое переводится как «остров, покрытый лесом среди болот», что соответствует нашей топографии.
2: Вам какая больше версия нравится, Лидия?
3: Мне последняя.
2: Белорусская?
3: Да, мне нравится больше белорусская версия.
2: Я люблю задавать этот вопрос. Скажите, а в течение всей истории города название его как-то менялось? Ну, кроме того, что добавилось официально «Великий».
3: Нет, название города не менялось никогда. Ростов всегда был Ростовом.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Давайте еще по истории пройдемся. Когда все-таки город набирает силу и становится центром сначала Владимира Суздальского, ну а позже Ростовского княжества?
3: Ну, я думаю, что это 12 век. С 12 века ростовские князья начинают, являются удельными князьями, появляется удельное княжество ростовское при князе Юрии Долгоруком. Но Юрий Долгорукий не остается в Ростове, он переезжает в маленький город Суздаль, который тогда был в 6 раз меньше Ростова, по статусу намного ниже Ростова. Но Юрий Долгорукий, вероятнее всего, побоялся соперничества с нашим влиятельным боярством. Народное вече было очень влиятельным в Ростове. И он уезжает в Суздаль. А вот сын его, Андрей Боголюбский, уже садится во Владимире. И это, конечно, очень обидело ростовских бояр, потому что они звали к себе Андрея Боголюбского на княжение. И, как пишут летописи, они топали ногами и кричали, как он посмел наших подмастерьев и каменщиков поставить выше нас. Ростовцы часто приглашали владимирцев на строительные работы. Вот. И уже появляется Владимиро-Суздальское княжество. И только в XIII веке, когда сыновья Всеволода Большое Гнездо не могут разделить престол, его сыну Константину достается Ростовское княжество. И вот вновь появляется Ростовское княжество. И расцвет Ростова как раз при Константине Всеволодовиче. У нас с XIII века начинает вестись летописание. При нашем Успенском соборе создается большущая-большущая библиотека. И Ростовское княжество вообще называли самым культурным княжеством России древних времен.

0: посетить ростовцев приезжал сам князь Владимир Красносолнышко. И крестили ростовцев в озере Нера, а людей заводили в озеро группами. Священник плавал на лодке и крестил одним именем целую группу людей. Вот такая легенда.
1: Вы сказали, что где-то с 13 века, да, Ростов отмечает расцвет города.
0: Да, да, с 13 века.
1: Ростовская ярмарка множество купцов привлекала к себе. Крупный торговый путь проходил мимо Ростова. А чем торговали?
0: Ну, ростовская ярмарка появляется у нас все-таки чуть позже. Она начинает развиваться с 17 века. А дорога-то, о которой вы упоминаете, была построена в 16 веке. Ростову очень повезло в том, что когда был потерян выход в Балтику при Иоанне Грозном, строится порт Михаила, порт Архангела Михаила, современный Архангельск. И дорога, первый мощёный тракт на Руси, прошла именно через Ростов. И для Ростова, конечно, для развития ростовской ярмарки это было очень и очень важно. А торговали у нас самым разным товаром. Была известная конная ярмарка, была известна медовая ярмарка. Причем, согласно летописям, самым большим спросом пользовался ростовский мед, а по документам меда больше всего привозили из Башкирии и Татарстана. И тут вот такой интересный секрет. Ростовские купцы, они скупали привозимый мед, раздавали его крестьянам. Крестьяне этот мед кипятили, и продавался он уже как ростовский. Терял свои полезные качества, но он славился тем, что он не загустевал больше. А это в те времена было очень и очень ценно. Сюда привозили много шерсти животных. Ростовские купцы скупали шерсть, раздавали по крестьянам. Крестьяне эту шерсть пряли, продавались уже нити. То есть торг был самый-самый разный. Вот, и больше всего народа приезжало на ярмарку, это же начало XIX века. У нас сохранились списки приезжавших на ярмарку купцов. Полиция вела такие списки. И вот в 1818 году нашу ростовскую ярмарку посетило 150 тысяч человек.
1: Прелесть какая. Совсем скоро мы узнаем о ростовской финифте. Почему она известна всему миру?
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: «Путеводитель» на радио «Звезда».
1: Мы сегодня в Ростове Великом. Мой путеводитель Лидия Лапинская, гид-экскурсовод. Лидия, так что же насчет ростовской финифти? Почему она известна всему миру?
0: Ростовская финифть появилась у нас в городе в середине 18 века. И вот мы сейчас знаем финифть в основном как ювелирные украшения. Но что интересно, этот промысел появился у нас на территории архиерейского дома в одной из церквей. И, конечно, не для того, чтобы писать нам брошки и сережки, а для того, чтобы писать иконы и украшать церкви. Когда приходят советские времена, церкви украшают.

0: Жать перестают, иконы тоже никто не пишет, и промыслу грозит то, что он может умереть. А у нас в городе проживал такой замечательный художник-пенептянщик Александр Назаров. И вот он вместе со своими друзьями, ленинградскими ювелирами, придумывает изготовление ювелирных украшений. И это спасает наш промысел. Вообще «финифт» в переводе с французского «сияющий», «сверкающий». Очень интересная технология производства. А значит, берется тонкая медная пластинка, из нее специальными ножницами вырезается такая форма, какой должно быть изделие. Используется выпуклая поверхность, вогнутый молоточек, придают изделию выпуклую форму для придания изделию прочности, чтобы было удобнее работать. Далее эти пластинки выкладывают на асбестовый лист и посыпают специальным тертым стеклом. Ставят печь на обжиг. Стеклянный порошочек наплавляется на металл, появляется такая белая, красивая, блестящая поверхность. Далее берутся цветные специальные стекла, трутся в порошок, разводятся машинным или вазелиновым маслом, и художник начинает наносить рисунок. Но получается, стеклом пишут по стеклу. Если прикоснуться к этому рисунку, то все можно стереть одним движением. И поэтому сначала наносятся основные цветовые пятна на обжиг. Далее делаем роспись на обжиг. И вот простые изделия обжигаются 2-3 раза. А если это что-то сложное, если это икона или картина, то обжигается 8 раз и больше. Стоит несколько секунд передержать в печи, пластинка может треснуть. Но если все сделано правильно, это самый стойкий вид живописи. Не выгорает, не выцветает, влаги не боится. Сама финифт – это вот пластиночка, которая медная. А вокруг еще идет оправа всегда. Это называется скань или более красивое название филигрань, которую изготавливают в основном из мельхиора или из серебра.
1: Я так понимаю, что турист сейчас может купить сувенир, да, в этой финифте, ростовской финифте.
0: Это вообще визитная карточка нашего города. Вот, финифть покупает, но половина туристов точно. Помимо того, что это наш, именно наш, исконно наш ростовский народный промысел, это еще и очень красивые вещи. Второй народный промысел, который у нас тоже со средины 18 века.
1: Простите, Лидия, это... а можно я уточню еще вопрос по поводу финифти?
0: Да.
1: А вот может ли сам турист попробовать расписать эмалью, брошку или увидеть, как это делают мастера? Где-то это можно увидеть в Ростове-Великом сейчас?
0: Да, это можно сделать на фабрике «Ростовская финифть». В будние дни там организуют экскурсии даже на производство, и можно посмотреть, как работают мастера, как работают художники, как работают ювелиры. И можно заказать мастер-класс. Мастер-класс может просто показать экскурсовод, как это делается. А можно самому расписать. Самому расписать это изделие, обожгут и дадут вам с собой. Обычно это магнитики на холодильник. Вот, я много раз видела работы туристов, которые приезжают. Вы знаете, и иногда даже не верится, что турист никогда этого не делал. То есть получаются очень такие красивые, серьезные работы.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
1: А теперь о других древних ростовских промыслах.
0: Самые древние ростовские промыслы – это, конечно, огородничество и рыбная ловля. Вокруг Ростова плодороднейшие почвы, выращивали ростовцы овощей больше, чем могли потребить, начинают их продавать. А еще один такой очень редкий промысел у нас в Ростове был – это сокольи-помытчики. Ростов с древних времен является местом княжеской, а потом и царской охоты. И вот соколи-помычики, они выращивали или вылавливали диких соколов, ястребов и обучали их охоте. А таких семей в Ростове у нас проживало 12, а всего по Руси их было около 200. Вот. И очень многие наши ростовские купцы первые свои капиталы собрали именно вот таким вот образом.
1: Лидия, а почему вы выделили так огородничество? Сейчас огородничество звучит как... Ну, это есть во всех городах. А почему вы так выделили, именно в Ростове-Великом начиналось огородничество?
0: Потому что вообще уникальность Ростова – это то, что Ростов – родина северного товарного огородничества. У нас с 17 века выращивалось лука и чеснока столько, что ростовцы были основными поставщиками этих культур в Москву. О ростовцах была поговорка: «Ростовца слышно издалека. Лук, чеснок пашут, его же и едят». А с 19 века появляются еще две культуры, очень редкие для нашей местности, для наших северных регионов. Это начинают выращивать зеленый горошек и цикорий, которые вот на наших землях, которые вокруг озера Нера, растут очень и очень хорошо. У нас практически чернозем. Дальше идет в округе красноглинные малоплодородные почвы, зона рискованного земледелия. А у нас здесь чернозем, и поэтому Ростов является родиной северного товарного огородничества.
1: А теперь понятно. Купцы. Купцы в Ростове-Великом были явно не бедными. Вот назовите кого-то из состоятельных жителей города, и что они сделали для Ростова?
0: Ну, купеческие семьи. Плешановы, Селивановы, Щаповы. Но в историю города, конечно, вошел ростовский купец Алексей Кекин. Это наш непревзойденный благотворитель, который в городе жил всего лишь до 16 лет, а уже в 16 лет отец его отправляет по торговым делам в Санкт-Петербург. И это был уже санкт-петербургский купец, но о городе, о своем помнил. Вообще все ростовские купцы, которые уезжали из города, они были приписаны к Ростову. То есть налог со своего объявленного капитала они платили именно родному городу. Алексей Леонтьевич Кекин пишет завещание и завещает все свое состояние, движимое и недвижимое, а оценивалось оно больше, чем 2 миллиона рублей старыми деньгами, ростовскому городскому обществу. И вот главное, что хотел Кекин в нашем маленьком городе, это построить гимназию, а при первой возможности университет. И гимназия сейчас имени Алексея Леонтьевича Кекина является просто-напросто украшением города. Это самое красивое гражданское сооружение нашего города. На момент вступления гимназии в эксплуатацию, а это 1910 год, это было самое современное здание гимназии в России, включая столицы. Само по себе очень красивое здание. В «Московских ведомостях» был объявлен конкурс на лучший проект. И победил проект Павла Алексеевича Трубникова. Здание выполнено в стиле классицизма. Высокие арочные окна, за которыми находится актовый зал высотой в 2 этажа. 2 мраморные лестницы, ведущие до 3-го этажа. Аудитория ступенчатая, лекционная, тоже высотой в 2 этажа. Кабинет врачебного надзора, физкультурный зал, обсерватория. И это все в городе, в котором проживало 20 тысяч человек, и это все 1910 год.
1: А еще Кекин построил водопровод.
0: А еще Кекин, прежде чем построить водопровод, он еще в конце 19 века строит у нас льнопредильную мануфактуру. Как записал он у себя в дневнике, много денег она не даст, зато даст работу ростовским жителям, особенно зимой. И вот сначала для своей льнопредильной мануфактуры он протянул водопровод за 12 километров от Ростова из речки Устье. А позднее этот водопровод прошел и до центра города. Да, и мы по сей день пьем водичку из Кекинского водопровода.
1: Мы сегодня в Ростове-Великом. Мой путеводитель Лидия Лапинская, гид-экскурсовод.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
3: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие с нами.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Россия добьется своих целей в специальной военной операции, заявил Владимир Путин. По словам президента, бойцов поддерживает весь российский народ. Об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с депутатами Госдумы.
2: Прошедшие 5 лет были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей.
1: Президент добавил также, что россияне ответили внутренней сплоченностью на испытания и давление на страну, а Запад ставит рекорды по числу санкций против России и по их бесполезности. Все покровители Украины должны нести ответственность за атаку на иранское судно. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. Согласно заявлению, которое дипведомство опубликовало ранее, Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после нападения Украины на иранский торговый корабль в Каспийском море. Дипломаты отметили, что ответственность за последствия авантюр Украины ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает. Напомним, инцидент произошел в субботу. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранение. Визовый центр Италии в России отключил регистрацию и вход через зарубежные сервисы. Об этом предупредила Ассоциация туроператоров. В связи с этим ранее созданные учетные записи могут быть удалены в одностороннем порядке. В организации пояснили, что данное требование продиктовано российским законодательством и не является инициативой самого визового центра. На фоне нововведений пользователям рекомендуют создать учетную запись, используя российский почтовый сервис. Туроператоры также отдельно призвали заранее сменить способ входа на российскую почту во всех визовых центрах, так как вход через зарубежные сервисы постепенно уберут повсеместно. 8-я московская неделя интерьера и дизайна пройдет в Манеже. Она состоится с 13 по 16 августа, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Мероприятие является площадкой для развития отрасли и обмена опытом. Туда съедутся дизайнеры, производители, архитекторы, бизнесмены. Всего в этом году деловая программа объединит около 200 спикеров из нашей страны, Белоруссии, Египта, Индии и Турции. За 4 дня состоится порядка 50 сессий. Тема мероприятия «Бесконечность света». Программа охватит 5 направлений – интерьер и дизайн жилья, рабочие и общественные пространства, искусство и тренды, предметный и промышленный дизайн, бизнес и продвижение.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государственную думу внесли проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Александр Флотовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
10: Мы сегодня в Ростове-Великом. Мой путеводитель Лидия Лапинская, гид-экскурсовод. Лидия, почему Ростов-Великий считается родиной былинного героя Алёши Поповича?
11: Да потому что Алёша Попович – это наш ростовский богатырь. У него 2 прототипа. Один жил в XI веке и служил потом князю Владимиру Красносолнышко. Второй жил в XIII веке. Но это однозначно сын нашего соборного попа. В Ростове главный кафедральный собор, Успенский собор, и однозначно Алёша сын батюшки этого собора. И раньше было не название Алёша, звали его на самом деле Александр. А Алёша – это уменьшительно-ласкательное имя Александра. И жил он, конечно, не совсем в Ростове, а в 10 километрах от Ростова находится Царское городище. Поселение более древнее, чем наш Ростов. Там 7 века, согласно раскопкам, с 7 века было уже большое поселение мирянского племени, которое очень много торговало. И знаете, Царское городище, потому что река Сара делает такую большую-большую петлю, получается как полуостров, и перемычка всего лишь 300 метров. И вот именно на этом полуострове, можно сказать, располагалось это городище. Торговать туда приезжали из дальних-дальних стран, причем купцы жили через реку, то есть купцов в сам город не допускали. И вот на высоком берегу Царском городище у Алёши Поповича был его терем. Ну, наш Алёша Попович, знаете, он богатырь, но считается, что он был не очень большой физической силы. В основном Алёша Попович брал смекалкой, да, мудростью. Вспоминаем его битву с Тугарином змеем, когда они вышли на поле, и Алёша говорит Тугарину: «Что ж ты пришел не один? Мы же договаривались один на один сойтись в поле». Тугарин оглядывается, и Алёша срубает ему голову. Вот такой замечательный, хитрый наш богатырь. Что в Ростове есть, напоминающее Алёше Поповича? Это кафе и музей Алёши Поповича, где можно померить шлем Алёши, одеть кольчугу Алёши. Ну, такие замечательные места.
4: Это в самом Ростове-Великом музей находится?
11: Да, это в самом Ростове-Великом.
4: Лидия, меня все-таки не отпускает один вопрос. Вы сказали, что Алёша – это уменьшительно-ласкательное от имени Александр.
11: В те времена, да.
4: Просто Алексей и Александр в наши времена совершенно два разных имени.
11: Ну, все меняется.
4: Ладно, согласна, поверим. И памятник, видимо, Алёше Поповичу тоже есть в Ростове-Великом.
11: Нет, у нас нет памятника Алёше Поповичу.
4: Как так? Музей есть, памятника нет.
11: Сделаем.
4: Договорились.
11: Будет.
4: А теперь об озере Нера. Это же озеро старше самого города, да? И когда-то, я читала, оно было глубоководным. Там даже ходил пароход. Что сейчас с озером? Сейчас пароходы ходят, не ходят?
11: Ну, озеро Нера. В переводе с финского, а здесь мы уже с вами говорили, проживали финно-угорские племена, Нера означает «тинное, болотистое». И оно у нас очень непростое. Оно у нас как бы с двойным дном. До твердого дна глубина достигает в некоторых местах аж 20 метров, но в среднем метров 12. Но с древних времен озеро заполняется илом, который называется сапропель. И вот толщина водички над этим илом всего лишь сейчас метра полтора. И поэтому, имея такой громаднейший водоем, мы в городе не купаемся, потому что это очень неприятно. А вот вы совершенно правы, а в старые времена озеро наше было более глубоким, озеро было судоходным. И у нас ходили сначала, пароходик ходил, а даже в советское время еще у нас в городе был теплоход, который назывался «Ударник». И это был как бы транспорт. А на этом теплоходике можно было через озеро сократить дорогу до села Угодичи. А еще на озере Нера есть остров. Название острова Рождественский. И вот также в советские времена там был пляжик. Там твердые породы подходят поближе к поверхности, и там вход в озеро был более удобный. И вот на теплоходике «Ударник» можно было купить билет и поплыть на остров, отдохнуть, покупать, позагорать. К сожалению, сейчас теплоходика у нас уже этого нету, но у нас много других теплоходов, катеров. И вот я очень рекомендую туристам, конечно, прокатиться по озеру. Виды просто потрясающие. А вот раньше границы озера, это тысячи лет назад, границы озера были в нескольких километрах от Ростова. Озеро было 5-7 раз больше, чем сейчас. И когда вот озеро уходило, вот современные размеры, вот этот толстый слой плодородного ила оседал. И поэтому вокруг озера очень плодородные почвы. И Ростов является родиной северного огородничества, вернемся, именно благодаря нашему озеру. А еще в наше озеро реки впадают, и только одна речка вытекает на востоке. Это речка Вёкса, которая у нас совершенно волшебная, потому что она может течь в двух направлениях. Все время года река Вёкса вытекает из озера. А весной половодье, она разворачивается и тоже впадает в озеро. И вот в это время озеро выплескивается из берегов вместе с плодородным илом. Конечно, затапливается очень большая часть города, но когда вода уходит, пожалуйста, удобренные огороды и поля. Правда, в 1989 году вот на этой речке Вёкса была построена плотина, которая сейчас не разрешает воде вернуться обратно в озеро весной. И поэтому сейчас вот наводнений таких, которые были раньше, у нас нет.
4: Я так понимаю, что озеро Нера – это какое-то даже заколдованное озеро. И ходят легенды, что под Нера спрятаны сокровища.
0: Местные легенды.
11: Да, у нас такие легенды есть. И считается, что когда на Русь шли татары, со всех церквей была собрана серебряная золотая утварь, золотые царские врата. И все это было опущено на дно озера Нера. Искали всегда. И есть сведения, в XIX веке искали, и в XX веке с металлоискателями искали. Пока что не нашли. Так что любителям искать клады надо приехать в наш Ростов. Вероятность найти, конечно же, есть.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
4: Ростовский Кремль – визитная карточка города. И, кстати, для многих он знаком по картине «Иван Васильевич меняет профессию». Это именно Ростовский Кремль. Лидия, как сейчас себя чувствует Ростовский Кремль? Туристы узнают эти стены?
11: Конечно же, конечно. В начале любой экскурсии я вижу в глазах туристов вопрос. Где, когда скажете о том, где снимался фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Да, снимался он именно у нас в Ростове. И никакой другой фильм не популяризовал так Ростов, как этот. Но что интересно, настоящий Иван Васильевич Грозный у нас в этих стенах никогда не был. Дело в том, что Грозный жил в XVI веке, а здания, в которых снимался фильм, построены во второй половине XVII века, построены ростовским митрополитом Ионой Сысоевичем. Но что интересно, на самом деле наш ростовский Кремль никакой не Кремль, а это место, где проживало церковное руководство. То есть это митрополичий или архиерейский дом. Кремлем эти здания стали называть только с конца XIX века и по очень простой причине. На Кремль эти здания очень и очень похожи. А настоящий Кремль у нас тоже есть. И это наши земляные оборонительные сооружения, выполненные в виде девятиконечной звезды. Появились эти сооружения у нас после того, как поляки в смуту очень серьезно навредили Ростову, и на уровне царя принимается решение, что город надо укрепить. Из Голландии к нам вызывают архитектора Яна Корнелиуса Ротенбурга, и который строит самую неприступную по тем временам земляную пушечную крепость. И вся наша звездочка, наша девятиконечная звезда крепости, она сохранилась по сей день, и по стенам ее можно прогуляться.
4: Ростовские колокола в Успенском соборе. Говорят, что у каждого колокола было имя, а их голоса подбирали специально. Можно ли сейчас услышать вот этот звон успенских колоколов, ростовских колоколов?
11: Да, конечно, можно послушать наши колокола, и наши колокола уникальны, потому что на соборной звоннице находится одна из немногих в России композиций колоколов, дошедших до нас именно с 17-го века. Самый большой колокол на нашей звоннице весит 32,5 тонны. Имя его Сысой, по имени отца ростовского митрополита Иона Сысоевича. Далее полиелейный или сладкоголосый 16 тонн. Потом лебедь 8 тонн. Также есть красный, баран, голодарь, самые-самые разные названия колоколов. Звоны наши уникальны. У нас в 19 веке жил знаток церковной колокольной акустики, который изготовил камертоны, соответствующие звуку нашего каждого колокола, и все наши звоны положил на ноты. Сейчас они все восстановлены. Звонница соборная относится к Успенскому собору. Успенский собор – еще одно уникальнейшее сооружение нашего города. Здание, которое перед нами, построено оно было в 1512 году. То есть нашему собору уже более 500 лет. За 500 лет мы у нас в городе, к счастью или к сожалению, выше этого собора ничего не построили. Высота собора с крестами достигает 60 метров. Успенский собор – это одно из самых намоленных мест нашего города. 5 святых покоятся в нашем Успенском соборе. Поэтому паломников к нам сюда приезжает тоже очень и очень много.
4: Лидия, скажите, а может ли турист попробовать себя в роли звонаря?
11: Конечно же, нет. Наши колокола слишком ценны для того, чтобы в них звонили туристы. Даже в пасхальную неделю у нас не разрешается звонить. Мы их очень бережем, свои колокола.
4: Ну и такой вопрос. Лидия, скажите, а куда бы вы повели туриста, который уже все видел? Искушенного туриста.
0: Прогулка по городу.
11: Знаете, я очень люблю маленькую церковь, которая находится у нас прямо в самом центре города, вот внутри земляной крепости, внутри нашей звездочки. Это церковь Вознесения Господня с пределом Исидора Блаженного. Удивительная церковь, также XVI века, построенная на средства царя Иоанна Грозного. А в ней сохранились настенные росписи начала XVIII века. В ней мы увидим абсолютно непривычный, нетрадиционный иконостас, который выполнен непосредственно на алтарной стене и не на дереве, а выполнен иконостас техники фрески.
4: Лидия, а если, например, мы едем с детьми в путешествие, то как вы считаете, есть ли в Ростове-Великом место, которое будет интересно детям?
11: Ой, вот для деток лучше всего, я думаю, подойдет музей «Царевна Лягушка». Там очень хорошая интерактивная программа, и дети очень-очень любят этот музей. Вот и детям как подарок такой за то, что они прослушали историю Ростова, осмотрели его церкви, это будет просто подарок для ребенка.
4: Ну и напоследок, завершите, пожалуйста, фразу. В Ростов стоит приехать, чтобы...
11: Ну, первое. В Ростов надо приехать обязательно. Если вы сомневаетесь, стоит ли ехать в Ростов, читайте пункт первый. Это шутка. А если серьезно, в Ростов нужно приехать для того, чтобы увидеть ростовский Кремль. Я не без преувеличения скажу, что это самый красивый Кремль России. И, конечно, услышать ростовские звоны.
4: Спасибо, Лидия, за такую познавательную экскурсию. Ее провела, напомню, гид-экскурсовод Лидия Лапинская. Мы сегодня побывали в Ростове-Великом. И едем дальше.
0: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
12: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
13: За общую пользу, а особливо за утверждение науки в Отечестве и против отца своего родного восстать за грех не ставлю.
14: Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Берет. Мягкий, круглый, как правило, шерстяной головной убор, без полей и козырька. Нечто подобное носили некогда воины царя Филиппа II Македонского, то есть еще за 400 лет до нашей эры. Форма и содержание.
1: В эпоху Средневековья береты из шерсти были очень популярны в Ирландии. Позже береты нескольких разновидностей стали элементом национального костюма шотландских горцев. И все же массовое распространение беретов в армиях разных стран произошло в годы Первой мировой. В Британии только-только появились танковые войска. Однако находиться внутри боевой машины в жесткой фуражке с козырьком в крайне стесненных условиях было, ну, совсем уж затруднительно. Вот и подсмотрели англичане удобные головные уборы у своих союзников, французских альпийских стрелков. А ведь носили те бравые ребята именно береты. Так берет оказался сначала в танке, затем и в других спецподразделениях. В нашей стране первыми стали носить береты военнослужащие женщины. Произошло это в 1936 году. В качестве особой экипировки им выдавали головные уборы темно-синего цвета, а с началом Великой Отечественной войны – камуфляжные, в тон остальной армейской одежде. Многие из нас помнят знаменитую фотографию. Советская красавица-регулировщица в берете контролирует движение на улицах поверженного Берлина. Правда, к тому времени уставные береты вновь стали синими.
0: Берет.

0: Группа «Голубые береты» поет о легендарных головных уборах отечественных воздушно-десантных войск. Что ж, современный берет в армии России – это особый знак отличия и почета. В морской пехоте он черного цвета, зеленый – у пограничников, а васильковые береты носит личный состав президентского полка.
1: Форма и содержание. Берет.
2: Радиозвезда.
1: История с географией. Памирка.
3: В Советском Союзе активный отдых пользовался бешеной популярностью. Пешие, горные, водные, лыжные, велосипедные походы, экспедиции, альпинизм. Но при этом парадокс. Со снаряжением всегда была напряженка. В дефиците было хорошее снаряжение. Поэтому каждый опытный советский турист был счастлив, если удавалось приобрести палатку, которая называлась
1: «Памирка». История с географией.
3: Первые советские палатки выпускались из плотного брезента, материала прочного и долговечного. Ночевать в них было вполне комфортно и не очень душно. Вместе с тем брезент тяжелый и объемный, недостаток и очень существенный. Например, четырехместная брезентовая палатка весила около 12 килограммов и занимала рюкзак объемом 60 литров. Это сухая. А если намокнет? Вообще беда. Куда в горы с таким грузом?
1: История с географией.
3: Самыми надежными и потому наиболее востребованными для горных походов считались двускатные бескаркасные палатки «Памирки». Их делали из прорезиненной хлопчатобумажной ткани. Устанавливались они на двух палках. При хорошей растяжке были довольно ветроустойчивы и весили всего 3 кило. С такими уже и на Памир не страшно. Оттого и название. Палатки легендарные. Недаром о них пел Юрий Висбор.
4: Ведь наши памирки стоят на Памире, а мы чуть повыше, чем эти вершины.
1: Памирка. История с географией.
5: Сегодня в программе «Область знаний». История ВДНХ. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни людей и борьбе с бедностью, подчеркнул Владимир Путин во время встречи с депутатами Госдумы. Президент добавил также, что в числе приоритетов бюджета укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики.
2: Наша политическая система, институты власти формируются на суверенных началах, в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. Наша бюджетная политика традиционно выстраивается при самом активном, содержательном участии парламентариев. Уверен, что и при работе над бюджетом на будущую трехлетку приоритетом наряду с укреплением обороны страны будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний малого и среднего бизнеса.
1: При этом, добавил президент, система правовых гарантий для участников и ветеранов специальной военной операции их семей продолжает развиваться. Число жертв украинской атаки на Ростовскую область выросло до 5 человек. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются. Напомним, регион подвергся массированной воздушной атаке минувшей ночью. Под ударами оказались Ростов-на-Дону, Таганрог и еще 4 района области. Жителей многоквартирных домов Ростова-на-Дону, которые попали под атаку, эвакуировали. Уточнялось, что в этом городе пострадали 8 человек. В общей сложности в связи с падением фрагментов дронов повреждения получили 17 частных домовладений, 3 многоквартирных дома, соцучреждения, кафе, складские помещения и 5 машин. В мире почтили память детей жертв войны в Донбассе. Сегодня в русских домах в разных странах прошли памятные мероприятия. В частности, они состоялись в Италии, Аргентине, Индии, Абхазии, Индонезии, Южной Осетии, Марокко, Палестине, на Кипре и в других государствах. Участниками стали школьники, студенты, соотечественники и иностранцы. Символами памятного дня стали белые воздушные шары и детские игрушки. Гости русских домов приносили их в знак солидарности и скорби. Также в программу мероприятий входили мастер-классы по изготовлению бумажных журавликов, символов памяти и надежды. Агентство ТАСС и медиахолдинг «Красная звезда» запустили совместный проект «Сводки Совинформбюро». Он объединит материалы, связанные с историей Великой Отечественной войны и реалиями специальной военной операции. Таким образом, еще больше зрителей будут узнавать правду максимально оперативно, заявил президент медиахолдинга «Красная звезда» Михаил Полусмак. Он отметил, что в рамках проекта в выпусках программы «Военная приемка» будут публиковаться эксклюзивные интервью и мнения военных экспертов, поэтому контент будет несколько шире, чем просто новостной.
3: За общую пользу, а особливо за утверждение науки в Отечестве и против отца своего родного восстать за грех не ставлю.
4: Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Он страстно любил науку, но думал и заботился исключительно о том, что нужно было для блага его родины.
5: Так говорил об этом человеке известный литературный критик 19-го столетия Николай Чернышевский. Герой нашей сегодняшней программы – прославленный русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. За несколько столетий его личность обросла множеством легенд и небылиц. Вот смотрите. Ломоносов-старший заставлял сына жениться. Юноша не этого хотел и, якобы именно поэтому, ушел из дома. Ничего подобного. Вряд ли Михайло боялся свадьбы. Чего там страшного? Обижал он, на самом-то деле, не столько от нависшей над ним угрозы нежеланного брака, сколько к безграничным возможностям, которые в то время мог дать лишь большой город – Москва. А вот еще одна легенда. Ломоносов сам, то есть один, дошел до Белокаменной и прошагал едва ли не полстраны. Выдумка. Михаил взял с собой две рубахи, тулуп, учебники по арифметике, грамматике и решил догнать рыбный обоз. На это потребовалось 3 дня. В Москву Ломоносов благополучно приехал, а не самостоятельно пришел, ровно через 3 недели. Третья небылица. Фамилия. Ломоносов. Делим пополам, получается нечто вроде «ломает нос». Есть версия, что однажды в Германии, будучи там на учебе, Михаил Васильевич сполна оправдал свое имя, когда сломал нос одному немецкому ученому. Тот якобы нелестно отзывался о матушке России. Возможно. Да вот только подтвердить или опровергнуть эту легенду некому. Свидетелей не нашлось.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Михаил Ломоносов родился 19 ноября 1711 года в семье зажиточного поморского крестьянина. Северный хлеб тяжелый. Мужские руки в хозяйстве лишними не бывают. С малых лет Михаил ходил с рыбаками на промысел в Белое море и аж до Соловецких островов. Своих корней юноша не чурался. Как раз наоборот. И если не гордился, то уж совершенно точно не стеснялся их.
7: А вот была история.
8: Однажды на собрании в Академии наук князь Иван Куракин принялся хвастаться родословной.
9: Я Рюрикович! Мое генеалогическое дерево уходит своими корнями к Владимиру Красное Солнышко. О как! А ты, Михайло, сын Васильев, что можешь сказать о своих предках?
8: Спросил он Ломоносова. Ломоносов грустно ответил.
9: Увы, ваше сиятельство, все метрики нашего рода архангельских рыбаков пропали во время всемирного потопа.
7: Да уж, была история.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Герой сегодняшней программы – Михаил Васильевич Ломоносов. Он научился писать и читать лишь к 14 годам. Некогда было. Все время в море. Большинство языков Михаил выучил сам, но уже в зрелом возрасте. Список внушительный. Французский, итальянский, английский, финский, венгерский, ирландский, польский язык, монгольский и норвежский. Правда, всех этих академических успехов могло и не быть, если бы не состоялась одна очень знаковая для Ломоносова встреча.
10: Архиепископ Новгородский, сподвижник Петра Великого, вице-президент Святейшего Синода Феофан Прокопович. Один из самых образованных людей России первой половины XVIII столетия. Его библиотека насчитывала 4000 книг на разных языках. Однако настоящее имя всевластного церковника неизвестно до сих пор. Он стал сиротой еще в младенчестве. Ребенка приютил его дядя по материнской линии Феофан Прокопович. Впоследствии юноша взял эту фамилию себе. Он получил прекрасное образование. Учился в университетах Рима и Лейпцига. В России стал ректором Московской академии. Если бы не Феофан, никакого ученого Ломоносова не было бы и в помине. Именно он, Прокопович, в буквальном смысле спас Михаила, когда выяснилось, что тот подделал документы при поступлении в славяно-греко-латинскую школу.
11: Удивлен и радостен успехом твоим, юноша. Говорят, что ради науки ты сам оставил отчий дом. В глаза мне смотри. Сам. Да, не оскудела еще Русь. Благословляю тебя на тяжкий труд. Учись, коли дано.
10: Спустя многие годы Ломоносов назвал Феофана своим крестным отцом в российской науке. Прокоповичи Ломоносовы.
12: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Москва, Киев, Санкт-Петербург. За 5 лет Ломоносов проходит обучение в лучших российских академиях. И всюду проявляет себя отлично.

0: Все свободные средства он тратил на учебу. Это принесло свои плоды.
1: История в письмах и воспоминаниях.
2: Из характеристики, данной профессором Марбургского университета Христианом Вольфом студенту Ломоносову. 5 июля 1739 года, Марбург. Молодой человек с прекрасными способностями, Михаил Ломоносов, со времени своего прибытия в Марбург прилежно посещал мои лекции математики и философии, а преимущественно физики, и с особенной любовью старался приобретать основательные познания. Нисколько не сомневаюсь, что если он с таким же прилежанием будет продолжать свои занятия, то он со временем, по возвращении в Отечество, может принести пользу государству, чего от души и желаю. Профессор философии Христиан Вольф.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Герой сегодняшней программы – Михаил Васильевич Ломоносов. В наши дни его назвали бы полиматом, то есть с человеком, компетентным как минимум в 3 разных областях и умеющим объединять эти навыки воедино. Слово это греческое, составное. Полимат – значит, много знаний. В прошлом такие люди не получали особого признания. Считалось, что чем больше наук ты постигаешь, тем менее вдумчиво ты это делаешь. А ведь Ломоносов был личностью действительно универсальной. Физик, химик, географ, геолог, энциклопедист, приборостроитель, металлург, поэт, реформатор русского языка, художник и даже астроном. Не зря же его называли ходячим университетом.
1: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях. Михаила Ломоносов. Открытие атмосферы у Венеры. 1761 год. Последний год правления российской императрицы Елизаветы. Надо было что-то приятное сделать руководительнице страны. Кто это делать-то будет?
8: «Я», — говорит Ломоносов, ну, с таким архангельским акцентом. И ведь что удумал?
9: С этого места поподробнее.
8: А ведь в этом 1761 году весь ученый мир ждал очень редкого небесного явления. Планета Венера должна была пройти перед диском Солнца. Вот это очень

0: важно, что перед. То есть солнце сзади должно было как бы подсветить планету. Ну и, конечно, ее можно было хорошо разглядеть. Ломоносов шлет две экспедиции в Сибирь. Не потому, что они уже провинились, а так, мало ли что. Ну, вдруг погода плохая, облака помешают. В Петербурге-то всего можно ждать. Ну и в Питере он тоже дал команду, мол, идите, ученые, в университетскую обсерваторию. Обсерваторьте, там это явление.
1: Скажите, пожалуйста.
0: А что сам? А сам решил дома остаться. Потому что дома тоже есть небо, которое можно наблюдать без суеты. А потом в университете шти так хорошо не готовят. Там суп один. Ну вот, с погодой повезло. Небольшая зрительная труба, и все явление как на ладони. А как теперь бы сказали, зрелище действительно великолепное. Венера накатилась на Солнце и начала медленно сползать с него. И вдруг пупырь. Точно! Ломоносов закричал на весь дом. «Вижу пупырь!» Тут уж вообще все попрятались. А дело было вот в чем. В той точке, где пересеклись две окружности, Солнце и Венеры, произошли искажения, словно увеличительное стекло в эту точку приложили. Образовалась яркая точка.
1: Ну и дела.
0: Это сейчас мы понимаем, что Солнце яркое светило, Венеру сзади подсветило, и атмосфера внесла искажения. Но напомню, 1761 год на дворе, и этот пупырь Михаила Васильевича описал такими словами. «Планета Венера окружена знатной воздушной атмосферою, каковая обливается около нашего шара земного». Просвещенная Европа, как водится, решила, что это немцы открытие сделали. Ну, наверное, слово «пупырь» никак с русского перевести не могли. Но потом все же справедливость восторжествовала. И теперь это явление называется «явлением Ломоносова». И открытие атмосферы у Венеры – наш, российский приоритет.
1: Да, есть что рассказать.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Впечатляющий карьерный взлет Ломоносова был бы невозможен без благоволения всевластных правителей России. Императрицы Елизавета Петровна, Екатерина Великая, княгиня Дашкова считались, правда, в разное время покровителями Михаила Васильевича. Но самым верным соратником талантливого ученого называют совсем другого человека. Расскажем о нем подробно. Поверьте, это интересная история.
4: Служивые люди. Воинские династии России.
5: Полководцы и меценаты, художники и дипломаты, изобретатели и губернаторы. Они помогали молодому Петру, поддерживали императрицу Екатерину Великую, следуя заветам своего старинного девиза «За верность и ревность». Шуваловы. Первое упоминание о них относится к 1561 году, когда богатый дворянин Дмитрий Шувалов купил в Костромском уезде небольшое уютное поместье возле реки Синдега. С начала 17 века этот род неразрывно связан с армией. Андрей Шувалов был воеводой и оборонял от поляков Смоленск. Данила Шувалов отправился в Москву, где получил звание стрелецкого сотника. Но все же самыми известными представителями древнего рода считаются два брата – Александр и Петр Шуваловы. В 1741 году они участвовали в государственном перевороте, в результате которого на престол взошла Елизавета Петровна. Новая императрица по достоинству оценила преданность Шуваловых. Братья получили графские титулы и стали личными генерал-адъютантами государыни. Впоследствии Александр-старший был назначен на должность начальника тайной канцелярии, командовал Измайловским полком и дослужился до звания фельдмаршала. Петр Шувалов от брата не отставал. Именно он провел очередную реформу русской армии, подготовил ее к войне с Пруссией, после чего предложил в 1753 году чертеж нового артиллерийского орудия, которое получило название «Единорог» или «Шуваловская гаубица». Таких мощных пушек не было тогда ни у кого в мире. Ломоносов написал по этому поводу: «Нам слава, страх врагам твои огни, как прежде, так и впредь, пали, рази, гони. С Елизаветой Бог и храбрость генералов, российско грудь твои орудия, Шувалов». Не знал тогда Ломоносов, что судьба познакомит его с еще одним Шуваловым – Иваном. Он как раз военным не был, но помогал всем российским кадетским школам. Этого человека называли министром русского просвещения. Поэт, большой ценитель музыки и архитектуры, Иван Иванович Шувалов помог Михаилу Васильевичу основать первый в России университет. Потомки древнего дворянского рода. На протяжении нескольких веков они сражались с турками, поляками, шведами, с легионами Наполеона и всегда побеждали, несмотря ни на что. Последним представителем прославленной династии стал светлейший князь Михаил, который скончался в 1903 году. На нем мужская линия в семье Шуваловых прервалась.
6: Служивые люди Шуваловы. Воинские династии России. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сейчас новости транспорта. Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и студенты будут автоматически получать положенные им скидки на проезд в городском и пригородном транспорте. Это станет возможным уже с 1 августа. На портале госуслуги запускается единый сервис для получения льгот через банковскую карту МИР. Подробности сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Правительство по поручению президента продолжает совершенствовать систему оказания гражданам мер поддержки, чтобы максимально упростить и ускорить все процедуры, сделать их удобными для людей, внедряемые новые механизмы. С 1 августа на портале госуслуг жители ряда регионов смогут выбрать получение социальных льгот через свою банковскую карту. При ее использовании многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам будут автоматически предоставляться положенные им скидки на проезд в городском и пригородном транспортах, в магазинах, в аптеках, при посещении учреждений культуры.
1: Пилотный проект стартует в Республике Башкортостан, Ростовской и Тюменской областях и продлится до марта следующего года. Санавиация Кубани в этом году эвакуировала более 100 пациентов. В распоряжении службы два вертолета и парк из 18 реанимобилей. В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что круглосуточное дежурство, высокотехнологичное оснащение летательных машин и возможность приземления в труднодоступных локациях позволяют оказывать своевременную помощь даже там, где дорога занимает много времени. Показателен возрастной диапазон спасенных от годовалого ребенка до 88-летнего пожилого человека. Российским водителям напомнили о новой проверке. С августа сотрудники госавтоинспекции могут попросить у водителя предъявить им заполненный бланк Европротокола, который требуется для оформления небольших аварий без участия инспекторов. Это нововведение позволит сократить время оформления мелких происшествий и снизить риск пробок, пишет газета «РУ», ссылаясь на экспертов. Водителям посоветовали проверить наличие бланка, а также заранее ознакомиться с правилами его оформления. Подавляющее большинство российских автомобилистов уверены, что хорошо знают правила дорожного движения. В то же время 29% опрошенных это не мешает регулярно их нарушать. Водители считают, что причиной чаще становится не недостаток знаний, а невнимательность, спешка и особенности организации дорожного движения. Об этом говорится в исследовании, которое есть у «Известий». Что касается финансовых последствий, то почти 3/4 нарушителей за последний год выплатили штрафы на сумму менее 5000 рублей. Самым распространенным нарушением остается превышение скорости. Это были новости транспорта. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
5: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ. Герой сегодняшней программы – Михаил Васильевич Ломоносов. Итак, первый русский университет. Как мы уже говорили, его рождение связано с именем графа Ивана Ивановича Шувалова, фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Это был человек просвещенный, решительный, деятельный. Его считали покровителем отечественной науки. Кроме того, Шувалов имел большое влияние при дворе. Лучшего союзника было не найти. Ломоносов лично обратился к графу, и тот откликнулся.
7: История в письмах.
8: Из письма академика Михаила Васильевича Ломоносова будущему куратору Московского университета Ивану Ивановичу Шувалову. Лето 1754 года. Милостивый государь Иван Иванович, ежели Московский университет, по примеру иностранных, учредить намереваетесь, что весьма справедливо, то желал бы я видеть план, вами сочиненный. Но ради краткости времени смею предложить мое мнение об учреждении Московского университета. Главное мое основание, сообщенное вашему превосходительству. Весьма помнить должно, чтобы план университета служил бы и потомкам. Профессоров в полном университете меньше 12 быть не может. Необходима также гимназия, без которой университет как пашня без семян. Вашего превосходительства всепокорнейший слуга Михаил Ломоносов.
5: Исторические заметки.
6: Продолжаем наш рассказ. Краткий российский летописец. Описание стрелецких бунтов и правления царевны Софьи. Вот некоторые из основных его работ по отечественной истории. А еще Ломоносов сочинял стихи. Да какие! Причем занялся он поэзией еще в студенческие годы. Подробности находим в историческом романе Валентина Пикуля «Слово и дело».
9: Среди рудокопов шагали и три солдата-студента, а с ними верзила здоровенный Мишка Ломоносов. Они прибыли недавно из Марбурга, и фрейбургские власти известили горожан через глашатаев с барабанным боем, чтобы никто денег русским в долг не давал, ибо отдать они не способны. На житие выдавали студентам по таллеру в месяц, а жить трудно. И бумагу купи, и пудру, и мыло. А на какие шиши газету почитаешь? Но сегодня, ради праздника, русские студенты, кажется, извернулись, и носы у них покраснели от пива. Виноградов с Рейзером несли на плечах молоты рудобойные, заигрывали с чопорными девицами, что стояли в раскрытых дверях домов. Михаил Ломоносов песни-то пел, но весел не был. В Марбурге оставил он девицу добрую, Христиану Цильх, дочь церковного старосты. Не как-нибудь оставил, а беременной. Дни студента проходили в трудах. В лабораториях постигались науки пробирные. Дороги в Европе гораздо лучше, чем в России. И Европа узнала о виктории русской армии намного раньше, нежели Петербург. Ломоносов перестал растирать вонючую сулейму, воткнул в рот короткую трубку. Большие кошки шлялись по крутым черепицам Фрейбурга и не боялись свалиться. Он смотрел на них, а рука его невольно отодвинула ступку сулеймой. Ломоносов понимал, что значит для России ставучаны. Он оценил сердечно взятие Хатина. Будто нечаянно сложились первые фразы. Восторг внезапный ум пленил, ведет наверх горы высокой, где ветер в лесах шуметь забыл.
10: «Мишка, ты куда это собрался?» — спросил Виноградов.
11: «Не мешай, Митя, пойду».
9: Он шел по улицам, рассеянно задевая прохожих. Только бы не расплескать восторг на улицах Фрейбурга. Дома он отодвинул со стола диссертацию физическую с такой же легкостью, как отодвинул сулейму в лаборатории. Его пленял восторг внезапный, восторг поэтический. Виделась ему гора под Ставучанами, на которую ломились три несокрушимые каре российских воинов. Славянское солнце стояло в этом году высоко, выше, выше, выше. Ломоносов штурмовал сейчас высоты парнасские, как солдаты штурмовали холмы ставучанские. Он писал оду, оду на взятие Хатина. Но писал ее Ломоносов совсем не так, как писали поэты до него. Из памяти изгрызли годы, за что и кто в Хатине пал, но первый звук славянской оды нам первым криком жизни стал. Тот день на холмы снеговые Камена русская взошла, и дивный голос свой впервые далеким сестрам подала. Через воинскую победу Ломоносов, гордый за свое отечество, выковал для себя победу поэтическую. Осенью ода на взятие Хатина на курьерских лошадях уже катилась в столицу. В предуведомлении к ней Ломоносов сообщал академикам Петербурга, что оду его преславная над неприятелями победа в верном и ревностном моем сердце возбудила. Холеные лошади русского посольства уносили вместе с Одою в столицу и письмо Ломоносова о правилах российского стихотворства. В этом письме молодой поэт бросал перчатку Тредиаковскому, вызывая его для боя на турнире поэтическом.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ. На русском севере есть хорошее слово «берегиня». Так называют женщину, хранительницу семейного очага. Именно такой и была Елизавета Андреевна Ломоносова, жена великого русского ученого. Их дочь Елена получила прекрасное образование, знала много языков, занималась музыкой. Незадолго до смерти Михаила Васильевича в доме Ломоносовых произошло событие, которое изменило многое, в том числе и в истории нашей страны.
12: Вторая половина 18 века. Петербург. Усадьба Михаила Ломоносова на Большой Морской, дом 8. Вот уже несколько недель великий русский ученый серьезно болен и не может встать с постели. Воспаление легких.
13: Папенька, это Алексей Алексеевич. Вы знакомы. Мы любим друг друга. Папенька, с вашего дозволения.
12: Михаил Васильевич, благословите. Дочь Ломоносова Елена и ее избранник, личный библиотекарь императрицы Екатерины Великой Алексей Константинов. Они понравились друг другу с первого взгляда.
13: Папенька, благословите.
14: Принесите икону. Быстрее.
12: У Алексея и Елены Константиновых родятся впоследствии три дочери. Младшая из них, Софья, выйдет замуж за Раевского, героя Отечественной войны 1812 года. Их дочь Маша станет супругой декабриста Волконского. Мария Волконская – правнучка Ломоносова. В нее был влюблен Пушкин. Ломоносовы, Раевские, Волконские.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
6: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о Михаиле Васильевиче Ломоносове. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Пройдут столетия, и наши праздники.
16: И каждому дано яблоко.
17: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
18: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
19: Реки – это кровеносные сосуды земли.
6: Реки России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Вся приплыли».
1: Германию вряд ли можно назвать самым северным государством в мире. Хотя зима в этой стране, конечно же, бывает. Холода случаются, снег выпадает. Однажды, по-моему, это было в феврале, правда, не помню, в каком году, так вот. Именно в это время столбик термометра опустился до минус 15 градусов. И немцы в северной части Германии от таких невиданных морозов, что называется, едва не околели. Непогода так удивила местных бюргеров, что они решили переименовать сразу несколько своих населенных пунктов. В результате на территории ФРГ появились города: Канада, Россия, Америка, Гренландия и даже Северный полюс. Однако нашлись и такие немцы, которые поступили в точности наоборот. Мол, если на улице стужа и снег, то пусть хотя бы географическое название родного края душу согревает. Сказано, сделано. И на карте Германии поочередно возникли города и деревни: Бразилия, Филадельфия, Рим, Калифорния, Турция, Милан и, внимание, Африка. Африка в Германии! Это ж надо такое сморозить. Видать, сильные тогда были холода. Минус 15. У людей мозги закоченели. К слову, немцы не такие уж чопорные, дисциплинированные и пунктуальные, как мы с вами думаем. Дурачатся и развлекаются они всему миру на зависть. И вот тому географический пример. В 40 километрах от Лейпцига находится деревня под красочным названием Боль. Почему Боль? Рассказываю. Каждый год в этих местах проходят весьма необычные соревнования. Люди собираются возле озера, после чего устраивают самую настоящую регату. Кто быстрее доберется до противоположного берега? Яхты, катера, моторные лодки запрещены. Берешь из дома собственную ванну и вперед на перегонки. Весла тоже запрещены, грести можно только руками. Победитель получает награду, а все остальные только лишь дикую боль в руках. Боль. Отсюда и название деревни. Вот так. Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывали
3: цифры. Отравился Америка.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Почки Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Карфаген должен быть разрушен!
8: Этой фразой древнеримский политик Марк Порций Катон заканчивал любую свою речь в Сенате. Причем неважно, на какую тему выступал. Город римляне в итоге разрушат. В 146 году до нашей эры. При этом есть теория, что победители вдобавок засыпали весь Карфаген солью, чтобы и земля там на долгие годы вперед была безжизненной.
6: А вот и нет.
8: Свидетельств тому исследователи не обнаружили. В античных трудах об этом ни слова. Да, и если подумать, вести колоссальное количество соли, рассыпать ее на огромной территории, все это кажется излишней тратой сил и средств. А соль тогда была отнюдь не дешевым продуктом.
6: Исторические мифы и заблуждения.
8: Кстати, уже в наши дни энтузиасты прикинули, сколько бы Риму потребовалось соли, чтобы покрыть Карфаген. Попробуйте хотя бы это представить. 760 тысяч тонн.
9: Да, а откуда миф-то взялся?
8: Засеять земли врага солью – ритуал народов Ближнего Востока. да и те бросали разве что горсточку. Жест был больше символическим. Видимо, кто

0: Вряд ли найдется человек, который хотя бы раз в жизни не раскладывал компьютерный пасьянс «Косынка». А этой игре, между прочим, уже больше 30 лет. Почтенный возраст. Придумал ее в 1988 году стажер компании Microsoft Уэс Черри. Придумал, что называется, от скуки. Компьютеры тогда стоили дорого, продавались плохо, а пасьянс какое-никакое, а развлечение. По другой, официальной версии, «Косынка» была специально создана как обучающая программа для освоения нового на тот момент устройства компьютерной мыши. Схватить нужный элемент и перетащить его влево, вправо, в отдельную папку – вот чему учила «Косынка». А результатом такого тренинга должно было стать повышение эффективности труда. На деле все вышло наоборот. И о пасьянсе стали говорить как о самом крупном в истории похитителе рабочего времени. В авторской версии «Косынки» была спасительная кнопка «Boss Key». Клавиша, которая быстро сворачивала программу, когда к вашему компьютеру приближался начальник, и открывала любой рабочий документ. Позднее хитрую кнопку удалили из-за жалоб бизнеса. Прятаться от шефа стало сложнее. Но «Косынка» все равно пользовалась огромной популярностью. Американская журналистка Франсин Проус писала:
1: «Ты играешь против себя самого, против предыдущей версии себя лучшего, против теории вероятности и силы случайности. Ты берешь различные элементы и пытаешься их удачно сложить, чтобы упорядочить хаос».
0: В 2019 году «Косынка» вошла в почетный список самых популярных видеоигр мира. Заслуженная награда. Ведь ежедневно легендарный пасьянс раскладывают более 100 миллионов раз.
2: Игры человечества. Гулять не только полезно, но и интересно. Полюбуемся высоткой МГУ. Пройдем по Тверской. Исследуем Арбат со всеми его переулками. Заглянем на ВДНХ. Посетим усадьбу Коломенское. Об истории и современности столицы, ее знаменитых горожанах и легендарных зданиях расскажет руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Санкции Запада против России бьют рекорды как по числу, так и по своей бесполезности, а также ущербу для самих авторов рестрикций. Об этом заявил Владимир Путин. Президент говорил об этом сегодня на встрече с депутатами Госдумы.
2: С 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход. Просто ставит мировые рекорды, причем сразу по двум критериям. И по числу так называемых санкций, и по их бесполезности, по ущербу, который эти санкции наносят прежде всего самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других государств.
1: Президент также добавил, что Россия продолжает отстаивать свою безопасность и независимость и добьется своих целей в специальной военной операции. Наша страна способна дать отпор всем враждебным шагам, уточнил Владимир Путин. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области и Торская в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Также за минувшие сутки армия России атаковала логистические центры, цеха производства беспилотников, объекты топливно-энергетического комплекса и транспорта, которые использовались в интересах вооруженных формирований Украины. Кроме того, атакам подверглись пункты временного размещения противника в 147 районах. В Симферополе в память о погибших детях Донбасса возложили цветы и игрушки. Церемония состоялась у подножия временного мемориала. В акции приняли участие депутаты регионального парламента, ветераны спецоперации, представители молодежных организаций. Участники зачитали имена и обстоятельства гибели детей, а также прикрепили их фотографии к импровизированной мемориальной доске, на которой изображена скульптура «Детям Донбасса, детям войны, солей и ангелов в Донецке». Российские и китайские авиакомпании совершают 270 рейсов в неделю между двумя странами, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что за прошлый год в КНР побывали порядка 2 миллионов россиян и около 1 миллиона китайских граждан посетили наше государство. По итогам первого квартала этого года поток российских туристов в Китай вырос на 60%, а китайских в Россию на 25%. По решению лидеров двух стран действие без визы продлевается до конца следующего года. Прогнозируется, что к этому времени граждане совершат до 6 миллионов взаимных поездок. Российский саблист Павел Граудынь одержал победу над представителем Республики Корея Докен Доном в финале чемпионата мира по фехтованию. Первенство проходит в Гонконге. Эта медаль стала первой для российских фехтовальщиков на международных турнирах после возвращения национального флага и гимна.
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

я Волга, а мне уж 30 лет. Сказала я.

0: я Волга, а мне уж 30 лет.
1: Радиозвезда.
2: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
3: Сегодня день памяти Михаила Юрьевича Лермонтова.
2: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Поручик Лермонтов.
3: Михаил Юрьевич Лермонтов. Русский поэт, прозаик, драматург, поручик лейб-гвардии гусарского полка, отчаянный храбрец. Мы знаем его как поэта особенного, с русской душой, почитаемого за проникновенную искренность, за гражданское мужество и благородство, которые стоили ему военной карьеры и самой жизни. Стихотворение «На смерть поэта», посвященное гибели Пушкина, вызвало неудовольствие властей. Когда императору Николаю I передали написанный от руки листок с первыми крамольными строками, тот вскипел.
4: Приятные стихи, нечего сказать. Пошлите кого-нибудь из адъютантов в царское село. Пусть осмотрит бумаги Лермонтова, и если обнаружит еще другие подозрительные, пусть наложит на них арест. Да, и велите старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он.
3: Непозволительные стихи, как их назвали в отчетах, посланные императором проверяющие, привели молодого корнета Лермонтова на Кавказ, в первую ссылку, которая продлилась несколько месяцев. Тогда поэту не довелось испытать себя в серьезных сражениях.
5: Я приехал в отряд слишком поздно. Слышал только 2-3 выстрела.
3: Большую часть времени Лермонтов провел в разъездах по делам службы. Правда, не обошлось без опасных приключений. Однажды он едва не был схвачен отрядом Лезгин.
6: Эй, рус! Стой! Оставь коня, а не то сбросим тебя в ущелье.
5: А ты догони сначала.
3: Только благодаря резвости своего коня Лермонтов смог уйти от погони. Именно тогда, на Кавказе, в душе поэта произошло что-то очень важное, повлиявшее на все его будущие произведения, проникнутые любовью к этому краю и пониманием людей, его населяющих.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Поручик Лермонтов.
3: С тех пор, как заступился за честь убитого на дуэли Пушкина и до конца жизни, Лермонтов ощущал на себе пристальное внимание высочайших персон. Внимание и недовольство. Зимой 1840 года на балу у графини Лаваль, чувствующий свою безнаказанность сын французского посланника Эрнест де Барант, позволил себе усомниться в национальном достоинстве русских и получил от Лермонтова отповедь.
5: В России следуют правилам чести так же строго, как и везде. И мы меньше других позволяем себя оскорблять.
3: Конфликт закончился дуэлью и неизбежной за ней ссылкой снова на Кавказ. Наказание смягчили только лишь потому, что француз не пострадал. Поручика Лермонтова перевели из гвардии в действующую армию, в расквартированный на Кавказе Тенгинский пехотный полк. Могло бы и вовсе обойтись без последствий, но Лермонтов отказался писать письмо с извинениями и предпочел отправиться под пули.
5: Еду в действующий отряд на левый фланг, в Чечню, брать пророка Шамиля. А если возьму, пришлю посылкой.
3: Это была настоящая война. Кровавая и затяжная. Каждый, кто сражался здесь, привыкал к постоянной опасности. И Лермонтов не был исключением.
5: На Кавказе неприятель не видим, но вы можете встретить его за каждой изгородью, в каждой балке. Он нападает внезапно, врасплох, на фуражиров, на обоз, на партии, неутомимо тревожит наши аванпосты и цепи. Только тот кусок земли наш, где стоит отряд. Мы как корабль в море, а неприятель вокруг, он повсюду.
3: Храбрость и хладнокровие в полку отмечали как доблесть, только если человек действительно выделялся. Имя Лермонтова было на слуху. В первом же бою он обратил на себя внимание. И раненый легендарный командир охотников Руфин Дорохов, отбывая на лечение, передал ему управление своим отрядом.
1: «Славный малый. Честная, прямая душа. Он пылок и храбр. Обладает расторопностью, верностью взгляда и мужеством. За ним пойдут».
3: Похвала Дорохова значила много. Ведь офицеры-кавказцы уважали человека не по чинам, а по боевым делам. Охотниками тогда называли что-то вроде разведки или спецназа, действующего в тылу противника. В отряде были солдаты регулярной армии, казаки, кабардинцы, татары-магометане и люди без роду, без племени. Их объединяло то, что они были профессионалами войны. Для них ежедневный риск и тяготы военной жизни были делом привычным. Они предпочитали холодное оружие, огнестрельное презирали. Спали часто на голой земле, ели из одного котла.
7: «Присядь, ваш брат, к костру. Погрейся. Ночи тут студеные».
5: «Чуть погодя. Пойду посты проверю».
7: «Ишь, неугомонный».
3: Почти месяц Лермонтов, которому было тогда всего 26 лет, выполнял особые задания со своим спецназом. Да так успешно, что командующий дивизией генерал-лейтенант Голофеев представил ссыльного поэта к награде.
8: «Нельзя было сделать выбора удачнее. Всюду поручик Лермонтов. Везде первый подвергался выстрелам хищников и во всех делах оказывал самоотвержение и распорядительность выше всякой похвалы».
3: Генерал представил Лермонтова к награждению золотой саблей за храбрость и орденом святого Владимира 4-й степени. Но император лично вычеркнул поэта из наградного листа.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.

0: ходом штурма. И Лермонтов горцевал среди боя на белом, как снег, коне, молодецки заломив холщовую шапку, а потом с первыми рядами храбрейших солдат ворвался в неприятельские завалы. О том бое, длившемся почти 6 часов, Лермонтов потом написал проникновенные строки.
1: «Окрестный лес, как бы в тумане, синел в дыму пороховом, а там, вдали, грядой нестройной, но вечно гордой и спокойной, тянулись горы, и Казбек сверкал головой остроконечной. И с грустью тайной и сердечной я думал: жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем?» Голуб прервал мое мечтание, ударив по плечу. Он был кунак мой. Я его спросил: «Как месту этому название?» Он отвечал мне: «Валерик, а перевесть на ваш язык, так будет речка смерти». Верно.
0: Заслуженных наград Лермонтову вновь не дали, но позволили съездить в отпуск. Будучи в столице, он подал прошение об отставке. Нет, не из страха. Лермонтов хотел всего себя посвятить литературному творчеству. Но прошение отклонили, и поэт вновь отправился на Кавказ. К месту своей второй дуэли. Роковой.
2: Поручик Лермонтов. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
3: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, подполковник вооруженных сил ДНР, командир батальона «Спарта» Владимир Жога обеспечивал эвакуацию мирных жителей из Волновахи, прежде всего женщин и детей. Во время обстрела получил тяжелое ранение. Вскоре президент Владимир Путин присвоил полковнику Жоге звание Героя России посмертно.
1: Радио «Звезда».
0: От слов к делу. Военные училища России.
3: Знание, честь и долг. Мальчишки всегда мечтали о море. А как же? Романтика. Огромные белые паруса, скрип деревянных бортов, могучие волны, девятый вал. Сегодня многое изменилось в профессии моряка. Вместо парусов – дизель, вместо горького привкуса соленой воды – запах металла и топлива. Риск сведен к минимуму. Но романтика никуда не делась.
0: От слов к делу.
3: Все это очень похоже на историю Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Он тоже менялся неоднократно. Еще во второй половине 18 века училище размещалось на острове Котлин в здании итальянского дворца. В разное время тут служили адмиралы Ушаков и Синявин. Учились Крузенштерн, Лисянский и Головин. Прошло много лет. Кадетский корпус закрылся, но возродился в 1995 году. Сейчас он насчитывает более 500 воспитанников в возрасте от 10 до 17 лет. Они изучают морскую науку, занимаются гребным и парусным спортом, а раз в год проходят практику на настоящих военных кораблях. А это уж серьезно. Так что знаменитая шуточная фраза «Да ты волны не видел» к нашим героям не относится.
0: От слов к делу.
3: Знание, честь и долг.
0: Кронштадтский морской кадетский военный корпус.
1: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Слушайте радио «Звезда». Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Сейчас новости финансов. Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы заявил об устойчивости финансовой системы России. По его словам, государство занимает 4-е место в мире по паритету покупательной способности и 1-е в Европе. Президент отметил, что хотел бы более высоких темпов роста, что, впрочем, сопряжено с рисками роста инфляции. Глава государства подчеркнул, что бюджет следующей 3-летки будет социально направленным, а не только обеспечивать оборону и безопасность страны. Минимальный размер оплаты труда за 5 лет вырос практически в 2 раза и опередил прожиточный минимум. Об этом рассказали в Государственной Думе. Подробнее о том, что влияет на уровень МРОТ, в эфире «Радио Звезда» рассказал советник председателя правления Национального платежного совета Сергей Клос.
3: Минимальный размер оплаты труда на очередной год у нас рассчитывается, устанавливается, точнее, федеральным законом, который, соответственно, принимает Нижняя палата, утверждает основные показатели прожиточный минимум, в свою очередь, который рассчитывается на основе инфляции, там, стоимости товаров первой необходимости, там, услуг базовых, и он не должен у нас быть ниже прожиточного минимума.
2: Согласно указу президента, к 30-му году МРОТ должен составлять 35 тысяч рублей. На портале госуслуги стартует эксперимент по получению социальных льгот через карту МИР. Участниками пилотного проекта в Башкирии, Ростовской и Тюменской областях станут пенсионеры, инвалиды, студенты и многодетные. Для этого в личном кабинете гражданину необходимо зарегистрировать карту. После автоматически добавится информация по льготам из всех государственных информационных систем. Коммерческие структуры тоже участвуют в проекте. Они станут предоставлять скидки, например, в продуктовых магазинах или аптеках при оплате банковской картой МИР. Центральный банк России ужесточил выдачу необеспеченных потребительских кредитов, а также автозаймов из СУД под залог недвижимости. Ограничения коснутся заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Во втором квартале этого года портфель таких кредитов вырос почти на 3%. Доля проблемной задолженности стабильна и составляет в стране порядка 30%. Представители регулятора предупреждают о рисках ухудшения качества обслуживания долгов при замедлении роста доходов граждан. И правительство решило провести индексацию грузовых тарифов на железнодорожные перевозки на 8,5% раньше срока. Изначально плановое повышение готовилось на следующий год. Теперь же расценки повысят уже с 1 октября. Также тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании прибавят порядка 10%. Это были новости финансов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Слушайте сегодня в 10 вечера.
4: Продаем мы бессмертные души за одно откровенье вершин.
5: Мне надоело быть пересказчиком событий. Я хочу сам эти события делать. Чем ты будешь заниматься? Сменю профессию, король. Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
6: Юрий Визбор. Повесть «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов. Сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
4: Пропуская к созвездиям, но...

0: радиозвезда.
1: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
2: Служивые люди. Воинские династии России.
3: Говорим Лермонтов, подразумеваем Михаил Юрьевич. И наоборот. Цитируя «Скажи-ка, дядя ведь недаром» или «Белеет парус одинокий», не каждый вспомнит, что поэт был еще и кадровым офицером. Воевал на Кавказе, где проявил себя с исключительной храбростью и доблестью. Так что его предок, Георг Лермонт, мог бы им гордиться. На русскую службу шотландец Лермонт попал случайно. В 1613 году войско Дмитрия Пожарского осадило крепость Белую под Смоленском. Гарнизон сдался, и Георг сотоварищи присягнул новому русскому царю Михаилу Романову. Служил честно, бился при Можайске, оборонял Москву от поляков и литовцев. Осенью 1618 года шотландской сотне было поручено защищать Арбатские ворота, другими словами, западные подступы к Кремлю. Именно здесь противник надеялся осуществить главный прорыв. В ходе ожесточенной схватки командир шотландцев погиб. Георг возглавил роту и с помощью стрельцов и московских добровольцев сумел сдержать натиск. Лермонт служил российскому государю почти 20 лет. В награду он получил звание ротмистра, дворянский титул, поместье и жалование 100 рублей в год. Огромная сумма по тем временам. Однако долго пользоваться привилегиями не пришлось. В 1633 году Георг Лермонт геройски погиб в бою под тем же Смоленском. Шотландец, принявший к тому времени православие, был похоронен в Авраамиевом городецком монастыре под Чухломой. Сегодня это Костромская область. Сыновья Георга добавили к фамилии привычное для русского слуха окончание и стали именоваться Лермонтовы. Младший Андрей был зачислен в царские рынды, другими словами, в телохранители. Старший Петр стал воеводой в Саранске, городе-крепости на юго-восточной окраине Московского царства. За 3 года службы ему несколько раз пришлось отражать набеги ногайцев и крымских татар. Прадед поэта окончил сухопутный кадетский корпус и уволился из армии в чине секунд-майора. Отец, Юрий Петрович, оставил службу в звании капитана, но ровно через год снова надел военную форму. В Россию вторгся Наполеон, и каждый отставной офицер, способный держать оружие, посчитал своим долгом противостоять неприятелю. Лермонтов-старший вступил в тульское дворянское ополчение. Проводить захватчиков до самого Парижа ему не удалось. Под Витебском он получил тяжелое ранение, был отправлен на излечение, после чего вернулся домой. А еще в роду Лермонтовых были военные дипломаты, боевые генералы и морские офицеры. Кстати, говорят, тот самый «Скажи-ка, дядя» вовсе не абстрактный персонаж. Родственник поэта Михаил Николаевич участвовал в Бородинском сражении и вполне мог ответить на интересующие классика вопросы.
2: Служивые люди. Лермонтовы. Воинские династии России.
0: Радиозвезда.
2: Со своим уставом.
4: Армейские традиции разных стран.
5: В русской императорской армии существовал обычай. При получении первого офицерского звания молодому командиру выделялся денщик. В его обязанности, среди прочего, входило менять почерневшие от времени погоны начальника. Делать это приходилось довольно-таки часто. Тканевая основа выбрасывалась, а сам вышитый золотом эполет аккуратно складывался в специальную шкатулку. Звания менялись, эполеты накапливались. А когда офицер уходил в отставку, погоны отдавали ювелиру, а тот из драгоценного металла отливал две золотые стопки. Как тогда говорили, чарки левого и правого плеча. И до конца своих дней офицер пил только из своих стопок, вспоминая запах пороха, гул казармы, привкус походной пыли. Все то, чем запомнились ему годы армейской службы.
2: Со своим уставом.
1: Сегодня в программе «Область знаний». История ВДНХ. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Служба негласной женской охраны. Летом 1735 года нижегородский губернатор Юрий Волынский записал в своем дневнике: «Государыня требует срочно доставить в Петербург лосей и оленей. Даже представить не могу, на кой ляд они там нужны. При дворе есть свой зверинец». Не знал губернатор Нижнего Новгорода, что императрица Анна Иоанновна задумала большую охоту, чтобы недавно созданный отряд фрейлин-телохранительниц мог показать свое мастерство в стрельбе. Служба негласной женской охраны. Год формирования 1731. Личный состав 10 человек. Дамы высшего общества в возрасте от 20 до 25 лет из числа фрейлин императрицы Анны Иоанновны. Вооружение – ружья, пистолеты. В 1730 году Анне Иоанновне предсказали, что на нее будет совершено покушение. Тогда государыня создала негласный отряд фрейлин-телохранительниц. Воинский устав того времени разрешал женщинам работать только в госпиталях, при этом носить оружие им запрещалось. Анна Иоанновна закон проигнорировала. Императрица сама великолепно держалась в седле, а на охоте без промаха убивала уток с лета. Кандидаток в телохранительницы государыня отбирала лично, обучала фрейлин стрельбе и даже приемам кулачного боя. Служба негласной женской охраны находилась при императрице неотлучно. Телохранительницы получали офицерское жалование, но воинские звания им не присваивались. Фрейлины владели всеми видами огнестрельного оружия, а между окон императорского дворца всегда стояли заряженные штуцера. Летом 1735 года Анна Иоанновна устроила охране экзамен. На лужайке перед дворцом были установлены деревянные мишени. Рано утром фрейлин подняли по тревоге. Через несколько минут они уже стояли на огневых позициях, и все цели были уничтожены. За ревностную службу каждая телохранительница получила по золотому кольцу с бриллиантом. В 1740 году, после смерти Анны Иоанновны, негласная женская охрана была упразднена.
1: Личный состав. Радио «Звезда».
3: 13 сентября 1974 года во время операции по разминированию Суэцкого залива на донной мине подорвался советский тральщик МТ-66. Корабль получил более 20 пробоин, лишился управления и освещения, начал тонуть. В тяжелейших условиях экипажу удалось заделать течи и оставить тральщик на плаву. Через 10 дней полностью отремонтированный своими силами корабль вернулся в строй и смог продолжить боевую работу.
1: Экипаж.
3: После окончания арабо-израильского конфликта в 1973 году зона Суэцкого канала оказалась завалена военным мусором и минами. Египтяне попробовали самостоятельно обезопасить акваторию, но лишились двух тральщиков. Обратились за помощью к США, Великобритании и Франции. Те согласились взяться, но только не со стороны Красного моря. Слишком рискованно. А Советский Союз согласился. По просьбе египетского правительства к разминированию Суэцкого залива приступила сводная флотилия Тихоокеанского и Черноморского флотов СССР, в которую вошел тральщик МТ-66.
1: Техническая справка.
4: МТ-66. Минный тральщик проекта 253L. Годы постройки 1943-1945. Корпус из немагнитных материалов: дерева, пластика, сплавов и оргстекла. Водоизмещение 142 тонны. Длина 38 метров. Ширина 6 метров. Экипаж 25 человек.
3: Головным кораблем в район разминирования шел тральщик «Сахалинский комсомолец». Он свободно прошел над контактной миной. За ним успешно второй корабль. а третий, МТ-66, подорвался. Позже оказалось, египетские специалисты неправильно настроили количество проходов кораблей над минами.
4: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
4: Командная работа.
3: Взрыв был мощным. Многие получили ранения. Но паники не случилось. Командир не покинул мостика, и каждый член экипажа спокойно работал согласно расписанию по аварийной тревоге. Вода прибывала. Корабль накренился. Через пробоины вода вытесняла топливо из цистерны. Обвязавшись страховочным концом, в цистерну спустился трюмный машинист. В кромешной тьме он на ощупь нашел пробоины и заглушил их деревянными пробками. Словно чувствуя добычу, вокруг аварийного корабля собрались тигровые акулы. Людям было не по себе. Но дело шло. После частичного осушения отсеков из полузатопленной кают-компании освободили двух офицеров. Они не могли выбраться из-за заклинившей двери и уже писали прощальные письма женам. После выравнивания крена корабль отбуксировали в Хургаду. Там за 10 суток моряки восстановили боеготовность корабля и снова приступили к траленью. В ноябре 1974 года канал был открыт для судоходства.
4: Экипаж.
1: История в письмах и воспоминаниях.
6: Из письма генерал-губернатора Москвы Федора Васильевича Растопчина Михаилу Илларионовичу Кутузову о предстоящем Бородинском сражении. Лето 1812 года. «Сей день решит судьбу Москвы. Если позиция ваша отличная, то злодей наш побежден, и готовые подкрепления усилят вас свежими силами. Если потеря людей и превосходство сил Наполеоновых принудят вас оставить позицию и отступить к Москве, тогда я соберу множество десятков тысяч решительных молодцов и явлюсь к вам, граф Растопчин».
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
8: Реклама.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Реки – это кровеносные сосуды земли.
12: Реки России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал, как Россия будет действовать в зоне спецоперации. На встрече с депутатами Государственной Думы после заключительного пленарного заседания президент признался, что от одного из присутствовавших поступило предложение действовать на поле боя быстрее.
2: И здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся.
1: При этом президент добавил, что наша страна достойно проходит нынешний исторический этап. Благодаря новому проекту под названием «Сводки Софинформбюро» еще больше зрителей смогут узнать правду максимально оперативно. Об этом на пресс-конференции, посвященной его презентации, заявил президент медиахолдинга «Красная звезда» Михаил Полусмак. Он добавил также о необходимости сохранения памяти о наших погибших военкорах.
3: За эти годы наши съемочные группы награждены орденами мужества, медалями за отвагу, медалями ордена «Заслуги перед Отечеством» более 10 раз. И думаю, что будет правильно включить в проект имена наших коллег, к сожалению, погибших в зоне СВО. Оператора Андрея Панова, водителя Александра Серкельди, корреспондента Никиту Гольдина. И буквально на прошлой неделе мы были с ребятами на мемориале «Пантеон защитника Отечества», чтобы вспомнить наших ребят, разбившихся более 10 лет назад на пути в Сирию. Поэтому я считаю, что будет заслуженно, если эти корреспонденты будут увековечены и в этом проекте.
1: Совместно с агентством ТАСС проект «Сводки Софинформбюро» объединит материалы, связанные с историей Великой Отечественной войны и реалиями спецоперации. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Евгений Эйдемиллер отвечал за организацию и устойчивость связи подразделения с вышестоящим штабом. Вражеская артиллерия повредила оборудование. К месту повреждения кабеля боец отправился под обстрелом. Во время устранения неисправности он заметил FPV-дрон противника и сбил его. После этого связист выявил поврежденные участки, устранил неисправность и восстановил связь. Это позволило командирам оперативно координировать действия подразделения. Под Екатеринбургом прошла международная матчевая встреча по единоборствам «Кубок дружбы». Ее посвятили 30-летней годовщине подписания договора об образовании сообщества России и Белоруссии. В рамках турнира военнослужащие двух стран провели более 20 схваток. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
4: Гулять не только полезно, но и интересно. Полюбуемся высоткой МГУ. Пройдем по Тверской. Исследуем Арбат со всеми его переулками. Заглянем на ВДНХ. Посетим усадьбу Коломенское. Об истории и современности столицы, ее знаменитых горожанах и легендарных зданиях расскажет руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: История ВДНХ. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
1: Область знаний.
3: Конечно, одна из самых популярных туристических достопримечательностей Москвы, точнее, целый комплекс достопримечательностей, это ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства. В 2014 году вернули этому комплексу его историческое название, но не все помнят, что первоначальное название этой территории, этой выставки было совсем другим. Вообще, с самых первых лет советской власти возникло желание, возникла определенная потребность в том, чтобы представлять действительно достижения нового социалистического строительства в промышленности, в науке, в сельском хозяйстве. Поэтому самые первые советские выставки, они проходили вот буквально в начале 20-х годов. Наиболее известные из них в Москве – это, конечно, сельскохозяйственная выставка 1923 года. Она проходила не там, где располагается современная ВДНХ, проходила она в самом центре города, на месте большого пустыря, занятого складами, там, где потом, через несколько лет, будет разбит парк Горького, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Все павильоны этой выставки были строго временные, строго деревянные, и вообще для выставочной архитектуры характерна вот такая вот временность. То есть архитекторы не боятся там экспериментировать, сделать что-то необычное, построить что-то такое невероятное, поскольку знают, что это некое временное сооружение, которое просуществует несколько месяцев и будет разобрано. Даже большинство павильонов на всемирных выставках, которые проходили в 19-м, в 20-м веке, продолжаются в 21-м веке, они строятся по тому же принципу. И вот в 1923 году, впервые после гражданской войны, проходит такая крупная выставка в Москве, там работали самые разные архитекторы, начиная от Алексея Щусева и заканчивая Константином Мельниковым, который соорудил деревянный павильон «Махорка». Но это все было строго временным явлением. Выставка прошла, все разобрали, и сегодня только один павильон-шестигранник расположен на территории парка Горького. Он напоминает о том, что там что-то было. А история же ВДНХ начинается в 1930-е годы. В 1935 году было принято решение, что Москве нужна, скажем так, сезонно действующая сельскохозяйственная выставка, который будет представлять успехи советского сельского хозяйства. Да, не будем забывать, что 30-е годы – это эпоха коллективизации, эпоха коренных изменений в сельском хозяйстве, и нужна была некая витрина, некий стенд, показывающий эти успехи. Поэтому в 35-м году руководство страны принимает решение создать такую выставку, но сначала было вообще не очень понятно, где она будет, как она будет выглядеть и так далее, и так далее. Даты открытия назначили 1937 год. И по первоначальным планам выставка должна была открыться к северу от города на землях Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Ну, что вполне логично. Главный сельскохозяйственный вуз, и там же выставка достижений сельского хозяйства. И архитектурное проектирование начиналось относительно этой территории, но довольно быстро выяснилось, что место не самое удобное, участок вытянутый, участок с перепадами рельефа. И после определенных изысканий, после определенных проектных работ было принято решение перенести выставку в окрестности усадьбы Останкино, бывшей усадьбы Останкино, рядом с ее парком, освоить территорию, потому что вот там как раз-таки местность была достаточно ровной, почти не застроенной, неподалеку находилось село Ростокино. Все это очень подходило для создания сельскохозяйственной выставки. Главным архитектором этой выставки назначили Вячеслава Алтаржевского, человека, имевшего большой опыт знакомства с выставочной деятельностью, с мировым опытом строительства. Алтаржевский практически 10 лет провел в Соединенных Штатах Америки, изучая и высотное строительство, что потом, спустя много лет, поможет ему на строительстве сталинских высоток и вообще знакомясь с передовыми строительными технологиями. Под его началом работало сразу несколько коллективов архитекторов, то есть, грубо говоря, каждому крупному архитектору была поставлена задача спроектировать свой павильон. Павильоны создавались в первую очередь по республиканскому принципу, то есть РСФСР – свой павильон, Средняя Азия – свой павильон, Закавказье – свой павильон и так далее. Работа активно велась, Ну, все-таки сроки были очень сжаты для реализации такого масштабного проекта, и уже к весне 1937 года стало понятно, что не успевают, что не будет сдана площадка вовремя, качество стройматериалов подводило, и постепенно менялись вкусы заказчика в лице руководства страны. То есть, например, в какой-то момент пришло решение о том, что будет не один павильон, посвященный всей Средней Азии, а будут отдельные павильоны, там, Таджикская ССР, Киргизская ССР и так далее.
2: История ВДНХ.
1: Область знаний.
3: Сроки начали сдвигаться, планы начали меняться, и сам Вячеслав Алтаржевский попадает в опалу и оказывается в тюрьме в Воркуте. Правда, со временем он станет главным архитектором Воркуты и продолжит заниматься своей профессиональной деятельностью в рамках, да, тюремного срока. Сменится главный архитектор выставки, им назначат Сергея Чернышова, который зарекомендовал себя автором таких вот больших, можно сказать, градостроительных концепций, поскольку Чернышов только-только был автором принятого, утвержденного генерального плана реконструкции Москвы. Под его руководством некоторые павильоны, некоторые планировочные решения выставки были раскритикованы, то есть, например, в расположении павильонов критики увидели форму православного креста, что, конечно, не поощрялось в 30-е годы. Было решено немножко передвинуть павильоны, перестроить какие-то, построить заново, хотя общая схема, общая планировка Алтаржевского в итоге сохранилась. В итоге выставка откроется на 2 года позже, чем изначально было запланировано. Начнет работу она 1 сентября 1939 года. И вот если сегодня приехать на ВДНХ в Москве, то главный вход, такая масштабная колоннада, пропилея, если правильно сказать, которая встречает нас по пути от станции метро ВДНХ, это не главный вход 1939 года. В 1939 году главным входом была такая трехчастная арка, сохранившаяся по сей день и сегодня являющаяся северным входом на территорию выставки. Дело в том, что вход не был ориентирован на метро, никакой станции метро тогда здесь не было. В принципе, территория выставки была неплохо связана с основной частью города. Во-первых, трамвайным маршрутом. Здесь до Ростокина ходили трамваи. Во-вторых, Ярославское шоссе, будущий проспект Мира, такая крупная автомагистраль. То есть на автобусе можно было добраться. Троллейбусная линия проектировалась. Но действительно, главный вход был с другой стороны. За ним располагалось несколько крупных площадей соединенных. Аллеи друг с другом. Первая площадь, конечно, носила название «Колхозной». На том месте, где за этой площадью должен был располагаться павильон «Механизация», в итоге был установлен памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину 25-метровый, но павильон «Механизация» все равно был построен по проекту такой замечательной семьи архитекторской Надежды Быковой и Ивана Таранова, и павильон очень впечатляющий, то есть это была вытянутая арка без торцевых стенок, то есть просто такой вот полуциркульный навес из стекла и стали, что, конечно, для вот темы техники в сельском хозяйстве, тракторов, там, сеялок, комбайнов и так далее, вот самой современной техники, очень подходило. То есть в современном павильоне, в современной форме, современное наполнение. Павильон механизации, кстати говоря, в перестроенном виде сохранился по сей день. Если искать на карте современного ВДНХ слово «механизация», вы его не найдете, зато вы легко найдете слово «космос». Дело в том, что со временем этот павильон был достаточно существенно перестроен, у него появился купол, у него появились такие богато украшенные, богато декорированные торцевые стены, и в нем расположилось

0: родителей действовать, работать в теплый период года. И уже за первый год работы выставки, точнее, вот за окончание 1939 года, пока погода была более-менее неплохой, выставку посетило почти 5 миллионов человек, что по меркам общесоветского населения той эпохи, где-то в 200 миллионов, конечно, цифра очень значительная. Выставка, которая тогда официально называлась ВСХВ, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, она стала очень важным культурным феноменом, который отражался в других произведениях культуры. В первую очередь, конечно, в кинематографе.
1: Область знаний.
2: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: История ВДНХ. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
1: Область знаний.
0: Наши радиослушатели могут сразу вспомнить фильм «Свинарка и пастух», да, с замечательным Зельдином, который снимается в 1941 году и в нормальный прокат так и не вышел, да, из-за начавшейся Великой Отечественной войны. Но можно еще вспомнить, например, фильм «Светлый путь», снятый главной кинопарой тогдашнего советского кино, режиссер Александров, в главной роли его супруга, главная кинодива Любовь Орлова, которая исполняет роль девушки, которая оказалась в Москве, она безграмотна, она оказывается прислугой в доме, потом учится читать и писать, идет работать на текстильную фабрику и в итоге получает орден Ленина, а самое главное, такая высшая награда, это право открыть павильон текстильной промышленности, текстильного производства на выставке. Кульминационный момент фильма, очень такой яркий эпизод всего советского кинематографа 30-х годов, это сцена полета Орловой на кабриолете на территории ВСХВ. Во время этого полета она облетает в том числе знаменитую скульптурную композицию «Рабочая колхозница». Сегодня «Рабочая колхозница» — это что-то неразрывно связанное в нашем представлении с ВДНХ, хотя на самом деле история этого монумента намного сложнее. Он создавался, да, для выставки, но совсем для другой выставки, для Всемирной выставки в Париже в 1937 году. Павильон СССР в виде такой ступенчатой волны спроектировал архитектор Борис Иофан, автор там, дома на набережной в Москве, автор Дворца Советов непостроенного, в итоге недостроенного. И весь этот павильон становился пьедесталом для вот такого яркого символа советского государства, как скульптурной пары рабочего и колхозницы. Их создала, конечно, Вера Игнатьевна Мухина, гениальный скульптор, что очень хорошо заметно по динамике, по пластике этой скульптуры. Сама скульптура очень впечатляющая своими техническими решениями, потому что это стальной каркас внутри, который обтянут, буквально вот обтянут тончайшими стальными листами в считанные миллиметры толщиной. Если пересчитать толщину этих стальных листов в масштабы человека, то окажется, что кожа этой скульптуры, стальная кожа этой скульптуры, она тоньше, чем настоящая человеческая кожа у настоящего человека. Одним словом, получился замечательный дуэт с павильона и скульптуры Мухиной и Иофана. После окончания выставки в Париже французское правительство предлагало оставить, подарить эту скульптуру Франции, но Советский Союз отказался, ее разобрали, вывезли обратно в СССР, и сначала были разные точки зрения, где ее разместить, где ее поставить. Она могла оказаться, например, перед шлюзами Рыбинской ГЭС на Волге, но в итоге было принято решение установить скульптуру рядом с ВСХВ, да, рядом с Союзной выставкой, где она и была установлена в итоге. Правда, на совсем небольшом постаменте, который не отражал ту напористость, да, ту энергию движения, которая присутствует в этой скульптуре. Подобие павильона Иофана, да, некая уменьшенная копия павильона Иофана была выстроена на этом месте только в 2000-е годы при реконструкции, реставрации скульптуры, и теперь мы можем увидеть это творение именно таким, в том положении, в котором оно задумывалось, да, несколько оторванное от земли на некоторой высоте и так далее. Всесоюзная сельхозвыставка успела проработать осенью 1939 года, 1940 год. Посетителей было все так же много. Пришлось даже до выставки по Ярославскому шоссе запустить двухэтажные троллейбусы. Специальная модель Ярославского механического завода ЯТБ-3, такие крупные, более вместительные троллейбусы, потому что желающих было очень много. Естественно, уже в конце июня 1941 года, когда начинается Великая Отечественная,

0: война, выставка закрывается, выставка перестает действовать. За годы войны территория выставки использовалась и как казармы, и склады, и автобронетанково-ремонтные цеха. И многие здания пришли в упадок, многие экспонаты были утеряны. Поэтому в первые послевоенные годы она также не действует, потому что многие деревянные конструкции были просто элементарно грибком разъедены. В 50-м году принимается решение возродить выставку, начинается ее реконструкция. Это не просто ремонт зданий с сохранением облика, это капитальная перестройка выставки. Проектируются новые павильоны, например, павильоны прибалтийских республик, которые как раз добавляются в это время. Перестраивается существующий павильон, несколько меняется планировка. Действительно, было принято решение, что будет рядом станция метро, соответственно, нужен другой главный вход с другой стороны. К 1954 году первый этап работ был завершен.
1: История ВДНХ. Область знаний.
0: Менялись облики, перестраивались фасады отдельных павильонов. И, кстати говоря, в наше время уже, в последние годы, пошел обратный процесс, когда некоторым павильонам, например, Казахстана или Поволжья, наоборот, возвращается первоначальный облик. Также в 50-е годы происходит коренное изменение принципа устройства выставки. Во-первых, отказываются от республиканского принципа. То есть теперь вместо того, что вот у нас есть, там, допустим, Армянская Советская Республика, вот у нее должен быть свой павильон. Теперь отраслевой принцип. Когда павильон, посвященный там, транспорту, производству мяса, не знаю, там, геологии, еще чему-то, таких вот отдельных республиканских выставок в Москве больше нет. Зато во многих столицах союзных республик и даже в областных центрах, например, в Туле, появляются со временем свои выставки. Свои выставки достижений народного хозяйства. И как раз в конце 50-х годов вот эта привычная аббревиатура, вот этот термин ВДНХ появляется на карте Москвы. Потому что три отдельные выставки, сельскохозяйственная, промышленная и строительная, располагавшаяся на Фрунзенской набережной, теперь объединяются в одну. Собственно, выставку достижений народного хозяйства. И станция метро, проектировавшаяся и строившаяся под названием ВСХВ, тоже становится станцией метро ВДНХ. Наверное, самые яркие страницы дальнейшей истории, советской истории ВДНХ, они связаны, конечно, с транспортом и полетами в космос. То есть все, кто бывал на этой выставке в детском возрасте много лет назад, чаще всего вспоминают впечатление от того, как они увидели ракету Р-7, да, точную копию ракеты, которая отправила Юрия Гагарина в космос. И ракета эта до сих пор на территории выставки располагается. Как они увидели самолеты, вертолеты, выставленные там. И территория ВДНХ, она очень многогранна, она очень сложна. Зачастую посетители выставки ограничиваются главной аллеей. То есть они заходят через главный вход на территорию, видят перед собой павильон номер один со шпилем, обходят его, осматривают замечательный фонтан дружбы народов, да, где 16 советских республик представлены в виде фигур, таких позолоченных фигур девушек. Дальше идут к фонтану «Каменный цветок», скульптурные композиции которого представляют собой минеральные богатства, да, различные самоцветы. Ну и может быть, смотрят что-то еще рядом, да, сразу направляются к Москвариуму, направляются к павильону «Космос». Действительно, все это замечательное совершенно сооружение, но мне бы очень хотелось посоветовать всем, кто соберется на ВДНХ, среди гостей столицы, потратить чуть больше времени, обойти чуть больше, посетить и другие аллеи, потому что ВДНХ действительно скрывает в себе огромное количество, ну, я бы не сказал секретов, но интересных точек притяжения. Например, несколько лет назад была произведена реконструкция павильона книги. И теперь туда можно прийти, там совершенно бесплатный, замечательный читальный зал, можно выбрать какую-то книжку, взять себе стаканчик чая или кофе, насладиться чтением в такой спокойной атмосфере. Можно дойти до прудов, которые в дальней части территории ВДНХ расположены. Такое отличное место для летних прогулок. А если их обойти, то с другой стороны располагается, например, музей кино. Вот, то есть можно узнать много про историю отечественного и мирового кинематографа, ну и так далее. Да? То есть никакой радиопрограммы не хватило бы у нас для того, чтобы рассказать про все выдающиеся достопримечательности, все точки притяжения, внимания, интереса на территории ВДНХ. Это уже не говоря о том, что к территории ВДНХ примыкает Ботанический сад Академии наук, который составляет еще 300 гектаров и является тоже прекрасным местом для прогулок. Так что всех приглашаем на прогулки по ВДНХ. Теперь, в отличие от раннесоветского времени, выставка работает круглый год. Зимой можно на коньках покататься, летом погреться на солнце. И вас точно ждет много интересного.
1: Рассказывал руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. В ходе специальной военной операции более активные действия российских военных на поле боя создают риски увеличения потерь среди наших бойцов. Об этом говорил Владимир Путин. Президент, напомню, выступил на встрече в Кремле с депутатами Государственной Думы.
2: Раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, смелее надо. Очень хочется. Но возникает вопрос: еще смелее? И здесь, так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся.
1: Президент также отметил, что Россия достойно проходит нынешний исторический этап. Напомню, Владимир Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Государственной Думы 8-го созыва и вручил руководителям всех 5 думских фракций почетные грамоты. По запросу российской стороны в Таиланде задержан приморский предприниматель Виктор Алексеенков. Он содержится на Пхукете в ожидании экстрадиции. Об этом сообщают региональные СМИ и пишет издание «Коммерсант». Известно, что бизнесмен возглавлял Краевую федерацию самбо, а в 2002 году во Владивостоке на него совершалось покушение, но он выжил. Тем временем в суд также направлено дело его сына, обвиняемого в руководстве бандой «Алексеевские», на счету которой убийство, вымогательство и поджоги. Власти Черногории официально назвали точные сроки введения визового режима с туристами разных стран. В опубликованном документе говорится, что с 1 ноября визы вводятся для граждан России и Белоруссии. Под ужесточение требований попали отдыхающие некоторых других стран, включая Китай, Саудовскую Аравию и Турцию. Власти республики заявляют, что решение принято для приведения визовой политики в соответствии с нормами Евросоюза. При этом о сроках действия виз и порядке их получения пока никакой информации нет. В российском мессенджере Макс появились функции истории для пользователей Android. Теперь можно публиковать фото и видеоконтент, редактировать его, добавлять текст и настраивать уровень приватности. Создание доступно через раздел «Чаты». Авторам видна статистика просмотров и реакции. Представитель мессенджера уточняет, что для доступа необходимо обновить приложение. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: На радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Реклама.
7: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
8: 6+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о самураях.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Слово «самурай» означает «служить». Главная роль самураев заключалась в служении господину. Они относились к особому военно-феодальному сословию, владели землями, собирали налоги и выполняли функции чиновников.
1: Факт второй.
3: Среди самураев были женщины. Их называли «оннобугэйся». Они с детства обучались боевым искусствам наравне с мужчинами, чтобы защищать дом во время нападений, но не служили и не воевали.
1: Факт третий.
3: В Испании живут потомки самураев с фамилией Хапон. Около 700 жителей города Кория-дель-Рио ведут род от самураев 17 века, прибывших с дипломатической миссией.
1: Факт четвертый.
3: Стать самураем мог не только японец. Самый известный пример – Ясукэ, выходец из Африки, который служил влиятельному военному предводителю провинции Овари в 16 веке. Он получил статус самурая, собственное жилье и церемониальное оружие.
1: Факт пятый.
3: Знаменитая прическа чонмаги, выбритый лоб и пучок волос на макушке, имела практическое значение. Такая форма позволяла шлему сидеть на голове плотнее и не скользить во время жаркого боя.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о самураях.
4: Реки – это кровеносные сосуды земли.
5: Реки России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
6: «12 стульев». Троны – символы власти.
7: Золото обладает волшебной силой. Этот благородный металл олицетворяет собой царственность и богатство. Императоры и правители Востока часто заказывали себе золотые церемониальные кресла, как символ величия. Чем роскошнее трон, тем могущественнее выглядел монарх.
8: Пекин. Запретный город Гугун. Самый большой в мире дворцовый комплекс площадью 72 гектара. Он построен в 1420 году. Именно отсюда на протяжении пяти веков Поднебесной правили 24 императора династии Цин и Мин. В глубине огромного зала стоит престол. Высокое золотое кресло, украшенное искусной резьбой и щедрой россыпью драгоценных камней. На спинке и подлокотниках извиваются серебряные драконы.
7: Они олицетворяют безмолвных стражников, которые охраняют старинный девиз древнего рода. Если ты создашь четкий и универсальный план действий и будешь ему следовать, то сможешь править страной хорошо.
6: Золотой престол императоров Китая. Трон дракона.
8: В древнекитайской философии желтый или золотой дракон – небесный посланник, мудрый и благородный человек. Поэтому всех императоров называли драконами, а их церемониальное кресло – троном дракона или местом дракона. Правда, были исключения.
7: В 1915 году китайский диктатор Юань Шикай провозгласил себя императором и пожелал воцариться на драконьем троне. Коронация должна была пройти в главном зале запретного города Гугун, но тут произошло непредвиденное. Оказалось, что у Юань Шикая слишком короткие ноги, и церемониальное кресло не подходило ему по высоте.
8: Взбешенный правитель заказал себе новый царский стул, а бесценную реликвию императоров династии Цин и Мин приказал отправить на свалку. Трон дракона обнаружили в подвалах дворцового комплекса только 44 года спустя, в 1959-м. Его отреставрировали и вернули на законное место, в главный коронационный зал запретного города. Там он находится и сейчас.
7: На золотом кресле все еще можно прочитать старинную надпись. Если ты создашь четкий и универсальный план действий и будешь ему следовать, то сможешь править страной хорошо.
8: Императоров в Китае давно нет, но Древнему Завету следуют и нынешние власти.
6: Золотой престол императоров Китая.

0: премьера на радио «Звезда».
1: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Приключения иностранцев в России. Он приедет в нашу страну опытным предпринимателем, официальным представителем крупной голландской торговой компании, а уедет обыкновенным вором, которого повсюду разыскивала русская жандармерия. Имя этого человека – Иоганн Людвиг Генрих Юлий Шлиман. Да-да, тот самый немецкий археолог-самоучка, которому удалось найти и раскопать руины античной Трои. В 1846 году, по совету друзей, Шлиман переехал в Санкт-Петербург. Ему объяснили: в Европе весь бизнес давно прибран к рукам, и пробиться наверх практически нереально. А вот в России куда лучше. Куры денег не клюют. Генрих поверил и на деловую поездку согласился. В 24 года он уже знал 5 языков, поэтому выучить русскую грамматику для него большого труда не составило. Но этого мало, решил полиглот Шлиман. Чтобы вести успешный бизнес в России, необходимо упражняться еще и в разговорной речи. Предприимчивый немец нанял себе репетиторов. Но каких? Простых русских мужиков.
2: Я тебе давать 100 рублей, ты мне говорить ваши поговорка и пословиц. Вот.
3: Да за 100 крепеньких, барин, я тебе все расскажу. Не сумлевайся.
1: Дела Генриха шли в гору. Он быстренько получил российское подданство и выгодно женился на 18-летней Екатерине, дочери влиятельного петербургского адвоката, сестре богатого ростовщика. Приданного запросто хватило бы на покупку небольшой африканской страны со всеми потрохами. И вот уже Андрей Арестович Шлиман, так его станут величать, знаменитый русский купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин и судья Санкт-Петербургского торгового суда. Живи не хочу. Но, как говорится, жадность фрая разгубила.
4: Стой! Кто идет? Стрелять буду!
5: Убери свою пуколку, отворяй ворота. Я от Шлимана сапоги армейские привез.
1: 1853 год. Крымская война. Генрих – монополист по производству краски индиго в России. Спрашивается, зачем ему это надо? Все очень просто. Именно в это время цвет русских военных мундиров, правильно, синий. Так находчивый Шлиман стал главным поставщиком нашей армии. Одна беда – воровал он безбожно. На передовую отправляли сапоги с картонной подошвой, форму из некачественного сукна, дырявые фляги. Да за такое снабжение в лучшем случае тюрьма. Но нет, Генрих понимает. Пока разберутся, кто виноват в поражении, кто сдал Севастополь, пока накажут виновных, пока то, пока сё, и про него забудут. Так и произошло. Поэтому Шлиман, не раздумывая, пустился в очередную, очень даже выгодную авантюру.
0: Приключения иностранцев в России.
1: 1861 год. Правительство России собирается напечатать манифест об отмене крепостного права и разместить важный документ на огромных афишах по всей стране. Генрих узнал об этом заранее и, правильно, оптом, начал скупать все запасы бумаги в государстве.
5: Опять шельма обвел вокруг пальца. Да еще втридорога продает. Вот же морда курляндская. Но делать нечего. Покупаем.
1: Русские чиновники вынуждены были обратиться именно к Шлиману. И он не прогадал. Правда, после этого немец как-то очень быстро засобирался в дорогу. Неожиданно сделался археологом и отправился на поиски Трои. Видимо, понимал, в данном конкретном случае переборщил. На этот раз могут и не простить, отправят куда-нибудь в Сибирь или еще дальше. Однако

0: бизнесмен в этом человеке не умирал никогда. Прошло время, и Генрих обратился к Александру II с прошением на въезд в страну, на что русский император поставил свой знаменитый ответ – резолюцию.
1: «Пусть приезжает, повесим».
0: Шлиману о Санкт-Петербурге пришлось забыть.

0: в России.
1: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
2: Савельевы всей семьей отдыхают на природе. Взяли палатки и в лес. Озеро, солнце и посиделки у костра под гитару. Перед сном Савельев решил запастись дровами и двинулся в лесную чащу. Но спустя пару минут почувствовал резкий запах дыма. Пригляделся сквозь листву – пожар. Буквально в 100 метрах от лагеря загорелся лесной массив. «Надо срочно эвакуироваться», – подумал Савельев. «Или сначала позвонить спасателям. Как быть в такой ситуации? Расскажем».
1: На всякий случай.
2: Первое. Если вы обнаружили очаг возгорания в лесу, то как можно скорее звоните по номеру 112. Опишите место и размеры пожара. И убедитесь, что у вас включена на телефоне активная геолокация. Это поможет спасателям отследить ваше местоположение. Второе. Определите направление ветра и распространение огня. Для этого можно подбросить вверх горсть сухой пыли или травы. Если их отнесет в сторону севера, значит ветер дует с юга. Третье. Выходить из зоны распространения пожара следует только в наветренную сторону, перпендикулярно кромке огня, чтобы случайно не оказаться в окружении пламени. Перемещаться надо быстро. И не стоит думать о сохранности вещей. Жизнь дороже любой палатки или документа. Четвертое. Если ощущаете нехватку кислорода, то пригнитесь к земле и начните дышать через платок или рукав. Ткань лучше намочить. Если спрятаться от пожара не выходит, то ищите ближайший водоем. Можно укрыться в нем или просто накрыться мокрой одеждой. Подведем итоги. Сообщите о лесном пожаре по номеру 112 и дайте спасателям свои координаты. Определите направление ветра и идите в наветренную сторону перпендикулярно кромке огня. При нехватке кислорода пригнитесь к земле и дышите через мокрую ткань. Лучшее естественное укрытие от лесного пожара – это водоем. К счастью, огонь быстро потушили отдыхавшие по соседству туристы. Оказалось, просто неудачно развели костер. Но если бы все сложилось не так благополучно, наши герои знают, что делать. Узнали вы на всякий случай.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: центральный банк сохранил.
3: На Крымском мосту
4: российские космонавты совершили
3: государство выдумал
4: космический проект о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Геологический Константин Симонов.
7: Утро на радио «Звезда».
1: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
8: Реклама.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

феврале она ушла и не вернулась домой. Город заболел, он ждал, он стал сам не свой. Зачем эти тысячи лиц, зачем дома и слава? Зачем эти песни, если их не слышать?

Я сам это слышал. Где же ты? И вот за зимой пришла еще одна святая весна. Вдруг что-то изменилось.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Здравствуйте. Военно-морской флот будет защищать российские торговые суда, но оснащение их средствами обороны невозможно, так как международное морское право это запрещает. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне, напомню, Владимир Путин призвал бороться с посягательствами на суда, как с пиратством, и действовать решительно в рамках международного права. При этом глава морской коллегии Николай Патрушев ранее допустил сопровождение торговых судов боевыми кораблями. Число погибших мирных жителей в Донецкой Народной Республике от атак украинских боевиков превысило 10 тысяч с 2014 года. Такие данные привела омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам, за 12 лет в ВСУ ранили 17 тысяч граждан, включая 1000 детей. Сегодня, 27 июля, в ДНР и в городах России проходит мероприятие в рамках Дня памяти детей, жертв войны в Донбассе, установленного в 2022 году. Ухудшение качества питьевой воды в Тюмени зафиксировали специалисты. По данным регионального управления Роспотребнадзора, причиной стал паводок и повышение уровня воды в реке Тура. Сейчас проводится дополнительное хлорирование воды, однако этих мер пока недостаточно, рассказал в эфире «Радио Звезда» местный житель Александр.
2: Качество воды в Тюмени, оно примерно ухудшается около 2 недель. Запах ярко выраженный заставляет задуматься вообще, что у нас из крана бежит. В Тюмени сейчас происходят вообще аномальные какие-то истории, потому что я в этом городе живу около 1/4 века. Я не помню ни разу, чтобы таким образом вообще Тура себя вела и такая ситуация была с паводком. Были, конечно, вода подымалась, но не так сильно. Ситуацию усложняет то, что у нас стоит жара. Я пользуюсь водоматом, набираю воду, хожу вот 5-литровыми бутылками. Там, в принципе, вода хорошего качества. Кто-то говорит о том, что в некоторых районах города уже даже из водоматов идет вода с характерным запахом, и люди приобретают. Ну, благо, торговые сети оперативно реагируют.
1: В Роспотребнадзоре уточнили, что с 16 июля ежедневно проводится отбор проб воды. По состоянию на сегодня водопроводная вода соответствует нормативам по показателям безопасности. Уровень инфекционной заболеваемости в регионе при этом остается в пределах среднемноголетних значений, добавили в ведомстве. Китайский производитель чипов памяти компания CXMT провела первое публичное размещение на шанхайском фондовой бирже. Акции рекордно подорожали почти на 500%. Капитализация достигла полутриллиона долларов. Корпорация стала самой дорогой в Китае. Росту помогли искусственный интеллект и интерес со стороны компании Apple. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Реки – это кровеносные сосуды земли.
4: Реки России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко!
2: Если с галки забегает, значит, кому-нибудь суд!
3: Пред нами огромные разнообразные работы...
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Реки – это кровеносные сосуды земли.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – «Реки России». В славянской мифологии образ реки, скажем так, двойственный. С одной стороны, наши предки наделяли реку могучей силой и величественностью. С другой, река оставалась стихией, грозной и смертельно опасной. Люди верили, что в темной воде, в глубоких омутах водится всевозможная нечисть, черти, болотные кикиморы, русалки. Мол, именно они время от времени топят людей. И все же река – это прежде всего кормилица. А еще она милосердная лечебная сестрица. К примеру, давным-давно на только что рожденных малышей часто брызгали проточной водой, чтобы они росли так же быстро, как течет ручей. В ночь на Ивана Купалу, а также зимой на крещение или сразу после ледохода, селяне обязательно купались в реках. Считалось, что таким образом можно оградить себя от болезней. Как тогда говорили, то было омовение для здравия духа и тела. И вообще, обрядов, связанных с водой, существовало в те далекие времена превеликое множество.
7: Вплоть до X века, то есть еще до крещения Руси, славяне поклонялись всевозможным духам. Одним из них был Водяной. Он якобы следил, чтобы пловцы не тонули. Рыбакам загонял в сеть рыбу, оберегал реки и озера, поэтому подводного владыку пытались всячески задобрить. Ему приносили в дар куриные потроха, подсолнечное масло, хлеб, мясо, вино, пшенную кашу. Такой обряд назывался «кормление водяного». А вот пасечники бросали на дно огромные соты, приговаривая при этом:
8: «Водяной, прошу тебя, не злись, к подаркам моим приглядись, а не от души. Сделай так, чтобы твое царство не заливало суши, не забирало на дно людей. Просьбу мою выполни и дары забери».
7: После заклинания люди смотрели, принял водный дух подношение или нет. Если все потонуло, значит взял. Если нет, дары не пришлись по вкусу, и надо принести еще чего-нибудь, лучше сладкого. Что ж, с водой на Руси было связано много интересных обычаев. На крещение, к примеру, в полынью бросали крест. Мужчины ныряли в холодную воду и старались его найти. Это было особой народной забавой и увлекательным соревнованием. Таким образом, наши предки демонстрировали ловкость, закалку и умение хорошо плавать. Мужчины состязались без рубах, в коротких штанах. Так было легче, ничего не сковывало движений. А вот женщины заходили в воду в сарафанах. Правда, в основном они только плескались, играли в воде с детьми, стараясь не отходить далеко от берега. Основной, он же единственный на тот момент стиль плавания был хорошо знаком всем и каждому.
9: Сажонки – особый способ передвижения по водоему с попеременным выбрасыванием вперед то одной, то другой руки. Очень похоже на современный кроль, только голова все время находилась над водой. Ноги опущены вниз, они вытянуты по горизонтали. Дыхание было произвольным. При одном взмахе рукой пловец делал вдох, а затем почти сразу выдох. Так он меньше уставал. Главное преимущество подобного стиля в том, что человек постоянно видел, куда плывет. Эта особенность очень помогала русским воинам во время боевых действий. Они отлично ориентировались, в том числе в густых водорослях и зарослях тины. Сажонки, кстати, популярны и сегодня. Этому стилю плавания учат детей в мини-бассейнах, лягушатниках.
7: В Киевской Руси большое внимание уделяли физическому воспитанию дружинников. Они отличались смелостью, силой, выносливостью. Наряду с верховой ездой и стрельбой из лука воинов обучали именно плаванию. Кочевники нападали на русские селения регулярно, поэтому славяне заранее заготавливали специальные приспособления, чтобы обмануть врага. Так на берегах рек делали тайник, в который клали стебли камыша. Внутри они были пустыми. Камыш вычищали, чтобы под водой можно было свободно дышать через трубочку и незаметно скрыться от противника или внезапно напасть на него. К примеру, в 1608 году войска Лжедмитрия осадили Брянск. Но наши воины дали мощный отпор захватчикам. Об этом упоминает Николай Карамзин в своем произведении «История государства российского».
10: Русские воины бросились вплавь через реку на помощь осажденным. Они плыли, разгребая лед, под выстрелами неприятеля, изумленного такой смелостью. Отвага славян заставила Лжедмитрия отказаться от дальнейшей осады.
7: Кто-то скажет: подумаешь, чего сложного взять и переплыть реку? Раз и готово. В принципе, да. Вроде бы ничего трудного. А если сделать это, к примеру, в полном боевом снаряжении, тогда как? Для понимания. Амуниция русского дружинника состояла из кольчуги, шлема, меча или секиры. Весь комплект весил около 10 килограммов. Кольчуга 7 кг, меч 1 килограмм, секира 1,5, шлем 600 граммов. А теперь представьте, мало того, что в этом тяжелом наряде нужно было проплыть несколько сотен метров, так еще после этого требовалось тут же вступить в бой.
11: И смело бросались славяне в воду в полном снаряжении. Они выбирались на вражеский берег и продолжали битву до победного конца. Враги были поражены бесстрашием русских людей.
7: Плавать наши предки учились с детства. Это помогало им выживать. Так в летописях сохранился подвиг отважного славянского мальчика. В 968 году печенеги напали на Киев. А стан князя Святослава находился в тот момент на другом берегу Днепра. Одному из отроков удалось бежать из пылающего города и переплыть реку, достигающую 600 метров в ширину. Подросток сообщил о захвате города. Дружина незамедлительно вернулась в Киев и разбила вражеское войско.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. В нашей стране более 2,5 миллионов рек. Самая длинная из них – Лена. Ее протяженность составляет более 4000 километров. А вот в европейской части страны и на всем континенте самая протяженная река – Волга. Течет издалека, долго и очень давно. Так давно, что в своих работах о ней упоминал когда-то древнегреческий философ, ученый и писатель Птолемей, называя, правда, по-своему – Ра. Длина Волги больше 3500 километров. Сегодня на ее берегах живут пеликаны, фламинго и даже растут лотосы. А еще об этой реке сложено невероятное количество преданий и легенд. Но об этом в следующей части нашей программы.

0: Рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
1: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ о реках России. Итак, Волга. Мифов о ней множество. Есть, к примеру, одно предание. Мол, отправились однажды войска Ивана Грозного в дальний поход. На пути река. Решили солдаты наводить переправу. Но Волга вдруг стала неистово бурлить. И пошли по ней волны, огромные-преогромные, одна за одной. На противоположный берег не добраться. Увидел грозный царь все это безобразие и велел высечь непослушную реку кнутом. Трижды палач хватил по воде, и только после этого река успокоилась, и все войско благополучно переправилось. С тех пор и по сей день в народе ходит легенда. Если глянуть на Волгу летним вечером и взор свой обратить аккурат против солнца, когда оно закатывается за Жигулевские горы, то на месте, где и была та самая переправа, можно увидеть на воде три длинных ярко-кровавых следа. Многие верят. Даже приезжают, чтобы убедиться лично. О результатах этих изысканий нам ничего не известно, а вот про царя Ивана Грозного и его очередную, скажем так, не совсем удачную переправу, расскажем с большим удовольствием.
5: Старинный город Тотьма, что на Вологодчине, стоит на берегу реки Суханы. Здесь же в Сухану впадает небольшая речка с весьма оригинальным названием «Пёсья Деньга». Удивительно, пёсья, да еще и деньга. Как такое объяснить? Ученые разбирались. И вот что у них получилось. Слово «пёсья» в названии на самом деле никакого отношения к собакам не имеет. В старину оно означало «песчаное». А вторая часть? У древней чуди слово «еньга» — это просто «река». Буква «Д» появилась со временем исключительно в качестве префикса. Получается, что «пёсья деньга» — это, по сути, «песчаная река». Но наука – дело скучное. Народу больше нравится верить легендам. Сказывают, однажды в Тотьму ехал Иван Грозный, и перед самым городом его карета застряла посреди речки. А в это время шли мимо местные мужики. Взяли, подняли и перенесли монарший экипаж на сухое место. Царь решил с ними расплатиться – достал деньгу, а она упала в реку. Мужики переглянулись, пожали плечами, да и махнули рукой.
6: Ай, пес с ней, с деньгой-то. Главное что? Главное, на царя посмотрели.
5: Современные пользователи сети превратили забавное название в мем.
7: Ну, как, зарплату получил?
8: А, пёсья деньга.
5: Разошелся этот мем по интернету и обрел заслуженную популярность.

0: Популярность. Пёсья денька. Река истории. История реки. Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш рассказ о реках. Они не только очень удобные транспортные артерии, питьевая вода и отличный улов. Реки – это еще и мощные естественные преграды на пути врага. Наши предки часто строили на берегах крепкие деревянные остроги, крепости, надежно и практично. Однако история знает множество примеров, когда реки не помогали защитникам, а наоборот, неожиданно вставали на сторону захватчиков. Вот послушайте, это любопытно.
2: В 1607 году в Туле от войск царя Василия Шуйского укрывались отряды бунтовщиков донского казака Ивана Болотникова, который объявил себя воеводой Лжедмитрия II. Осажденных было в 5 раз меньше, но они все же смогли продержаться ровно 2 месяца. Взять крепость штурмом не удавалось. Василий Шуйский не знал, что же ему еще предпринять. Помог случай.
3: Государь, к тебе муромский боярский сын Иван Сумин, сын Кравков, просит слово молвить.
4: Чего там? Ну, живее!
5: Не гневайся, государь, выслушай. Стены Кремля с наскока не взять, хлопотно.
4: Без тебя ведаю. Что еще?
5: В народе говорят, вода камень точит. Нужно на речке местной за пруду соорудить, воду поднять. Воины твои за стены тульские вряд ли пройдут. Река запросто.
4: Погоди-ка, погоди-ка. Хитро придумано. Давай-ка поподробнее.
2: Войска Шуйского соорудили на реке Упе плотину. На это ушло еще 2 месяца. Строительство оказалось настолько масштабным, что в государстве объявили налог мешками. Их собирали и свозили к стенам Тулы, заполняли грунтом и укладывали в реку.
6: К середине октября к Покрову плотина была завершена, и вода поднялась так, что заполнило все пространство вокруг города и вошла на территорию посада.
2: Река затопила все подвалы с продовольствием. В Туле начался голод, и сторонники Болотникова сдались. Они открыли ворота.
6: Земля начинается с Кремля.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
1: Продолжаем наш рассказ. Река – одно из самых излюбленных мест отдыха для россиян. Можно искупаться, позагорать, устроить пикник на берегу или отправиться на прогулку на теплоходе. Многие художники, писатели и музыканты черпают вдохновение именно у водоемов. Считается, что тишина, нарушаемая лишь плеском воды, создает идеальные условия для творчества. А еще река – это, конечно же, рыбалка. Так, к примеру, Антон Чехов, как только у него появлялась свободная минута, тут же отправлялся на берег с удочкой в руках. Писатель даже сочинил несколько трактатов, как он сам их называл, «по жидкому делу».
7: Эти рассказы посвящены людям, имеющим привычку садиться на одном конце палки, у которой на другом привязаны нитка и червяк.
1: Любимая река Чехова – Псёл, что под Сумами. Он снимал на все лето небольшой флигель. В перерывах между рыбной ловлей Антон Павлович писал короткие юмористические сюжеты. В результате появились рассказы «Налим», «На реке» и «Дочь Альбиона». А что музыканты и композиторы? И они вдохновлялись тихим плеском волн и удачной рыбалкой. Вот вам пример.
8: Композитор Георгий Свиридов, автор музыкальной заставки к программе «Время» и знаменитой волшебной сюиты «Метель», очень любил реку Москву в окрестностях Звенигорода. Долгое время снимал в тех местах дачу. А еще с детства любил рыбалку. Однажды вместе со своим другом, солистом Большого театра Александром Ведерниковым, они отправились на Москву-реку. Надо сказать, в советские времена хорошие снасти были редкостью. Ведерников привез Свиридову из заграничной командировки подарок – шестиметровую телескопическую удочку. Страшнейший дефицит. Композитор был в восторге.
9: Это же счастье настоящее! Спасибо!
8: Закинули они раз, другой, и клюнул у Георгия Васильевича лещ. Здоровенный. Стал он его тянуть. Тянул, совсем было вытащил, а лещ вдруг ударил хвостом, оборвал леску и ушел. Ах ты ж! Георгий Васильевич с досады бросил драгоценную удочку на землю и стал ее топтать. И топтал, надо сказать, от души. Рассердился на леща, на реку, на себя. Потом, конечно, почти плакал. Ведерников, даром что бас Большого театра, человек был с руками. Удочку починил, говорил композитору.
10: «Гневливый ты очень. Вот из-за своего минутного гнева не только удочку потерял, ты здоровье на целый год потерял».
8: Кто знает, может, как раз после таких эмоциональных взрывов и получаются гениальные произведения. А Москву-реку Свиридов не разлюбил. Даже собственный дом под Звенигородом приобрел.
0: Москва-река. Река истории. История реки.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих вооруженных сил России на 25 тысяч человек. В соответствии с указом президента, теперь она составляет 2 миллиона 426 тысяч 130 единиц, в том числе 1 миллион 535 тысяч военнослужащих. Кроме того, президент постановил внести изменения в связи с созданием в вооруженных силах военно-строительных подразделений. Устанавливается и предельная численность центрального аппарата Министерства обороны в 13 400 единиц без персонала по охране и обслуживанию зданий. Указ вступает в силу с 1 августа. Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и студенты будут автоматически получать положенные им скидки на проезд в городском и пригородном транспорте. Это станет возможным с 1 августа на портале Госуслуги. Там запускается единый сервис для получения льгот через банковскую карту МИР. Подробности рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Правительство по поручению президента продолжает совершенствовать систему оказания гражданам мер поддержки, чтобы максимально упростить и ускорить все процедуры, сделать их удобными для людей, внедряемые новые механизмы. С 1 августа на портале Госуслуг жители ряда регионов смогут выбрать получение социальных льгот через свою банковскую карту. При ее использовании многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам будут автоматически предоставляться положенные им скидки на проезд в городском и пригородном транспортах, в магазинах, в аптеках, при посещении учреждений культуры.
1: Пилотный проект стартует в Башкирии, Ростовской и Тюменской областях и продлится до марта следующего года. Граждане Зимбабве, Кении и Сватини получили возможность оформить электронную визу для въезда в Россию. В Министерстве экономического развития добавили, что список вскоре расширят для Танзании, Эфиопии и Египта, параллельно прорабатывая введение многократных электронных виз. При этом россиянам уже доступны электронные визы в ряд африканских государств, а с несколькими странами континента, включая ЮАР и Марокко, действует полностью безвизовый режим. Власти продолжают контакты с руководством мессенджера Telegram для восстановления доступа к нему, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Впрочем, по его словам, большой активности со стороны платформы не замечено. Роскомнадзор с августа прошлого года частично ограничил звонки в мессенджере. Причиной называли борьбу с преступниками, а с февраля ведомство замедляло работу сервиса из-за нарушений российского законодательства. И коротко о погоде. Во вторник в Москве переменной облачности до 27, в среду продолжительные осадки и 20 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – реки России. Многие прославленные русские полководцы получали особые титулы по названиям рек, где они одерживали победы. Александр Невский, Дмитрий Донской, Румянцев-Задунайский, генералиссимус Суворов-Рымникский. Правда, Александр Васильевич свою официальную приставку к фамилии особо не любил. Были причины, но обо всем по порядку.
6: Служивые люди. Воинские династии России.
7: При жизни царя Михаила Федоровича выехали из Швеции два брата. Одного из них звали Сувор. И по их челобитию приняты они были в российское подданство. Именуемые «честные мужи» разделились на разные поколения. И по Сувору стали называться Суворовы. В родословной генералиссимуса Александра Суворова действительно говорится, что его предки произошли из древней благородной скандинавской фамилии. Шведские слова «сувор» или «свор» переводятся как «тяжелый», «сильный». Но есть и другая версия. Старинное русское прозвище «сувор» означает «суровый», и якобы поэтому знаменитая воинская династия истинно русского происхождения. Служивые люди, иначе не скажешь. В начале 17 века Федор, Тарас и Алексей Суворовы были воеводами в различных областях Московского государства. Впоследствии еще один Суворов числился поручиком пехотного полка, воевал с легионами Наполеона и геройски погиб в сражении при Полоцке в 1812 году. И все же самым известным представителем древнего рода по праву считается полководец Александр Васильевич Суворов. Щуплый, седой, маленький старичок. Постоянно кричит и подпрыгивает на месте. Так говорили о нашем полководце в Европе. Все это сказки. У Суворова и вправду был громкий командный голос, а для своего времени, для 18 века, он считался очень даже высоким человеком. Рост 170 сантиметров. То есть выше среднего. Большинство отборных французских солдат Бонапарта были намного ниже. Суворов действительно часто подпрыгивал при ходьбе, но не от того, что куда-то торопился. То ли еще в детстве, то ли уже в зрелом возрасте Александр Васильевич нечаянно наступил на иглу. Она вошла в пятку, как нож в масло, и сломалась пополам. Извлечь металлическую занозу так и не удалось, поэтому Суворов постоянно прихрамывал, а в походах использовал для удобства длинную деревянную трость. 60 сражений и ни одного поражения. В 1789 году за победу над турками возле реки Рымник Александр Васильевич получил к своей фамилии почетную приставку «Суворов Рымникский». Странная все-таки штука судьба. Спустя несколько лет именно в той самой речке Рымник утонул единственный сын Суворова, Аркадий. Но династия на этом не прервалась. Дети погибшего, Константин и Александр, еще долгое время служили России, а последним представителем древнего рода стал скончавшийся в 1893 году прапраправнук генералиссимуса Суворова, князь Аркадий.
6: Служивые люди. Суворовы. Воинские династии России.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Река – это почти всегда преграда на пути, а во время боевых действий и подавно. Как переправить на противоположный берег свои войска незаметно, быстро и застать противника врасплох? Ночью? На лодках? Мелкими группами? А если под твоим началом почти 600 тысяч бойцов? Тогда как? В начале Отечественной войны 1812 года Наполеон вроде бы нашел способ удивить русских. Правда, результат для Бонапарта оказался плачевным.
8: Вечером 23 июня 1812 года возле реки Неман, недалеко от литовского города Ковна, разъезд лейб-гвардии казачьего полка заметил подозрительное движение на противоположном берегу. Когда опустились сумерки, рота французских саперов на небольших лодках и паромах пересекла границу Российской империи. Нарушителей быстро обнаружили, произошла перестрелка, после чего неприятель вплавь вернулся назад. На границе вновь наступила тишина.
9: Вот так встреча. Как дела, русская пехотная сила? Давненько не видались.
10: А, кирасир. Да все слава богу. Вашими молитвами.
9: А что за стрельба?
10: Француз шалит. Шастает, где ни попадя.
9: Так вы, небось, пугнули его как следует?
10: А как же. Будь здоров. Больше не сунется.
8: Подобное случалось и раньше. Причем регулярно. И никто не придавал таким происшествиям особого значения. Но в этот раз стычку на границе французы использовали, чтобы отвлечь внимание от куда более значимых событий. Вскоре после полуночи, то есть уже 24 июня, по наведенным мостам началась масштабная переправа армии Наполеона через пограничный Неман. Правда, уже совсем в другом месте.
11: Из воспоминаний французского бригадного генерала де Гельдара.
12: Многие реки Европы, Дунай, к примеру, мы пересекали легко под нескончаемые шутки и неприличные анекдоты. Но только не сейчас. Не в России. Среди офицеров царило зловещее молчание, чуть ли не уныние. Когда кто-то вдруг рассмеялся, Огюст Калинкур сделал ему знак рукой и тихо сказал: «Здесь не веселятся». И указал при этом на противоположный берег реки, как будто хотел присовокупить: «Вот наша могила».
8: Переправа Великой армии Бонапарта прошла быстро и слаженно. Всего за 4 дня. 220 тысяч солдат, 3 пехотных корпуса, вся гвардия Бонапарта и вся кавалерия маршала Мюрата. В этом походе участвовал и немецкий полковой врач фон Росс.
13: Швейцарцы, поляки, хорваты, саксонцы, вестфальцы, австрийцы, баварцы, испанцы, португальцы, бельгийцы и голландцы. Все это поистине напоминало переселение народов или вавилонское столпотворение. Создавалось ощущение, что война идет не между Францией и Россией, а между Европой и восточными варварами.
14: Армия 12 языков. Так, за многонациональность называли войска Наполеона. Но 24 июня 1812 года границу России одновременно пересекли далеко не все и не сразу. Через неделю в направлении Ковна, Тильзит, Южный Буг переправились остальные европейские легионы. Короля Вестфалии Жерома Бонапарта, немецкий корпус маршала Макдональда, полки итальянского короля Евгения Багарне, а также австрийский корпус генерала Шварценберга. Единый, как его тогда называли, кулак Франции против России, составил приблизительно 550 тысяч человек.
5: Что тут скажешь? Генерал Огюст Калинкур оказался провидцем. Переправа французов через Неман была большой ошибкой. Назад в Европу вернулись всего 33 тысячи наполеоновских солдат. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о реках России. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Пройдут столетия, и наши праздники,
16: и каждому дано яблоком.
15: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
17: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
18: Ты один не умывался и грязнулею остался.
5: Великие чистюли и грязнули. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

числе уходящего дня. И думал, неужто почудилось мне, мой Бог, а ведь это был

0: ведь это был...
1: Радиозвезда.
2: Сегодня день памяти Михаила Юрьевича Лермонтова.
3: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Лермонтовский отряд. В октябре 1840 года командир отряда казаков-добровольцев, знаменитый Руфин Дорохов, прототип офицера Долохова из романа «Война и мир», был ранен в одном из сражений Кавказской войны. На его место был назначен поручик Михаил Юрьевич Лермонтов. Из воспоминаний участника Кавказской войны генерал-лейтенанта Константина Христофоровича Мамацева. Невозможно было сделать выбора удачнее. Всюду Лермонтов, везде первый подвергался выстрелам хищников и во главе отряда оказывал самоотвержение выше всякой похвалы. Лермонтов не подчинялся никакому режиму. Его команда, как блуждающая комета, бродила всюду, появлялась там, где ей вздумается, а в бою она искала самых опасных мест. Лермонтовский отряд. Добровольческая казачья сотня, набранная из кавалерии малороссийского казачьего полка. Личный состав – 40 человек. Вооружение. Двуствольные ружья со штыками. Командир – поручик Михаил Лермонтов. Новый командир ввел особые правила отбора в отряд. Каждому кандидату давали какое-нибудь трудное поручение. Например, пленить вооруженного горца, который готов умереть в бою, лишь бы не сдаваться в плен. Так лермонтовский отряд пополнили ловкие, расчетливые и хитрые бойцы. Внешне они тоже сильно отличались от других русских отрядов. Лермонтовцы брились наголо, отращивали бороду и носили черкесскую одежду. 30 октября 1840 года отряд отличился в сражении у реки Валерик, когда большая партия черкесов, неожиданно выскочив из леса, атаковала наши войска. Быстрее всех сориентировался Лермонтов. Он дал команду своему отряду отрезать неприятелю обратную дорогу. Враги оказались в окружении и были уничтожены. Несмотря на блестящие военные успехи, лермонтовский отряд существовал всего несколько месяцев, с октября по декабрь 1840 года. Перед Новым годом Лермонтов был по просьбе родственников отпущен в долговременный отпуск. Вернуться в армию ему уже не пришлось. Через несколько месяцев поэт был убит на дуэли.
3: Личный состав. Радиозвезда.
5: От слов к делу. Военные училища России.
6: Знание, честь и долг. Мальчишки всегда мечтали о море. А как же? Романтика. Огромные белые паруса, скрип деревянных бортов, могучие волны, девятый вал. Сегодня многое изменилось в профессии моряка. Вместо парусов – дизель, вместо горького привкуса соленой воды – запах металла и топлива. Риск сведен к минимуму. Но романтика никуда не делась.
5: От слов к делу.
6: Все это очень похоже на историю Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Он тоже менялся неоднократно. Еще во второй половине 18 века училище размещалось на острове Котлин в здании итальянского дворца. В разное время тут служили адмиралы Ушаков и Синявин. Учились Крузенштерн, Лисянский и Головин. Прошло много лет. Кадетский корпус закрылся, но возродился в 1995 году. Сейчас он насчитывает более 500 воспитанников в возрасте от 10 до 17 лет. Они изучают морскую науку, занимаются гребным и парусным спортом, а раз в год проходят практику на настоящих военных кораблях. А это уж серьезно. Так что знаменитая шуточная фраза «Да ты волны не видел» к нашим героям не относится.
5: От слов к делу.
6: Знание, честь и долг.
5: Кронштадтский морской кадетский военный корпус.
3: богатые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
0: Пальмира в переводе означает «город пальм». По преданию, основал ее сам великий царь Соломон. А находится она в глубине сирийской пустыни, на пути из Дамаска к долине Евфрата. В первом веке до нашей эры Пальмира стала важным центром караванной торговли. Она была гигантским базаром для товаров, шедших с востока на запад и обратно. И хотя вскоре Пальмира была завоевана Римской империей, городу удалось сохранить большую часть своей автономии, собственное правительство и свои законы. Это время было золотым веком Пальмиры. Ее богатство и политическая мощь достигли высшей точки. В 261 году нашей эры пальмирский царь Адинат нанес поражение персам и был признан верховным военачальником римских сил на Востоке. А после смерти Адината пальмирское царство возглавила его жена Зенобия. Эта талантливая правительница значительно расширила пределы своего государства и даже вознамерилась покорить Рим. Тогда император Аврелиан решил раз и навсегда пресечь антиримские поползновения Пальмиры. В 272 году Зенобия была разбита, взята в плен и проведена рабыней в триумфальном параде императора. Однако на следующий год жители Пальмиры снова попытались поднять восстание. Это переполнило чашу терпения Рима. Аврелиан повелел разрушить город, а жители его продать в рабство. Императоры Диоклетиан и Юстиниан пытались восстановить разрушенную Пальмиру, но так и не смогли вернуть ей прежний блеск. Наконец, будучи еще раз разрушена арабами в 744 году, она превратилась в жалкое селение, почти деревню. Ее дома и стены со временем разрушились и оказались наполовину занесены песками. Когда-то Пальмира была воротами между Азией и Европой. Потом похожую судьбу пророчили Санкт-Петербургу, оттого и называли его часто Северной Пальмирой. Обнаруженная археологами в 18 веке Пальмира вскоре стала частью мирового наследия. И казалось, что ей уже больше ничего не грозит. Но в Сирию снова пришла война. Боевики захватили Пальмиру и безжалостно разрушили часть ее древнейших памятников. Например, взорвали удивительной красоты триумфальную арку. Также они казнили хранителя Пальмиры, 82-летнего Халеда Асаада. Известный сирийский археолог отказался указать им тайники с археологическими ценностями. Сможет ли Пальмира в очередной раз возродиться и оставить потомкам память о своем былом величии? Или окончательно сольется с пустыней, станет прахом и пылью? Наверное, точный ответ знал лишь мудрый царь Соломон. Но он не стал делиться им. Ведь во многих знаниях многие печали. Пальмира.
3: Старый город. Всемирная история.
1: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
7: Реклама.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия добьется своих целей в специальной военной операции, заявил Владимир Путин. По словам президента, участников СВО поддерживает весь российский народ. Об этом глава государства заявил во время встречи с депутатами Государственной Думы.
2: Прошедшие 5 лет были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей.
1: Президент добавил также, что россияне ответили внутренней сплоченностью на испытания и давление на страну, а Запад ставит рекорды по числу санкций против России и по их бесполезности, добавил Владимир Путин. Президент в понедельник вечером побеседовал по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Предварительно известно, что предметом телефонного разговора стали проблемы, возникшие в экономических отношениях двух стран. Так, например, Пашинян просил снять ограничения на импорт в Россию товаров армянского происхождения. Что касается проведения в Армении референдума по вопросу вступления в Евросоюз, то Пашинян отметил, что всенародное голосование на практике можно будет провести только после того, как Ереван направит в Брюссель официальную заявку и сделает эту тему более предметной. Посол России в Бухаресте Владимир Липаев заявил информационному агентству ТАСС, что протест Румынии из-за якобы российских дронов является пропагандистской инсценировкой. Ранее дипломата вызвали в Министерство иностранных дел республики, где объявили о высылке сотрудника посольства. При этом румынская сторона обвинила Москву, но не предоставила доказательств полета якобы российских дронов над страной и отказалась называть их технические параметры. Росстандарт утвердил ГОСТ на игрушечное оружие. Новые требования вступят в силу с 1 января. В документе указывается, что для детей до 3 лет позволяется продавать мягкие пластмассовые молоточки, мечи из поролона и упрощенные изделия. Для детей до 7 игрушки более сложной формы – пистолеты с присосками, световые мечи, водяные ружья и сабли из пластика. А вот для детей до 14 лет разрешены наборы с метанием поролоновых стрел, имитация бластеров и капсульные пистолеты. Действие документа не распространяется на пневматику, точные копии огнестрела, металлические дротики и длинные луки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. Сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствую вас.
2: Добрый день, коллеги.
1: Ну, давайте начнем с того, что происходит на полях специальной военной операции под Красным Лиманом. Украинская группировка фактически блокирована. Под Доброполем рушатся последние рубежи обороны ВСУ. Российская армия ведет стремительное наступление сразу на нескольких стратегических направлениях. Жесткие встречные бои в приграничье, уничтожаются ключевые переправы через Северский Донец. Ну и это, в общем-то, заперло краснолиманскую группировку ВСУ и лишило ее путей эвакуации. Все идет по нашему плану.
2: Буквально сейчас пришло сообщение, что в ДНР освобождено еще Торское, а в Днепропетровской области Коммунаровка. То есть каждый день приходит сообщение об освобождении того или иного населенного пункта. Это дает основание говорить о том, что вот эти попытки сейчас, истеричные предложения о так называемом воздушном перемирии, они все-таки выкидываются той стороной. Я коллегам, которые все чаще и чаще пытаются там изменить информационную повестку и повлиять на нее, на внутреннюю, я имею в виду, рассказывая о том, что Россия в воздушной дуэли якобы проигрывает. Но если бы Россия проигрывала, наверное, Россия бы перемирия какого-то запросила. Нет?
1: Плюс, давайте напомним, нам тут еще один сигнал был подан, предложение, точнее, заморозить конфликт.
2: Да, и причем Такаев же не честно признался, меня попросили. Когда Владимир Владимирович наедине ему стал объяснять, как выглядит ситуация сейчас на фронтах специальной военной операции, буквально ввел его в курс дела, Такаев сказал, меня попросили коллеги, он не скрывал, что это были американцы, и это были британцы. Он потом после этого «Вашингтон-Пост» опубликовала как раз о том, что Такаева, да, действительно просили. Но до этого ведь еще одна встреча состоялась, очень важная, в Маниле. Это точка некого отсчета того, что на самом деле происходит сейчас между определением позиции так называемых в кавычках посредников. И есть ли вообще предмет разговора, и есть ли вообще с кем разговаривать с тем, что остается от Украины, скажем так. Вот об этом нужно. Что это за встреча? На мой взгляд, она судьбоносная. Это вообще все, что мы сейчас наблюдаем, коллеги, давайте оттолкнемся и приведем вот к какой точке. Все это сейчас, это подготовка к встрече российского лидера Владимира Путина 18-19 ноября в КНР, его поездка, на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. И заговорили очень серьезно и в западные аналитические институты, и средства массовой информации, и у нас тоже эксперты об этом начали говорить, что эта встреча может произойти на троих, включая в том числе и возможное участие Трампа. Но только Трамп не успевает приехать туда, скажем так, с козырными картами. Вот он, у него выборы пройдут раньше, чем пройдет встреча в Шэньчжэне. А значит, что он должен в этих выборах не оказаться хромой уткой и приехать туда с чем-то. С чем он туда может приехать? Ну вот посмотрите, что по Ирану происходит, да? Потом вернемся к этому. И посмотрите, что происходит по Украине. И посмотрите, что происходит у него на внутреннем пространстве. Разногласия в том числе и по поводу наличия финансирования той или иной войны, да? А это, вот этот тупик заставил Рубио выйти с инициативой к Лаврову о проведении встречи. Почему это важно, что именно Рубио это сделал? Потому что Лавров на некоторое время, если вы заметили, он как-то немножко дистанцировался вообще от переговоров американско-российских. Он не принимал в них участие. Он как бы позволил челночникам с той стороны, эти друзья и кумовья, да, попробовать решить проблему, вот, да, пожалуйста, делайте, я уйду на восточное направление, и там очень успешно, кстати, у него все там продолжается. Все очень хорошо складывается. Но Рубио ведь по статусу, он примерно такой же, как, ну, как Лавров, одинаковые позиции. И Рубио, очевидно, тоже подводит итог, в администрации Трампа подводит итог, что вот эти переговоры 2 на 2, да, не принесли результатов. Итог как таковой пока это я имею в виду Дмитрий Ушаков и Кушнер и Уитков. Возврат Лаврова означает, что мы возвращаемся сейчас к обсуждению достаточно серьезного вопроса. Рубио понадобился именно Лавров. А поскольку переговоры шли всего 37 минут, вероятно, что Рубио разговаривал, попытался разговаривать в очередном тоне, как он это любит делать, в виде ультиматума. Ведь Рубио первый ставил под сомнение вообще то, что называлось переговоры в Анкоридже. Он неоднократно критиковал. А Лавров буквально подчеркнул, что мы обсуждали позицию положения Украины и в связке с Ближним Востоком. Вероятно, Рубио предупредил Лаврова, что Россия и Китай не должны помогать Ирану. На что я могу только предположить, вот условно говоря, так пофантазируем, да, как диалог. Почему? Потому что для Трампа это важно. Останется ли Иран один на один? Он предупредил, что... На что Лавров мог вполне сказать, мог ответить, что, ну, во-первых, это не доказано, что Россия и Китай это делают, а во-вторых, не финансируйте Украину. Почему? Потому что следом за этим тут же вышла некая форма ответа от Трампа после этой встречи, да, о чем Трамп говорит, что я с трудом себе представляю, что такие замечательные парни, да, вот как Си и Путин, могут, ну, как бы за моей спиной помогать Ирану. То есть они же не могут меня обмануть. Получается, что обманывать-то имею право только я. То есть вот примерно это, ну, немножко так это вольная трактовка.
3: Нет, на самом деле, я думаю, что ход мысли примерно таким может быть.
2: Он очень так обиженно это говорит, что вот он прям, да нет, ну, этого, да, ну, зачем им, ну, как, я же нормальный человек, я же... Ну, вот видите, Трамп, господин Дональд Федорович, оказывается, тут и так можно. Вот, второй момент. Рубио ищет этой встречи и передает, скорее всего, он предлагает встретиться с Трампом Путину еще раз. Ну, то есть до выборов. А Владимир Владимирович буквально на другой день пресс-служба выбрасывает дату, когда он будет в КНР. Обычно такая информация сообщается там за месяц, там за два месяца. Здесь мы заранее за полгода уже ставим, что да, он как бы говорит, да, я буду там. Если вы хотите встречаться американской стороне, то это можно, возможно, сделать здесь. Но Рубио просит, чтобы до этого была проведена встреча, потому что рейтинг Трампа просто неуклонно снижается и снижается, вплоть до того, что Трамп говорит, что выборы, если уже не состоятся, то они не состоялись, потому что виноват Китай. Он уже даже нашел того, кто за эти выборы отвечает, и почему это не состоится.
1: А в чем эта ситуация цугцванга для Трампа?
2: Получается, что завязнув сейчас в Иране, он стоит перед решением очень серьезного вопроса. Продолжать бомбить. Иран в ответ бомбит. Он говорит, я наземную операцию проведу. Иран говорит, мы тоже проведем наземную операцию. В Бахрейн и Кувейт. В Бахрейне 100% будет переворот, потому что руководство там суннитское, население шиитское. А дальше. Не понравится ситуация Турции. Очень не понравится. Саудиты говорят, тогда мы в ответ ядерное оружие будем. Ну, говорит, да, но вам нужно войти тогда в Лигу арабских государств, там нужно будет пересмотреть ряд положений, а еще вам надо будет подписать соглашение Авраама, так называемое, да, союзники Израиля. Ну, то есть в некотором роде союзники, я в кавычках, грубо, но смысл в этом. Ну, а как поведет себя тогда Пакистан? У вас же соглашение военное прямое сотрудничество с Пакистаном. И такое же готовится с Турцией. Ага, опять невозможно. Иран говорит, тогда хуситы перекрывают Баб-эль-Мандебский пролив. Что и произошло. Вот этот обмен мнениями, он закончился тем, что буквально на днях хуситы обстреляли танкер, а потом еще и ударили по святая святым Саудовской Аравии. Это нефтеперерабатывающие мощности, которые как раз и вот всю жизнь, как вот шла война у Саудовской Аравии, там 10 лет они воевали, да, сейчас они вернулись опять к тому же. Тогда встает вопрос дальше, что может делать Трамп? Трамп говорит, я подключаю тогда курдов. И действительно, с курдами начались переговоры.
1: Здесь паузу сделаем и продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о

0: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: Но с курдами тоже не так все просто получается.
4: Ну, мы говорили с вами на прошлой программе, но, в принципе, так и получается, что тогда включается план. Очень плохо разбираются, конечно, они в иранской проблеме. И сейчас вот я думаю, что Ирака им сейчас очень не хватает. Вот то, что они тогда с Ираком так поступили, сейчас очень не хватает им поддержки именно Ирака, который на сегодняшний момент ездит в Америку, берут даже деньги, да, но при этом работает, ну, условно говоря, как бы на стороне все же с Ираном, симпатизирует Ирану. Курды – это точка для болезненная для Турции, потому что тогда… Это, кстати, вариант Израиля, и здесь Азербайджан как бы находится на стороне больше Израиля, хотя и кусок восточного Азербайджана им тоже как бы хотелось бы, то есть увеличить свою такую… вес свой придать, да, на Ближнем Востоке. То есть и так, и этак невозможно. Вроде как и хочется всем, да, Иран вскрыть, а вроде как и все понимают, что танго станцевать Трампу и только с Ираном не обойдется. Все будут втянуты. Тогда у Трампа возникает вопрос, а может ли он применить ядерное оружие по Ирану? Самый худший вариант развития событий, но если Трампа прижмут к стене, и это будет связано с его безопасностью, его семьи, то вполне. А почему? Потому что проигрыш выборов в Конгресс, он, кстати, на днях выступая на мероприятии средств массовой информации, он сказал, что намекнул на возраст, да, конгрессменов, что нужно поставить квоту по возрасту. Он же намекает на то, что половину оттуда надо уже убрать. Это один из вариантов, кстати, развития событий для него.
3: Давайте еще одну паузу сделаем и продолжим. Это «Радиозвезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: То есть для Трампа, в частности, встает еще и вопрос личной безопасности, безопасности семьи, конечно, и вообще всех лидеров МАГА.
4: Конечно. Трудно себе представить вообще, конечно, вопрос с импичментом, но если он хромая утка, то о каком разговоре полноценно можно в Шэньчжэне говорить? Ну, то есть два серьезных парня собираются. Си и Владимир Владимирович, да? А третий как бы ожидается Трамп. Но он туда, если он выборы не выигрывает, кем он туда приезжает, в качестве кого? Он в будущем каким образом планирует контролировать, и если он не смог выполнить то, что он давал обещание в Анкоридже? Он не потому что не хотел, он реально не смог.
3: Ну, плюс еще он может стать хромой уткой и выйти на перспективу импичмента.
4: Ну, то есть я не исключаю того, что просто импичмент это такое, как и одна из страшилок, конечно, до этого дела прям до доведения не дойдет.
3: Ну, как правило, не доходит, но тем не менее вопрос звучит периодически.
4: Она неприятная, она отвлекает на внутреннем контуре, он не может отвлечься на внешний, он не может доделать все вопросы, которые надо решить с Ираном. Плюс критика внутри появилась, причем самое интересное, оттуда, откуда не ждали. Новый директор, который ФРС, которого он так столько труда в него вложил, вдруг заявил, что обрушить доллар он не позволит. Потому что любое применение, там, ядерное оружие, доллар обрушится. Даже вот эти санкции, вот этот вот закон, который он сейчас предлагает, Линдси Грэма, да, который будет просить, кстати, Зеленский туда полетит, и вот там как раз и будет определяться. Я думаю, что как раз Лавров и Робби обменяются сейчас, договорились обменяться пакет

0: там, почему Рубио сказал, нам нужно, чтобы какие-то новые идеи, потому что мы уперлись во что? В территориальный вопрос. Вот этот территориальный вопрос как раз он и стал точкой невозможности решения, разрешения ситуации. Это вот то, как раз о чем просил Владимир Владимирович, я готов к переговорам. Вы ДНР освободите, вот территории, которые мои, освободите. И я тут же поставлю вопрос о дальнейших переговорах. Мы тут же начнем разговаривать с вами. Там по НАТО, по всему. Освободите наши территории, конституционно наши. А теперь, видите, теперь наши ставки повышаются. Теперь уже мы не уйдем и оттуда, где нам буферная зона нужна. А теперь уже встает вопрос о том, что о том, о чем мы с вами разговаривали. Мы говорили, что подойдет все-таки историческая ситуация к тому, что Украины как политической субъектности не будет. И Владимир Владимирович четко обозначил, что единственным гарантом целостности Украины была только Россия. Больше никто ей ничего гарантировать не мог. А исходя из этой конструкции, встает вопрос, а нужны ли нам вообще тогда посредники? А кто посредники с той стороны? А если Трамп не выигрывает выборы, то о чем с ним разговаривать? А если он не выигрывает выборы, то готов ли он для самосохранения, и что он готов сделать для этого? А применит он ли тогда в данном случае ядерное оружие? А он может. То есть, понимаете, Америка применяла один раз ядерное. Что его в этом вопросе остановит? Ну, назовите мне хоть причины, что его может остановить? Вот для того, чтобы он совершил этот, скажем, акт. Ну, ничего. Поэтому получается, что в некотором роде такая, я бы сказала, такая, знаете, забавная, такая цинична, но такая ситуация интересная получается. Остановить сейчас Трампа может только рейтинг Владимира Владимировича Путина, который может дать ему этот рейтинг, чтобы он не проиграл эти выборы. То есть, условно говоря, на Иране ничего не получается с Ираном. Ему нужен какой-то победоносный маленький кейс, например, какие-то успехи на Украина-Россия, да, посреднические. И где Владимир Владимирович с ним встречается, жмет ему руку, и рейтинг Трампа хоть как-то где-то начинает повышаться. Хотя бы в той же МАГА, да, которая там уже от него отошла. То есть опять Владимир Владимирович может его выручить, скажем так, да, по-дружески. Но что за это попросят? Вот тут как раз и кроется вот этот вот, ну, такая, скажем так, тяжелая комическая ситуация в некотором роде, да. Но теперь что касается нашей работы на внутреннем и внешнем направлении по нанесению ударов. Ну, вы видите, что последовательно вооруженные силы Российской Федерации Украину сделали сейчас государством без выхода к морю. Ну, де-факто она сейчас так выглядит.
1: Системные удары по портам украинским. Мы видим, что уже не разгружаются судна международные.
0: Пошли не только по основным глубоководным портам, пошли еще и по так называемым площадкам подскока. Это Очаков, вот Днеприбугский, этот Днепробугский лиман, где два балкера были уничтожены. Кстати, с весны Россия пробует на территории Украины новую беспилотную систему, новый беспилотник «Герань-4». И она показала себя достаточно такой очень... Она, кстати, вот именно этот тип беспилотников использовался для уничтожения флота, да, торгового флота и военного флота, если там что-то осталось, Украины. И я думаю, что мы готовимся к тому, что мы сейчас подойдем к системам, которые позволят нам уничтожить еще и мосты, и туннели. Уже переходы на сухопутном коридоре отрезать. Потому что то, что мы заходим сейчас по Днепру, вот эти точки разгрузки, да, это судоходство речное, рекоморье, да, говорит о том, что мы последовательно выключаем, да, точки входа на территорию Украины. И ну, вот на некоторых участках в ряде регионов, вот между, например, там, Сумская область, на некоторых трассах нет вообще больше заправок. Ну, вообще нет, физически нет заправок. Таким образом, я просто хотела бы предупредить, да, мы идем к зиме, и Зеленский уже предупреждает. А, возможно, эту зиму им они не получится им ее пережить. А, Зеленский понимает, что он сейчас может выполнять только наемнические функции. Все, вся вооруженные силы Украины, ВСУ, да, выполняет сегодня наемнические, террористические задачи, которые им ставят американцы и британцы.
1: И вот здесь очень интересный момент, связанный с атакой на иранское судно торговое в Каспийском море со стороны ВСУ.
0: Вот здесь, конечно, Зеленский начал оправдываться сразу же, как только Иран показал карту, где Украина вся в сфере достижения ракет Ирана. То есть мы достигаем любую точку. То есть вот он показал, да, опубликовали. И Зеленский тоже начал оправдываться. Да нет, Иран уже давно против нас, он уже давно поставляет России. Это вот мы в рамках, это вообще плановое. То есть мы, ну, то есть какая-то, значит, такая попытка объясниться, что называется. Но на иранцев это же не действует. Это же Иран, он же, им все равно, как у Зеленского, тюбетейка, и с кем он там в Британии жмет руку. Им вообще наплевать. Потому что тут же Иран заявил, да мы и по Британии, потому что самолеты-то взлетали с британских баз, которые наносили удары, в том числе и по иранским объектам. То есть достанется и Британии. И самое интересное в этой связке, что Иран это сделает. Вот в чем все дело. Зеленский как-то привык, что обещают и, может быть, не сделают. А тут, видите, как Иран... Кто ему Зеленский? Никто. Кто ему этот украинский народ? Он непобратимо с ними. Это другой народ. Это для нас население мирное, которое проживает на Украине, это русские. А для Ирана нет. У них нет никаких ограничений, ни моральных, ни нравственных. То есть им все равно. Прилетает оттуда, значит, в ответ прилетит. Списки пополнились, что называется, да? Но это, кстати, говорит о той... том, мы с вами это обсуждали, да, о том, что попытка вскрыть Каспий как раз, она будет продолжаться, и видите, как Украине заказали.
1: Вот, я больше чем уверена, что... Я хотела акцентировать момент на наемнических функциях Украины, да. О которых вы только что сказали, и вот этот эпизод как раз из этой серии.
0: Это как раз из этой серии, его заказали. Я думаю, что здесь даже не американцы заказали, я думаю, что это британцы заказали. Для того, чтобы как раз показать, втянуть американцев, показать, что еще один логистический маршрут у Ирана это на самом деле не перерезан.
1: Еще одна пауза. Поставим здесь многоточие и продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия будет действовать в зоне спецоперации аккуратно, но настойчиво, добиваясь поставленных целей. Это пообещал Владимир Путин. Заявление президент сделал на встрече с депутатами Государственной Думы после заключительного пленарного заседания.
5: Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства. Правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей. И вместе сделаем все для победы, для России.
4: При этом президент добавил, что наша страна достойно проходит нынешний исторический этап. Расчет баражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Запад» уничтожил военную технику украинских националистов на Краснолиманском направлении спецоперации. Подробности рассказал заместитель командира взвода беспилотных систем с позывным «Турбо».
6: В принципе, таких-то сложных задач для нас уже и нет, потому что люди уже все опытные, работают давно, все умеют, все знают, сложностей никаких нет. В последнее время дронов-перехватчиков кратно увеличилась. Основная работа заключается в досмотре переправ и бикин-контроля. Получается 4 день, 2 ночи, 6 вылетов.
4: Расчеты беспилотных систем постоянно фиксируют и транслируют в пункт управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, вооружений и боевой техники противника. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Даниил Мисенев прикрывал наступающие российские подразделения в составе расчета FPV-дронов. Только за одно дежурство он обнаружил и уничтожил сразу несколько целей противника. В частности, разбил вражеский наземный робототехнический комплекс, два разведывательных дрона и гексокоптер «Вампир». В нашем военном ведомстве отметили, что профессиональные действия военнослужащего позволили существенно ослабить огневой потенциал украинских формирований на передовой и создать условия для занятия штурмовыми группами более выгодных рубежей. Инженеры группировки войск «Центр» открыли новый центр подготовки специалистов войск беспилотных систем в тыловом районе спецоперации. Его организовали военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии. На теоретических занятиях военнослужащие изучают устройство беспилотных систем, принципы работы и порядок развертывания наземных станций управления. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Слушайте сегодня в 10 вечера.
7: Продаем мы бессмертные души за одно откровенье вершин.
8: Мне надоело быть пересказчиком событий. Я хочу сам эти события делать. Чем ты будешь заниматься? Сменю профессию, король. Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
9: Юрий Визбор. Повесть «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов. Сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
7: Пропуская к созвездиям ночь.
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем программу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Подписывайтесь на ее канал в Макс. Называется «Советник президента». Итак, Каспийское море и британцы. Давайте эту тему поподробнее раскроем. Мы как-то ее затрагивали краем, но сейчас уже есть дополнительные эпизоды с тем, чтобы продолжить разговор.
0: Дело в том, что британцы в некотором роде обещали Европе, что они обеспечат присутствие США в конфликте Россия и Украина, что американцы не выйдут. Их задача была как раз якорить американцев на этом направлении. Почему я вот начала с того, что Трамп оправдывался, что он поставляет оружие в Европу, а куда Европа его распределяет и куда летает потом это оружие, в том числе внутренней территории России, он как бы не имеет представления. Ну, то есть это я не я, да, вот я не знаю, я вот дал, а куда они дели, ну, а кто его знает, да, это примерно вот так выглядит. Но сама оправдательная риторика, она, конечно, выглядит по сути своей жалко, а вот по факту того, что он это говорит, это попытка неким образом как бы показать, что я как-то над темой, я вот абстрагирован, я ж этого не делаю, это вот к вопросу о том, кто кого обманул. Британцы, зная, что реальным инструментом для влияния на Иран сегодня может выступить либо консолидирована группа Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов, если объединятся арабские государства. Это очень сложно, это практически невозможно, между ними очень глубокие исторические противоречия. Знают, что выходом для всей ситуации с Ближнего Востока, а главное для самой Британии, это может быть вариант втянуть Азербайджан и Турцию, вбив буквально враждебный клин между сегодня турецкой частью, отсюда мы и говорили, помните, прилетала украинца, буквально еще и специально провокацию, да, совершили, они еще и ударили по турецкому судну. Вот здесь вот эта большая каша как раз начинает завариваться. Вы знаете, я не удивлюсь, что британский след мы могли бы обнаружить, наверное, даже сейчас, вот в том блэк-ауте, который произошел в Грузии. Потому что именно с турецкой стороны авария произошла. Я не говорю, что она намеренно. Она могла просто развиваться сейчас по сценарию ухудшения отношений. Дело в том, что у нас через Грузию имеет в том числе связь энергетическую с Турцией и Абхазией. И имеет одну, это Ингури-ГЭС, гидроэлектростанция, а управление на территории Абхазии. И здесь тут ситуация такая, когда частота падает, то начинает каскадное отключение. И вот как раз, а поскольку своей мощности дополнительной стабилизирующей у Грузии нет, то для нее вот такие блэкауты, они фактически становятся, ну, буквально все, парализация полная. То есть жизнь останавливается. Это очень такой мощный политический потом конструкт давления на действующую власть сегодня. И Россия сейчас, вот я рекомендую коллегам, которые занимаются этим направлением, да, грузинским, в том числе и в администрации, и в других ведомствах, очень серьезно посмотреть на это направление и предложить Грузии решить вопрос либо мини-электростанцию поставить, да, атомную, либо поставить газовую генерацию, которая бы спасла Грузию от последующих вот от таких провокаций, потому что, ну, я в кавычках провокации, потому что они потом могут стать провокациями. Почему именно Британия сейчас выполняет функцию заказчика Украине? Вот на этом конфликте Россия-Украина Британия может нагреть руки и вернуть себе контроль над точками политического, условно говоря, политико-провокационного такого, да, выполнения услуг. Если Украина выполняет функции наемника, руками это делают, то Британия выполняет функции наемника, мозгами это делать. Но никто, например, не мешает сегодня Британии сесть и посмотреть внимательно на то заявление, которое уже сделал Зеленский с их подачи по так называемому отказу захода трейдеров для выгрузки зерновых, в том числе с Украины, да, и с России, то есть продовольственный кризис. А тут на самом деле Британия открывает карту и говорит: опа, как интересно. А сколько у нас элеваторов на территории России? А они все закрыты уже от беспилотников. Понимаете, да, о чем я говорю? А тут стоит вопрос еще: о, а химическая промышленность? А что у нас происходит с предприятиями, которые производят удобрения? От этого зависит вообще жизнь на Земле сейчас, человеческая. Человечество от этого зависит, что оно будет есть. И здесь как раз... Вот эта мысль, про которую мы с вами говорили, что Британия становится заказчиком антироссийских действий по всему спектру, по всему периметру, как и там 200 лет назад, как и 300 лет назад, да, доказывает сегодня статья, Амелия Хэтфилд пишет. Но она это делает как раз, исходя из того анализа, который готовит Британия для них. И она говорит, что значение украинской кампании ударов по нефтяной инфраструктуре России – одновременное воздействие на три функции нашей экономики. Коллеги, прямо вот внимательно надо читать тем, кто отвечает сейчас за встречные действия наши, планирует. Почему? Смотрите, нужна такая система, при которой каждый следующий удар по топливному сектору не просто выводил объект из строя, а делал его восстановление долгим, дорогим и сложным. Видите, да, она говорит… И что это, что происходит? Они говорят, что нужно ужесточить не только запрет на продажу нового оборудования, но и контроль над вторичным рынком, сервисом и обслуживанием уже установленной техники. Особое внимание предлагается уделить посредникам. Как Россия сейчас получает у нас, через кого получает Россия те детали, которые нам не хватают через вторичный экспорт? Через какие страны? Не Средняя Азия, нет? Не те, которые на Каспии? Это я к вопросу о том, как, да? И где просят Украину нанести, ну, в кавычках, просят, поручают нанести удары. А это ведь связано в том числе с напряжением внутри России. Отсюда и удары по, как раз по так называемым площадям торговли. Я не буду называть компанию, по которой все знают. Но это как раз, что называется, достать коротышку, достать каждого в России гражданина. Вот британский след здесь, очевидно, про следующее. А еще какой, смотрите, важная вещь. Катализаторы, газовые турбины и прочие инженерные решения – компании, да, которые поставляли на наши российские эти НПЗ, сегодня должны, на них должны быть наложены мораторий на то, чтобы они вообще на рынок выводили это производство, чтобы оно не попало сегодня в Россию. Отсюда Запад, Украина наносит удары, ощутимый ущерб, как они говорят, а Запад должен не позволить быстро восстановить поврежденные, находить новые каналы экспорта, по которым Россия может получить. И так делать во всех отраслях. То есть, понимаете, да, о чем идет речь? Вот, собственно, план, который предлагается, это тактика. Дальше, кстати, по Китаю. Вы знаете, что Китай ввел экспортные ограничения против 14 компаний Евросоюза в ответ на 21-й пакет санкций. И это, кстати, достаточно болезненно для европейцев. Но британцам на европейцев на самом деле наплевать. Дальше. Теперь про британцев еще давайте закончим. Прошли стрельбовые учения российского корабля «Неустрашимый» 20 июля в 74 километрах от Плимута. И тут же нервная реакция Лондона, тут же...
1: Вблизи Британии, для того, чтобы было понятно.
0: Да, да, ну, Плимут, это Британия, да. Причем самое интересное, заметьте, коллеги, как они возмущены, несмотря на то, что они буквально в Прибалтике недавно провели испытания новых беспилотников, которые должны были ударить по Санкт-Петербургу и Калининграду. То есть, а Россия, кстати, вот эти учения, они проходят ежегодно. Из года в год мы там проводим, то есть они непрерывные, плановые, мы каждый раз сообщаем. При этом Британия уже проводит агрессивно-наступательные мероприятия, проектирует буквально. Но как только Россия проводит очередное плановое мероприятие, тут же буквально начинаются крики и вопли, и они тут же американцам сообщают о том, что все, конец, мы вот... В ответ, кстати, на это, вот эти учения, заметьте, после этого как раз и принимается решение о том, что те, кто захватывают российские суда или как, так называемый теневой флот, те, которые якобы принадлежат России, но идут под флагами других государств, они могут реквизировать по всем правилам военного времени. У меня сразу предложение встречное. Кстати, Владимир Владимирович это озвучил. Он сказал, что российский флот военный может оказывать такую же работу, проводить, сопровождая наши торговые суда. Причем самое интересное, если Брюссель ставит своей задачей изымать груз, который в том числе и принадлежит нам, но если он принадлежит уже Китаю или Индии, которая купила этот груз, скажем так, еще задолго до того, как он попал на судно по контракту, то оно принадлежит как бы Китаю и Индии, ну, получатели основные, а тогда кому они не выплачивают ущерб за этот груз? То есть вот тут, понимаете, тут вопрос такой интересный. С одной стороны, конечно, это такая ситуация. С другой стороны, а Россия может сегодня в том числе забирать суда, которые принадлежат европейским странам, ну, например, потому что они финансируют там, я не знаю, международное террористическое экстремистское движение ЛГБТ. Но они же финансируют эти движения. Ну, почему там нацистов финансируют? Почему мы не можем тогда в равной позиции, точно так же, как они, зеркально буквально делать это, высаживать десант, забирать, реквизировать это судно и тоже выставлять точно так же. Вы финансируете экстремистское движение. Мы поэтому все его и забрали. То есть здесь на самом деле нашим ведомствам такие задачи сейчас, конструкции, я думаю, должны приходить в голову ответных действий. У нас спектр возможных ответных и даже проектируемых движений наступательных, он огромен сейчас. Почему? Трамп уже не в силе. Рубио фактически Лаврову сказал, что маневр открыт, потому что ну, ситуация для них сложная. Мне кажется, что исторически очень верно Владимир Владимирович своевременно сказал о том, что до 5-10 лет, 15, и нет этой Украины, ее поделят. Я напомню, кстати, вот мы в начале эфира с вами разговаривали. У нас были ситуации, когда у нас некоторые территории под оккупацией или так называемым управлением других государств находились по 100 лет. Смоленск под литовцами сколько? 100 лет находился. Потом Василий III пришел, все назад отобрали, отыграли, все. У нас нам не первый раз. А Россия видит Украину там под протекторатом внешних, и то частично, да, там 30 лет это все происходит. Это для российской истории это вообще не срок, это не время для нас. Другое дело, что оно очень сильно сжимается, и, видимо, видите, что у Трампа-то и происходит. Он мог бы еще поиграться с Ираном, но у него нет времени. А у нас время как раз в связи с вот этими неприятностями, так в кавычках, да, у американцев, оно у нас как раз появляется. И отсюда у нас появляется возможность выстраивания собственной системы купола, слежения за всеми объектами, которые входят в зону, скажем так, воздушного купола России, да, на внутренних территориях в том числе. Потому что у нас есть эта система ПВО. А у некоторых, не буду называть, показывать пальцем, которые тут Китаю выдвинули, ну, не Эстония. Эстония заявила Китаю, что она не сможет продолжать с ними торговые отношения, если Китай не прекратит отношения с Россией. Я просто когда такие новости...
1: Что? Кто это? Дайте лупу, пожалуйста.
0: Я поэтому, да, я примерно так и тоже написала, что Китай пошел искать на карте, кто такая Эстония, где она вообще. Вот тут, чуть-чуть туда, в сторону, на задворках Российской империи, да? Был такой, произведение такое есть.
1: Но вот по поводу Китая, кстати говоря, есть еще опасения наших западных непартнеров. Экономисты журнал рассуждают на предмет стратегического партнерства Москвы и Пекина. Мол, по поводу того, что Китай получает боевой опыт через сотрудничество с Россией.
0: А что рассуждает? Это так и есть? Это так и есть. Это на самом деле было бы странно, если бы Китай не анализировал новые виды, как происходит война, где она происходит, как производится там атака. Вот, например, это чудовищная для нас трагическая ситуация, когда нанесен был удар в Запорожской области по базе отдыха, да, по-моему, там база отдыха, да, пансионат. Она ведь совершалась 100% с применением палантир-системы. Это же выбор цели чувствительный был. Я поэтому говорю, что количество вот по сейчас Минобороны отчиталось, что за всю, буквально за все время специальной военной операции было всего уничтожено 190 тысяч воздушных объектов, которые на территорию России заходили с Украины и других территорий. Да? Ну, я приведу и другой пример, как мы работаем сейчас. Вот, вы знаете, что на днях, у нас, кстати, мало печатали об этом. Я не прочитала, я почти нигде не нашла, только в специализированных наших изданиях. А ведь Финляндия и Пентагон, и Хексет там все прошлись по этому, и вся Европа так буквально вздрагивала. Наши вывели на твердую орбиту еще два наших спутника, причем Минобороны не скрывали, что у них двойное назначение. Ну, вывели и вывели. Но через какое-то время финская компания, которая владеет беспилотниками, предоставляющей информацию, владеет спутниками, как раз с них поступала информация, они не скрывали этого, на Украину. Там 30% информации как раз получали с спутников финской компании, которая в том числе входит в пул предприятий, обслуживающих НАТО. В этом суть. Наши два спутника, выйдя на хорошую твердую орбиту, вдруг начали совершать маневры. Я просто напомню, что на твердой высокой орбите скорость движения объектов порядка 28 километров в час. Вот такая примерно там скорость. И вдруг наши спутники начинают спокойно подруливать к финским спутникам этим, и буквально там расстояние там до 6 метров сближения идет. Наши как бы демонстрируют, что мы управляем своими спутниками, в том числе, то есть это демонстрация, перехват сигнала. Мы не будем наносить удары по вашим спутникам, мы просто не дадим им работать. Вот так это работает. То есть вы думали, что казус белли, мы там сбивать спутники будем? Да мы просто их выключим и все. И это произвело переполох. Финны очень задергались. Настолько задергали, что они говорят, а ведь защиты ни у кого нет от этих возможностей, в том числе. А Россия продемонстрировала эти возможности. И я так думаю, что сейчас количество таких операций с нашей стороны, будет частота их увеличиваться, и мы будем просто закрывать. Но это как раз в рамках того, той работы, которая, о которой говорил Андрей Ремович, министр обороны Российской Федерации, что мы все равно придем к тому, что мы научимся буквально выключать сигналы. Отсюда и идет работа, что называется, по так называемым фронтам умной войны. Ведь не секрет, что беспилотники сегодня поднимаются не обязательно с территории той же Украины. Там беспилотник расставляется, а управления могут быть переданы в том числе хоть в Сингапуре, хоть в Лондоне сидеть.
1: Время вышло у нас.
0: Поэтому для нас на самом деле ситуация исторически складывается к тому, что мы подходим так или иначе, но мы подходим к тому, что Украина свое существование как политическое образование все ближе и ближе к своему концу.
1: Инна Гембулатова, политолог, была сегодня с нами. Напомню, друзья, подписывайтесь на канал «Звезда аналитиков» в Максе. Здесь найдете ссылки на все наши программы, а также анонсы и пострелезы. До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
10: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
11: Добрый вечер.
12: Здравствуйте, товарищи.
13: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
14: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
15: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» «Галерея звезд».
12: От гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
16: Как вас звать, величать-то?
17: Не царское это имя!
18: История одного прозвища.
19: Император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский. А еще великий реформатор и монарх, переживший 5 покушений и не переживший 6-е. Все это про Александра II Освободителя.
18: За что же русского государя так называли?
19: 19 февраля 1861 года. Дата, вошедшая в историю благодаря Александру II. В этот день он подписал манифест, который освобождал крестьян от крепостной зависимости. И пусть полноценную свободу они получили сильно позже, но этот первый шаг в России ждали не одно десятилетие. Кстати, освободителем русского императора нарекли не только свои подданные. В Болгарии государю присвоили точно такое же прозвище, но повод был другой. По итогам русско-турецкой войны болгары впервые за 500 лет получили свободу от османского ига. С тех пор Александра II там непременно именуют освободителем.
18: Не царское это имя. История одного прозвища.
20: Уровень воды в реке Урал, а
21: Центральный банк сохранил
20: на Крымском мосту.
22: Российские космонавты совершили государство открытый космос. Проект о возможном продлении.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
23: 1950 название города Пермь.
24: Фатовский, Константин Симонов.
25: Утро на радио «Звезда».
2: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни людей и борьбе с бедностью, подчеркнул Владимир Путин. Президент добавил, что в числе приоритетов бюджета – укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики.
2: Наша политическая система, институты власти формируются на суверенных началах, в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. Наша бюджетная политика традиционно выстраивается при самом активном, содержательном участии парламентариев. Уверен, что и при работе над бюджетом на будущую трехлетку приоритетом наряду с укреплением обороны страны будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса.
1: Выступая на встрече в Кремле с депутатами Государственной Думы, президент добавил: система правовых гарантий для участников, ветеранов специальной военной операции, их семьи продолжает развиваться. Размещение иностранных военных контингентов на Украине станет интервенцией, создающей прямую угрозу безопасности России. Такие западные подразделения будут законными военными целями для наших войск. Предостережение Москвы повторила исполняющая обязанности постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Анна Евстигнеева. На созванной Россией неформальной встрече Совета Безопасности ООН она также указала: у Москвы нет сомнений в том, что Запад оказывает содействие и участвует в террористических операциях Киева против нашей страны. Власти Черногории официально назвали точные сроки введения визового режима с туристами разных стран. В опубликованном документе говорится, что с 1 ноября визы вводятся для граждан России и Белоруссии. Под ужесточение требований попали отдыхающие некоторых других стран, включая Китай, Саудовскую Аравию и Турцию. Власти республики заявляют, что решение принято для приведения визовой политики в соответствии с нормами Евросоюза. При этом о сроках действия виз и порядке их получения пока никакой информации нет. Российский саблист Павел Гроудынь завоевал первое золото для отечественных спортсменов после возвращения Международной федерации фехтования официального флага и гимна России. В финале чемпионата мира в Гонконге 19-летний атлет одолел южнокорейского спортсмена со счетом 15-7. Бронза досталась египтянину и румыну. В прошлом году в нейтральном статусе Гроудынь, напомню, взял бронзу на чемпионате Европы. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: От Гагаринского «поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Здравствуйте, друзья. С вами День космонавтики. Николай Николаевич Севастьянов, генеральный конструктор первой в России коммерческой космической системы «Ямал», экс-президент и генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Сергея Павловича Королева, основатель компании АО «Газпром космические системы», заслуженный конструктор Российской Федерации. Здравствуйте, Николай Николаевич. Помогает ему сегодня я, Дмитрий Лысенков, и мы поговорим об очень важных вещах. Николай Николаевич, фраза, принадлежащая Циолковскому. Константин даже сказал, что путь к звездам лежит через ракету. Сегодня мы это понимаем, что иначе к звездам и не попасть. И без надежной, мощной, точной ракеты ни один автоматический космический корабль, ни одна пилотируемая экспедиция не смогла бы преодолеть пределы земной атмосферы, выйти на космическую орбиту. И, в принципе, все, что произошло с освоением космоса, коренным образом изменило нашу жизнь практически во всех сферах. Самое главное, каждый день прибавляет нам знаний. Знаний о Солнечной системе и о Вселенной. В то же самое время ракеты – это очень сложный продукт труда поколений математиков, инженеров, физиков, конструкторов. А самое главное, все эти люди, которые жили одержимые в хорошем смысле этого слова мечтой, знали, как ее превратить в алгоритм, в металл, в пламя двигателя, чтобы это все работало. Современные ракеты становятся доступнее, надежнее, и это расширяет наши возможности – возможности всего человечества для промышленного освоения космоса. Но с чего-то все когда-то начинается. И с чего начиналось космическое ракетостроение? И когда?
2: Вообще ракетостроение давно началось. Оно началось еще в 13 веке в Китае. Уже в Китае тогда применяли это как оружие, называлось это огненные стрелы, но более крупные, так сказать, ракеты для боевых действий применялись англичанами в 18 веке. Они уже поражали цели через несколько километров пролетая. Но, конечно, это все такие ракеты были для боевых действий. На самом деле, когда мы говорим о космическом ракетостроении, то идет речь именно о выводе за пределы, как вы сказали, атмосферы. Выход на околоземные орбиты и уже полеты, так сказать, в Солнечной системе. Конечно, когда мы так образно говорим, путь к звездам лежит через ракету, конечно, мы понимаем, что, скорее всего, речь идет о Солнечной системе. Потому что звезды настолько далеко находятся, что там даже сейчас непонятно, какая может технология быть, чтобы, так сказать, покинуть Солнечную систему и долететь до другой звезды там, за, ну, так сказать, разумное время, хотя бы человеческую жизнь. Вот. А для освоения Солнечной системы и планет, и других объектов, астероидов, сегодня эта тема очень широко поднимается с точки зрения полезных ископаемых, ресурсов для земной цивилизации. Конечно, именно ракеты. Космические ракеты – это средство. Как бы не роскошь, а средство.
1: Средство передвижения.
2: Да. И вот, собственно, теория ракет передвижения, она возникла действительно на начало, как вот, может, многие не знают. Вообще, первый о применении ракетного двигателя как для летательного аппарата теорию, теоретическую такую записку написал Кибальч. Был известный такой революционер, на самом деле революционер-террорист, который, собственно, участвовал в убийстве Александра II, он был как раз подрывником, и, по сути, его в 1881 году и казнили за это террористический акт. Но вот этот период, пока он находился, следствие было в тюрьме, он как раз, как великий, ну, такой талантливый инженер, наверное, талантливый инженер, великим он не успел стать инженером, а он, как говорится, написал эту записку вот как раз о передвижении с помощью реактивного двигателя, где пока применял, так сказать, пороховые, порох, как в качестве топлива.
1: Ну, другого не было просто.
2: Нет, просто момент. Не то, что не было, просто вот тогда так понимали вот ракетостроение. А вот реально теоретик космонавтики Циолковский, он реально предложил реальный путь, как летать за пределы Земли. Потому что на пороховых двигателях тогда это невозможно было сделать. А вот для этого нужно было применить жидкое топливо. Вот. И он первый предложил именно применение, теоретически, конечно, предложил применение жидких топлив. Он предложил строение, построение ракеты через ступени, как мы говорим, как поезда назывались космические. Почему? Потому что с помощью одной ступени невозможно выйти на околоземную орбиту, полностью оторваться от Земли. То есть можно взлететь, и в итоге это будет все равно суборбитальная траектория, она, ракета приземлится или упадет на Землю. А вот чтобы выйти за пределы земного притяжения, выйти уже на круговую орбиту, нужна уже как минимум две ступени. И он же разработал, скажем так, не разработал, а открыл эту формулу, так сказать, активного движения. Она так называется, формула Циолковского, закон формулы Циолковского, которая гласит, что скорость, набираемая ракетой, она равна скорости истечения газов из сопла ракеты, да, ракетное движение – это истечение газов, выброс газов, и эти газы толкают вперед ракету. Скорость именно выброса газов умножена на логарифм отношения начальной массы ракеты к конечной. Ну, то есть, конечная – это без топлива, начальное с топливом, конечная – без топлива. И вот, вот эта формула, она, эта великая формула, она лежит в основе любого ракетостроения. Вот. Он как теоретик открыл. Было еще несколько теоретиков очень известных. Кондратюк, который, собственно, описал, российские теоретики, описал именно полет к Луне, схему прямую. И американцы в своей миссии лунных, вот как раз Аполло, использовали схему Кондратюка. Конечно, если говорить о зарубежных, то первую ракету на жидком топливе сделал Годдард, так, по-моему, фамилия, американец, в 1926 году. Если Циолковский написал свою работу в 1903 году, то первый полет на реактивного двигателя жидкостного, ну, не в космос, а вот просто отработка технологии, это Годдард был такой американский изобретатель в 1926 году. В 1926 году. И, конечно, Оберт, это немецкий, очень известный тоже исследователь, они даже с Циолковским как-то переписывались, он организовал кружок или там группу изучения полетов межпланетных в Германии. И, кстати, фон Браун, его ученик, фон Браун, который в итоге смог создать ракету «Сатурн-5», которая осуществила высадку, с помощью которой был, американцы достигли Луны, в принципе, высадку человека на Луну. Вот, поэтому вот это начиналось там. А у нас, конечно, и первый практик – это Королёв. И надо сказать, что, конечно, вот тут Королёв мы очень хорошо знаем, но на самом деле надо двух людей, которые друг без друга не было бы первенства в Советском Союзе в космосе. Это Королёв и Глушко. И если так вот посмотреть исторически, Королёв вместе с Глушко. Глушко разрабатывал двигатель, сердце ракеты. Вот, если бы не Глушко разрабатывал двигатели, в сумме они сделали ракету, первый спутник, первый человек в космосе. И надо сказать, что Королёв не дожил, ну, он тоже делал лунную программу, но в 66-м году он умер, 59 лет ему было. А Глушко все-таки прожил больше, и в итоге Глушко удалось сделать самую сверхтяжелую ракету, «Энергия», известная нам, проект «Энергия Буран», который именно доставлял на орбиту больше 100 тонн и мог осуществлять лунную программу. Но, к сожалению, Советский Союз распался, Глушко умер, и тоже эта тема у нас закрылась. Собственно, вот так начиналось ракетостроение, если так в крупную говорить.
1: Ну, вообще, знаете, я хочу себе представить картинку целиком, да, как можно более системно. Ну, есть очень талантливый человек, даже, наверное, может быть, гениальный человек, Глушко, Королёв, который там... Сидели, подумали, ну, давай сделаем ракету. Давай, вот ты что будешь делать? Я вот найду где-нибудь там жестяные листы, сделаю корпус. А я, наверное, там мотор придумаю. Ну, если так вот совсем, да, утрированно.
2: Это очень утрированно.
1: Да, да.
2: Так не было, не так было. Все совсем было не так.
1: Это понятно. Я к тому, что идея Циолковского, инженерный гений Глушко и Сергея Павловича Королёва создали ракету. Но при этом надо понимать, что создание ракеты – это целая система, это целый комплекс, это огромная череда мероприятий, изобретений, чертежей, конструкций, которые нельзя назвать сопутствующими действиями, да? Они лежат в основании, воплощение вот этой великой идеи. И, конечно, вот я не думаю, что мы даже примерно можем себе представить, какое количество работы и насколько сложные люди сделали для того, чтобы все это осуществить. Мы вернемся через минуту в студию. Оставайтесь с нами.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. Дирекция «Звезда-аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО».
3: Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную.

0: СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
3: Вот я и хочу понять, а что такое ракетный космический комплекс? Это вот система, позволяющая всему этому работать.
4: Вопрос правильный, потому что, как и в авиации, самолеты – это только элемент авиации. Потому что, чтобы самолеты выполняли свою функцию, нужны аэродромы, аэропорты, ну и много чего нужно, короче. Управление, диспетчеризация и так далее. Так и ракетно-космический комплекс. Чтобы ракета летала, да, это ключевой элемент, который в итоге доставляет на орбиту полезную нагрузку, как говорится. Ну, космический аппарат или космический корабль пилотируемый. И, конечно, она выполняет ключевую роль, то есть она разгоняет, по сути, вот этот объект, доставляемый на околоземную орбиту и дальше, да, ну, на околоземную орбиту, чтобы разогнать. Почти 8 километров в секунду нужно нарастить скорость. Можете представить, какая энергетика нужна? И, конечно, в ракетах это основной двигатель, особенно первая ступень, это критическая технология. Вот. Я могу позже о ней сказать.
3: Тут старт.
4: Но,
3: вот этот.
4: Да, нет, двигатель. Но кроме ракеты существует еще стартовый комплекс, космодром, скажем так. То есть ракета изготавливается на заводе, она привозится на космодром, а космодром, он включает в себя технический комплекс, в котором готовится ракета, присоединяется с полезной нагрузкой, испытывается стартовый комплекс, на котором есть ферма обслуживания, заправочная станция и другие элементы. Это, конечно, комплекс управления, так сказать, полетом. То есть это станции вообще-то по территории, не только на космодроме, которые снимают телеметрию с ракеты, зоны падения или посадки сегодня. То есть это большой-большой комплекс или система, ракетная система, как мы еще говорим, пусковая система.
3: И задействовано огромное количество народу. Мы вернемся через минуту, оставайтесь с нами.
2: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
3: Ну вот вы говорите, пусковой комплекс, это вот космодром. Огромное количество конструкций, железа, приборов, людей это все обслуживает. Но в итоге, когда мы видим, когда нам показывают по телевизору пуск ракеты, сложно себе представить, то есть невозможно себе обывателю представить, какая сумасшедшая энергия должна развиваться двигателем для того, чтобы конструкцию эту поднять вверх и понести в космос. Вот ключевой элемент, Николай Николаевич, двигатель.
4: Да, вы правильно обратили внимание, когда мы видим полет ракеты, то мы в основном обращаем на пламя, которое из нее выходит, вот эта гигантская энергия. На самом деле, вот если говорить о космонавтов, о запуске космонавтов, наши ракеты «Союз-2», пилотируемого корабля «Союз», то весь комплекс ракетный, не комплекс, а ракета космического назначения, она весит примерно 300 тонн. Из них корабль пилотируемый весит примерно 7 тонн. А 270 тонн – это топливо. Ну вот, чтобы эти 300 тонн поднять, двигатели внизу должны вырабатывать,
3: да,
4: и, так сказать, тягу создавать больше, чем 300 тонн. Понимаете, да?
3: Даже не понимаю,
4: да. А вот самый мощный двигатель разработан был как раз именно Глушко. Он и первый двигатель разработал в Советском Союзе. И самый мощный двигатель вообще в мире он тоже разработал. РД-171, так называемый двигатель, который именно... 170, извиняюсь. Который использовался именно для ракеты «Энергия». А сейчас его модификация используется, кстати, для ракеты «Союз-5», которая
3: РД-200,
4: в этом году...
3: РД-200, да?
4: Который... Нет, 171.
3: Ага.
4: А сейчас его модификация используется как раз для ракеты «Союз-5», которая вот, новая ракета, в этом году первый старт был в России. Вот. Так вот, этот двигатель, чтобы вы примерно понимали его мощность, турбонасосный агрегат, который гонит топливо, да, он дает тягу 800 тонн у Земли, а в полете развивает до 850 тонн. Тяга. Так вот, чтобы вот такую тягу развить, расход топлива, по-моему, 2,4 тонны в секунду происходит.
3: Угу.
4: Вот. А чтобы вот это топливо туда нагнетать, турбонасосный агрегат вращается со скоростью 14 тысяч оборотов в минуту. Представьте, 14 тысяч оборотов в минуту. тягу, он, мощность у него, если так, в старорежим, в лошадиных силах, там, по-моему, порядка 250 тысяч лошадиных сил или 200 мегаватт. То есть это такая крупная...

0: на электростанцию.
1: Да.
0: Вот какую мощность развивает двигатель. Это чтобы поднять вот, вот ракету там 600 тонн.
1: Вообще всегда меня поражало, вот как у человека возникает в голове этот дерзновенный план, да, мечта, вот это выходит за пределы обычного сознания вообще.
0: Ну, это технология, это как бы развитие технологии.
1: Ну да, а вот скажите, сейчас вот, ну, многие страны занимаются сейчас и пилотируемой космонавтикой, и спутниковыми системами, их огромное количество на орбите летает, вы как называли цифру, даже страшно себе представить, сколько это все.
0: Ну, уже 12 тысяч спутников
1: вот,
0: действующих.
1: А вот, ну, конечно, есть страны-лидеры. А какие в настоящее время страны имеют независимый доступ в космос, да, и какая их активность, вот, пусковой деятельности, наверное, я имею в виду, насколько часто это происходит?
0: Ну, если говорить о странах, имеющих независимый доступ, то мы имеем в виду именно под независимым доступом, это страны, которые имеют свои ракетоносители и свои космодромы.
1: Угу.
0: Ну, то есть полный цикл. То есть они производят ракеты, ракеты и сами имеют свои площадки пусковые. Таких стран, ну, три основные страны, конечно, это, которые основной поток пусковой, это, ну, начнем с нас, конечно, Россия, США, Китай. Кроме этого, Европа, ну, там Франция лидер является. Кроме этого, Япония, Индия, у них тоже по несколько ракетоносителей. Кроме этого...
1: И свои же...
0: космодромы. Я говорю именно тех, кто имеет свои космодромы.
1: Полный цикл.
0: Да, это называется. Те, кто регулярно пускаются. Ну, еще менее часто пускаются Южная Корея, Северная Корея, Иран, ну и Израиль имеет уже свои возможности. Там у них легкая ракета, тем не менее. Вот. То есть вот такое количество. Но космодромов в мире сегодня уже порядка 30 космодромов. Из них в США 7 космодромов, в Китае 5, по-моему, или 6 уже. В России мы 4 космодрома используем. Это какие? Плесецк.
1: Плесецк.
0: Соответственно, Байконур и Восточный. 3 космодрома, извиняюсь. Еще был морской старт, но он уже у нас как бы прекратился, пуски. 3 космодрома. Вот. То есть, такое количество космодромов. И если брать о пусковой активности, речь, ну, вести о пусковой активности, то, конечно, сегодня лидер, безусловно, США. Хотя еще 10 лет назад, в 2015 году, была лидер Россия. Было, в сумме пусков было 86 в год, из них 29 было российских ракет, точнее, 26 с российских космодромов, и 3 ракеты пускалось с французской Гвианы. У нас совместный проект был с французами, с Южной Америки. Сейчас он уже прекращен, этот проект, и даже французы взорвали нашу стартовую площадку по последним сведениям, ну, в рамках прекращения совместного проекта. Вот. А 29 американцы пускали 20 ракет 15 лет назад, и китайцы достигли уже 19, ну и остальные. В сумме 86. В прошлом году, в 25-м, уже было больше 340 пусков было. Ну, включая пуски тех ракеты, которые отрабатывались. Вот. И, конечно, США там 200 пусков, более 200 пусков. Из них 165 – это Илон Маск. В основном, конечно, лидер этой больше половины пусков всех делает коммерческая ракета Falcon 9, которая, собственно, и разворачивает эту гигантскую орбитальную группировку в интересах ее, собственно, и делаются эти пуски. Starlink, который уже 10 тысяч спутников. Больше 10 тысяч спутников. Вот. Китай нарастил тоже пусковые возможности. 96 пусков было. У нас упали в два раза. 17 пусков было у нас в прошлом году. Вот. Ну, и остальные там тоже поменьше. Вот примерно так вот сегодня такая активность в пусковых услугах.
1: Ну, вообще странно, что человечество... Я бы сказал, даже вот, ну, не так быстро это происходит, потому что, судя по запросам, которые сегодня существуют, современная цивилизация человеческая, мы настолько ясно сейчас понимаем, что придется перемещаться в космос, да, на другие планеты, и осваивать промышленное производство на Луне, там, и вот это все, обязательно придется. Вот. А чем отличаются ракетные системы разных стран? Вот вы говорили о пусках, там кто-то больше, кто-то меньше. Есть какие-то принципиальные различия вот в подходе к пуску ракет?
0: Да, вот тут революцию, конечно, сделал Илон Маск. Как в свое время революцию Королёв сделал, он первый сделал ракету, которая вышла за пределы Земли, да, которая не просто поднялась на высоту больше 100 километров, это как бы считается граница.
1: Угу.
0: Вот, ну, как бы некое условное понятие, где космос начинается. А он именно вывел на орбиту, конечно, больше там километров, сегодня летает МКС, у нас, вы знаете, 300-400 километров. Примерно раньше опорная орбита была 200 километров. Но он именно вывел спутник, который ракету создал, которая была космическая. Вывел спутник, который мог летать в космосе, а не падал на Землю сразу. Вот. И вот Илон Маск, ну, его, скажем, команда, она совершили следующую революцию. Они не просто создали ракету выводящую, они сделали многоразовую первую ступень, что позволило очень нарастить количество пусков. Потому что если бы, представьте себе, 160 пусков, у него на каждом ракете по 9, на первой ступени по 9 двигателей, а в сумме 10 двигателей. 9 двигателей 165 умножьте, это сколько в год надо производить двигателей критичных технологий. Это просто невозможно себе представить. Он сделал их многоразовыми, и по этой причине он и смог нарастить. То есть он не производит одноразовые двигатели, да. А вот в этом он совершил именно революцию.
1: Мы продолжим беседу после короткого перерыва. А пока напоминаю, что проект «Звезда аналитика» есть в мессенджере «Макс». Канал легко найти через строку поиска в приложении или веб-версию «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски актуальной подборки событий на международном уровне.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия будет действовать в зоне спецоперации аккуратно, но настойчиво, добиваясь поставленных целей. Это пообещал Владимир Путин. Заявление президент сделал на встрече с депутатами Государственной Думы после заключительного пленарного заседания.
5: Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства. Правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей. И вместе сделаем все для победы, для России.
4: При этом президент добавил, что наша страна достойно проходит нынешний исторический этап. Расчет баражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Запад» уничтожил военную технику украинских националистов на Красно-Лиманском направлении спецоперации. Подробности рассказал заместитель командира взвода беспилотных систем с позывным «Турбо».
6: В принципе, таких-то сложных задач для нас уже и нет, потому что люди уже все опытные, работают давно, все умеют, все знают, сложностей никаких нет. В последнее время дронов-перехватчиков кратно увеличилось. Основная работа заключается в досмотре переправ и бикин-контроля. Получается 4 день, 2 ночи, 6 вылетов.
4: Расчеты беспилотных систем постоянно фиксируют и транслируют в пункт управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, вооружений и боевой техники противника. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Даниил Мисенев прикрывал наступающие российские подразделения в составе расчета FPV-дронов. Только за одно дежурство он обнаружил и уничтожил сразу несколько целей противника. В частности, разбил вражеский наземный робототехнический комплекс, два разведывательных дрона и гексокоптер «Вампир». В нашем военном ведомстве отметили, что профессиональные действия военнослужащего позволили существенно ослабить огневой потенциал украинских формирований на передовой и создать условия для занятия штурмовыми группами более выгодных рубежей. Инженеры группировки войск «Центр» открыли новый центр подготовки специалистов войск беспилотных систем в тыловом районе спецоперации. Его организовали военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии. На теоретических занятиях военнослужащие изучают устройство беспилотных систем, принципы работы и порядок развертывания наземных станций управления. В выпуске новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6.30 утра.
7: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
2: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Так все-таки в чем принципиальное отличие ракетных систем в разных странах?
0: Ну, если вот коротко сказать, то сегодня американцы, ну, прежде всего, как бы усилиями Маска, Илона Маска, он лидер, сделали уже ракеты много раз и стали очень часто их пускать. То есть создавать многотысячные группировки. То есть у них уже пуски там по суммарно 200 пусков. И за ним пошли другие компании. Есть еще там такая компания Rocket Lab тоже. Есть Безвестный такой же миллиардер, визионер в области. Он создал New Glenn ракету тоже тяжелую, сверхтяжелую даже, тоже она с многоразовой первой ступенью. То есть они вот ориентируются именно на многоразовость первых ступеней ракет и очень много пусков. И этому есть причина, потому что они разворачивают многотысячные орбитальные группировки. Китай, они развивают ряд ракет, они просто все виды ракет делают, в том числе многоразовые, сейчас тоже начали отрабатывать. Тоже у них уже есть успешная попытка посадки первой ступени, чтобы потом перевести тоже на многоразовые пуски. Мы пока не вышли на эти дела, мы только сейчас у нас, имеется в виду Россия, у нас есть ракета «Союз-2», старичок еще королевский, модернизированный многократно. Есть ракета «Ангара-5», это новая ракета тяжелого класса, она уже начала летать, и два стартовых комплекса на Плесецке и на Восточном, Хрунчева разработчик. И есть ракета, которая в этом году первый раз полетела, «Союз-5», как раз на вот этом двигателе самом мощном в мире, РД-171 МВ. А самарская РКЦ «Прогресс» ее разработала, вот, совместно РК «Энергия». И вот эта ракета, она, собственно, путь должна, как мы считаем, это ракета класса Falcon 9, которую Илон Маск сделал, но когда он еще был не многоразовый. Угу. Вот. Поэтому у нас тоже как бы задача сегодня, во-первых, наладить пуски «Союз-5», то есть чтобы развивать многоспутниковые группировки. Ну и следующая разработка у нас идет, есть в программе Роскосмоса, это метановая ракета, которая будет полностью многоразовой. Вот. Ну, остальные страны, они пока тоже не вышли на многоразовость. Ни французы, ну, ни Европа, ни Япония, ни Индия. Вот. Поэтому вот этим отличаются, по сути, ракеты.
1: Мы в прошлой программе с вами довольно подробно обсуждали коммерциализацию космоса, да? И, безусловно, там пришли к выводу, что частные инвестиции в развитие пилотируемой космонавтики в том числе, это очень важно. А вот в связи с этим у меня такой вопрос. Космическая деятельность по понятным и совершенно естественным причинам коммерциализируется. Было бы странно, если бы человечество не пользовалось такой возможностью. И связаны, наверное, вот эти два процесса – коммерциализация и рост пусковой активности. Чем больше ты летаешь, тем больше у тебя опыт, тем больше у тебя, чем шире твои возможности.
0: Дело не в этом, нет. Не в опыте. А в чем? Дело в том, что действительно, как и в любом другом виде промышленности, сначала государство инвестировало как технологию для своих оборонных задач. Но постепенно, как говорят, пошла конверсия, и мы стали широко использовать это, ну, так сказать, для массового потребления. Ну, авиация, например, вот пример яркий, да? Вот. И то же самое произошло в космической деятельности. Конечно, частные инвестиции не в пилотируемый космос пришли первые. Они пришли, конечно, в автоматический космос. Это имеется в виду, прежде всего, это космическая связь. Вот она подняла частные инвестиции. И сегодня мы же видим тоже система Starlink, система OneWeb, система Amazon сейчас, которые и китайские системы, ты еще просто мы обсуждали, да. Гонвен, по-моему, так называется, еще есть китайская одна система, многотысячная. А они уже коммерческие системы. То есть связь это для массового потребления, это многотысячные группировки, но их надо ставить на орбиту. Это же ведь там тысячи тонн, если космические аппараты взвесить, ну, это там десятки, сотни тысяч тонн суммарно. Эту массу надо доставить на орбиту с скоростью 8 тысяч километров в секунду. Вот. Поэтому, конечно, чтобы эти группировки ставить, нужны пусковые возможности. И тут это взаимоувязано. С одной стороны, вот эти группировки стали заказчиком на пусковые услуги, и поэтому дало путь именно развитию ракетной техники.
1: Угу.
0: Почему? Потому что именно на частные инвестиции финансируются эти орбитальные группировки, которые производят услуги, которые покупаются массовым потребителем, то есть коммерческим потребителем. Но это дает средства на заказ ракет, то есть как бы ракеты тоже по коммерческому заказу начинают. То есть сегодня уже государственные заказы на пусковые услуги, они меньшинство значительное представляют по сравнению с коммерческими заказами. Понимаете, да? Поэтому, соответственно, раз появились коммерческие заказы и стало выгодно запускать, то появились, пошли частные инвестиции в ракетостроение. Вот, собственно, если раньше спутники связи в основном частные инвестиции шли на создание, а запускались государственными ракетами, ну, скажем, созданные на государственные средства, разработанные ракеты, то, например, уже опыт Маск уже свой Falcon 9, это коммерческая ракета, Starship сверхтяжелая, коммерческая, то есть он уже привлекает частные инвестиции для разработки этих ракет, понимая, что у него будут покупать это коммерческие заказчики, и эти деньги вернутся ему. То есть, да, вот такая круговорот инвестиций в природе. То есть, развитие, коммерциализация космоса, она в том числе и стала очень... именно космический услуг, подчеркиваю, она стала влиять на коммерциализацию, развитие пусковых услуг.
1: Это же целый комплекс, да, насколько я понимаю. Это связь, это телевидение, это топография.
0: Ну, это там... дистанционное зондирование Земли, мы говорим. Это, ну, да, с ним съемка Земли, да.
1: То есть перед предпринимателями, перед промышленниками это открывает фактически там, новые горизонты, да, для коммерческого использования этого всего.
0: Ну, не для коммерческого, для использования. Для... А люди, которые этот продукт создают, они уже могут его коммерциализировать. То есть это когда они уже продают массово и как бы массово.
1: Они продают возможности.
0: Услуги, почему возможности? Они услуги продают. Когда привлекают, вот говорят, Маск продает возможности. Да, действительно, Маск сейчас, имея большую дальнюю стратегию, он говорит, что в будущем я создам такие услуги, что они будут массово покупаться и будет большая доходность. И сейчас люди, так сказать, покупают, вкладывают в него инвестиции, он вывел свою компанию на IPO, так называемую, да, где он продает акции. То есть, да, это он как бы продает будущие возможности. Но получая инвестиции для создания новых космических систем, которые будут потом производить продукцию. Это экономика любой промышленности так работает.
1: А вот скажите, а вот в условиях, когда сейчас совершенно очевидно существует новая лунная гонка, мы тоже с вами в одной из программ об этом говорили, о подходе к этим лунным программам разных стран. А какие ракеты, по-вашему, наиболее перспективны в использовании для, в рамках вот новой этой лунной эпопеи, да, вот в этом забеге, кто первый и кто лучше в лунных программах?
0: Да, лунная гонка, как говорится, Луна манит давно человечество, еще с древних времен, но впервые Луну смогли покорить только первая высадка была в 1969 году. Аполлон-11 экспедиция такая американская была. Вот. И тогда было именно фон Брауном, которого мы вспоминали, было разработано, ну, его командой. Вот. Кстати, у него в команде было 16 заместителей у него, как... и все они были немцы. Потому что это как раз американцы вывезли большую команду, вывезли из Германии, которые во время войны разрабатывали Фау-2 ракету. Это первая ракета, которая стала прототипом, по сути, всех будущих ракет. Но она боевая ракета была, и было, по-моему, 2900 пусков по Лондону. Можете себе представить. То есть тогда... А фон Браун 33 года было еще тогда. То есть это такой...
1: Совсем молодой человек.
0: Да, да, да. Ну, молодой, ну, талантливый инженер. И организатор. Организатор, прежде всего. Потому что он, как интересно, я читал его высказывание, что он говорит, я, на самом деле, больше организатор, чем инженер. А вот, например, Оберт, его учитель, которого вспоминали мы тоже вначале, вот он настоящий инженер. Вот. Но, тем не менее, вот это первый пуск в «Сатурн-5». Мы в свое время создавали ракету, параллельно участвовал Советский Союз, Н-1, но, к сожалению, Королев умер, он не успел ее довести до запусков, и поэтому ракета была 4 пуска, оба 4 все неудачные, поэтому программа была закрыта. Но дальше Глушко, объединив Королевскую фирму, свою фирму, которая сейчас Энергомашем называется в Химках, Прогресс Самарский, ну, там, филиал, он, собственно, разработали, не тогда, ракету, он под его руководством была разработана ракета «Энергия», ракетно-космический комплекс «Энергия». Главный конструктор ракеты «Энергия» был Губанов, тоже великий конструктор. Мало кто о нем помнит сейчас, но он реально был, я просто с ним был знаком, был, когда молодым, мне удалось с ним побеседовать. Я еще застал Глушко и Губанова. Вот, и разорвалась ракета сначала самостоятельно, потом ее объединили с программой «Бурана». И получился проект «Энергия Буран». Мы вот постарше, кто помним эти пуски, это апофеоз советской космической техники. Вот. Ну, а сейчас, конечно, это вторая волна покорения Луны. Автоматически сейчас все страны, и Китай проявился, и Штаты, и Индия, и Япония уже много исследовали Луну, и другие страны. Ну, естественно, Россия, Советский Союз. К сожалению, России не удалось, 2 года назад миссия не удалась автоматическая. Но начали новые программы. Артемида у американцев, это ракета СЛС, так называемая. Ее Боинг с кооперацией делает. И было 2 пуска. Вот был пуск без экипажа 2 года назад. И в этом году, вы помните, был облет Луны с экипажем. И да. Вот на базе вот этой Артемиды планируется эта ракета. Она сегодня создана. Вторая ракета, это сейчас ее отрабатывает активно Илон Маск. Так называемый Starship. Это ракета, которая будет супер вообще, она многоразовая, и она больше всех до 150 тонн будет поднимать, рекорд, и уже он, мы видим, она уже успешно летает по частям, еще она не, но она делается именно как для доставки на орбиту околоземную большого количества спутников, так и для лунной программы. Значит, New Glenn ракета, вот как раз Безоса, тоже она для лунной программы. Вот эти ракеты, они создаются в Америке. А Китай сейчас активно, у них Long Match, по-моему, так называется, у них 10, лунная ракета, они тоже уже ее отрабатывают, у них тоже своя большая программа. Но если брать Россию, то у нас тоже был проект, я его как раз в 2019 году, ну, как бы проектную работу возглавлял, когда руководил энергией, и мы разработали пока только эскизный проект на сверхтяжелый носитель СТК, так называемый, который именно базируется на технологии ракет «Союз-5». И вот «Союз-5», который в этом году первый раз запустили, она планируется как бы боковые ускорители для вот этой ракеты сверхтяжелого класса для Луны. Но, к сожалению, проект у нас этот был приостановлен в 2020 году, из-за этого я вынужден был уйти из энергии, но он, ну, такой проект разработан. И самое главное, что технология именно для него, для этой ракеты «Союз-5», она тоже сегодня апробирована в этом году. Так что, я считаю, у России тоже есть большая перспектива, так сказать, выйти на вот лунную программу.
1: Ну, отчасти вы предупредили мой вопрос, который вот в заключении нашей сегодняшней программы хотел задать, по поводу того, какие именно задачи предстоит решить российским ракетостроителям. Да? Вот отчасти вы в предыдущем ответе это обозначили.
0: Ну, на самом деле, если шире ответить, то мы понимаем, что мы с чем столкнулись? Что мы долгий период использовали старые технологии. Ну, достигнутые технологии. Королевым, Челомеем, это ракета «Союз», ракета «Протон». «Протон» уже прекратила летать, еще осталось несколько штук, их на складе еще может быть пуски. Ракета «Союз» активно используется. Она сегодня является «Союз-2» основным вообще средством пусковым. И вот «Ангара» ракета новая, она, ну, никак не наберет темпа пусков. Вот. Но чтобы нам, мы понимаем, чтобы нам развивать околоземную орбитальную группировку, нам нужно много пусков. И вот наиболее ракета, которая сможет решать эту задачу, это «Союз-5». Вот я на нее большую надежду ставлю, что эта ракета «Союз-5» будет коммерциализирована, она будет, так сказать, в каком плане коммерциализирована? Она будет участвовать в запуске многотысячных группировок, но для этого нужно сделать, как говорят строители, вторую инвестиционную очередь. То есть разработка прошла, теперь нужно создать серийное производство, организовать серийное производство этой ракеты. И это нам позволит в том числе и догонять наших коллег зарубежных в области орбитальных группировок. Без нее мы не сможем. Но она, эта ракета, является и основой для сверхтяжелого носителя, для лунной программы. И я считаю, что вот эту технологию нужно сегодня активно использовать, и в ней используется именно как раз последний двигатель, разработанный сверхсамый мощный до сих пор в мире, именно разработанный Валентином Петровичем Глушко, модернизированный. Но нельзя нам отставать и в многоразовости, поэтому в Роскосмосе заложена такая программа, именно в рамках разработки двигателя метанового, именно кислород метана, а не кислород керосин, который позволит делать многоразовые двигатели, лучше, чем керосиновые. На керосине, условно говоря. Вот. Поэтому эту тему нам тоже надо развивать. Поэтому, как говорится, у нас все впереди, и у наших молодых конструкторов тоже, я считаю, все впереди. Главное, чтобы была, как говорил наш известный классик, главное, чтобы была воля к победе.
1: Друзья, в завершении эфира прощаюсь. Рекомендую подписаться на проект «Звезда аналитика» в национальном мессенджере «Макс». Набирайте в строке поиска «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь. Читайте, слушайте, смотрите актуальную аналитику, новые выпуски программ проекта. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо, Николай Николаевич.
0: Спасибо, Дмитрий.
1: Услышимся.
0: Да. До новых встреч.
2: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
8: Здравствуйте, дорогие слушатели «Радио Звезда». Меня зовут Маргарита Адиасова. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Выход» на стихи одного из наших защитников с позывным «Якут Катин». Я знаю, что это стихотворение, как и многие другие, он написал, находясь в зоне специальной военной операции. Нет ничего правдивее истории из первых уст. Слушайте песню «Выход» на волнах «Радио Звезда».
9: Раскаленной дымкой над полем дрожит.

мир. В этот быстрый, как пуля, пугающий миг, средь уныло торчащих развалин, словно молния в воздухе тянется крик: «Помогите, ребята, я ранен!»

0: руки. Раскаленной дымкой над полем дрожал тот сентябрь, впечатался в мысли, будто клавишу памяти кто-то нажал, и знамения в небе повисли.
1: Время выбрало нас. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» «Галерея звезд».

0: берет. Мягкий, круглый, как правило, шерстяной головной убор. Без полей и козырька. Нечто подобное носили некогда воины царя Филиппа II Македонского, то есть еще за 400 лет до нашей эры. Форма и содержание.
1: В эпоху Средневековья береты из шерсти были очень популярны в Ирландии. Позже береты нескольких разновидностей стали элементом национального костюма шотландских горцев. И все же массовое распространение беретов в армиях разных стран произошло в годы Первой мировой. В Британии только-только появились танковые войска. Однако находиться внутри боевой машины в жесткой фуражке с козырьком в крайне стесненных условиях было, ну, совсем уж затруднительно. Вот и подсмотрели англичане удобные головные уборы у своих союзников, французских альпийских стрелков. А ведь носили те бравые ребята именно береты. Так берет оказался сначала в танке, затем и в других спецподразделениях. В нашей стране первыми стали носить береты военнослужащие женщины. Произошло это в 1936 году. В качестве особой экипировки им выдавали головные уборы темно-синего цвета, а с началом Великой Отечественной войны – камуфляжные, в тон остальной армейской одежде. Многие из нас помнят знаменитую фотографию. Советская красавица-регулировщица в берете контролирует движение на улицах поверженного Берлина. Правда, к тому времени уставные береты вновь стали синими.
0: Берет –

0: Группа «Голубые береты» поет о легендарных головных уборах отечественных воздушно-десантных войск. Что ж, современный берет в армии России – это особый знак отличия и почета. В морской пехоте он черного цвета, зеленый у пограничников, а васильковые береты носит личный состав президентского полка.
1: Форма и содержание. Берет.
2: Реклама.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Премьера на радио «Звезда».
6: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Санкции Запада против России бьют рекорды как по числу, так и по своей бесполезности, а также ущербу для самих авторов рестрикции. Об этом заявил Владимир Путин. Президент говорил об этом в понедельник на встрече с депутатами Государственной Думы.
2: С 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход. Просто ставит мировые рекорды, причем сразу по двум критериям. И по числу так называемых санкций, и по их бесполезности, по ущербу, который эти санкции наносят прежде всего самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других государств.
1: Президент также добавил, что Россия продолжает отстаивать свою безопасность и независимость и добьется целей в специальной военной операции. Кроме того, в понедельник стало известно, что президент увеличил штатную численность военнослужащих вооруженных сил России на 25 тысяч человек. Теперь она составляет 2 миллиона 426 130 единиц. Официально Москва ответит на высылку сотрудника российского посольства из Румынии, заявили в МИДе России. Ранее стало известно, что Бухарест высылает одного из сотрудников посольства нашей страны после заявления о том, что российские дроны якобы пересекли границу республики. Президент Румынии Никуш Ордан ранее утверждал, что истребитель F-16 сбил беспилотник. В связи с инцидентом в Министерство иностранных дел Румынии был вызван посол России Владимир Алипаев. Медиахолдинг «Красная звезда» и агентство ТАСС запустили совместный проект сводки «Совинформбюро», посвященный истории Великой Отечественной войны и событиям спецоперации на Украине. Главная цель инициативы – противодействие западной пропаганде и оперативное информирование о положении на фронте, а также новинках военно-промышленного комплекса и подвигах героев СВО. По словам организаторов, проект объединяет ресурсы военкоров холдинга и глобальную сеть агентства ТАСС для достоверного освещения событий с исторической преемственностью. И в российском мессенджере Max официально запустили функцию истории для пользователей Android. Теперь можно опубликовать фото и видеоконтент, редактировать его, добавлять текст и настраивать уровень приватности. Авторам видна статистика просмотров и реакций, а зрители могут отвечать на публикации. Представитель мессенджера уточняет, что для доступа необходимо обновиться через магазин приложений Rustor. Ранее нововведение в тестах опробовали свыше 100 популярных авторов контента. И коротко о погоде. Во вторник в Москве переменная облачность до 27 градусов. Начиная со среды в столичный регион придут продолжительные осадки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Река истории. История реки. Шуш.
3: В 1897 году в сибирское село Шушинское на три ссыльных года приехал Владимир Ульянов, будущий Ленин. Ему 27 лет. Молодой революционер, полон оптимизма. Матери написал:
4: «У самого села Ячонка Шуш совсем обмелевшая. Она впадает в Енисей, который образует здесь массу островов и протоков. Купаюсь я в самом большом протоке, который теперь тоже сильно мелеет».
3: Владимир Ильич снял комнату у зажиточных крестьян Зыряновых. Царское правительство платило ссыльным 8 рублей в месяц, которых вполне хватало, чтобы полноценно питаться. И мяса, и молока было в волю. Сибирь, природа, свежий воздух. Ленин много гуляет с ружьем, приносит с охоты тетеревов, рябчиков, уток. В Петербурге, пока шло следствие, он больше года сидел в холодной одиночке. Похудел, скверное питание плохо сказалось на желудке. И вот к нему в Шушинское наконец приехала будущая жена, Надежда Константиновна, с мамой, которая, конечно, была знакома с будущим зятем, помнила, каким он был до ареста. А тут в дом с улицы буквально ввалился толстый розовощекий мужик с ружьем. Будущая теща сперва его не узнала, а потом всплеснула руками:
5: «Господи, эк вас разнесло!»
3: Там, на берегах речки Шуш, Владимир Ильич и Надежда Константиновна и обвенчались. Кольца молодоженам сделал местный кузнец из медного пятака.
1: Шуш. Река истории. История реки.
6: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
7: Вечерние истории на «Радио Звезда».
8: Александр Сергеевич Пушкин. Фрагмент из романа «Дубровский». Читает Вадим Максимов.
9: Мария Кирилловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах перед открытым окошком. Она не путалась с шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком. Под ее иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника. Несмотря на то, ее мысли не следовали за работой. Они были далеко. Вдруг в окошко тихонько протянулась рука, кто-то положил на пяльцы письмо и скрылся, прежде чем Марья Кирилловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кириллу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку и поспешила к отцу в кабинет. Кирилл Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. При появлении Марии Кирилловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным.
10: «Подойди сюда, Маша», — сказал Кирилл Петрович. «Скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает».
9: Маша остолбенела. Смертная бледность покрыла ее лицо. Она молчала. Князь к ней подошел, взял ее за руку и с видом тронутым спросил, согласна ли она сделать его счастье. Маша молчала.
10: «Согласна, конечно, согласна», — сказал Кирилл Петрович. «Но знаешь, князь, девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы».
9: Маша стояла неподвижно. Старый князь поцеловал ее руку. Вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Князь слегка нахмурился.
10: «Пошла, пошла, пошла», — сказал Кирилл Петрович. «Осуши свои слезы и воротись к нам веселешенько. Они все плачут при помолвке», — продолжал он, обратясь к Верейскому. «Это у них так уж заведено. Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданом».
9: Мария Кирилловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя. Он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным. Брак пугал ее, как плаха, как могила. «Нет, нет», — повторяла она в отчаянии, — «лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского». Тут она вспомнила о письме и жадно бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было писано им и заключало только следующие слова: «Вечером в 10 часов на прежнем месте». Луна сияла. Июльская ночь была тиха. Изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду. Как легкая тень, молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно. Вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед ней. «Я все знаю», — сказал он ей тихим и печальным голосом. «Вспомните ваше обещание». «Вы предлагаете мне свое покровительство», — отвечала Маша. «Но не сердитесь, оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помощь?»
10: «Я мог бы избавить вас от ненавистного человека».
9: «Ради Бога, не трогайте его, не смейте его тронуть, если вы меня любите. Я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса».
10: «Я не трону его. Воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнью. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и в моих преступлениях. Но как же я спасу вас от жестокого отца?»
9: «Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит».
10: «Не надейтесь по-пустому. В этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета. Что, если возьмет он себе в голову сделать счастье ваше, вопреки вас самих? Если насильно поведут вас под венец, чтобы навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа?
9: Тогда делать нечего. Явитесь за мною. Я буду вашей женою». Дубровский затрепетал. Бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал, потупя голову. «Соберитесь с всеми силами души. Умоляйте отца, бросьтесь к его ногам, представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика. Решитесь на жестокое объяснение. Скажите, что если он останется неумолим, то вы найдете ужасную защиту. Скажите, что богатство не доставит вам ни одной минуты счастья. Роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение. Не отставайте от него,
10: Не пугайтесь ни его гнева, ни угроз, пока останется хоть тень надежды, ради Бога не отставайте, если ж не будет уже другого средства». Тут Дубровский закрыл лицо руками, он, казалось, задыхался. Маша плакала. «Бедная, бедная моя участь», — сказал он, горько вздохнув. «За вас отдал бы я жизнь, видеть вас издали. Коснуться руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнуемому сердцу и сказать: ангел, умрем, бедный, я должен остерегаться от блаженства, я должен отдалять его всеми силами. Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную, незаслуженную награду. О, как должен я ненавидеть того! Но чувствую, теперь в сердце моем нет места ненависти». Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали. Время летело. «Пора», — сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо. «Если решитесь прибегнуть ко мне, — сказал он, — то принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба, я буду знать, что делать». Дубровский поцеловал ее руку и скрылся между деревьями. Сватовство князя Верейского не было уже тайною для соседства. Кирилл Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась, Маша день ото дня отлагала решительное объявление. Между тем обращение ее со старым женихом было холодно и принужденно. Князь о том не заботился. Он о любви не хлопотал, довольный ее безмолвным согласием. Но время шло. Маша, наконец, решилась действовать и написала письмо князю Верейскому. Она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, откровенно признавалась, что не имела к нему ни малейшей привязанности, умоляла его отказаться от ее руки и самому защитить ее от власти родителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому, тот прочел его наедине и немало не был тронут откровенностью своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю. Кирилл Петрович взбесился. На силу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомлен о ее письме. Кирилл Петрович согласился ей о том не говорить, но решился не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашел сие весьма благоразумным, пошел к своей невесте, сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он надеется со временем заслужить ее привязанность, что мысль ее лишиться слишком для него тяжела и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. Засим он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирилла Петровича. Но едва успел он выехать со двора, как отец ее вошел и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кирилловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца. «Папенька!» — закричала она жалобным голосом. «Папенька, не губите меня! Я не люблю князя, я не хочу быть его женою!»
11: «Это что значит?» — сказал грозно Кирилл Петрович. «До сих пор ты молчала и была согласна. А теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться. Не изволь дурачиться. Этим со мною ты ничего не выиграешь».
10: «Не губите меня», — повторяла бедная Маша. «За что гоните меня от себя прочь и отдаете человеку нелюбимому? Разве я вам надоела? Я хочу остаться с вами по-прежнему. Папенька, вам без меня будет грустно. Еще грустнее, когда подумаете, что я несчастлива. Папенька, не принуждайте меня. Я не хочу идти замуж». Кирилл Петрович был тронут, но скрыл свое смущение и, оттолкнув ее, сказал сурово:
11: «Все это вздор, слышишь ли? Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастья. Слезы тебе не помогут. Послезавтра будет твоя свадьба».
10: «Послезавтра?»

0: «Угрозы? Мне угрозы, дерзкая девчонка! Да знаешь ли ты, что я с тобою сделаю то, чего ты не воображаешь? Ты смеешь меня стращать защитником? Ха, посмотрим, кто будет этот защитник!»
1: «Владимир Дубровский», — отвечала Маша в отчаянии. Кирилл Петрович подумал, что она сошла с ума, и глядел на нее с изумлением.
0: «Добро», — сказал он после некоторого молчания. «Жди себе кого хочешь в избавители, а покамест сиди в этой комнате. Ты из нее не выйдешь до самой свадьбы».
1: С этим словом Кирилл Петрович вышел и запер за собою двери. Долго плакала бедная девушка, воображая все, что ожидало ее. Но бурное объяснение облегчило ее душу, и она спокойнее могла рассуждать о своей участи и о том, что надлежало ей делать. Главное было для нее избавиться от ненавистного брака. Участь супруги-разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и еще раз перед решительной минутой долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечером найдет она Дубровского в саду близ беседки. Она решилась пойти ожидать его там, как только станет смеркаться. Смерклась. Маша приготовилась, но дверь ее заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирилл Петрович не приказал ее выпускать. Она была под арестом. Глубоко оскорбленная, она села под окошко и до глубокой ночи сидела, не раздеваясь, неподвижно глядя на темное небо. На рассвете она задремала, но тонкий сон ее был встревожен печальными видениями, и лучи восходящего солнца уже разбудили ее.
2: Радиозвезда. Мы читаем фрагмент из романа Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский».
1: Она проснулась, и с первой мыслью представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила. Девка вошла и на вопросы ее отвечала, что Кирилл Петрович вечером ездил в Арбатово и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать ее из ее комнаты и смотреть за тем, чтобы никто с нею не говорил, что, впрочем, не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После сих известий девка оставила Марью Кирилловну и снова заперла двери. Ее слова ожесточили молодую затворницу. Голова ее кипела, кровь волновалась, она решилась дать обо всем Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба. В это время камушек ударился в окно ее, стекло зазвенело, и Мария Кирилловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно. «Здравствуй, Саша», — сказала она. «Зачем ты меня зовешь?»
3: «Я пришел, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться, но велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас все сделаю».
1: «Спасибо, милый мой Сашенька. Слушай, ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?»
3: «Знаю, сестрица».
1: «Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорей и положи в дупло вот это кольцо, да смотри же, чтобы никто тебя не видал». С этим словом она бросила ему кольцо и заперла окошко. Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать и в 3 минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тот же час донести о том Марии Кирилловне, как вдруг рыжий и косой оборванный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за его обеими руками.
3: «Что ты здесь делаешь?» — сказал он грозно.
1: «Тебе какое дело?» — отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться.
3: «Оставь это кольцо, рыжий заяц!» — кричал Саша. «Или я проучу тебя по-свойски!»
1: Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил и закричал во все горло: «Воры! Воры! Сюда! Сюда!» Мальчишка силился от него отделаться.
3: Он был, по-видимому, двумя.

0: двумя годами старее Саши и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись несколько минут, наконец рыжий мальчишка одолел. Он повалил Сашу наземь и схватил его за горло. Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие щетинистые волосы, и садовник Степан приподнял его на поларшина от земли. «Ах ты, рыжая бестия!» — говорил садовник. «Да как ты смеешь бить маленького барина?» Саша успел вскочить и оправиться. «Ты меня схватил под силки, сказал он, — «а то бы никогда меня не повалил. Отдай сейчас кольцо и убирайся». «Как не так?» — отвечал рыжий. И вдруг, перевернувшись на одном месте, освободил свои щетины от руки Степановой. Тут он пустился было бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и мальчишка упал со всех ног. Садовник снова его схватил и связал кушаком. «Отдай кольцо!» — кричал Саша. «Погоди, барин!» — сказал Степан. «Мы сведем его на расправу к приказчику». Садовник повел пленника на барский двор, а Саша его сопровождал с беспокойством, поглядывая на свои шаровары, разорванные и замаранные зеленью. Вдруг все трое очутились перед Кириллом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню.
1: «Это что?» — спросил он Степана.
0: Степан в коротких словах описал все происшествие. Кирилл Петрович выслушал его со вниманием.
1: «Ты, повеса!» — сказал он, обратясь к Саше. «За что ты с ним связался?»
0: «Он украл из дупла кольцо, папенька. Прикажите отдать кольцо».
1: «Какое кольцо? Из какого дупла?»
0: «Да мне, Мария Кирилловна...» «Да то кольцо...» Саша смутился, спутался. Кирилл Петрович нахмурился и сказал, качая головою:
1: «Тут замешалась Мария Кирилловна. Признавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь».
0: «Ей-богу, папенька, я, папенька, мне Мария Кирилловна ничего не приказывала, папенька».
1: «Степан, ступай-ка, да срежь мне хорошенькую свежую березовую розгу».
0: «Постойте, папенька, я все вам расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Мария Кирилловна открыла окошко, и я подбежал. И сестрица ненарочно уронила кольцо, и я спрятал его в дупло, и этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть».
1: «Ненарочно уронила. А ты хотел спрятать. Степан, ступай за розгами».
0: «Папенька, погодите, я все расскажу. Сестрица Мария Кирилловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо в дупло. И я сбегал и положил кольцо. А этот скверный мальчик...» Кирилл Петрович обратился к скверному мальчику и спросил его грозно:
1: «Чей ты?»
0: «Я дворовый человек господ Дубровских», — отвечал рыжий мальчик.
2: Лицо Кирилла Петровича омрачилось.
1: «Ты, кажется, меня господином не признаешь. Добро. А что ты делал в моем саду?»
0: «Малину крал», — отвечал мальчик с большим равнодушием.
1: «Ага, слуга в барина. Каков поп, таков и приход. А малина разве растет у меня на дубах?»
0: Мальчик ничего не отвечал. «Папенька, прикажите ему отдать кольцо», — сказал Саша.
1: «Молчи, Александр», — отвечал Кирилл Петрович. «Не забудь, что я собираюсь с тобою разделаться. Ступай в свою комнату. Ты косой, ты мне кажешься малый непромах. Отдай кольцо и ступай домой».
0: Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.
1: «Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку, дам еще пятак на орехи. Не то я с тобою сделаю то, чего ты не ожидаешь. Но...»
0: Мальчик не отвечал ни слова и стоял, потупя голову и приняв на себя вид настоящего дурачка.
1: «Добро», — сказал Кирилл Петрович. «Запереть его куда-нибудь, да смотреть, чтобы он не убежал, или со всего дома шкуру спущу».
0: Степан отвел мальчишку на голубятню, запер его там и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафию.
1: «Сейчас ехать в город за исправником», — сказал Кирилл Петрович, проводив мальчика глазами. «Да как можно скорее!»
2: Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношение с проклятым Дубровским. «Но ежели и в самом деле она звала его на помощь», — думал Кирилл Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая гром победы. «Может быть, я, наконец, нашел на его горячие следы? и он от нас не увернется? Мы воспользуемся этим случаем. Чу, колокольчик. Слава богу, это исправник.
1: Эй, привезти сюда мальчишку пойманного.
0: Между тем тележка въехала во двор, и знакомый уже нам исправник вошел в комнату весь запыленный.
1: «Славная весть», — сказал ему Кирилл Петрович. «Я поймал Дубровского».
2: «Слава богу, ваше превосходительство», — сказал исправник с видом обрадованным. «Где же он?»
1: «То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана. Вот его и привели».
0: Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кириллу Петровичу и ждал объяснения. Кирилл Петрович стал тут же рассказывать утренние происшествия, не упоминая, однако ж, о Марии Кирилловне. Исправник выслушал его со вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дурачком, казалось, не обращал никакого внимания на все, что делалось около него.
2: «Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с ним наедине», — сказал, наконец, исправник.
0: Кирилл Петрович повел его в другую комнату и запер за собою дверь. Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи.
2: «Барин хотел, — сказал ему исправник, — посадить тебя в городской острог, выстегать плетьми и сослать потом на поселение. Но я вступился за тебя и выпросил тебе прощение. Развязать его».
0: Мальчика развязали.
2: «Благодари же барина», — сказал исправник.
0: Мальчик подошел к Кириллу Петровичу и поцеловал у него руку.
1: «Ступай себе домой», — сказал ему Кирилл Петрович. «Да вперед не крать малины по дуплам».
0: Мальчик вышел, весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в Кистеневку. Добежав до деревни, он остановился у полуразвалившейся избушки, первой с края, и постучал в окошко. Окошко поднялось, и старуха показалась.
2: «Бабушка, хлеба», — сказал мальчик. «Я с утра ничего не ел, умираю с голоду».
3: «А, это ты, Митя. Где же ты пропадал, бесенок?» — отвечала старуха.
2: «После расскажу, бабушка, ради бога, хлеба».
3: «Да войди же в избу».
2: «Некогда, бабушка, мне надо сбегать еще в одно место. Хлеба, ради Христа, хлеба».
3: «Экой непосед», — проворчала старуха. «На вот тебе ломотик».
0: И сунула в окно ломоть черного хлеба. Мальчик жадно его прикусил и, жуя, мигом отправился далее. Начинало смеркаться. Митя пробирался овинами и огородами в Кистеневскую рощу. Дошедший до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, оглянулся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывисто и стал слушать. Легкий и продолжительный свист послышался ему в ответ. Кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Александр Сергеевич Пушкин. Фрагмент из романа «Дубровский». Читает Вадим Максимов.
2: Кирилл Петрович ходил взад и вперед по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню. Весь дом был в движении. Слуги бегали, девки суетились, в сарае кучера закладывали карету, на дворе толпился народ. В уборной барышни перед зеркалом дама, окруженная служанками, убирала бледную неподвижную Марью Кирилловну. Голова ее томно клонилась под тяжестью бриллиантов. Она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала, бессмысленно глядясь в зеркало.
3: «Скоро ли?» — раздался у дверей голос Кирилла Петровича.
4: «Сию минуту», — отвечала дама. «Мария Кирилловна, встаньте, посмотритесь, хорошо ли?» Мария Кирилловна встала и не отвечала ничего. Двери отворились. «Невеста готова», — сказала дама Кириллу Петровичу. «Прикажите садиться в карету».
3: «С Богом», — отвечал Кирилл Петрович, и, взяв со стола образ, «Подойди ко мне, Маша», — сказал он ей тронутым голосом. «Благословляю тебя».
4: Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала. «Папенька, папенька», — говорила она в слезах, и голос ее замирал. Кирилл Петрович спешил ее благословить, ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженная мать и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты и был поражен ее бледностью и странным видом. Они вместе вошли в холодную пустую церковь, за ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Мария Кирилловна ничего не видала, ничего не слыхала, думала об одном. С самого утра она ждала Дубровского. Надежда ни на минуту ее не покидала. Но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла. Но еще медлила, еще ожидала. Священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова. Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и все еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровской не прилетело освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами, она их не поняла. Они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор ее быстро их обижал и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово. Туда уже отправился Кирилл Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодою женою князь немало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее приторными изъяснениями и смешными восторгами. Слова его были просты и не требовали ответов. Таким образом проехали они около 10 верст. Лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги, и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей: «Вы свободны, выходите». «Что это значит?» — закричал князь. «Кто ты такой?»
5: «Это Дубровский», — сказала княгиня.
2: Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо. Кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить. Дверцы растворились, и несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи. «Не трогать его!» — закричал Дубровский, и мрачные его сообщники отступили. «Вы свободны!» — продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине.
4: «Нет!» — отвечала она. «Поздно. Я обвенчана. Я жена князя Верейского». «Что вы говорите?» — закричал в отчаянии Дубровский. «Нет, вы не жена его. Вы были преневолены. Вы никогда не могли согласиться». «Я согласилась. Я дала клятву», — возразила она с твердостью. «Князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты. Но теперь говорю вам, теперь поздно. Пустите нас». Но Дубровский уже ее не слышал. Боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов. Они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, оставив карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщении за кровь своего атамана.
1: Мы читали фрагмент из повести Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое».
2: Иван Медведев. Очерк «Колье королевы». Читает Владимир Солдатов.
3: Ювелир французского двора Бомер изготовил для фаворитки Людовика XV графини Дюбари бриллиантовое колье стоимостью 1 600 000 ливров. В апреле 1774 года король скоропостижно скончался от черной оспы, не успев оплатить заказ. В течение 10 лет Бомер трижды предлагал купить роскошное колье новой французской королеве Марии Антуанетте, но получал отказ. Финансы короны не в состоянии оплатить столь дорогую покупку. Из окна кареты маркиза Булен-Вилье заметила на одной из улиц Парижа худенькую девочку, 6-7 лет, просившую милостыню. «Подайте бедной сиротке из дома Валуа». Королевская династия Валуа правила Францией несколько столетий. Маркиза заинтересовалась нищенкой, привезла ее домой и подробно расспросила. Ее звали Жанна де Сен-Реми Валуа, и она действительно была праправнучкой короля Генриха II, правда, незаконной. Отец Жанны разорился и умер, мать совершенно опустилась. Чтобы не умереть с голоду, девочка воровала в поле картофель, за кусок хлеба пасла корову. Сердобольная маркиза, тронутая печальной судьбой сиротки, поместила ее за свой счет в пансион, а потом в аббатство Лоншан для девушек из аристократических семейств. Но Жанна не была создана для тихой монастырской жизни. Когда ей исполнилось 22 года, она покинула Божью обитель и с головой окунулась в водоворот жизни. На одном из любительских спектаклей она познакомилась с жандармским офицером Николя де Ламоттом, который уверял, что он граф, но бумаги, подтверждающие его родословную, к несчастью, утеряны. Молодые люди поженились и скромно жили в провинции на жалование офицера, но мечтали о богатстве и великосветских парижских салонах. В 1781 году они отправились покорять столицу Франции. По рекомендации своей благодетельницы, маркизы Булен-Вилье, графиня Ламотт получила приглашение во дворец кардинала Рогана, где знаменитый авантюрист граф Калиостро устраивал шокирующие современников мистические шоу. На глазах пораженной публики увеличивал в размерах бриллианты, превращал железные гвозди в золотые, вызывал тени умерших знаменитых философов Вольтера, Дидро, Монтескье. Через Рогана и Калиостро Жанна завела в Париже обширные знакомства. Особенной красотой она не отличалась, но была мила, грациозна и обаятельна, блистала изысканными манерами и большим умом. При каждом удобном случае она представлялась подругой королевы. Авантюристка в совершенстве постигла искусство пускать пыль в глаза. Даже прожженный пройдоха граф Калиостро не заподозрил ее в самозванстве. Графиня Ламотт стала популярна в самом высшем обществе Парижа. Теперь у нее было все, кроме денег. А вести образ жизни великосветской дамы требовало больших средств. Кардинал Роган вне церковной службы вел легкомысленную жизнь парижского повесы и ничего так не хотел в жизни, как попасть в ближний круг королевы Марии Антуанетты, где устраивались самые изысканные развлечения в королевстве. Но путь туда ему был закрыт. Королева на дух не выносила кардинала. В минуту откровенности он поделился своей проблемой с графиней Ламотт и попросил подругу королевы о посредничестве в установлении добрых отношений с Марией Антуанеттой. Жанна обещала помочь. Примерно в это же время к ней обратился ювелир Бомер. Не согласится ли графиня за 20 тысяч ливров комиссионных уговорить королеву купить у него колье, которое он уже как 10 лет не может продать? Госпожа Ламотт высокомерно заметила, что комиссионными делами не занимается, но в качестве бескорыстной дружеской услуги пообещала ювелиру при случае поговорить с Марией Антуанеттой. Очень скоро у супругов Ламот созрел дерзкий, коварный и изобретательный план быстрого обогащения. Жанна нанесла визит Рогану и сообщила ему, что королева готова забыть все прошлые недоразумения между ними в обмен на небольшую услугу. Мария Антуанетта очень хочет приобрести у Бомера колье изумительной красоты, но заплатить 1 600 000 ливров сразу ей трудно, но она может купить редкое украшение в кредит. По понятным причинам королеве неудобно лично вступать в торгашеские отношения с ювелиром. Не мог бы кардинал от своего имени совершить сделку с Бомером, а деньги позже внесет сама Мария Антуанетта. Чтобы окончательно развеять сомнения Рогана, Жанна перешла на шепот и поведала кардиналу, что королева назначает ему свидание у грота Венеры в Версальском парке. А в это время граф де Ламот рыскал по Парижу в поисках актрисы на роль Марии Антуанетты. Его выбор пал на модистку Николь Лаге с фигурой точной копии королевы, а лицо всегда можно скрыть под вуалью и опущенными краями широкополой шляпы. Не посвящая Николь в детали плана, граф щедро пообещал ей 15 000 ливров, если она справится с ролью таинственной дамы. На съемной квартире Жанна лично провела с модисткой несколько репетиций, впрочем, особых талантов актрисы от нее не потребовалось. Романтическое свидание состоялось в сумерках на затененных кедрами и елями аллеях Версальского парка. Красавчик Роган в сюртуке от лучшего парижского портного и Лаге в белом платье из индийского муслина медленно двигались навстречу друг другу, и обоих била нервная дрожь. Кардинала — от счастья предстоящего свидания, модистку — от страха неизвестности. Поравнявшись с королевой, Роган поклонился до земли и поцеловал край ее платья. Модистка пролепетала заученную фразу: «Вы можете надеяться, что прошлое забыто». Кардинал принялся горячо благодарить ее. Николь не понимает, что все это значит и как ей быть дальше. Но режиссер за кулисами все предусмотрел. Послышались торопливые шаги и негромкий голос слуги королевы: «Уходите, сюда идут». Николь обронила красную розу и скрылась в сгущающихся сумерках. Роган подобрал алый бутон и несколько дней, переполненный счастьем, носил его в петлице сюртука. Кардинал легко договорился с Бомером. Стороны составили договор о покупке колье в рассрочку. Платежи поступят ювелиру 4 частями, по 400 000 ливров каждый. Первый платеж — 1 августа 1785 года. Кардинал лично привез колье на квартиру графини Ламот. Туда же прибыл посланец королевы, которому была передана шкатулка с дорогой покупкой. В тот же вечер, как только кардинал Роган откланялся, аферисты варварски выпотрошили из колье все бриллианты. Одну часть продали в Париже, другую — в Лондоне. Супруги Ламот зажили на широкую ногу. Обзавелись каретой с 4 английских кобыл, купили и отделали по последней моде особняк, обставили его изысканной мебелью, застлали коврами и гобеленами, наняли 2 дюжины слуг. Каждый вечер закатывали пиры. Щеголяли перед гостями в новых нарядах с пуговицами из чеканного золота и бриллиантовыми пряжками на обуви. На пальцах сверкали кольца и перстни. Свет хрустальных люстр искрился на рубинах и изумрудах, отражался от серебряной посуды с самыми изысканными блюдами, преломлялся в бокалах с напитками из лучших ресторанов Парижа. Мошенники безмятежно вкушали от щедрот и глупости кардинала, в то время, когда разумнее было бы скрыться или сбежать за границу. Приближался первый срок платежа, и обман неминуемо раскроется. Вероятно, Жанна рассчитывала на то, что Роган, испугавшись огласки и скандала, сам заплатит Бомеру за колье. Но она не знала, что расходы кардинала значительно превышали его доходы, и поднять такую сумму он был просто не в состоянии. И когда в день платежа она выложила ему всю подоплеку аферы, он в растерянности и ужасе укрылся в своем замке. А Бомер, напрасно прождав еще несколько дней обещанных денег, отправился за объяснениями к королеве. Мария Антуанетта заявила, что впервые слышит о покупке колье. «Вы стали жертвой мошенников». Королева потребовала от Людовика XVI защитить ее честь и арестовать аферистов. Жанна де Ламот, кардинал Роган, граф Калиостро и Николь Лаге были арестованы и предстали перед судом. Только граф де Ламот вовремя успел сбежать в Англию. О громком деле писали все газеты. Каждый обыватель следил за ходом процесса. Суд оправдал кардинала, Калиостро и модистку Лаге. За все ответила Жанна де Ламот. Ее признали виновной и приговорили ко всему, кроме смерти. Публичному наказанию розгами, наложению клейма на плечо в форме буквы «В» — «Волоз», «Воровка», конфискации имущества и пожизненному заключению. На воле у осужденной остались могущественные покровители, желающие досадить королеве. Мария Антуанетта, австриячка, не пользовалась популярностью во Франции. Из тюрьмы Сальпетриер Жанне устроили побег с атрибутами приключенческого жанра, переодеванием и изготовлением ключа-дубликата от камеры. Вскоре графиня оказалась в объятиях супруга по ту сторону Ла-Манша. Уже в то время Англия не выдавала другим странам преступников, чья вина британскому правосудию казалась не совсем доказанной. Поначалу на берегах Туманного Альбиона графиня Ламот устроилась неплохо. Неизвестно, успел ли захватить граф с собой в Лондон часть бриллиантов, но графиня хорошо зарабатывала на мемуарах, разоблачая тайны французского двора. Никаких особых секретов она не знала, но ее фантазия била ключом. Досталась всем – Рогану, Калиостро и особенно Марии Антуанетте. Жанна поливала всех грязью и утверждала, что королева с самого начала была в курсе сделки. Колье украл Роган, а ее просто подставили. Через несколько лет разоблачения француженки наскучили англичанам. У супругов Ламот начались материальные проблемы, накапливались долги. У Жанны появились признаки психического расстройства – мания преследования. В июне 1791 года торговец мебелью подал на графиню жалобу за неуплату нескольких фунтов стерлингов. Когда английский пристав постучал в дверь ее дома, графиня Ламот находилась в состоянии крайнего волнения, граничившего с безумием. «Именем закона откройте!» Испугавшись, Жанна решила, что за ней пришли французские агенты, чтобы увезти ее обратно в Сальпетриер. В ужасе она выбросилась в окно второго этажа и несколько дней спустя умерла в страшных мучениях. Существует легенда, что Жанна де Ламот инсценировала свою смерть в Лондоне, чтобы сбить со следа французских шпионов. Уехала в Россию и последние годы жизни прожила в Крыму под именем графини Гаше. После ее смерти в 1839 году на теле старушки действительно обнаружили клеймо «В». Поэт Максимилиан Волошин уверял, что видел в Крыму могилу знаменитой авантюристки. Но никакими документальными свидетельствами эта легенда не подтверждается. Вероятно, под именем Гаше действительно скрывалась какая-то французская преступница, которая пленилась сомнительной славой графини де Ламот.
2: Мы читали очерк Ивана Медведева «Колье королевы».
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Сегодня день памяти Михаила Юрьевича Лермонтова.
1: Стихотворение «Бородино» читает Максим Пинскер.
2: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время. Не то что нынешнее племя. Богатыри, не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Мы долго, молча отступали. Досадно было, боя ждали. Ворчали старики: что ж мы, на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? И вот нашли большое поле. Есть разгуляться, где на воле. Построили редут. У наших ушки на макушке чуть утро осветило пушки и леса синие верхушки. Французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго и думал: угощу я друга. Постой-ка, брат, мусью, что тут хитрить? Пожалуй, к бою. Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою. 2 дня мы были в перестрелке. Что толку в этакой безделке? Мы ждали 3-й день. Повсюду стали слышны речи: пора добраться до картечи. И вот на поле грозной сечи ночная пала тень. Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил, весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус. И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатом. Да, жаль его, сражен булатом, он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами: ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали. Мы в Бородинский бой. Нуж был денек. Сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наш редут. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами, все побывали тут. Вам не видать таких сражений. Носились знамена, как тени. В дыму огонь блестел, звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Вот смерклось. Были все готовы, за утро бой затеять новый и до конца стоять. Вот затрещали барабаны и отступили басурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищей считать. Да, были люди в наше время, могучие, лихое племя, богатыри не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. Когда б на то не Божья воля, не отдали б Москвы.

0: Вы слушали стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино». Читал Максим Пинскер.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия добьется своих целей в специальной военной операции, заявил Владимир Путин. По словам президента, участников СВО поддерживает весь российский народ. Об этом глава государства заявил во время встречи с депутатами Государственной Думы.
2: Прошедшие 5 лет были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей.
1: Президент добавил также, что россияне ответили внутренней сплоченностью на испытания и давление на страну, а Запад ставит рекорды по числу санкций против России и по их бесполезности, добавил Владимир Путин. Президент в понедельник вечером побеседовал по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Предварительно известно, что предметом телефонного разговора стали проблемы, возникшие в экономических отношениях двух стран. Так, например, Пашинян просил снять ограничения на импорт в Россию товаров армянского происхождения. Что касается проведения в Армении референдума по вопросу вступления в Евросоюз, то Пашинян отметил, что всенародное голосование на практике можно будет провести только после того, как Ереван направит в Брюссель официальную заявку и сделает эту тему более предметной. Посол России в Бухаресте Владимир Алипаев заявил информационному агентству ТАСС, что протест Румынии за якобы российских дронов является пропагандистской инсценировкой. Ранее дипломата вызвали в Министерство иностранных дел республики, где объявили о высылке сотрудника посольства. При этом румынская сторона обвинила Москву, но не предоставила доказательств полета якобы российских дронов над страной и отказалась называть их технические параметры. Росстандарт утвердил ГОСТ на игрушечное оружие. Новые требования вступят в силу с 1 января. В документе указывается, что для детей до 3 лет позволяется продавать мягкие пластмассовые молоточки, мечи из поролона и упрощенные изделия. Для детей до 7 игрушки более сложной формы – световые мечи, водяные ружья и сабли из пластика. А вот для детей до 14 лет разрешены наборы с метанием поролоновых стрел, капсюльные пистолеты. Действие документа не распространяется на пневматику, точные копии огнестрельных и длинные луки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: мирные души, заодно откровенье вершин.
1: Мне надоело быть пересказчиком событий. Я хочу сам эти события делать. Чем ты будешь заниматься? Сменю профессию, король. Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
2: Юрий Визбор. Повесть «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Пропуская к созвездиям ночь.
3: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
4: Савельев решил съездить к другу в соседний город. Давно не виделись, да и поезда ходят удобные. Купил билет, собрал вещи, но накануне отправления нашего героя срочно вызвали на работу. Теперь поездка срывается, и надо как-то сдать билет. Наверное, вернут не полную стоимость. Или вообще не вернут ничего. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
3: На всякий случай.
4: Первое. Вернуть билет на поезд можно двумя способами. В кассе железнодорожного вокзала или через онлайн-приложение. В зависимости от того, где и как он приобретался. Но многое зависит от времени до начала отправления. Второе. Если уже пройдена электронная регистрация, увидеть это можно в личном кабинете на сайте РЖД, сдать билет можно не позднее, чем за час до отправления с начальной станции. Если регистрации не было, то сделать это разрешается до момента отправления от вашей станции. Третье. Для поезда, следующего в дальнее зарубежье, билет можно сдать через сайт не позднее, чем за 6 часов до отправления с вашей станции. Четвертое. Полную стоимость билета вернут, только если поезд был отменен. В остальных случаях все сложнее. Если до отправления поезда больше 8 часов, то вычтут размер сервисного сбора. Обычно это пара сотен рублей. Если от 2 до 8 часов, то половина цены. Если меньше 2 часов до отправления или в течение 12 часов после, вам вернется не более четверти стоимости билета. Подведем итоги. Сдать билет на поезд можно на вокзале или в онлайн-приложении. Сроки возврата зависят от того, пройдена ли электронная регистрация. Если поезд следует в дальнее зарубежье, возврат возможен за 6 часов. Размер возврата зависит от сроков до отправления поезда. К счастью, Савельев смог договориться с коллегой, чтобы его подменили на работе. И билет сдавать не пришлось. В противном случае наш герой знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
3: А вот была история.
5: После премьеры оперы «Фауст» композитор Шарль Гуно стал очень популярен. Клавиры его оперы раскупались моментально. Издательство не успевало печатать все новые и новые тиражи. Однако договор с издательством был составлен так, что сам композитор мало что получал. Однажды издатель пригласил Гуно покататься в Булонском лесу и обсудить дальнейшее сотрудничество. Удачливый бизнесмен вышел навстречу бедно одетому композитору в новой шикарной шубе. Гуно потрогал шубу и спросил: «Я так понимаю, это подарок от Мефистофеля?»
3: Да уж, была история.
6: Радио «Звезда». Книга на ночь.
7: Юрий Визбор. Главы из повести «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов.
1: Барабаш потянул ногу и теперь поднимался к кафе, где пересекались трассы канатных дорог, только для того, чтобы подозрительно высмотреть, где и с кем катается Галя Кукан. Иногда с палубы кафе он кричал ей: «Галина Николаевна, я тут прекрасно вижу, как вы кокетничаете!» На что Галя с милой провинциальностью отвечала: «Не может быть! Неужели у вас такое хорошее зрение?» Бревно, совершенно переставший кататься и все дни просиживавший с толстенной записной книжкой, куда он, корча невероятные гримасы, вписывал какие-то формулы и схемы, мрачновато заметил Барабашу. «Вы знаете лучшее средство от импотенции?»
8: «Не нуждаюсь в подобных рецептах», — запальчиво воскликнул Барабаш.
1: «Зря», — сказал Бревно. «На всякий случай надо бы знать». И замолчал. Простодушный Барабаш заерзал. Любопытство взяло верх, и он все-таки спросил. «Что-нибудь вроде иглоукалывания?»
9: «Пантокрин из собственных рогов», — сказал Бревно, не поднимая головы от записной книжки.
1: «Очень-очень остроумно», — сказал Барабаш и, обидевшись, отошел.
8: Елена Владимировна пожалела Барабаша. «Сережа», — сказала она, — «вы хватаете грубыми пальцами тонкие предметы. Полюбить в 40 лет об этом можно только мечтать».
9: «Наоборот», — ответил Бревно, — «я спасаю его. Нет ничего печальнее сбывшейся мечты».
8: Елена Владимировна, уже спускавшаяся с лыжами на плече к подъемнику, остановилась. «Нет-нет», — сказала она, — «это все интеллигенщина, игра слов. Мечта есть мечта». В последние дни, как я заметил, Елена Владимировна сделалась несколько нервна. То она слишком громко смеялась, причем уровень смеха как-то не совпадал с уровнем моего остроумия. Иногда я видел, что она не слушает, вернее, не слышит меня. Просто внимательно глядит в глаза, будто желает там найти соответствие своим тайным рассуждениям обо мне. Кажется, в ней происходила напряженная работа, о содержании которой я мог только догадываться. Надо сказать, что мои догадки производились в верном направлении. Мы сели в кресло подъемника. Только потом вспомнится это кресло с обколопленной васильковой краской, шуршание троса над головой, холодное нейлоновое плечо лимонной куртки, какое-то пустяковое слово вроде «Ой, сиденье холодное». Мой ответ типа «В Польше на подъемниках пледы дают». И кто-то навстречу едет в кресле. Не мальчик ли с велосипедом? Нет, какой-то чайник. Шляпу на глаза надвинул. И будто это кресло — лифт к счастью. Слушай, слушай жизнь, Паша. Скользи навстречу лучшим дням в васильковом кресле подъемника. Останови это мгновение. Запомни. Растяни его молчанием. Задержи дыхание. Не будь дураком. Не спеши дальше. Это прекрасно. И это все повторится. Клянусь тебе, Паша. И кресло, и солнце, и Эльбрус, и сосны. Не будет лишь мальчика с велосипедом. Наше кресло скользило вверх. Елена Владимировна готовилась к разговору. Я это отчетливо видел. Наконец она начала. «Ты думаешь, что я ищу принца?»
1: «Нет», — сказал я, — «я не думаю об этом».
8: «О чем же ты думаешь?» «Боже мой, Елена Владимировна, как будто человек может сказать, о чем он думает. Мысль настолько шире слов, что когда ее выражаешь, то кажется, что врешь». «О чем я думаю?» «Ну, хотя бы о том, что очень хорошо, что нет войны. И мы можем ехать в кресле подъемника и рассматривать друг друга. Я думаю о любви. Я думаю о мальчике с велосипедом. Я думаю о себе. Тебе жалко себя?»
1: «Наоборот. Мне кажется, что я чертовски удачлив. Ну, не принц, ты это верно подметила. Знаешь, в 42-м году в Москве я сказал маме, что принц — это такой мальчик, которому утром приносят в постель целую сковородку горячих котлет. Смешно, да?»
8: «Паша», — тихо сказала она, — «я тебя люблю. Я это говорю тебе во второй раз. Не уже во второй раз, а только во второй раз. Я буду тебе это говорить всю жизнь. Я искала тебя. Не такого, как ты, и не похожего на тебя, а тебя. Только я не понимаю, что происходит. Ты держишь дистанцию, причем держишь твердо. Я тут раздумывала, может, просто так все складывается, и я делаю неверные выводы». Она сделала крошечную паузу, чтобы я мог что-то сказать, но я тупица промолчал. «Нет», — тихо продолжала она, — «это твоя какая-то осмысленная линия. Паша, я не знаю, как мне преодолеть этот барьер. Может, ты чего-то страшишься? Какого-то несоответствия, разочарования, несовпадения?» Я заерзал на сиденье и тут же возненавидел себя за это ерзанье. Я хотел сказать правду, но это ерзанье сделало все, что я скажу, какой-то уловкой. О, Елена Владимировна тут же все поняла. «Если хочешь соврать, лучше промолчи». В душе я возмутился, тем более, что она угадала. «С какой стати мне врать? Я вам, Елена Владимировна, хочу сообщить одну новость. Я почувствовал, как она, солнышко мое, напряглась. «Вы, — продолжал я, — выносите с поля боя тяжело раненого. Дайте мне срок, небольшой, чтобы я пришел к вам. Это не новость. Может быть, но это главное. А что касается всякого фрейдизма, несовпадений, как-нибудь совпадем». Елена Владимировна принялась тихо смеяться, и сначала мне показалось, что этот смех — некое выражение сарказма, глубочайшего непонимания или безвыходности. Но это был просто смех, некое выражение радости. Она смеялась, ее трясло. Она почти плакала и прижималась ко мне, пытаясь меня обнять. А я с завидной ловкостью пытался ей в этом помочь. Наверное, к этому разговору она готовилась с тревогой, но тревогу ее я чем-то рассеял, даже не знаю чем. Готов поверить, что просто какой-нибудь интонацией, промелькнувшей в разговоре. «Господи!» — наконец сказала она. «Да чего же хорошо, да чего же это счастье — понимать другого человека!» Она взяла мою руку и стала целовать ее. Там, между перчаткой и вязаным рукавом пуховки, было специальное для этого место. «Лена, Леночка!» — бормотал я в смущении, но руку убрать сил не было. «Вот так, вот правильно!» — говорила она. «Называй меня попроще, по-крестьянски. Лена, Леночка, можно Ленусик? Не исключено и Лёля». С кресла, которое двигалось за нами, откуда все прекрасно было видно, там ехал знакомый инструктор по кличке Муркет, и какая-то с ним хорошенькая. Нам крикнули: «Паша, тут не брёвны!» «Привет!» — ответил я. «Но только елкой, пожалуйста, меня не называй». «Почему?» — спросил я, хоть и знал ответ. «Тебя так звали раньше?» «Звали, но это не важно. Просто в самом этом слове есть какая-то фальшь. И еще я хочу, чтобы ты знал. Никакой жизни до тебя у меня не было. Это не отписка и не формула «не лезь в мое прошлое». Прошлое было, но жизни не было. Я просто никого не любила». Она твердо и честно посмотрела мне в глаза. Я обернулся к заднему креслу. «Муркет!» — закричал я. «Можно еще?» «Давай!» — крикнул Муркет. «Мы отвернемся!» Я обнял Лену и поцеловал. Мы целовались до тех пор, пока к нам не приблизилась станция канатной дороги, и канатчики страшными голосами заорали, что нужно немедленно откинуть вверх страховочную штангу кресла. Чигетская гора — что деревня. Вечером о наших поцелуях в кресле рассказывали все, кому не лень. А не лень было всем.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
7: Мы читаем главы из повести Юрия Визбора «Завтрак с видом на Эльбрус».
8: В чем я мог поручиться совершенно точно, так это в том, что Лариса меня любила. Все, что происходило между нами, и быть не могло коварным притворством, игрой, фальшью. Правда, ее формула любви меня не очень устраивала, а в первый раз вообще повергла в смятение. Лариса мне сказала: «Я поставила на тебя. Ты должен быть уверен, что я тебе никогда не изменю, а уж если разлюблю, то скажу об этом сразу». Я много раз высмеивал ее за эту формулу, и со временем она лишилась и подробного оттенка. Однако при всем своем цинизме эта формула была правдива. С мастерством немецкой домохозяйки Лариса педантично налаживала наш быт. Выяснив все, что я люблю, она немедленно полюбила это же. Каждое утро меня будили поцелуем. Завтрак был на столе. Из морских дней, из всеобщей стирки она устраивала веселые праздники. Она встречала меня каждый раз в аэропортах, откуда бы я ни прилетал, из Варшавы или из Чебоксар. Всегда с цветами. Как-то раз мой самолет из Ташкента опоздал на 16 часов. И эти 16 часов она провела в душераздирающем отменой многих рейсов аэропорту Домодедово. И никаких упреков. Всегда любовь. Только любовь. Она была так расточительна, что я просто не знал, чем ей платить за это счастье. Иногда это было всегда неожиданно и оттого не банально. Она срывала меня на 2-3 дня. И мы мчались то на юг, то за грибами в Ярославль, то с байдаркой на Валдай. Я думал: почему эта красивая, умная и совершенно неповторимая женщина любит меня? За что? Я не находил никаких особых супердостоинств в своей скромной персоне. Каждый раз я решал, что она меня любит по причине отсутствия причины любви. Любит от того, что любит. Этому подтверждением были и та обстоятельность, с которой она принялась за создание семьи, и абсолютно невычисляемая импровизационность чувств и поступков. Она тайно прилетала в города, в которых я бывал в командировках, и разыгрывала меня по местному телефону. Она слала телеграммы в стихах. Она писала по 2 раза в день заказные письма. В том месте, где на конверте надлежало стоять обратному адресу, неизменно было написано ее рукой «Все те же, все там же». Придерживая грудь, она бежала ко мне по бетонным мокрым плитам авиавокзала и с

что рано или поздно наш корабль начнет зарываться носом в быт, в деньги, в суету, в каждодневную мелочь, но уже будет набран мощный ход. Нет, я не ставил на Ларису. Я просто любил ее. Я был предан до конца ей, нашей любви. Но песня наша оборвалась на полуслове, будто певец увидел, что из зала ушел последний слушатель. Как только возникли Кавказские горы, тут же на свет появился Иосиф. По крайней мере, так могло показаться. Был Иосиф хоть и роста невысокого, но крепкий, будто из железной, тонущей в воде березы сделанной. Пальцы, как сучья, щеки и орлиный, я бы сказал, сверхорлиный нос, будто из-под грубой стамески мастера вышли. Никто не знал, сколько ему лет. А когда спрашивали, сколько тебе лет, Иосиф, он отвечал, много, много. Отвечал с загадочной усмешкой, будто это была тайна, но не его. На самом деле это было некое кокетство. Просто Иосиф, житель гор, был уже в таком возрасте, когда возраст не имеет никакого значения. Иногда в его рассказах мелькали такие имена, что хотелось слушать стоя. Корзун, Алеша Джапаридзе, Женя Абалаков. Хотелось переспросить, но никто не переспрашивал, потому что Иосиф никогда не врал. Даже не то, чтобы не врал, а просто не говорил неправду. Рассказы же о нем ходили самые необыкновенные. Будто спас он от верной смерти на отвесной стене самого Стаха Ганецкого, подставив себя под его падающее, ощетинившееся всяким острозаточенным железом тело. Будто встречал Иосиф саму Эльбрусскую деву, широко известное привидение в белом платье с распущенными черными волосами и следовыми крючьями вместо пальцев. Но не закрыл перед ней в Эльбрусской пурге глаза, не грохнулся в снег на колени, а гордо сверлил ее орлиным взглядом. Когда же дева положила свои железные, источающие ледяной могильный холод пальцы на его плечо и тихо сказала «Оставайся здесь», будто Иосиф твердо покачал головой «Нет, мол, не останусь». И дева исчезла. А Иосиф, потрясенный произошедшим, пошел, куда глаза глядят. А глаза его глядели в тумане с вершины Эльбруса, в сторону нескончаемых Малкинских ледников. Иосиф едва не перешел на ту сторону горы, чего он делать совершенно не намеревался. По другой версии, имел Иосиф строгий разговор с девой, коря ее, и совершенно справедливо, за то, что она погубила у себя на горе столько молодых альпинистов. Конечно, эти россказни были чистым вымыслом. Слишком уж невероятно поверить в то, что эльбрусская дева отпустила такого в свое время красавца, как Иосиф. Говорили также, что в недоброй памяти проклятом году приезжали за Иосифом в поселок Терскол двое на мотоцикле с коляской. Однако выяснилось, что один из приехавших состоит с Иосифом в дальнем родстве. В итоге разговора на столе появилась кукурузная водка, и той же ночью ушел Иосиф через перевал ложный Дангус-Арун в глухую долину Нинскрыр на дальние Коши. Больше никто за Иосифом не приезжал. Но и родственника с тех пор не видели нигде, даже в самом Нальчике. Неизвестно, так ли это было, свидетелей нет, а Иосиф молчит. Но доподлинно известно, что через немногое время Иосиф неожиданно воскрес из Нинскрырских Кошей и был приглашен как один из сильнейших восходителей страны в состав германской группы, покорявшей красавицу Ужбу. Там были асы немецкого альпинизма. Шнейдер, Альтшуллер, фон Гротте. Известно также, что некоторые ключевые участки на горе первым проходил Иосиф. Знал бы он, чем обернется для него это нашумевшее восхождение. Но житель горы Иосиф ничего не ведал в политике и вечерами на отвесных стенах Ужбы беспечно помурлыкивал свои деревенские мотивчики, помогая германским восходителям то примус разжечь, то добыть воду и вообще занимался всякими мелкими и малозаметными делами, которые на горе, на ветру, на морозе ценность имеют высокую. Шнейдер и фон Гротте весьма сносно говорили по-русски и даже научились от Иосифа его постоянной утренней шутки. «Ну что, девочки, пошуровали вверх?» После восхождения немцы пытались одарить Иосифа, но он ничего не взял. Взял только ледоруб, древко из не имеющего равного по прочности гикори, головка из чертовской круповской стали. Жарким летом 42-го года в Терскол добрался

занимался завхоз Пятигорской турбазы Киселев, и заявил, что в оккупированном Пятигорске его опознал майор германских войск Шнейдер. Киселев, как член ВКПБ, и так со дня на день ожидал ареста, а тут еще такой случай. Но Шнейдер, узнав, что Киселев намерен пробираться в Терскол, сам помог ему в этом, привез его в район, еще не занятый германскими войсками, поставил ногу на крыло штабной машины и, придерживая трепещущие под степным ветром листочки блокнота, написал записку. «Иосиф, очень жалко, что мы по разные стороны горы. Война скоро кончится. Я надеюсь, что мы будем живы. Мы снова вместе залезем туда, где пошуровали вверх. Сиди в какой-нибудь пещере, пока немцы не пройдут Терскол. И не стреляй по немецким солдатам. Это простить нельзя. Иохим Шнейдер». По тем временам это был смертный приговор Иосифу. Но опять повезло жителю гор, повезло больше, чем на отвесной стене, когда его не сломал своим телом Стах Ганецкий. Повезло больше, чем в лавине на Тетнульде, где всех ребят закрыло, а Иосифа только по щиколотке присыпало. Повезло больше, чем в закрытой трещине на Шхельдинском леднике, куда он упал уже ослепший от солнца, где он был совершенно случайно найден, проведя на крошечной ледовой полке 29 часов. Старший лейтенант Сергей Константинович Нижерчук, в руки которого в конце концов попала записка Шнейдера, всего 3 года назад был участником армейской альпиниады на Эльбрус. Нижерчук слышал тогда и о нашумевшем совместном с немцами восхождении. Знал и о том годе, который провел Осип, слушая вьюгу и скашивая травы вокруг нинскрырских кошей. Сидя среди таких же салаг-новичков, слыхал Сергей Константинович и фантастические легенды об Осипе, и даже, что вообще невероятно, видел как-то его лично, бегущего с преогромнейшим рюкзаком и обгонявшего колонну пыхтящих новичков, как стоячих. Невероятное совпадение обстоятельств в очередной раз охранило Иосифа от поломки, от беды, от смерти. Старший лейтенант Сергей Константинович Нижерчук, человек, которого Иосиф никогда больше не увидит, и никто его больше не увидит, потому что вскоре погибнет он от близкого разрыва пехотной мины на кагутайских ночевках, он не только поверил бесхитростному и короткому рассказу Иосифа, но и распорядился Иосифа из-под стражи освободить, а записку Шнейдера уничтожил. Этот финал впоследствии в многочисленных пересказах у костров рассматривался как маловероятный или малоправдоподобный. Все доморощенные аналитики отмечали, что уже через самое короткое время Иосиф с оружием в руках очутился на перевале Дангу-Сарун, что совершенно не вязалось с моментом недавнего ареста. Но факты, как говорили в старину, упрямая вещь. А кроме того, может, вы уже забыли, так я напомню, мне нетрудно, именно так и рассказывал сам Иосиф. А, как указывалось выше, Иосиф, житель гор, никогда неправды не говорил. А что до того случая на старом кругозоре, то это действительно привел туда Иосиф в восходящем облаке, как в овечьей шкуре, горнострелковую роту, и сверху ударили внезапно по немцам. Насчет дикой рукопашной схватки между Иосифом и командиром германских егерей, этого лично я от Иосифа не слыхал, и думаю, что это альпинистская литература. Доподлинно известно, что когда бой кончился на старом кругозоре, среди убитых был опознан командир роты егерей капитан фон Гротте, бывший напарник Иосифа по связке. Ах, давно это все было, давно. Сидит Иосиф на крылечке, щурится. Вокруг в голубой тени терскольских сосен лежат пухлые перины сугробов, но на прогалинах камушки уже веснушками в снегу выступают, а крыльцо Иосифа стоит на самом солнышке. Доски уже сухие и на вид теплые. Сам Иосиф сидит в совершенно невиданной теперь обуви под названием «бурки», в новом солдатском полушубке, в генеральской каракулевой папахе. Над головой Иосифа, над верхушками сосен, сверкает ледовая шапка вершины Дангу-Сарун. Мы, Елена Владимировна, я и Джумбер, стоим перед Иосифом, но он не смотрит на нас. Смотрит только на Елену Владимировну. Щурится. «Очень хорошая блондинка», — говорит он тихо. Мы киваем головами. Иосиф никогда не врет. Я не уверен, помнит ли он меня. Я давно не был в горах. Все любимое со своей любимой порастерял. «Паша, это твоя жена?» — спрашивает Иосиф, не глядя, впрочем, на меня, а глядя на Елену Владимировну. «Нет, Иосиф, к сожалению, нет», — ответил я, а Джумбер переступил с ноги на ноги и печально вздохнул.
Иосиф тоже очень печально покачал головой. Очень, конечно, жалко, но не каждому, далеко не каждому может достаться такая красавица-жена. Мы стоим и смотрим на Иосифа. Я обещал Елене Владимировне его показать. Быть в горах и не увидеть Иосифа — все равно, что не повидать Эльбрус. «Почему грязный?» — спросил Иосиф, ленивый, на секундочку скользнув глазом по Джумберу и снова уставившись на Елену Владимировну. Джумбер действительно был хорош. Через светлую пуховку, уж бог знает какой фирмы, идет толстый масляный след толщиной в руку. Лицо, руки, рукава, стеганые голубые брюки — все измазано, все в пятнах застарелого грязного того-то. «На трос лазил», — ответил Джумбер. Иосиф опять кивнул. «Понятно. Чего не понять? На трос лазил?» А зря Иосиф не расспросил. История была оригинальная.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Висбор. Главы из повести «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов.
2: Сегодня где-то наверху в районе Чигета-3 очередные киношники снимали что-то про горные лыжи. Как всегда, очень быстрое, очень скоростное, художественно невыразительное. Подъемная дорога была уже закрыта, но художникам кинокамеры необходимо было: «А мне свет второй половины дня нужен, понимаешь? Чтобы лица были абсолютно плоскими, понимаешь?» Их желание насчет плоских лиц осуществилось, и дорогу вечером включили только для того, чтобы забрать киногруппу сверху. И уже кресло с киношниками достигли погруженной в вечернюю тень долины, над которой в голубоватом стальном небе нестерпимо сверкали абсолютно желтые снеговые вершины. Уже длинноногий высокий актер спрыгнул с кресла на бетонную палубу нижней станции канатной дороги, опытно определял большим и высокочувствительным носом, откуда исходит невероятно волнующий острый запах шашлыка, который он учуял еще у шестой опоры. «Как на тебе!» Вырубился во всем Терсколе свет. Встала дорога. Повисли в креслах над пропастями киношники. Ну, пропасти не такие уж и большие, 10 метров до склона. Но одна девочка, как выяснилось, гримерша, зависла над самым кулуаром, трубой, и до земли здесь было высоко. Или далеко. Пока киношники обменивались громкими глуповатыми шутками на манер школьников, застрявших в лифте, к дороге из самых разнообразных точек выкатной горы стали стягиваться спасатели и любопытные. «Мы тоже пошли туда», Елена Владимировна попросила. На Чигетской трассе давно уже выработалась, как говорится, практикой, система снятия людей с кресел. Сидящему в кресле закидывается снизу конец веревки. Он обвязывается ею и под ободряющие крики спасателей сползает с кресла, удерживаемой веревкой, которая скользит через металлический поручень кресла. Тут важны два обстоятельства. Суметь расцепить руки последней мертвой хваткой, держащейся за кресло, и вместе с тем, как говорят китайцы, сохранить лицо. Самые забавные сцены происходят с экскурсионными дамами, прибывшими полюбоваться горными видами в традиционных юбках и платьях. Они визжат, нередко исключительно квалифицированно матерятся, а также требуют удаления из зоны просмотра несуществующих прелестей всех спасателей, что невозможно из-за самой технологии спасения. Однако киношников довольно быстро сняли. Больше всех хлопот доставил режиссер. Волосатый, бородатый молодой человек в темных круглых очках слепца. Поборник предельно плоских лиц. Он обвязался, но сил сползти с кресла в себе не находил. Его уговаривали, стыдили. Спасатели картинно бросали веревку и якобы уходили. В конце концов, издав страшный боевой клич, режиссер сумел расцепить руки и тут же был доставлен на землю. Осталась одна гримерша. Как выяснилось, Верочка. Она довольно толково обвязала брошенным ей репшнуром свой гримерский чемоданчик, и его мигом спустили вниз. В это время Джумбер, по его показаниям, допивал не первую бутылку вина на посту управления подъемником и все прекрасно видел. Когда же Верочка обвязала себя, за этим внимательно следил и инструктировал ее бригадир спасателей, маленький синеглазый Костя. Она села на край кресла, наивно веря, что с кем, а с ней-то уж ничего не случится. И вместо того, чтобы медленно сползти, как с вышки прыгнула вниз. Такого вольта, естественно, никто не ожидал. Веревку заклинило между дощатым сиденьем и металлическим подлокотником. Верочка, нелепо перебрав ногами, повисла в метре ниже кресла. Кажется, она вскрикнула. Не слышно этого было. Одновременно с ней закричали «спасатели!» Все примерно одно и то же. Слабо улыбаясь и еще, наверное, до конца не осознав, что с ней произошло, Верочка совершила 2-3 вялых попытки подтянуться вверх по веревке и, конечно, не смогла. Положась на несомненные рыцарские качества стоявших внизу мужчин, она попытки эти прекратила. Бедной девочке было не сладко. Коротенькая дешевая ее куртка задралась, какие-то рубашечки, маечки под ней все задрались, собравшись валом у груди, обнажив спину и живот. Слабо улыбаясь, она поглядывала вниз. Под ней мелкие, как муравьи, бегали спасатели, мерзко сквернословили, размахивали на манер итальянцев руками. Теперь до всех дошло, что расстояние от кресла до обоих опорных мачт было весьма изрядное. Здесь я подумал, что девочка в таком состоянии может провисеть от силы минут 20, не больше. Она ведь висела в самой настоящей петле. И эта петля, как и всякая другая, затягивалась у нее под руками. В альплагерях здоровые ребята в специальных, приспособленных для подобного висения обвязках, терпели, уверяю вас, не дольше. А тут просто веревка и просто девочка Верочка, художник-гример. Я извинился перед Еленой Владимировной и побежал наверх к спасателям. Верочка, видимо, превозмогая начинающуюся и увеличивающуюся боль и все еще неловко улыбаясь, занялась своими мятыми и старыми скожаными заплатками в трущихся частях джинсами, которые уже начали сползать с ее худых бедер. Безусловно, этими усилиями она еще больше усугубляла свое положение. Кроме того, веревка, на которой она висела, была старая-старая, это было видно даже издали. Конечно, от Верочки трудно было ожидать рывкового усилия в 2,5 тонны, на котором кончалась гарантия новой веревки. Но от этой грязной, разлохмаченной во многих местах наподобие помазка, да еще и заклиненной веревки, можно было ожидать всего чего угодно. Я бежал и помню, что больше всего поразило меня в тот момент то, что все киношники, во главе с волосатым режиссером, любителем абсолютно плоских лиц, уверенно покидали поле боя. Некоторые из любопытства оглядывались, но шли вниз, не теряя темпа. Один только остался, пожилой, в старом и старомодном тяжелом пальто с папиросой «Беломор» в зубах, как позже выяснилось, замдиректора. Когда я подбежал к спасателям, Костя уже лихорадочно обвязывал себя страховочным концом, веревкой тоже не первой свежести. Я еще раз удивился, потому что таким способом, без применения специальной и удобной системы мягких ремней, обвязывали себя когда-то при Иване Калите, когда в ходу были сизалевые веревки, каменевшие на ветру штормовые костюмы и ледорубы ОПТЭ – Общество пролетарского туризма и экскурсий. Наверное, у спасателей не было современных обвязок, во что поверить нет никакой возможности, а если они и были, то были проданы налево. Другой мысли в голову не приходило. Костя, которого я не видел лет 5, узнав меня, быстро спросил: «Подстрахуешь?» Я кивнул. В свое время с Костей, молодым голубоглазым пастушонком из Торскола, мы ходили на 2 или 3 горы. Точно ходили на пик Гермогенова. И еще куда-то. Мы побежали к верхней мачте опоры. Сверху по тросу спускаться, конечно, легче, но было очень далеко. На бегу я крикнул Косте: «А что, веревку получше не нашли?» Он обернулся и глянул на меня с такой злобой, что когда-то голубые его глаза показались мне белыми. «Продали, подлецы!» «Ладно, бежим в гору по наздреватому, полуледяному снегу». «Костя, черт, бежит как молодой. Ему хорошо, он в ботинках Вибрам. Я-то вообще, можно сказать, на свидание вышел, в пасхальных брюках и мокасинах. Хорошо, что пуховку прихватил». Добежали до мачты опоры, полезли. Скобы холодные, грязные. Как же мне его страховать? Сообразим. Отсюда, с верхушки опорной мачты, от измазанных того там катков с блестящими желобками по центру, прекрасно видно, как далеко от нас кресло с Верочкой. Она висит уже неподвижно, бессильно опустив руки, плечи ее чуть приподняты этой проклятой веревкой. К ней, провисая над пропастью, идет изогнутая нитка троса. Так, как же мне его страховать? Если он сорвется, амплитуда будет огромной. Даже если сорвется сразу же, а мачту разобьется. Здесь, смотрю, у него на поясе висят 2 карабина. Один из них большой, пожарный. «Дай мне пожарный карабин». «Зачем?» «Давай, давай», — говорю. Сам вижу узел проводника на основной веревке, метрах в 3 позади Кости. Тут он и сам понял, что для его же пользы. Рвет с пояса карабин, руки дрожат. Я продел карабин в узел, захватил им же трос. Все, теперь он у меня никуда не денется. «Пошел, Костя!» Он уже вроде и приготовился схватиться за трос, да застыл, прямо как монумент. Я, стоя немного ниже Кости, посмотрел туда, куда он, как безумный, глядел. С другой стороны, от нижней станции подъемника по тросу лез человек. Без страховки, без всего, даже не обвязанный. Лезть снизу ему было, конечно, труднее, трос шел с некоторым подъемом. Впрочем, лез он весьма грамотно. «Это Джамбер», — зло сказал Костя. «Старик уже, 38 лет будет скоро. Все выпендривается». Было видно, что у Джамбера очень сильные руки, которые работали как какие-то подъемные механизмы. Верочка висела к нему лицом, но даже отсюда было видно, что висит она вроде как бы бездыханная. Наконец Джумбер достиг кресла и встал на него. Ах, несомненно, он любил картинные позиции. Стоял, прислонясь лбом к штанге кресла. Мимолетен был жест, но на людях. Сотня, наверное, внизу собралась. Даже какую-то палатку чудаки разворачивали. Ловить. Но действовал Джумбер молодец молодцом. Не стал выдирать заклиненную веревку, а легко, как ведро с водой, поднял Верочку обратно в кресло. Тут и нам с Костей, все еще торчавшим на вершине мачты, у роликов на миг показалось лицо ее. И я понял, что там уже обморок. Джумбер, сидя по-геройски на подлокотнике кресла, усадил Верочку удобно, что-то говорил ей, поправлял курточку. Она, кажется, ничего не говорила, только слабо поднимала пальчики, дескать, спасибо. Головку Верочка держала тоже как-то неуверенно, как младенец. Джумбер быстро развязал петлю на ней, и она смогла пошевелить плечами, а спасатель ей в этом помогал не без удовольствия. Наконец он обвязал ее по-человечески, поцеловал в щечку, что вызвало внизу различные крики и шутки, и лично, страхуя через штангу, тут уж не до шуток, хорошо уселся и уперся, быстрехонько спустил Верунчика прямо в руки болельщиков. Тут и мы с Костей спустились, и я увидел, что Верочку уже несут вниз, и доктор Магомед, известный всему ущелью, на ходу что-то говорит ей. Мы с Джумбером помылись у меня в номере, причем мрачноватый инструктор Ермаков, не произнеся практически ни одного слова, вытащил из ладони Джумбера несколько стальных занос и, совершив доброе дело, также мрачно удалился. Я дал Джумберу одеколон промыть ранки. Он долго нюхал, Арамис качал головой. «Хорошо в Москве жить», — сказал он, изучив, наконец, банку с одеколоном. «А у тебя что-нибудь есть туда-сюда?» Выпивки у меня туда-сюда не было, надо было идти в бар. И Джумбер, вздохнув, уселся на край кресла, ждал, пока я переоденусь. «Ты зачем полез?» — спросил я. «Мы же с Костей уже на опоре были. Ты нас не видел?»
3: «Видел. Я лицо ее видел. Совсем девушка плохая стала. Бледная, белая, как снег. Совсем могла умереть».
2: «Зря ты полез», — сказал я. «Без страховки, да и выпивши».
3: Махнул рукой Джумбер. «Я же не за рулем».
2: Он принялся внимательно рассматривать свои голубые стеганые брюки в пятнах и полосах того-то. И я предугадал, что он дальше скажет: «Совсем пропали брюки туда-сюда». Но вместо этого он, не поднимая глаз, сказал:
3: «Я теперь вообще выпиваю. От меня Паша жена ушла».
2: «От меня тоже», — механически ответил я. Но он, кажется, вообще не услышал моего ответа. Сидел, смотрел на брюки. «Кто такая?» — спросил я. «Русская?»
3: «Да», — ответил Джумбер. «Русская. Украинка. Из Полтавы». Я хотел со скалы броситься. Потом хотел в Полтаву полететь, но братья не пустили. Паспорт отобрали и караул у дверей поставили.
2: «Ну, правильно», — заметил я. «Приехал бы ты в Полтаву, ну и что? Чего бы добился?»
3: «Я убить ее хотел». «О, с такой целью. Радикально». «У нас под домом автомат немецкий с войны есть. И патроны, 300 штук».
4: «Да что за глупость, Джумбер!» — рассердился я. «Что за ерунда? Убить, зарезать, дикость! Сам, небось, пьянствовал и гулял. Ну, гулял же!»
2: Джумбер вскочил, и на его лице, перемазанным тавотом, отразились отвага и честность.
4: «Паша!» — воскликнул он. «Клянусь памятью отца! Никогда не гулял! 3-4 раза и все! И то вынужденно!»
2: «Как это вынужденно?»
4: «Две ленинградки, одна из Киева», — защищался Джумбер. «Сами приставали. Паша не мог удержаться. Проклинал себя. Приходил домой, вся душа черная. Дом построил. Корова есть, машина есть, барашки есть. Зачем ушла? Ничего не взяла. 3 рубля не взяла. Золотой человек. Я ей написал письмо из 4 слов. Иришка — первое слово. Любил — второе слово. И буду любить. Все». Она написала в ответ 0.5 тетрадки, все в слезах.
2: Джумбер закурил, естественно, Мальборо.
4: «Написала», — продолжил он, — «что любит, но не может жить с таким зверем и бабником».
2: Мы помолчали. «Сейчас-то у тебя кто-нибудь есть?» — спросил я.
3: «Конечно, есть», — печально ответил Джумбер.
1: Мы читали главы из повести Юрия Висбора «Завтрак с видом на Эльбрус».
5: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Константин Паустовский. Рассказ «Бриз». Читает Владимир Антоник.
1: Весь день шел дождь с холодным порывистым ветром. Такая погода часто бывает в Москве в начале мая. Все было серое. Небо, дым над крышами, самый воздух. Только асфальт блестел, как черная река. К старому одинокому доктору в большой дом на набережной Москвы-реки пришел молодой военный моряк. В 1942 году моряк был тяжело ранен во время осады Севастополя и отправлен в тыл. Доктор долго лечил его, и в конце концов они подружились. Сейчас моряк приехал на несколько дней из Черноморского флота. Доктор пригласил моряка к себе на бутылку Кахетинского и оставил ночевать. В полночь радио сообщило о взятии нашими войсками Севастополя. Салют был назначен на час ночи, тот час, когда улицы Москвы совершенно пустеют. Дожидаясь салюта, доктор и моряк беседовали, сидя в полутемном кабинете. «Любопытно», — сказал доктор, допивая вино. «О чем думает человек, когда он тяжело ранен? Вот вы, например, о чем вы думали тогда под Севастополем?»
2: «Я больше всего боялся потерять коробку от папирос «Казбек», — ответил моряк. «Вы, конечно, знаете, там на этикетке нарисован «Казбек», покрытый снегом. Ранило меня на рассвете. Было еще свежо после ночи, в тумане светило раннее солнце, надвигался знойный тяжелый день. Я терял много крови, но думал об этой коробке и о снегах на «Казбеке». Мне хотелось, чтобы меня зарыли в снег. Я был уверен, что от этого прекратится кровотечение, и мне будет легче дышать. А солнце все подымалось. Лежал я в тени от разрушенной ограды, и эта тень делалась с каждой минутой все меньше. Наконец солнце начало жечь мои ноги, потом руку, и я очень долго подымал эту руку и передвигал ее, чтобы закрыть ладонью глаза от света. Пока что я не чувствовал особенной боли, но я твердо помню, что все время беспокоился из-за коробки «Казбека».
1: «Почему вы так боялись ее потерять?»
2: «Да как вам сказать? Почти у всех новичков на фронте есть одна глупая привычка. На всем, что они таскают с собой, писать адреса родных. На чехлах от противогазов, полевых сумках, на подкладке пилоток. Все кажется, что тебя убьют, и не отыщется никакого следа. Потом это, конечно, проходит. Чей же адрес вы написали на вашей папиросной коробке?» — спросил доктор и хитро прищурился.
1: Моряк покраснел и ничего не ответил.
2: «Ну хорошо», — сказал поспешно доктор, — «оставим этот вопрос». В это время в квартиру позвонили. Доктор вышел в переднюю, открыл дверь. Молодой женский голос сказал, задыхаясь из темноты: «Сейчас салют. Можно мне посмотреть на него с вашего балкона?»
1: «Ну, конечно, можно», — ответил доктор.
2: «Вы что, бегом мчались с третьего этажа на восьмой?
1: Сердце себе хотите испортить? Погасите свет», — сказал доктор моряку из передней, «и пойдемте на балкон. Только накиньте шинель, дождь еще не прошел».
2: Моряк встал, погасил свет. В передней он поздоровался с незнакомой женщиной. Пальцы их столкнулись в темноте. Женщина ощупью нашла руку моряка и легко ее пожала. Вышли на балкон. Пахло мокрыми железными крышами и осенью. Ранняя весна часто похожа на осень.
1: «Ну», — сказал доктор, ежась от дождя, «что же все-таки случилось с вашей коробкой «Казбека»?»
2: «Когда я пришел в себя, коробка исчезла. Должно быть, ее выбросили санитары или сестра, которая меня перевязывала. Но вот что странно».
1: «Что?»
2: «Та, то есть тот человек, чей адрес был на коробке, получил письмо о том, что я ранен. Сам я ему не писал».
1: «Ничего странного», — сказал доктор. «Кто-то взял коробку, увидел адрес и написал. История самая обыкновенная. Но вы, кажется, склонны придавать ей преувеличенное значение».
2: «Нет, почему же?» — смутился моряк.
1: «Но, в общем, это письмо обо мне уже оказалось в то время ненужным».
2: «Почему?»
1: «Да знаете», — ответил поколебавшись моряк, — «любовь как бриз. Днем он дует с моря на берег, ночью — с берега на море.
2: Не все же нас так преданно и терпеливо ждут, как нам бы хотелось.
3: Однако, — заметил насмешливо доктор, — вы разговариваете, как заправский поэт.
2: Боже мой! — воскликнула женщина. Какой вы прозаичный человек, доктор!
1: Нет, позвольте! — вскипел доктор.
2: В это время багровым огнем вспыхнул первый залп. Пушечный гром прокатился над крышами. Сотни ракет полетели, шипя под дождем, в мутное небо. Они озарили город и Кремль разноцветным огнем. Ракеты отражались в асфальте. На несколько мгновений город вырвался из темноты. Появилось все то, что жильцы высокого дома видели каждый день. Кремль, широкие мосты, церкви и дома за Москворечье. Но все это было совсем другим, чем при свете дня. Кремль казался повисшим в воздухе и очень легким. Ускользающий блеск ракет и дождевой туман смягчили строгие линии его соборов, крепостных башен и колокольни Ивана Великого. Величественные здания потеряли тяжесть. Они возникали, как вспышки света в пороховом дыму ракет. Они казались созданными из белого камня, освещенного изнутри розовым огнем. Когда погасала очередная вспышка, гасли и здания, будто они сами являлись источником этого пульсирующего огня. «Прямо феерия какая-то», — сказала женщина. «Жаль, что салют в 24 выстрела, а не в 124». Она помолчала и добавила. «Помните, какая там очень-очень прозрачная и зеленая вода, особенно под кормой пароходов, и запах поломанных взрывами сухих акаций?»
1: «То есть, как это помните?» — сказал доктор. «Кого вы спрашиваете? Я в Севастополе не был».
2: Женщина ничего не ответила. «Но я-то все это хорошо помню», — сказал моряк.
3: «Вы были в Севастополе?»
2: «Примерно тогда же, когда и вы», — ответила женщина. Салют окончился. Женщина ушла, но через несколько минут вернулась, пожаловалась на головную боль, попросила у доктора пирамидона и снова ушла, смущенно попрощавшись.
1: Ночью моряк проснулся, посмотрел за окна. Дождь прошел, в разрывах между туч горели звезды. «Меняется погода», — подумал моряк, — «поэтому и не спится».
2: Он снова задремал, но протяжный голос сказал совсем рядом: «Какая там очень-очень прозрачная вода!»
1: И моряк очнулся, открыл глаза. Никого в комнате, конечно, не было.
2: Он потянулся к коробке папирос на стуле. Она была пуста. Он вспомнил, что у него есть еще папиросы в кармане шинели. Моряк встал, накинул халат, висевший на спинке стула, вышел в переднюю, зажег свет. На столике около зеркала, на его морской фуражке, лежала изорванная и измятая коробка Казбека. Большое черное пятно закрывало рисунок снежной горы. Моряк, еще ничего не понимая, взял коробку и открыл ее. Папирос в ней не было. Но на крышке с внутренней стороны он увидел знакомый адрес, написанный его собственной рукой.
1: «Откуда она здесь?» — подумал моряк. «Неужели...»
2: Почему-то испугавшись, он быстро погасил свет и, зажав коробку в руке, вернулся в комнату. До утра он уже не мог уснуть. Утром моряк ничего не сказал доктору. Он долго брился, потом умывался холодной водой, и руки у него вздрагивали.
1: «Глупо», — думал моряк, — «что за черт?»
2: Пропитанный солнцем туман лежал над Москвой. Окна стояли настежь. В них лилась ночная свежесть. Утро рождалось в сыром блеске недавнего дождя. В этом утре уже было предчувствие длинного лета, теплых ливней, прозрачных закатов, летящего под ноги липового цвета. Моряк почему-то был уверен, что это утро и не могло быть иным. Тишина на рассвете, такая редкая в Москве, не успокаивала, а наоборот, усиливала его волнение.
1: «Что в самом деле за черт?» — сказал вполголоса моряк. «В конце концов, бывают же в жизни и не такие случаи».
2: Он догадывался, что эта женщина работала, очевидно, сестрой в Севастополе. Первая перевязала его, нашла коробку с адресом и написала письмо той другой женщине, забывшей его так легко и быстро. А вчера она услышала его рассказ, узнала его и нарочно принесла эту коробку Казбека. Да, но зачем она ее сберегла и почему ничего не сказала? От молодости, решил моряк. Я же сам люблю всякие таинственные вещи. Надо обязательно зайти к ней и поблагодарить. Но тут же он понял, что понадобится отчаянная смелость, чтобы нажать кнопку звонка у ее дверей, и что он вряд ли на это решится. Через час моряк вышел от доктора. Спускался он по лестнице очень медленно. На третьем этаже он остановился. На площадку выходило три двери. Моряк с облегчением подумал, что он не спросил доктора, в какой квартире живет эта женщина и как ее зовут. Да и неловко об этом спрашивать. А теперь нельзя же звонить подряд во все двери и спрашивать неизвестно кого. В это время за одной из дверей моряк услышал знакомый голос. «Я вернусь через час, Маша», — сказал этот голос. «Я плохо спала эту ночь. Здесь очень душно. Пойду к реке». Моряк понял, что вот сейчас, сию минуту она выйдет и застанет его на площадке. Он бросился к двери и с отчаянно бьющимся сердцем позвонил. Дверь тотчас отворилась. За ней стояла вчерашняя женщина. Из двери дуло ветром. Он развивал легкое платье женщины, ее волосы. Моряк молчал. Женщина вышла, захлопнула дверь, взяла его за руку и сказала: «Пойдемте, я провожу вас».
1: «Я хотел поблагодарить вас», — сказал моряк. «Вы спасли меня там, в Севастополе, и послали по этому адресу письмо».
4: «И, кажется, послала неудачно», — улыбнулась женщина. «Вы на меня не сердитесь?»
2: Они спускались по лестнице. Женщина отпустила руку моряка, поправила волосы. «За что?» — спросил моряк. «Все это очень странно и хорошо». Женщина остановилась, заглянула ему в глаза.
4: «Не надо волноваться», — сказала она тихо. «Хотя что я говорю, я сама волнуюсь не меньше вас».
2: Они вышли на набережную, остановились у чугунных перил. Кремль просвечивал розовыми стенами сквозь утреннюю мглу. Женщина прикрыла рукой глаза и молчала. Моряк смотрел на ее руку и думал, что на этих вот пальцах была, наверное, его кровь. На этих тонких и милых пальцах. Женщина, не отнимая руки от глаз, сказала: «Никогда я не верила, что это бывает так сразу, и что я увижу вас снова после Севастополя». Моряк взял ее руку. Он поцеловал эту маленькую и сильную руку, не обращая внимания на прохожих. Прохожие шли мимо, как бы ничего не замечая, только отойдя очень далеко, они украдкой оглядывались и смущенно улыбались.
0: Мы читали рассказ Константина Паустовского «Бриз». Радиозвезда.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни людей и борьбе с бедностью, подчеркнул Владимир Путин. Президент добавил, что в числе приоритетов бюджета – укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики.
2: Наша политическая система, институты власти формируются на суверенных началах, в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. Наша бюджетная политика традиционно выстраивается при самом активном, содержательном участии парламентариев. Уверен, что и при работе над бюджетом на будущую трехлетку приоритетом наряду с укреплением обороны страны будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса.
1: Выступая на встрече в Кремле с депутатами Государственной Думы, президент добавил: система правовых гарантий для участников, ветеранов специальной военной операции, их семьи продолжает развиваться. Размещение иностранных военных контингентов на Украине станет интервенцией, создающей прямую угрозу безопасности России. Такие западные подразделения будут законными военными целями для наших войск. Предостережение Москвы повторила исполняющая обязанности постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Анна Евстигнеева. На созванной Россией неформальной встрече Совета Безопасности ООН она также указала: у Москвы нет сомнений в том, что Запад оказывает содействие и участвует в террористических операциях Киева против нашей страны. Власти Черногории официально назвали точные сроки введения визового режима с туристами разных стран. В опубликованном документе говорится, что с 1 ноября визы вводятся для граждан России и Белоруссии. Под ужесточение требований попали отдыхающие некоторых других стран, включая Китай, Саудовскую Аравию и Турцию. Власти республики заявляют, что решение принято для приведения визовой политики в соответствии с нормами Евросоюза. При этом о сроках действия виз и порядке их получения пока никакой информации нет. Российский саблист Павел Гроудынь завоевал первое золото для отечественных спортсменов после возвращения Международной федерации фехтования официального флага и гимна России. В финале чемпионата мира в Гонконге 19-летний атлет одолел южнокорейского спортсмена со счетом 15-7. Бронза досталась египтянину и румыну. В прошлом году в нейтральном статусе Гроудынь, напомню, взял бронзу на чемпионате Европы. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юсифовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды.
4: В Грузии говорят, что хачапури и пицца как брат и сестра. И то ли римские завоеватели, обошедшие всю Европу, привезли свою сырную лепешку на Кавказ, то ли наоборот. Второе, разумеется, предпочтительнее для национальной грузинской гордости. Только кто ж теперь разберет, где курица, а где яйцо? В рецепте хачапури по-аджарски ничего сложного нет. Разве что форма лодочки, которая, как считается, есть не что иное, как символ моря. Дрожжевое тесто 5 минут подержать в хорошо прогретой духовке. Затем положить сверху смесь имеретинского сыра и сулугуни, смешанного с яйцом. Потом снова минут 5 запекать в духовке. А напоследок добавить немного сливочного масла и еще одно яйцо. и в последний раз на пару минут поставить прогреваться. Все. Так почему же хачапури по-аджарски получается не у всех? Знатоки, то есть повара, утверждают, секретов два. Первый – не готовить в плохом настроении. Это, впрочем, относится к любым экспериментам с продуктами. Второй секрет кажется совершенно необъяснимым. С тестом нужно поговорить. А вот о чем знатоки не рассказывают. Наверное, как раз поэтому у них и получается шедевр, недостижимый простому смертному.
0: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма Александра Ивановича Куприна литератору Владимиру Ефимовичу Гущику о жизни во Франции. Лето 1921 года. Париж. Мы живем тускло и, кажется, скоро положим зубы на полку. Работы по моей малярной части становится все меньше и меньше. Пропасть, сколько съехалось художников русских со всех концов Европы. У меня падает дух, и кисть не слушается. Не могу ни стоять в очередях, ни вырывать кусок добычи в грызне, а попасть в нужду в Париже значит погибнуть наглой смертью. Нет дня, чтобы я не вспоминал о Гатчине. Зачем уехал? Лучше голодать и холодать дома, чем жить из милости у соседа под лавкой. Александр Куприн.
6: Радио «Звезда». Книга на ночь.
7: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
8: Глава третья. Не похожи один на другой голоса еще двоих свидетелей: военного врача Никандра Рябухина и Исаула Алексея Макеева. Они представляли собой две разные группы унгерновского офицерства. Первый – бежавших из Сибири в Монголию бывших колчаковцев, второй – тех, кто пришел сюда из Даурии вместе с бароном. Прилагательное «колчаковский» с добавлением любого ругательства определяло отношение таких, как Макеев, к таким, как Рябухин. Отношения между ними были напряженными, а то и откровенно враждебными. По сути дела, это был все тот же конфликт между капелевцами и семеновцами, но осложненный новыми обстоятельствами. Коренные даурцы с оружием в руках прошли всю Монголию, трижды штурмовали столицу и захватили ее, а в итоге были вытеснены на вторые роли более образованными и опытными колчаковскими офицерами, мобилизованными или добровольно влившимися в азиатскую дивизию после взятия Урги. Ее ветераны ненавидели этих людей, те платили им презрением. Из ближайших соратников барона по Забайкалью, им же и произведенных в офицеры, один раньше был денщиком, второй — содержателем трактира, третий — извозчиком, четвертый — полицейским, а большинство колчаковцев составляли настоящие фронтовики. Попадались люди с университетским образованием, кадровые военные вплоть до генштабистов. Те и другие на происходящее вокруг смотрели, естественно, по-разному. Рябухин — оренбуржец, в прошлом личный врач атамана Дутова. В Монголию он попал из Синьцзяна, где были интернированы остатки Южной Оренбургской армии, служил в Ургинском госпитале, затем возглавил походный госпиталь азиатской дивизии. В монгольских делах Рябухин разбирался плохо, мало ими интересовался и писал лишь о том, что видел своими глазами. В августе 1921 года он стал одним из руководителей заговора против Унгерна, которого считал маньяком и садистом. Иной фигурой был Макеев, одно время адъютант Унгерна. На этой должности ему пришлось исполнять разовые экзекуции, хотя никакой склонности к заплечному ремеслу он не имел, и после пережитого нервного расстройства был переведен из палачей в осведомители. При мятеже в азиатской дивизии Макеев вовремя успел переметнуться на сторону заговорщиков, остался жив и в 1934 году в Шанхае выпустил книжку под названием «Бог войны. Барон Унгерн». Она стала первым посвященным ему отдельным изданием и пользовалась большим успехом не только среди русских в Китае. Книжка написана от третьего лица. Автор вывел себя под прозрачным именем Исаула М., храбреца и человека чести. По его признанию, в ночь мятежа он пытался застрелить Унгерна, но это не помешало ему сохранить теплую память о своем жестоком, иногда бешено свирепом начальнике. Не лишним будет отметить, что оба главных апологета Унгерна, Князев и Макеев, были причастны к его карательным акциям. В бесхитростно рассказанных им историях все перемешано, все изложено с одинаковой лихостью и тяжеловесно витиеватым юмором. Подробности убийств и экзекуций, походы и сражения, бегство в Китай и пышная коронация Богдо Гегена. Это взгляд человека, в далекой юности подхваченного стихией, а теперь раздираемого двумя противоречивыми чувствами, ностальгическим преклонением перед мощью владевшего им урагана и понятным желанием ощущать себя не просто жалкой песчинкой в его потоке. Седьмой голос принадлежит 43-летнему журналисту и литератору Антонию Фердинанду Осендовскому, впоследствии польскому писателю с мировым именем. После революции он преподавал химию в Томском политехникуме, поэтому в Урге его называли профессором. Возможно, он сам так представлялся, хотя был всего лишь приват-доцентом. Летом 1917 года он издал брошюру, в которой уличал Ленина как агента германского генштаба и при большевиках счел за лучшее перебраться из Петербурга в Сибирь. Какое-то время Осендовский служил в осведомительном отделе приставки верховного правителя в Омске. С приближением красных бежал в Монголию. По его рассказам, он безуспешно пытался проникнуть в Индию через Гоби и Тибет, пережил множество опасностей, спасался в пустыне от разбойников, слышал страшные дикие голоса, раздававшиеся в ущельях и горных пропастях, видел горящие озера и скалы, чьи складки в лучах заходящего солнца напоминали мантию сатаны, но вся эта героическая авантюра — плод не бескорыстной писательской фантазии. С Унгерном он познакомился весной 1921 года и в течение нескольких дней был его постоянным собеседником. Незадолго перед тем, как азиатская дивизия выступила из Урги на север, Осендовский уехал в Америку. Через год в Нью-Йорке по-английски вышла его книга «Звери, люди и боги», сразу же переведенная на многие европейские языки и ставшая мировым бестселлером. Монголия и Унгерн, поданные в соответствующей упаковке, оказались ходким товаром. Книгу цитировали на заседаниях британского парламента как беспристрастное свидетельство очевидца, но Свен Гедин, шведский путешественник по Центральной Азии, обвинял автора в недобросовестности и прямой лжи. В Париже состоялся публичный диспут. На нем Осендовский с успехом отражал нападки на свою книгу. Тон задавали корреспонденты советских газет, но и русские эмигранты не разделяли восторгов европейской публики. В Осендовском они увидели новую Шахерезаду, хотя свои литературные узоры он расшивал все-таки по реальной канве. В голосе Осендовского чувствуется оттенок фальши. но таков уж его природный тембр. Во всяком случае, почти все рассказанное им о Бунгерне подтверждается или протоколами допросов самого барона, или другими источниками. То, что воспринималось как фантастика, оказалось правдой. Если Осендовский что и сочинял, так это свои приключения и мистические откровения, которыми одаривали его монгольские ламы, включая Богдо Гогена. В остальном он лишь приукрашивал свою роль в реальных событиях и утаивал неудобные для себя факты. Бесполезно искать у него признаний в том, что последний, печально известный приказ Унгерна по дивизии частично вышел из-под его пера, или что в Урге он, как профессиональный химик, дал барону ряд советов, касающихся производства химического оружия. Расположение к нему барона Тарновский объясняет просто. Унгерн рассчитывал, что профессор за границей опишет его в ярких красках, достойных кинокартины. Похоже, это недалеко от истины. Осендовский сообщает, что, узнав о его дневнике, Унгерн захотел прочесть записи о себе и по прочтении написал на тетради «Печатать после моей смерти». Судя по этой резолюции, собственный образ показался ему приемлемым. Загадочный, никем не понятый, одинокий пророк, грозный, но справедливый мститель, потомок крестоносцев в костюме монгольского хана Чингизида. Таким он хотел видеть себя сам, и таким его изобразил Осендовский. Одобрение первого читателя предвосхитило успех у последующих.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
7: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
8: Град обреченный. Глава первая. Русское, но принятое и европейцами название столицы Монголии происходит от слова «орго» — «ставка». Китайцы называли ее Богдо-Хуре — «священный монастырь», монголы — Их-Хуре — «большой монастырь». В декабре 1911 года, после коронации Богдо Гогена, город был переименован в Ниислэл-Хуре, монастырь-столица, а еще 13 лет спустя стал Улан-Батором. Урга лежала в долине Толы, которая своим мягким ландшафтом напомнила одному путешественнику роскошные долины Ломбардии. Тола здесь течет почти точно с востока на запад. Город находился на ее правом берегу и в начале XX века состоял из группы отдельных поселений. Колганский тракт связывал его с Китаем, Кяхтинский с Россией. По этим же дорогам шли телеграфные линии. Обочины были густо усеяны костями павших лошадей, быков, овец и смутно белели даже в темноте. Те, кто направлялся в Ургу с севера из России, въезжали в нее с запада. Первое, что они видели, был раскинувшийся на пологом склоне холма справа от дороги старейший столичный монастырь Гандан-Тек-Чинлин, большая колесница совершенной радости. От других столичных монастырей он отличался строгостью нравов. Женщины должны были обходить его по окружной дороге, мужчинам-иноверцам запрещалось здесь появляться. Это был город богословов, Афины северного буддизма. За пределами Тибета лишь Гандан имел право присуждать

подвижника Доронаты. В 1904 году, бежав из занятой англичанами Лхасы, в Гандоне поселился Далай-лама XIII, и для встречи с ним из Петербурга сюда приезжал буддолог Федор Щербацкой. Над многоярусными черепичными кровлями дуганов возвышалось простое и мощное башнеобразной формы белое здание храма Мэгджит-Жанрасик, посвященного Авала Китешваре Великомилосердному по-монгольски Арьябало. Его земным воплощением считались Далай-ламы. Внутри стояла изготовленная китайскими литейщиками громадная высотой в 80 локтей, более 25 метров, ростовая статуя этого бодхисаттвы из позолоченной бронзы. Старую по частям доставили в Ургу и смонтировали на месте. Находясь под ней, снизу можно было разглядеть лишь пьедестал в форме лотоса и укутанные шелком колени бронзового исполина. Подавляющее и вместе с тем волнующее сознание собственной малости, которое испытывали кочевники рядом с этим колоссом, один русский скиталец времен Гражданской войны сравнил со своими чувствами при виде Кёльнского собора. В 1930-х годах статуя была разобрана, вывезена в СССР и, по всей видимости, пошла на переплавку. Попытки разыскать ее следы, предпринятые в конце 1980-х, оказались безуспешными. Полая внутри, статуя была заполнена священными книгами, субурганами разных размеров, в том числе из сандалового дерева, можжевеловыми палочками для воскурений и прочими сокровищами. Ее окружали 10 тысяч статуэток Будды Аюши, покровителя долгоденствия. Все они были отлиты на варшавской фабрике Мельхиора. На сооружение Мэгджит-Жанрасик ушла львиная доля кредита, который правительство Николая II предоставило правительству Богдо-Гегена для создания армии и развития экономики. Русские дипломаты регулярно пеняли монголам на нецелевое расходование средств, но протесты ни к чему не привели. Строительство продолжалось, пока в 1914 году не было завершено. Немец Герман Констен наблюдал эту стройку в самом разгаре, и множество рабочих, вкупе с архаичными подъемными приспособлениями, произвели на него приблизительно то же впечатление, какое могло вызвать у современного европейца возведение египетских пирамид. В полуверсте от Гандона, если двигаться на восток, начиналась центральная часть города Хуре. Русские называли ее Куренем. Она имела форму неправильной подковы, разомкнутой на юг в сторону Толы. На противоположном, левом берегу, вздымались величественные лесистые кряжи священного Богдо-Ула. С другой стороны тянулись голые сопки гряды Чингиль-Ту-Ул. Над ними господствовала гора Мафуска, увенчанная мачтой радиостанции. На западе Хуре жили китайцы. Это был богатый буржуазный район с усадьбами из нескольких смежных внутренних дворов, отгороженных от улицы глухой стеной с фигурными, ярко раскрашенными воротами. Отсюда, над ложем Толы, одна над другой шли две широкие террасы. Нижняя представляла собой тибетский квартал. На верхней, в бревенчатых домах со ставнями и резными наличниками, жили самые давнишние из русских колонистов. Еще восточнее располагался Захадыр, центральный базар, самое оживленное место в городе. Во время осады Урги к его лавкам стекались за информацией китайские и унгерновские шпионы. Все новости тут становились известны раньше, чем в штабе Чулицзяна или канцелярии Чэнь-И. На Захадыре бился пульс ургинской розничной торговли, а местом заключения крупных оптовых сделок были 4-5 китайских улиц между Гандоном и главным монастырем Урги Дахуре. По традиции, никакая купля-продажа не должна производиться вблизи храмов.

0: чем слышен удар храмового гонга. Но китайцы втиснулись сюда вопреки протестам ламства и удержались благодаря поддержке Пекина.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Собственно, Дахуре лежал за вражеским руслом, впадающей в толу речки Сельбы. В нем и вокруг него была сосредоточена большая часть монгольского населения Урги. Ламы жили в юртах, обнесенных оградками из жердей, но многие князья выстроили себе деревянные или глинобитные дома – бейшины. Каждый из 26 хашунов Халхи имел тут свое представительство с чиновником и писарем Бичакчи. Над массивом юрт и двориков царили два ориентира – полукруглый, обитый листовой медью купол храма Майдарисум и золоченая крыша Шараурдо, желтого или златоверхого дворца Богдогегена. Другой его дворец, который русские называли зимним, а монголы зеленым, изолированно стоял на берегу Толы. В центре Дахуре простиралась обычно пустынная, но в праздники заполняемая тысячами паломников огромная площадь. Иногда ее называли площадью поклонений. Перед ней стояли трехарочные въездные ворота с изящными черепичными кровлями. Дар последнего, как оказалось, китайского императора, последнему, как скоро выяснится, ургинскому хутухте. Не считая мелких кумирин, на эту площадь так или иначе выходили все основные святыни столицы. Пережившая три столетия и считавшаяся священной гигантская юрта Абатай-хана, который первым из князей Халхи принял буддизм, Майдари-сум и тантрийский Тэкчин-калбын-сум, личный храм Богдогегена, примыкавший к его златоверхому дворцу. Особняком стоял Цокчин, первый соборный храм Урги, просторный деревянный шатер, вмещавший 2500 молящихся. Его своды опирались на 108 по числу титулов Авалокитешвары, колонн из хангайской лиственницы. Все эти храмы, как и летний дворец Богдогегена, были разрушены в 1930-х годах. В южном сегменте площади группировались государственные учреждения, ямыни. Здесь же располагалась резиденция Чойджин-ламы, родного брата Богдогегена VIII и главного оракула, якобы предсказавшего Семенову его великое будущее. Дальше вновь шли китайские кварталы с лавочками, дешевыми харчевнями, цирюльнями, шорными и скорняжными мастерскими. Этот район русские называли Половинкой. «От Половинки, — пишет Першин, — далее на восток дорога поднимается на безотрадное полугорье, голое и каменистое, занимаемое консульским поселком. Здесь находился комплекс зданий российского консульства с квартирами служащих и офицеров конвоя, казармами, почтой, типографией, школой монгольских драгоманов и православной церковью. Еще дальше тянулась единственная улица длиной версты в полторы, застроенная домами русских купцов, скотопромышленников, торговцев, ямщиков. В начале этой улицы выделялось самое большое в городе двухэтажное кирпичное здание бельгийской золотопромышленной компании «Монголор». Накануне Первой мировой войны в нем обосновался дипломатический агент Орлов со своим штатом. Другие иностранные консульства и концессии находились в китайской части столицы. Помимо русского флага, над ней развивались американский, британский, датский, датчане строили телеграфные линии, бельгийский и почему-то греческий. Русская колония имела выборные органы управления, больницу и коммерческое училище. До революции ее численность определяли приблизительно в 500 человек. Потом она стала быстро расти, особенно после разгрома Колчака, когда в Монголию хлынули беженцы из Сибири. К приходу Унгерна в Урге насчитывалось около 3000 русских. Процент интеллигенции был, наверное, не меньший, чем в Москве и Петербурге. От консульского поселка дорога вела к Маймачину. Практически это был отдельный китайский город в 3-4 верстах от центра Урги. При Цинах здесь проживал пекинский наместник Амбань, покинувший Монголию в 1911 году. Через 8 лет его место занял генерал Сюй Шуджен, а на смену ему пришел Чен И. В казармах рядом с Маймачином размещалась большая часть столичного гарнизона. Солдаты в тогдашнем Китае – отбросы общества. Их старались держать подальше от жилых кварталов. В один из вечеров на другой зашла туча и разразилась гроза со страшными раскатами грома, писали томские профессора Боголепов и Соболев, побывавшие здесь в 1912 году. Фонарей в огромном городе нет, было темно, как ночью, и каждый удар грома сопровождался криком «А-а-а!». Это монголы выражали свой страх перед грозой. Судя по крику, в Урге великое множество монголов, но никто не знает, сколько в ней жителей. Позже со статистикой тут обстояло не лучше. Население столицы оценивали в 60, 80 и даже 100 тысяч человек. Труднее всего было подсчитать численность монгольского населения. Она зависела от сезона и дат религиозного календаря. Сотни и тысячи юрт то покрывали склоны окрестных холмов, то исчезали. Островами в этом изменчивом степном море были монастыри. В них проживало не то 20, не то все 30 тысяч послушников и лам. Их оранжевые и бордовые одеяния попадались всюду, но в уличной толпе заметно преобладал синий цвет китайских халатов. Китайцы составляли до 2/3 постоянных жителей Урги. Зимой сюда съезжались монгольские князья с домочадцами и свитой, однако живущих здесь круглый год монголов было немного. Торговлей они почти не занимались, хотя их ближайшие родичи буряты держали в руках весомую долю ургинской коммерции. Среди выходцев из России немало было евреев и татар. Быстро росла японская колония. Один из ее членов, как в 1919 году доносил в Омск местный колчаковский агент, открыл первый в Урге публичный дом, чтобы через женщин выведывать секреты русских и китайских клиентов. В крупных городах Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии многие публичные дома принадлежали японцам. Они славились как самые ловкие и жестокие сутенеры. Время от времени появлялись западноевропейские и американские дипломаты, коммерсанты, инженеры, миссионеры вроде харизматичного шведа Франца Ларсена, любимца Богдо Гегена и его жены Дондок Дулам. Он преподнес Богдо Ханше Библию на монгольском языке и обучил ее стрельбе из винчестера. В китайской и монгольской частях города улицы не имели сточных канав и были усеяны отбросами. Часто можно увидеть монголов обоего пола, справляющих естественные надобности прямо на улице. При этом те, кто сопровождает его или ее, спокойно с ними разговаривают, ожидая конца процедуры. Писал об Улясутае служивший у Унгерна польский офицер Гижицкий. То же самое он мог наблюдать и в Урге. В районе Захадыра и Половинки, на узких улочках, стиснутых заплотами из неошкуренных лиственничных стволов, было многолюдно. В толчье проходили обозы и верблюжьи караваны, проезжали всадники и китайцы-велосипедисты, но не такой уж редкостью считался и автомобиль. На Калганском тракте существовали газолиновые пункты для заправки горючим. Работала электростанция на угле из налайхинских копий. Кое-где в домах по вечерам зажигалось электричество. Имелся кинематограф, куда монгольские князья приезжали со всеми домочадцами, как на праздник. Телефонная сеть насчитывала до сотни абонентов. Русские считали Ургу типично азиатским городом, однако японцы утверждали, что такого города нет больше нигде в Азии. Лесный титул Северной Лхасы определял суть монгольской столицы немногим лучше, чем Северная Венеция, Санкт-Петербург. Через свои святыни и обитающего в ней живого Будду, связанная с сакральными силами, но несравненно шире открытая миру, чем Лхаса настоящая, где даже швейные машинки находились под запретом, Урга являла собой уникальное сочетание монастыря и ханской ставки, рынка и богословской академии Востока и Запада, современности и Средневековья. Монголы не сжигали и не зарывали своих мертвецов, а оставляли на съедение хищникам. После смерти человек должен был собственной плотью послужить на благо других живых существ, чтобы обеспечить себе благоприятное перерождение. Если труп долго оставался несъеденным, родственники покойного начинали беспокоиться. В Урге вместо волков, лис и грифов-стервятников роль могильщиков исполняли собаки. За пару часов от вынесенного в сопки мертвого тела оставался голый скелет, но обилие человеческих костей в окрестностях столицы никого не смущало. Для буддиста скелет символизирует не смерть, а начало новой жизни. Ни водопровода, ни канализации, ни мостовых, ни освещения, констатирует Тарновский. Санитарной частью заведовали солнце, ветер, холода, собаки и чистый воздух. Благодаря им в Урге почти не было инфекционных заболеваний. Стаи полудиких собак обитали на городских свалках и в тех местах, куда выносили трупы. По ночам их лай и вой сливались в шум, подобный резкому воющему ветру и звуку морского прибоя. Между Ганданом и Дахуре, где в большом количестве обитали эти пожиратели мертвецов, ночная встреча с ними могла стоить жизни одинокому путнику. Европейцы, признавая их необходимость, относились к ним с опасливым омерзением, а монголы с почтением. Несколько особенно крупных экземпляров этой породы были представлены в зверинце Богдогогена. Перебили их в 1924 году. Правительство Монгольской Народной Республики специальным указом запретило относить мертвых в сопки, но революционный указ, естественно, игнорировался. И тогда, как с восторгом сообщал заезжий московский журналист, в назначенный день на улицы вышли все ревсомольцы, все партийцы, все передовые монголы, и это была собачья Варфоломеевская ночь.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Глава вторая. Осенью 1919 года, когда разгром Колчака перестал быть секретом даже для монголов, к дипломатическому агенту Орлову, представлявшему здесь омское правительство, обратилась группа русофильски настроенных монгольских чиновников. Они попросили у него совета, кого предпочесть в качестве сюзерена – большевистскую Москву или республиканский Пекин. Орлов рекомендовал идти под китайцев. Впрочем, и без его подсказки к этому варианту склонялись многие князья и ламы, группировавшиеся вокруг министра иностранных дел Церендорджа. Вскоре генерал Сюйшуджен, маленький Сюй, как прозвали его для отличия от большого Сюя, китайского президента Сюйшуджена, беспрепятственно вошел в Ургу с 12-тысячной армией и целым штатом чиновников. Его встретили без особых тревог, но он повел себя не так, как ожидалось. Сюй установил в Монголии режим военной диктатуры, ликвидировал все правительственные учреждения, разоружил созданную с помощью русских инструкторов немногочисленную монгольскую армию, а Богдо Гегена вынудил отречься от престола. Процедура отречения была публичной и сопровождалась унизительным церемониалом. Низложенный монарх должен был трижды поклониться портрету китайского президента. Само слово «Монголия», чтобы не вызывать исторических ассоциаций, пропало с карты Китая, ее территория превратилась в безликие северо-западные провинции. Перед русскими Сюйшуджен щеголял европейскими манерами и у себя дома вечерами бренчал на рояле, нарочно оставляя окна открытыми. Его чиновники организовали что-то вроде клуба для столичного бомонда всех национальностей и безуспешно разыскивали по городу бильярд, который казался им непременным атрибутом такого рода заведений. Для монголов устраивались праздники, одновременно во все крупные центры Халхи были введены войска и восстановлена маньчжурская система управления. Разве что чиновники не имели теперь ни кос, ни круглых шапочек с разного цвета шариками и назывались не фудуцюнями, как при цинах, а политическими комиссарами. В Пекине аннулировали все прежние договоры с Россией об автономии Монголии, тысячи переселенцев из охваченных неурожаем районов Китая двинулись в Халху, китайские купцы и ростовщики извлекли на свет старые долговые расписки. Необходимость платить долги, да еще с набежавшими за 8 лет процентами, вызвала панику. Князья, сами же пригласившие китайцев для защиты от Семенова и большевиков, были разочарованы и возмущены. Богдо Гегген находился под домашним арестом. Многие влиятельные монголы и даже главный китаефил Церендордж, робко протестовавший против новых порядков, угодили в тюрьму. В Пекин потоком шли жалобы. Наконец Сюйшуджен был отозван. Вместо него вновь назначили дипломатичного Чэнь И. Пока он не прибыл в столицу, всеми делами заправлял кавалерийский генерал Го Сун Лин. «Ражий детина с замашками хунхуза», как характеризовал его Першин. Он являлся на обеды, устраиваемые русской колонией, в полной форме, в кепе с белым султаном и в перчатках на 2-3 размера больше, чем нужно, сидел, обливаясь потом, не умея пользоваться ножом и вилкой, зато в конце обеда яростно накидывался на кофе и ликеры. После попытки Унгерна захватить Ургу, обеды с участием китайских генералов навсегда ушли в прошлое. Всех русских считали сочувствующими барону. Подверглась разгрому и была закрыта консульская церковь. До 150 человек оказалось в тюрьме. Репрессии против монголов приняли еще более массовый характер. Были разграблены пригородные монастыри, где прошли молебны о даровании Унгерну победы. Ожесточение дошло до того, что солдаты врывались в храмы во время богослужения и открывали пальбу. В окрестностях столицы у кочевников реквизировали верблюдов, лошадей и скот в небывалых масштабах. В самой Урге мародерствовала солдатня. Добропорядочные китайцы из фирмовых служащих говорили Першину: «Из хорошего железа гвозди не делают, делают из худого. Доброго человека в солдаты не берут, берут худого». Стоял бесснежный холодный ноябрь с резкими ветрами. Исчезли недавно еще окружавшие город юрты. Монголы откочевывали подальше от столицы и угоняли стада. Обезлюдил Захадыр, ламы не выходили из монастырей. Въезды в город охранялись войсками, жизнь замерла, торговля прекратилась. Чу Лидзян провел мобилизацию, поставив под ружье до 3000 китайских торговцев и ремесленников. По пустынным улицам, с которых пропали даже неизменные старухи с корзинами и деревянными вилами, собиравшие сухой навоз для очага, в разных направлениях проходили воинские колонны, проносились автомобили, разъезжали конные патрули. У присутственных мест на главной площади целыми днями маршировали новобранцы. Однажды здесь же устроили артиллерийские маневры. Солдаты ловко отцепляли маленькие горные пушечки, выкатывали их на позиции, заряжали, целились. Проходивший мимо Першин отметил, что вся амуниция, седла, механизмы были в прекрасном состоянии. Фронтоватая кожа приборов и чехлов блистала новизной. Раньше подобное зрелище привлекло бы множество зевак, особенно монголов с их простодушным любопытством. Но сейчас вокруг не было ни души. Все прятались по домам, город затаился в ожидании близких и грозных перемен. «Лишь изредка, — вспоминал Першин, — из монастырских храмов доносились ревущие протяжные звуки священных труб, зловеще раздававшиеся в морозном воздухе. Но скоро и трубы умолкли. Военные власти запретили ламам совершать моления в храмах по той причине, что громкие и стонущие трубные звуки наводят ужас и смущают солдат. Солдаты говорили, что ламы своими молениями накликают всякие беды и несчастья на гарнизон, ибо им послушны злые духи и демоны, покровители этих мест. Как ни поясняли ламы, что они молятся добрым божествам, пришлось подчиниться. Караулы никого не выпускали из Урги, но за деньги можно было раздобыть разрешение на выезд. Те русские, кто имел средства, уезжали в Китай по относительно безопасному Калганскому тракту. Более удобное направление на Хайлар, в зону КВЖД, оседлал Унгерн. Русских беженцев он мобилизовывал, считая, что их долг воевать с красными, неважно, с гаминами или большевиками. Уклонявшиеся от исполнения этого долга рассматривались как дезертиры и по законам военного времени подлежали смерти. Китайские колонисты, пробиравшиеся в Ургу под защиту гарнизона, рассказывали, что войско барона постоянно растет. Никто не верил, что он действует в одиночку. Распространялись самые невероятные слухи о его покровителях. Среди них называли даже Врангеля, и после первого штурма столицы Чу Лидзян по телеграфу запросил подкрепление из Пекина на том основании, что Врангель отправил на помощь Унгерну армию в 15 тысяч штыков. Поводом для этих опасений стали сообщения об эвакуации Крыма, а также мнимое намерение каппелевцев, считавших себя частью русской армии Врангеля, из Забайкалья идти в Монголию.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Иван Ефремов. Фрагмент из романа «Таис Афинская». Читает Елена Морозова.
1: Переправившись через Инд по наплавному мосту, построенному отрядом Гефестиона, македонская армия попала в дружественную страну. Индийцы чествовали Александра как царя царей Запада. В то же время аристократия, именовавшаяся здесь высшими кастами, считала македонцев варварами, дав им прозвище «пастухов», поскольку они прежде всего интересовались скотом. В столице этой страны, Таксиле, Александр устроил блестящее празднество и стал готовиться к переходу через следующую реку, границу враждебного царства Пауравов. На этой реке, названной географами Гидаспом, Джхелам, и произошла самая тяжкая битва из всех, какие приходилось выдерживать армии Александра после Гавгамелы. Сражение было даже опаснее Гавгамелы, потому что Александр на какое-то время совсем утратил начальствование над войсками. Шли беспрерывные дожди. Гидасп вздулся и разлился, его илистые берега превратились в топь. На восточном берегу реки поджидало индийское войско с царем Пором во главе. Александр рассчитывал легко сломить сопротивление индийцев и сделал большую ошибку. Лучшие отряды македонского войска под начальством Птолемея, Гефестиона, Киноса и Селевка пересекли реку, а Кратер остался в резерве на западном берегу. Македонцев встретили две линии боевых слонов, шедших с промежутками в 60 локтей друг от друга. Между ними шли пешие лучники с громадными луками, из которых можно было стрелять лишь с упора. Стрелы этих луков, подобно маленьким метательным машинам, пробивали броню и щиты. Внезапно Букефал упал мертвым под Александром. Он не был ранен. Просто сердце старого боевого коня не выдержало целого дня битвы в вязкой грязи. Александр, пересев на свежую лошадь, послал против слонов доблестную по-прежнему фалангу, от которой осталось всего 6000 человек. Отважные ветераны пошли с боевым кличем «Эниалос! Эниалос!» в атаку на чудовищ, заставили слонов повернуть назад и топтать собственное войско, совершенно расстроив и разогнав ряды превосходной индийской кавалерии. Македонцы, как демоны, гнались за ними, поражая слонов своими длинными сарисами. Сбоку ударила запасная кавалерия царя Пора. Фаланга могла бы потерять большую часть воинов, но подоспевший Александр заставил пехоту построиться и сомкнуть щиты, отбросив конницу. Тут вмешался резерв Кратера. Началось бегство и преследование индийцев. Главные боевые силы Александра не могли двинуться от изнеможения. После этого дня в Таргелионе третьего года 113-й Олимпиады македонское войско как бы надломилось. Воины, еще на Инде узнав об открытии Неарха, с неохотой пересекли пресловутую реку. Ужасное побоище на Гидаспе, грозные слоны и высокие боевые качества индийского войска совсем обескуражили македонцев, особенно после заверения Александра, что Индия лежит перед ними открытая и доступная. Александр с прежним упорством стремился на восток, пересекая одну реку за другой, передвигаясь с боями в холмистой области, населенной аратами, храбрыми племенами индийцев, жившими без царей. 38 укрепленных городков и поселений пришлось с боями брать македонцам, прежде чем они пересекли реки Акисинас, Чинап и Гидраст, Рави. При взятии крепости Сангала армия Александра потеряла 1200 человек. Войско дошло до пятой реки Гефасиса, Биас. Александр двигался на восток вдоль гор невообразимой высоты, изредка видимых в отдалении тысячи стадий. Хребты ступенями спускались к холмистой стране, и в природе не было перемены. Ничто не указывало на приближение к какому-нибудь пределу. Вся Верхняя Индия осталась позади, а что лежало впереди, никто не знал. Самые опытные криптии, не ведая языка обитателей, не могли разузнать путь сколько-нибудь далеко вперед. И вот пятая река текла перед ними, такая же быстрая и холодная, как уже пройденные. Такие же холмы в голубой дымке и зелени густых лесов простирались за нею. армия остановилась. Александр был вне себя. Он утверждал, что конец похода близок. Совсем недалеко Ганг, а за ним океан, откуда все они спокойно поплывут домой, мимо Индии в Египет. На совещании у Александра представителем армии выступил Кенос, герой битвы на Гедаспе. Он сказал, что сведения, собранные Криптимию, утаили от воинов. Ганг вовсе не близок. До него 3000 стадий. За Гангом нет никакого океана, только цепи нескончаемых гор. Разве Александр не видит, как мало осталось македонцев и эллинов в его войске? Не ведет счеты убитым, израненным, умершим от болезней, оставленным надолго, если не навсегда в построенных им городах? Все, которые еще целы, износились подобно лошадям, на которых ездили слишком много и долго. По знаку Киноса 7 высоких македонцев предстали перед царем обнаженными, в одних шлемах, показывая множество рубцов и струпьев от заживших и еще не залеченных ран. Они закричали: «Александр, не заставляй нас идти против воли. Мы уже не те, что прежде, преневоленные. Станем и того хуже. Мы тебе не опора. Или твои глаза перестали быть зрячими?» Великий полководец в ярости разодрал на себе одежду в намерении показать этим малодушным свои собственные рубцы и раны, которых у него было больше, чем у любого из воинов. Одумался и укрылся в своем шатре, не принимая пищи. Наконец он прислал сказать воинам, что послушается воли богов. Давно уже армия не смотрела с таким волнением на старого, едва осиливавшего трудности похода прорицателя Аристандра. Когда поутру на берегу Гефасиса он рассек жертвенную овцу. Аристандр не успел еще возвестить о грозном предсказании. Птолемей, Селев, Кенос и все стоявшие рядом военачальники и сами увидели явные знаки неудачи и гибели. Ни в коем случае нельзя было переходить реку. Бурное ликование армии, когда Александр отдал приказ повернуть назад, показало, что терпение воинов дошло до предела. Он велел поставить на берегу Гефасиса 12 каменных колонн, обозначавших конец его индийского похода. Армия вернулась в затопленную непрерывными дождями Никею на Гедаспе, где строился флот. Едва добравшись до Никеи, умер от истощения Кенос, перед смертью заслужив товарищам великую службу. Отсюда войско Александра поплыло вниз. Конница пошла обоими берегами Инда. Время от времени происходили сражения с храбрыми племенами, яростно оборонявшими свои земли от македонцев. В Александра вселился злобный демон. Он старался искоренить всякое сопротивление в стране, через которую проходила его армия. Начались ненужные избиения. Македонцы не нуждались в большем числе рабов. Ни довести их до рынков, ни прокормить не было возможности. В стране Мали, на окраине большой пустыни Тар, где храбрость жителей превзошла других, македонское войско надолго задержалось около хорошо построенной и бесстрашно защищавшейся крепости. Разъяренный сопротивлением, Александр ринулся на стену сам. Едва он достиг верха, как лестница подломилась. Александру ничего не осталось, как под дождем стрел спрыгнуть со стены внутрь крепости. С ним были двое – Пивкетос и Леонат, его постоянный щитоносец, носивший за ним взятый втрое черный щит Ахиллеса. Ему Александр более всего обязан жизнью. Стрела пробила Александра насквозь через легкое, и он свалился замертво. Упал на колени и раненый Пивкетос, а Леонат, тоже истекающий кровью, прикрыл обоих священным щитом, героя Троянской войны, и могучий, как Геракл, отражал врагов, пока в крепость не прорвались освирепевшие до безумия македонцы. Несколько минут защитников крепости перерезали всех до единого. Царя, сторчавшие из груди стрелой, понесли к кораблю, на котором находился шатер Александра.
0: Мы читали фрагмент из романа Ивана Ефремова Таис Афинская. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Санкции Запада против России бьют рекорды как по числу, так и по своей бесполезности. Об этом заявил Владимир Путин. Президент говорил об этом в понедельник на встрече с депутатами Государственной Думы.
2: С 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход. Просто ставит мировые рекорды, причем сразу по двум критериям. И по числу так называемых санкций, и по их бесполезности, по ущербу, который эти санкции наносят прежде всего самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других государств.
1: Президент также добавил, что Россия продолжает отстаивать свою безопасность и независимость и добьется целей в специальной военной операции. Кроме того, в понедельник стало известно, что президент увеличил штатную численность военнослужащих вооруженных сил России на 25 тысяч человек. Теперь она составляет 2 миллиона 426 130 единиц. Официально Москва ответит на высылку сотрудника российского посольства из Румынии, заявили в МИДе России. Ранее стало известно, что Бухарест высылает одного из сотрудников посольства нашей страны после заявления о том, что российские дроны якобы пересекли границу республики. Президент Румынии Никуш Ордан ранее утверждал, что истребитель F-16 сбил беспилотник. В связи с инцидентом в Министерство иностранных дел Румынии был вызван посол России Владимир Алипаев. Медиахолдинг «Красная звезда» и агентство ТАСС запустили совместный проект сводки «Совинформбюро», посвященный истории Великой Отечественной войны и событиям спецоперации на Украине. Главная цель инициативы – противодействие западной пропаганде и оперативное информирование о положении на фронте, а также новинках военно-промышленного комплекса и подвигах героев СВО. По словам организаторов, проект объединяет ресурсы военкоров холдинга и глобальную сеть агентства ТАСС для достоверного освещения событий с исторической преемственностью. И в российском мессенджере «Макс» официально запустили функцию истории для пользователей Android. Теперь можно публиковать фото и видеоконтент, редактировать его, добавлять текст и настраивать уровень приватности. Авторам видна статистика просмотров и реакций, а зрители могут отвечать на публикации. Представитель мессенджера уточняет, что для доступа необходимо обновиться через магазин приложений «Рустор». Ранее нововведения в тестах опробовали свыше 100 популярных авторов контента. И коротко о погоде. Во вторник в Москве переменная облачность до 27 градусов. Начиная со среды в столичный регион придут продолжительные осадки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте. Москва. Третьяковская галерея. Портрет хирурга Юдина. Картина. За столом сидит человек в очках, в профиль, очень похожий на композитора Рахманинова. Белый халат, на голове черный берет. Что-то кому-то объясняет, вдумчиво. И главное, на этом полотне рука. Рука, точнее, кисть руки. Необычная, особенная. На ней автор сконцентрировал все внимание. Еще бы! Ведь это рука великого человека, главного хирурга Института Склифосовского Сергея Юдина. Холст, масло, художник Михаил Нестеров, 1935 год. Третьяковская галерея.
3: Имя на карте.
2: Когда Сергея Юдина назначили главным хирургом Института Склифосовского, эта клиника была убогим помещением с печным отоплением. За 3 года он превратил хирургический стационар и операционный института в лучшие не только среди отечественных, но и некоторых зарубежных клиник. Институт стал настоящей хирургической меккой. Об операциях Юдина ходили легенды. Он буквально делал невозможное. Например, выполнял резекцию желудка, вырезал пораженные места за 20-30 минут, чего до сих пор не удалось повторить ни одному хирургу в мире. Его сравнивали с пианистом-виртуозом, называли «Моцартом хирургии». В 1930-е годы он предложил методику переливания трупной крови. Консервировать кровь тогда еще не умели. Это открытие, сделанное накануне войны, спасло жизнь миллионам бойцов. И да, руки Сергея Сергеевича, руки, конечно, ловкие и сильные. Но плюс ко всему пальцы и вся кисть у него могли сгибаться не только внутрь ладони, но и в противоположную сторону, что очень помогало во время операции. И еще одна редкость – он оперировал обеими руками. Врачей, обладающих такими способностями, в нашей истории было всего 2 – Юдин и Бурденко. При накладывании швов он, чтобы лишний раз не брать ножницы для подрезания нитей, постоянно держал их 4-м и 5-м пальцами левой кисти. О руках Юдина ходили легенды. На них приезжали смотреть заграничные хирурги. Их пытались особенно подчеркнуть на своих картинах художники. Сергей Сергеевич обслуживал всю советскую партийную верхушку, военную и творческую элиту. Работал четко, быстро, виртуозно. А после, отдыхая, с удовольствием играл на скрипке или гитаре, ходил на оперу в Большой театр. На него, как из рога изобилия, сыпались премии и разнообразные поощрения.
3: Имя на карте.
2: Его арестовали по доносу в 1946 году. Долго пытали, выбили все зубы. Через 3 года отправили в ссылку в Сибирь. В 1953 году реабилитировали и вернули на прежнюю должность. На ней он проработал всего 11 месяцев. Скончался от инфаркта. Организм не выдержал напряжения. После смерти Юдина его имя постарались забыть, хотя его открытиями и сегодня продолжают пользоваться миллионы медиков. На гербе Российского общества кистевых хирургов фрагмент портрета Сергея Юдина, созданного Михаилом Нестеровым в 1935 году. Левая рука великого доктора. Москва, Третьяковская галерея, портрет хирурга Юдина.
3: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Ночью мы бросили якорь на Спитгетском рейде между островом Уайтом и крепостными стенами Портсмута. На шхуне «Восток» в Татарском проливе, июнь 1854 года. Здесь прилагаю два письма к вам, которые я не посылал из Англии в надежде, что со временем успею дополнить их наблюдениями над тем, что видел и слышал в Англии, и привести все в систематический порядок, чтобы представить вам удовлетворительный результат двухмесячного пребывания нашего в Англии. Теперь вижу, что этого сделать не в состоянии, и потому посылаю эти письма без перемены, как они есть. Удовольствуйтесь беглыми заметками не о стране, не о силах и богатстве ее, не о жителях, не о их нравах, а о том только, что мелькнуло у меня в глазах. У какого путешественника достало бы смелости чертить образ Англии, Франции, стран, которые мы знаем не меньше, если не больше, своего Отечества? Поэтому самому наблюдательному и зоркому путешественнику позволительно только прибавить какую-нибудь мелкую, ускользнувшую от общего изучения черту. Впрочем же, в том числе и мне, может быть позволено только разве говорить о своих впечатлениях. Письмо первое. 2 декабря, 20 ноября 1952 года. Не знаю, получили ли вы мое коротенькое письмо из Дании, где, впрочем, я не был, а писал его во время стоянки на якоре в Зунде. Тогда я был болен и всячески расстроен. Все это должно было отразиться и в письме. Не знаю, смогу ли и теперь сосредоточить в один фокус все, что со мной и около меня делается, так, чтобы это, хотя слабо, отразилось в вашем воображении. Я еще сам не определил смысла многих явлений новой своей жизни». Голых фактов я сообщать не желал бы. Ключ к ним не всегда подберешь, и потому поневоле придется освещать их светом воображения. Иногда может быть фальшивым и идти путем догадок там, где темно. Теперь еще у меня пока нет ни ключа, ни догадок, ни даже воображения. Все это подавлено рядом опытов, более или менее трудных, новых, иногда не совсем занимательных. Вероятно, потому, что для многих из них нужен запас свежести взгляда и большей впечатлительности. В известные лета жизнь начинает отказывать человеку во многих приманках на том основании, на каком скупая мать отказывает в деньгах выделенному сыну. Так, например, я не постиг уже поэзии моря, может быть, впрочем, и от того, что я еще не видал ни безмолвного, ни лазурного моря, и кроме холода, бури и сырости ничего не знаю. Слушая пока мои жалобы и стоны, вы, пожалуй, спросите, зачем я уехал. Сначала мне, как школьнику, придется сказать «не знаю», а потом, подумав, скажу, а зачем бы я остался? Да позвольте, уехал ли я? Откуда? Из Петербурга? Это, пожалуй, можно спросить, зачем я на днях уехал из Лондона, а несколько лет тому назад из Москвы? Зачем через 2 недели уеду из Портсмута и так далее? Разве я не вечный путешественник, как и всякий, у кого нет семьи и постоянного угла, домашнего очага, как говорили в старых романах? Тот не уезжает, у кого есть все это, а прочие век свой живут на станциях. Поэтому я только и выехал, а не уехал. Теперь следуют опасности, страхи, заботы, волнения морского плавания. Они могли бы остановить... как будто их нет или меньше на берегу. А от чего же, откуда эти вечные жалобы на жизнь, эти вздохи, если нет крупных бед или внешних заметных волнений? Зато сколько невидимых, но острых игл вонзается в человека среди сложной и шумной жизни в толпе, при ежедневных стычках с ближним. Щадит ли жизнь кого-нибудь и где-нибудь? Вот здесь нет сильных нравственных потрясений, глубоких страстей, живых и разнообразных симпатий и ненавистей. Пружины, двигающие этим, ржавеют на море вместе с железом, сталью и многим другим. Зато тут другие двигатели не дают дремать организму. Бури, Лишение, опасности, ужас, может быть, отчаяние, наконец, следует смерть, которая везде следует. Здесь только быстрее, нежели где-нибудь. Видите ли, я имел причины ехать или не имел причины оставаться. Все равно. Теперь только нужно спросить, к чему же этот ряд новых опытов выпал на долю человека, не имеющего запаса свежести и большей впечатлительности, который не может ни с успехом воспользоваться ими, ни оценить, который даже просто устал выносить их. Вот к этому я не могу прибрать ключа. Не знаю, что будет дальше. Может быть, он найдется сам собою. Поэтому я уехал из Отечества покойно, без сердечного трепета и с совершенно сухими глазами. Не называйте меня неблагодарным, что я, говоря о петербургской станции, умолчал о дружбе, которой одной было бы довольно, чтобы удержать человека на месте. Дружба, как бы она ни была сильна, едва ли удержит кого-нибудь от путешествия. Только любовникам позволительно плакать и рваться от тоски, прощаясь, потому что там другие двигатели, кровь и нервы, оттого боль и в разлуке. Дружба вьет гнездо не в нервах, не в крови, а в голове, в сознании. Если много явилось и исчезло разных теорий о любви, чувстве, кажется таком определенным, где форма, содержание и результат так ясны, то воззрений на дружбу было и есть еще больше. В спорах о любви начинают примиряться, о дружбе еще не решили ничего определенного, и, кажется, долго не решат, так что до некоторой степени каждому позволительно составить самому себе идею и определение этого чувства. Чаще всего называют дружбу бескорыстным чувством, но настоящее понятие о ней до того затерялось в людском обществе, что такое определение сделалось общим местом, под которым, собственно, не знают, что надо разуметь. Многие постоянно ведут какой-то арифметический счет, вроде приходно-расходной памятной книжки, своим заслугам и заслугам друга. Справляются беспрестанно с кодексом дружбы, который устарел гораздо больше Птолемеевой географии и астрономии или Аристотелевой риторики. Все еще ищут, нет ли чего вроде Пиладова подвига, ссылаясь на любовь, имеющую в ежегодных календарях свои статистические таблицы помешательств, отравлений и других несчастных случаев. Когда захотят похвастаться другом, как хвастаются китайским сервизом или дорогою собольей шубой, то говорят, это истинный друг. Даже выставляют цифру 15-20-30-летний друг и таким образом жалуют другу знак отличия и составляют ему очень аккуратный формуляр. Напротив того, про неистового друга говорят: этот приходит только есть да пить, а мы не знаем, каков он на деле. Это у многих называется бескорыстной дружбой. Что это? Проклятие дружбы? Непонимание или непризнание ее прав и обязанностей? Боже, меня сохрани. Я только исключил бы слово «обязанности» из чувства дружбы. Да и слово «дружба» тоже. Первое звучит как-то официально, а второе – пошло. Разберите на досуге, отчего смешно не в шутку называть известные отношения мужчины к женщине любовью, а мужчины к мужчине – дружбой. Порядочные люди прибегают в этих случаях к перефразам. «Обветшали эти названия», скажете вы. А чувства не обветшали? Отчего же обветшали слова? И что за дружба такая? Что за друг? Точно чин. Плохо, когда друг проводит в путь, встретит или выручит из беды по обязанности, а не по влечению. Не лучше ли, когда порядочные люди называют друг друга просто Семен Семеновичем или Василий Васильевичем, не одолжив друг другу ни разу? Разве не нарочно, случайно, не ожидая ничего один от другого? Живут десятки лет, не неся тяжести уз, которые несет одолженный перед одолжившим. И наслаждаясь друг другом, если можно бессознательно, если нельзя, то как можно, менее заметно, как наслаждаются прекрасным небом, чудесным климатом, в такой стране, где дает эта природа без всякой платы, где этого нельзя ни дать нарочно, ни отнять. Мудрено ли, что при таких понятиях я уехал от вас с сухими глазами? Чему немало способствовало еще и то, что, уезжая надолго и далеко, покидаешь кучу надоевших до крайности лиц, занятий, стен, и едешь, как я ехал, в новые, чудесные миры, в существование которых плохо верится, хотя штурман по пальцам рассчитывает, когда должны прийти в Индию, когда в Китай, и уверяет, что он был везде по три раза. Декабрь, Лондон.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича

или приехать туда. Пожалуйста, не пишите мне, что началась опера, что на сцене появилась новая французская пьеса, что открылось какое-то общественное увеселительное место. Мне хочется забыть физиономию петербургского общества. Я уехал отчасти за тем, чтобы отделаться от однообразия, а оно будет преследовать меня повсюду. Сам я только что собирался обещать вам не писать об Англии, а вы требуете, чтобы я писал. Сердитесь, что до сих пор не сказал о ней ни слова. Странная претензия. Уже ли вам не наскучило слушать и читать, что пишут о Европе и из Европы, особенно о Франции и Англии? Прикажете повторить, что туннель под Темзой очень, не знаю, что сказать о нем скажу, бесполезен, что церковь святого Павла изящна и громадна, что Лондон многолюден, что королева до сих пор спрашивает позволения лорда-мэра проехать через Сити и так далее. Не надо этого. Не правда ли? Вы все это знаете. Пишите, говорите вы, так, как будто мы ничего не знаем. Пожалуй. Но ведь это выйдет вот что. Англия – страна дикая, населена варварами, которые питаются полусырым мясом, запивая его спиртом. Говорят гортанными звуками. Осенью и зимой скитаются по полям и лесам, а летом собираются в кучу. Они угрюмы, молчаливы, малосообщительны. По воскресеньям ничего не делают, не говорят, не смеются, важничают. По утрам сидят в храмах, а вечером по своим углам. Одиноко. И напиваются порознь. В будни собираются. Говорят длинные речи и напиваются сообща. Это описание достойно времен Кашихинских, скажете вы. И будете правы. Как и я буду прав, сказав, что об Англии и англичанах мне писать нечего. Разве вскользь, говоря о себе, когда придется к слову. Через день по приезде в Портсмут фрегат втянули в гавань и ввели в док, а людей перевели на Кемпердоун, старый корабль, стоящий в порту, праздно и назначенный для временного помещения команд. Там поселились и мы, то есть туда перевезли наши пожитки. А сами мы разъехались. Я уехал в Лондон, пожил в нем, съездил опять в Портсмут и вот теперь воротился сюда. Долго не изгладятся из памяти те впечатления, которые кладет на человека новое место. На эти случаи, кажется, есть особые глаза и уши, зорче и острее обыкновенных. Или как будто человек не только глазами и ушами, но легкими и порами вбирает в себя впечатления, напитывается ими, как воздухом. От этого до сих пор памятна мне та тесная кучка красных, желтых и белых домиков, стоящих будто в воде, когда мы втягивались в Портсмутскую гавань. От этого так глубоко легла в памяти картина разрезанных нивами полей, точно разлинованных страниц, когда ехал я из Портсмута в Лондон. Жаль только на этот раз, что везут с неимоверной быстротою. Хижины, фермы, города, замки мелькают, как писанные. Погода странная, декабрь, а тепло. Вчера была гроза. Там вдруг пахнет холодом, даже послышится запах мороза, а на другой день в пальто нельзя ходить. Дождей вдоволь. Но на это никто не обращает ни малейшего внимания. Скорее обращают его, когда проглянет солнце. Зелень очень зелена. Даже зеленее, говорят, нежели летом. Тогда она желтая. Нужды нет, что декабрь, а в полях работают, собирают овощи. Нельзя рассмотреть с дороги, какие. Туманы бывают, если не каждый день, то через день непременно. Можно бы, пожалуй, нажить сплин, но они не русские, а я не англичанин. Что же мне теперь в чужом Перу похмелье? Довольный того, что я, по милости их, два раза ходил смотреть Темзу, и оба раза видел только непроницаемый пар. Я отчаялся уже и видеть реку, но дохнул ветерок, и Темза явилась во всем своем некрасивом наряде, обстроенная кирпичными неопрятными зданиями, задавленная судами. Зато какая жизнь!

жизнь и деятельность кипит на этой зыбкой улице, управляемой меркуриевым жезлом. Не забуду также картины пылающего в газовом пламени необъятного города, представляющиеся путешественнику, когда он подъезжает к нему вечером. Паровоз вторгается в этот океан блеска и мчит по крышам домов над изящными пропастями, где, как в калейдоскопе, между расписанных, облитых ярким блеском огня и красок улиц, движется муравейник. Но вот я, наконец, озадаченный впечатлениями и утомленный трехчасовой неподвижностью в вагоне и получасовой ездою в кэбе по городу, водворен в доме, в квартире. На другой день, когда я вышел на улицу, я был в большом недоумении. Надо было начать путешествовать в чужой стране, а я еще не решил как. Меня выручила из недоумения процессия похорон Веллингтона. Весь Лондон преисполнен одной мысли. Не знаю, был ли он полон того чувства, которое выражалось в газетах, но декорум, внешнее приличие печали, был соблюден до мелочей. Даже все лавки были заперты. Лондон запер лавки? Сомнений нет, он очень печален. Я видел катафалк, блестящую свиту, войска и необозримую, как океан, толпу народа. До 5 или до 6 часов я нехотя купался в этой толпе, тщетно стараясь добраться до какого-нибудь берега. Поток увлекал меня из улицы в улицу, с площади на площадь. Никого знакомых со мной не было, ни до меня. Все заняты похоронами, все поглотила процессия. Одни нашли где-нибудь окно, другие пробрались в самую церковь святого Павла, где совершалась церемония. Я был один в этом океане и нетерпеливо ждал другого дня, когда Лондон выйдет из ненормального положения и заживет своей обычной жизнью. Многие обрадовались бы видеть такой необыкновенный случай, праздничную сторону народа и столицы. Но я ждал не того. Я видел это у себя. Мне улыбался завтрашний, будничный день. Мне хотелось путешествовать неофициально, не приехать и осматривать, а жить и смотреть на все, не на силу и наблюдательности. Не задавая себе утомительных уроков, осматривать ежедневно с гидом в руках постольку-то улиц, музеев, зданий, церквей. От такого путешествия остается в голове хаос улиц, памятников, да и то ненадолго.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Вообще большая ошибка стараться собирать впечатление. Соберешь, чего не надо, а что надо, то ускользнет. Если путешествуешь не для специальной цели, нужно, чтобы впечатления нежданно и незванно сами собирались в душе. А к кому они так не ходят, тот лучше не путешествуй. Оттого я довольно равнодушно пошел вслед за другими в Британский музей. По сознанию только необходимости видеть это колоссальное собрание редкостей и предметов знания. Мы целое утро осматривали ниневейские древности, этрусские, египетские и другие залы. Потом змей, рыб, насекомых. Почти все то, что есть и в Петербурге, в Вене, в Мадриде. А между тем, времени лишь было столько, чтобы взглянуть на Англию и на англичан. Оттого меня тянуло все на улицу. Хотелось побродить не между мумиями, а среди живых людей. Я с неиспытанным наслаждением вглядывался во все, заходил в магазины, заглядывал в дома, уходил в предместье, на рынке, смотрел на всю толпу и в каждого встречного отдельно. Чем смотреть на сфинксы и обелиски, мне лучше нравится простоять целый час на перекрестке и смотреть, как встретятся два англичанина. Сначала попробуют оторвать друг у друга руку, потом осведомятся взаимно о здоровье и пожелают один другому всякого благополучия. Смотреть их походку или какую-то инохоть и эту важность до комизма на лице, выражение глубокого уважения к самому себе, некоторого презрения или, по крайней мере, холодности к другому, но благоговение к толпе, то есть к обществу. С любопытством смотрю, как столкнутся две кухарки с корзинами на плечах, как несется нескончаемая двойная, тройная цепь экипажей, подобно реке, как из нее с неподражаемой ловкостью вывернется один экипаж и сольется с другой нитью, или как вся эта цепь мгновенно онемеет, лишь только полисмен с тротуара поднимет руку. В тавернах, в театрах, везде пристально смотрю, как и что делают. Все веселятся, едят, пьют. Слежу за мимикой, ловлю эти неуловимые звуки языка, которым волей-неволей должен объясняться с грехом пополам, благословляя судьбу, что когда-то учился ему. Иначе хоть не заглядывай в Англию. Здесь как о редкости возвещают крупными буквами на окнах магазинов «Ici on parle français». Здесь говорят по-французски. Да, путешествовать с наслаждением и с пользой значит пожить в стране и хоть немного слить свою жизнь с жизнью народа, который хочешь узнать. Тут непременно проведешь параллель, которая и есть искомый результат путешествия. Это вглядывание, вдумывание в чужую жизнь, в жизни целого народа или одного человека отдельно дает наблюдателю такой общечеловеческий и частный урок, какого ни в книгах, ни в каких школах не отыщешь. Недаром еще у древних необходимым условием усовершенствованного воспитания считалось путешествие. У нас оно сделалось роскошью и забавою. Пожалуй, без приготовления, да еще без воображения, без наблюдательности, без идеи, путешествие, конечно, только забава. Но счастлив, кто может и забавляться такой благородной забавой, в которой нехотя чему-нибудь да научишься. Вот Риджент-стрит, Оксфорд-стрит, Трафальгар-плейс. Не живы ли это черты чужой физиономии, на которой движется современная жизнь, и не звучит ли в именах память прошедшего, повествуя на каждом шагу, как слагалась эта жизнь, что в этой жизни схожего и что не схожего с нашей. Воля ваша, как кто не расположен только забавляться, а бродя в чужом городе и народе, не сможет отделаться от этих вопросов и закрыть глаза на то, чего не видал у себя. Бродя среди живой толпы, отыскивая всюду жизнь, я, между прочим, наткнулся на великолепное прошедшее, на Вестминстерское аббатство. И был счастливее в это утро. Такие народные памятники, те же страницы истории, но тесно связанные с текущей жизнью. Их, конечно, надо учить наизусть. Да они сами так властительно ложатся в память. Впрочем, глядя на это аббатство, я даже забыл историю. Оно произвело на меня впечатление чисто эстетическое. Меня поразил готический стиль в этих колоссальных размерах. Я же был во время службы с певчими при звуках великолепного органа. Фантастическое освещение цветных стекол в стрельчатых окнах, полумрак по углам, белые статуи великих людей в нишах и безмолвная, почти не дышащая толпа молящихся. Все это образует одно общее, грандиозное впечатление, от которого долго слышится какая-то музыка в нервах. Благодаря настойчивым указаниям живых и печатных гидов, я в первые 5-6 дней успел осмотреть большую часть официальных зданий, музеев и памятников. И, между прочим, национальную картинную галерею, которая величиной будет с прихожую нашего Эрмитажа. Там 3 картин, из которых запомнишь разве «Снятие со креста» Рембрандта, да 2-3 пейзажа Клода. Осмотрев тщательно дворцы, парки, скверы, биржу, заплатив эту дань официальному любопытству, я уже все остальное время жил по-своему. Лондон по преимуществу город поучительный, то есть нигде, я думаю, нет такого множества средств приобрести дешево и незаметно всяких знаний. Бесконечное утро с 9 часов до 6 промелькнет, не видишь как. На каждом шагу манят отворенные двери зданий, где увидишь что-нибудь любопытное, машину, редкость, услышишь лекцию естественной истории. Есть учреждения, где показывают результаты всех новейших изобретений. Действие паров, образчик воздухоплавания, движение разных машин. Есть особое временное здание, в котором помещен громадный глобус. Части света представлены рельефно не снаружи шара, а внутри. Зрители ходят по лестнице и останавливаются на 3 площадках, чтобы осмотреть всю Землю. Их сопровождает профессор, который читает беглую лекцию географии, естественной истории и политического разделения земель. Мало того, тут же в зале есть замечательный географический музей, преимущественно Англии и ее колоний. Тут целые страны из гипса с выпуклыми изображениями гор, морей, и потом все пособия к изучению всеобщей географии. Карты, книги, начиная с младенческих времен географии саровитян, римлян, греков, карты от Марка Пола до наших времен. Есть библиографические редкости. Самый британский музеум, о котором я так неблагосклонно отозвался за то, что он поглотил меня на целое утро в своих громадных сумрачных залах, когда мне хотелось на свет Божий смотреть на живое, он разве не есть огромная сокровищница, в которой не только ученый, художник, даже просто флонер, зевака почерпнет какое-нибудь знание, уйдет с идеей обогатить память свою не одним фактом. И сколько таких заведений по всем частям и почти даром. Между прочим, я посвятил с особенным удовольствием целое утро обозрению зоологического сада. Здесь уже я видел не мумии и не чучелы животных, как в музеуме, а живую тварь, собранную со всего мира. Здесь до значительной степени можно наблюдать некоторые стороны жизни животных почти в естественном состоянии. Это постоянная лекция, наглядная, осязательная, в лицах, со всеми подробностями и отличная прогулка в то же время. Сверх того, всякому посетителю в этой прогулке предоставлено полное право наслаждаться сознанием, что он царь творения. И все это за шиллинг. Наконец, если нечего больше осматривать, осматривайте просто магазины. Многие из них тоже своего рода музеи товаров. Обилие, роскошь, вкус и раскладка товаров поражают до уныния. «Богатство подавляет воображение. Кто и где покупатели?» — спрашиваешь себя, заглядывая и боясь войти в эти мраморные, малахитовые, хрустальные и бронзовые чертоги, перед которыми вся Шахерезада покажется детской сказкой. Перед четырехоршинными зеркальными стеклами можно стоять по целым часам и вглядываться в эти кучи тканей, драгоценных камней, фарфора, серебра. На большей части товаров выставлены цены. И если увидишь цену, доступную карману, то нет средства не войти и не купить чего-нибудь. Я после каждой прогулки возвращаюсь домой с набитыми всякой всячиной карманами и потом, выкладывая каждую вещь на стол, принужден сознаваться, что вот это вовсе не нужно. Это у меня есть. И так далее. Купишь книгу, которой не прочтешь. Пару пистолетов без надежды стрелять из них. Фарфору, который на море и не нужен, и неудобен в употреблении. Сигарочницу, палку с кинжалом и тому подобное. Но прошу защититься от этого соблазна на каждом шагу при этакой дешевизне. К этому еще прибавьте, что всякую покупку, которую нельзя положить в карман, вам принесут на дом. И почти всегда прежде, нежели вы сами воротитесь. Но при этом не забудьте взять от купца счет с распиской в получении денег. Так мне советовали делать. Да и купцы, не дожидаясь требования, сами торопятся дать счет. Случается иногда без этой предосторожности заплатить вторично. Я бы вдобавок к этому посоветовал еще узнать до покупки цену вещи в 2-3 магазинах, потому что нигде нет такого произвола, какой царствует здесь в назначении цены вещам. Купец назначает каждому цену, смотря по физиономии покупателя. В одном магазине женщина спросила с меня за какую-то безделку 2 шиллинга, а муж пришел и потребовал 5. Узнав, что вещь продана за 2 шиллинга, он из-под тишка шипел на жену все время, пока я был в магазине. В одном магазине за пальто просят 4 фунта, а рядом из той же материи 7.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Лондон поучительный и занимательный город, повторяю я. Но занимательный только утром. Вечером он для иностранца тюрьма. Особенно в такой сезон, когда нет спектаклей и других публичных увеселений, то есть осенью и зимой. Пожалуй, кому охота, изучай по вечерам внутреннюю сторону народа. Нравы. Но для этого надо слиться и с домашней жизнью англичан, а это нелегко. С 6 часов Лондон начинает обедать. И обедает до 10, до 11, до 12 часов, смотря по состоянию и образу жизни. Потом спит. Словом «обедает» я хотел только обозначить, чем наполняется известный час суток. А, собственно, англичане не обедают, они едят. Кроме торжественных обедов во дворце или у лорда-мэра и других, на 100, 200 и более человек, то есть на весь мир, в обыкновенные дни подают на стол 2-3 перемены, куда входит почти все, что едят люди повсюду. Все мясо, живность, дичь и овощи. Все это без распределений по дням, без соображений о соотношении блюд между собою. Что касается донациональных английских кушаньев, например, пудинга, то я, где не спрашивал, нигде не было готового. Надо было заказывать. Видно, англичане сами довольно равнодушны к этому тяжелому блюду. Я говорю о пломпудинге. Все мясо, рыба отличного качества. И все почти подаются au naturel, в натуральном виде, с приправой только овощей. Тяжеловато, грубовато, а, впрочем, очень хорошо и дешево. Был бы здоровый желудок. Но англичане на это пожаловаться не могут. Еще они могли бы тоже принять в свой язык нашу пословицу «Не красна изба углами, а красна пирогами, если б у них были пироги». А то нет. Пирожные они подают, кажется, в подражании другим. Это стереотипный яблочный пирог, да и яичница с вареньем, и крем без сахара. Или что-то в этом роде. Да, не красны углами их таверны. Голые, под дуб сделанные или дубовые стены и простые столы. Но опрятность доведена до роскоши. Она превышает необходимость. Особенно в белье. Скатерти ослепительной белизны. А салфетки были бы тоже, если бы они были. но их нет. И вам подадут салфетку только по настойчивому требованию. И то не везде. И это может служить доказательством опрятности. Зачем салфетка, говорят англичане? Руки вытирать? Да они не должны быть выпачканы. Так же, как и рот. Особенно у англичан, которые не носят ни усов, ни бород. Я в разное время, начиная от 5 до 8 часов, обедал в лучших тавернах, и почти никогда менее 200 человек за столом не было. В одной из них хозяин присутствует постоянно сам среди посетителей. Сам следит, все ли удовлетворены, и где заметит отсутствие слуги, является туда или посылает сына. А у него, говорят, прекрасный дом, лучшие экипажи в Лондоне. Может быть, все от этого? Пример не для одних трактирщиков. Итак, из храма в храм, из музея в музей время проходило неприметно. И везде, во всех этих учреждениях волнуется толпа зрителей. Подумаешь, что англичанам нечего больше делать, как ходить и смотреть достопримечательности. Они в этом отношении и у себя дома похожи на иностранцев, а иностранцы смотрят хозяевами. Такой пристальной внимательности почти до страдания нигде не встретишь. В других местах достало бы не меньше средств завести все это. Да везде ли придут зрители и слушатели, толпами поддержать мысль учредителя? Но если много зрителей умных и любознательных, то и нет нигде столько простых зевак, как в Англии. А какой глупости не объявите, какую цену не запросите, посетители явятся, и по обыкновению толпой. Мне казалось, что любопытство у них не рождается от досуга, как, например, у нас. Оно не есть тоже живая черта характера, как у французов. Не выражает жажды знания, а просто холодное сознание, что то или другое полезно, а потому и должно быть осмотренно. Не видать, чтобы они наслаждались тем, что пришли смотреть. Они осматривают, как будто принимают движимое имущество по описи. Взглянут, там ли повешено, такой ли величины, как напечатано или сказано им, и идут дальше. Я имел терпение смотреть волей-неволей и все фокусы, например, высиживание цыплят парами, неотпираемые американские замки и тому подобное. Глядя, как англичане возятся со своим умершим дюком вот уже 3-ю неделю, кажется, что они высидели и эту редкость. Он уж похоронен, а они до сих пор ходят осматривать, что вы думаете? Мостки, построенные в церкви святого Павла по случаю похорон. От этого я до сих пор еще не мог заглянуть внутрь церкви. Я не англичанин и не хочу смотреть мостков. До сих пор нельзя сделать шагу, чтобы не наткнуться на дюка, то есть на портрет его, на бюст, на гравюру погребальной колесницы. Вчера появилась панорама Ватерлоу. Я думаю, снимут панораму из мостков. «Не на похороны ли дюка приехали вы?» — спросил меня один купец в лавке, узнав во мне иностранца. «Yes, oh yes», — сказал я. Я в памяти своей никак не мог сжать в один узел всех заслуг покойного дюка. Оттого, к стыду моему, был холоден к его кончине. Даже еще, прости мне, Господи, подосадовал на него, что он помешал мне торжественным шествием по улицам, а пуще всего мостками осмотреть, что хотелось. Не подумайте, чтобы я отрицал уважение к бесчисленным заслугам британского Агамемнона. О нет! Я сам купил у мальчишки медальон героя из какой-то композиции. Думая дать форпенс, я ошибкой вынул из кошелька оставшийся там гривенник или 5-алтынный. Мальчишка догнал меня и, тыча монетой мне в спину, как зарезанный, кричал: «No use! No use!» Не ходит. Глядя на все фокусы и мелочи английской изобретательности, отец Аввакум, живший в Китае, сравнил англичан с китайцами по мелочной, микроскопической деятельности, по стремлению к торгашеству и по некоторым другим причинам. Американский замок, о котором я упомянул, это такой замок, который так запирается, что и сам хозяин подчас не отопрет. Прежде был принят в здешних государственных кассах, между прочим, в банке, какой-то тоже неотпираемый замок. По крайней мере, он долго слыл таким. Но явился американец, вызвался отпереть его и действительно отпер. Потом он предложил изобретенный им замок и назначил премию, если отопрут. Замок был отдан экспертам, трем самым ловким мошенникам, приглашенным для этого из Портсмутской тюрьмы. Знаменитые отпиратели всяких дверей и сундуков, снабженные всеми нужными инструментами, пробились трое суток, ничего не сделали и объявили замок неотпираемым. Вследствие этого он принят теперь в казенных местах вместо прежнего. Весь секрет, сколько я мог понять из объяснений содержателя магазина, где продаются эти замки, заключается в бородке ключа, в которую каждый раз, когда надо запереть ящик или дверь, может быть вставляемо произвольное число пластинок. Нельзя отпереть замка иначе, как зная, сколько именно вставлено пластинок и каким образом они расположены. А пластинок много. Есть замки и для колоссальных дверей, и для маленьких шкатулок, ценой 10 фунтов стерлингов до 10 шиллингов. Хитро, не правда ли?
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Между тем, общее впечатление, какое производит наружный вид Лондона, с циркуляцией народонаселения странно. Там до 2 миллионов жителей, центр всемирной торговли, а чего бы вы думали, незаметно. Жизни, то есть бурного брожения. Торговля видна, а жизни нет. Или вы должны заключить, что здесь торговля есть жизнь, как оно и есть в самом деле. Последнее не бросается здесь в глаза. Только по итогам сделаешь вывод, что Лондон – первая столица в мире, когда сочтешь, сколько громадных капиталов обращается в день или год, какой страшный совершается прилив и отлив иностранцев в этом океане народонаселения, как здесь сходятся покрывающие всю Англию железные дороги, как по улицам из конца в конец города снуют десятки тысяч экипажей. Ахнешь от изумления, но не заметишь всего этого глазами. Такая господствует относительная тишина, так все физиологические отправления общественной массы совершаются стройно, чинно, кроме неизбежного шума от лошадей и колес. Другого почти не услышишь. Город, как живое существо, кажется, сдерживает свое дыхание и биение пульса. Нет ни напрасного крика, ни лишнего движения, а уж о пении, о прыжке, о шалости – и между детьми мало слышно. Кажется, все рассчитано, взвешено и оценено, как будто из голоса, из мимики берут тоже пошлину, как сокон с колесных шин. Экипажи мчатся во всю прыть, но кучера не кричат. Да и прохожий никогда не зазевается. Пешеходы не толкаются, в народе не видать ни ссор, ни драк, ни пьяных на улице. Между тем почти каждый англичанин напивается за обедом. Все спешат, бегут, беззаботных и ленивых фигур, кроме моей, нет. Время, между тем, близится к отъезду. На фрегате работы приходят к окончанию. Того и гляди, назначат день. А как еще хочется посмотреть и погулять в этой разумной толпе, чтобы потом перейти к невозделанной природе и к таким же невозделанным ее детям. Про природу Англии я ничего не говорю. Какая там природа? Ее нет. Она возделана до того, что все растет и живет по программе. Люди овладели и сглаживают ее вольные следы. Поля здесь — расписные паркеты. С деревьями, с травой сделано то же, что с лошадьми и собаками. Траве дается вид, цвет и мягкость бархата. В поле не найдешь праздного клочка земли. В парке нет самородного куста. И животные испытывают ту же участь. Все породисто здесь. Овцы, лошади, быки, собаки. Как мужчины и женщины. Все крупно, красиво, бодро. В животных стремление к исполнению своего назначения простерто, кажется, до разумного сознания. А в людях, напротив, низведено до степени животного инстинкта. Животным так внушают правила поведения, что бык как будто бы понимает, зачем он жиреет. А человек, напротив, старается забыть, зачем он круглый божий день и год, и во всю жизнь только и делает, что подкладывает в печь уголь или открывает и закрывает какой-то клапан. В человеке подавляется его уклонение от прямой цели. От этого, может быть, так много встречаются людей, которые с первого взгляда покажутся ограниченными, а они только специальные. И в этой специальности причина успехов на всех путях. Здесь кузнец не займется слесарным делом, оттого он первый кузнец в мире. И все так. Механик, инженер не побоится упрека в незнании политической экономии. Он никогда не прочел ни одной книги по этой части. Не заговаривайте с ним и о естественных науках. Ни о чем, кроме инженерной части. Он покажется так жалко ограничен. А между тем, под этой ограниченностью кроется иногда огромный талант и всегда сильный ум. Но ум весь ушедший в механику. Скучно покажется универсально образованному человеку разговаривать с ним в гостиной. Но имея завод, пожелаешь выписать к себе его самого или его произведение. Все бы это было очень хорошо, то есть это практичность. Но, к сожалению, тут есть своя неприятная сторона. Не только общественная деятельность, но и вся жизнь всех и каждого сложилась и действует очень практически, как машина. Незаметно, чтобы общественные и частные добродетели свободно истекали из светлого человеческого начала, безусловную прелесть которого общество должно чувствовать непрестанно, и непрестанно чувствовать тоже и потребность наслаждаться им. Здесь, напротив, видно, что это все есть потому, что оно нужно зачем-то, для какой-то цели. Кажется, честность, справедливость, сострадание добываются, как каменный уголь. Так что в статистических таблицах можно рядом с итогом стальных вещей, бумажных тканей, показывать, что вот таким-то законом для той провинции или колонии добыто столько правосудия или для такого дела подбавлено в общественную массу материала для выработки тишины, смягчения нравов и тому подобное. Эти добродетели приложены там, где их нужно, и вертятся, как колеса, оттого они лишены теплоты и прелести. На лицах, на движениях, поступках резко написано практическое сознание о добре и зле, как неизбежная обязанность, а не как жизнь, наслаждение, прелесть. Добродетель лишена своих лучей, она принадлежит обществу, нации, а не человеку, не сердцу. Оттого, правда, вся машина общественной деятельности движется непогрешительно. На это употреблено тьма чести, правосудие. Везде строгость права, закон, везде ограда им. Общество благоденствует. Независимость и собственность его неприкосновенны. Но зато есть щели, куда не всегда протеснится сила закона, где бессильно и общественное мнение, где люди находят способ обойтись без этих важных посредников и ведаются сами собой. Вот там-то машина общего движения оказывается неприложимою к мелким индивидуальным размерам, и колеса ее вертятся в воздухе. Вся английская торговля прочна, кредит непоколебим, а между тем покупателю в каждой лавке надо брать расписку в получении денег. Законы против воров многие и строги, а Лондон считается, между прочим, образцовой школой мошенничества, и воров числится там несколько десятков тысяч. Даже ими, как товарами, снабжается континент. И искусство запирать замки спорит с искусством отпирать их. Прибавьте, что нигде нет такого количества контрабандистов. Везде рогатки, машинки для проверки совестей, как сказано выше. Вот какие двигатели поддерживают добродетель в обществе, а кассы в банках и купеческих конторах делаются частенько добычей воров. Филантропия возведена в степень общественной обязанности, А от бедности гибнут не только отдельные лица, семейства, но целые страны под английским управлением. Между тем, этот нравственный народ по воскресеньям ест черствый хлеб, не позволяет вам в вашей комнате заиграть на фортепиано или засвистать на улице. Призадумаешься над репутацией умного, делового, религиозного, нравственного и свободного народа. Но, может быть, это все равно для блага целого человечества. Любить добро за его безусловное изящество и быть честным, добрым и справедливым даром, без всякой цели, и не уметь нигде и никогда быть таким. Или быть добродетельным по машине, по таблицам, по востребованию. Казалось бы, все равно. Но отчего же это противно? Не все ли равно, что статуя изваял Фидий, Канова или машина? Можно спросить.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия добьется своих целей в специальной военной операции, заявил Владимир Путин. По словам президента, участников СВО поддерживает весь российский народ. Об этом глава государства заявил во время встречи с депутатами Государственной Думы.
2: Прошедшие 5 лет были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей.
1: Президент добавил также, что россияне ответили внутренней сплоченностью на испытания и давление на страну, а Запад ставит рекорды по числу санкций против России и по их бесполезности, добавил Владимир Путин. Президент в понедельник вечером побеседовал по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Предварительно известно, что предметом телефонного разговора стали проблемы, возникшие в экономических отношениях двух стран. Так, например, Пашинян просил снять ограничения на импорт в Россию товаров армянского происхождения. Что касается проведения в Армении референдума по вопросу вступления в Евросоюз, то Пашинян отметил, что всенародное голосование на практике можно будет провести только после того, как Ереван направит в Брюссель официальную заявку и сделает эту тему более предметной. Посол России в Бухаресте Владимир Алипаев заявил информационному агентству ТАСС, что протест Румынии за якобы российских дронов является пропагандистской инсценировкой. Ранее дипломата вызвали в Министерство иностранных дел республики, где объявили о высылке сотрудника посольства. При этом румынская сторона обвинила Москву, но не предоставила доказательств полета якобы российских дронов над страной и отказалась называть их технические параметры. Росстандарт утвердил ГОСТ на игрушечное оружие. Новые требования вступят в силу с 1 января. В документе указывается, что для детей до 3 лет позволяется продавать мягкие пластмассовые молоточки, мячи из поролона и упрощенные изделия. Для детей до 7 игрушки более сложной формы – световые мячи, водяные ружья и сабли из пластика. А вот для детей до 14 лет разрешены наборы с метанием поролоновых стрел, капсюльные пистолеты. Действие документа не распространяется на пневматику, точные копии огнестрельных и длинные луки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Фёдор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Игрок». Читает Иван Литвинов.
4: Глава 4. Сегодня был день смешной, безобразный, нелепый. Теперь 11 часов ночи. Я сижу в своей каморке и припоминаю. Началось с того, что утром принужден-таки был идти на рулетку, чтобы играть для Полины Александры. Я взял все ее 160 фридрихсдоров, но под двумя условиями. Первое, что я не хочу играть в половине, то есть если выиграю, то ничего не возьму себе. Второе, что вечером Полина разъяснит мне, для чего именно ей так нужно выиграть и сколько именно денег. Я все-таки никак не могу предположить, чтобы это было просто для денег. Тут, видимо, деньги необходимы, как можно скорее, для какой-то особенной цели. Она обещалась разъяснить. Я отправился. В игорных залах толпа была ужасная. Как нахальны они, и как все они жадны. Я протеснился к середине и стал возле самого крупера. Затем стал робко пробовать игру, ставя по 2-3 монеты. Между тем я наблюдал и замечал. Мне показалось, что, собственно, расчет довольно мало значит и вовсе не имеет той важности, которую ему придают многие игроки. Они сидят с разграфленными бумажками, замечают удары, считают, выводят шансы, рассчитывают, наконец, ставят и проигрывают точно так же, как и мы, простые смертные, играющие без расчета. Но зато я вывел одно заключение, которое кажется верно. Действительно, в течение случайных шансов бывает хоть и не система, но как будто какой-то порядок, что, конечно, очень странно. Например, бывает, что после 12 средних цифр наступают 12 последних. Два раза, положим, удар ложится на эти 12 последних и переходит на 12 первых. Упав на 12 первых, переходит опять на 12 средних, ударяет сразу 3-4 раза по средним и опять переходит на 12 последних, где опять после двух раз переходит к первым, на первых опять бьет один раз и опять переходит на 3 удара средних. И таким образом продолжается в течение полутора или двух часов. 1, 3 и 2. 1, 3 и 2. Это очень забавно. Иной день или иное утро идет, например, так, что красное сменяется черную и обратно почти без всякого порядка, поминутно, так что больше 2-3 ударов сряду на красную или на черную не ложится. На другой же день или на другой вечер бывает сряду одна красная. Доходит, например, больше, чем до 22 раз сряду, и так идет непременно в продолжении некоторого времени, например, в продолжении целого дня. Мне много в этом объяснял мистер Астли, который целое утро простоял у игорных столов, но сам не поставил ни разу. Что же касается до меня, то я весь проигрался дотла и очень скоро. Я прям сразу поставил на четку 20 фридрихсдорфов и выиграл. Поставил 5 и опять выиграл. И таким образом еще раза 2 или 3. Я думаю, у меня сошлось в руках около 400 фридрихсдорфов, каких-нибудь 5 минут. Вот тут бы мне и отойти. Но во мне родилось какое-то странное ощущение, какой-то вызов судьбе, какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык. Я поставил самую большую позволенную ставку в 4000 гульденов и проиграл. Затем, разгорячившись, вынул все, что у меня оставалось, поставил на ту же ставку и опять проиграл. После чего отошел от стола, как оглушенный. Я даже не понимал, что это со мною было. И объявил о моем проигрыше Полине Александре только перед самым обедом. До того времени я все шатался в парке. За обедом я был опять в возбужденном состоянии, так же, как и 3 дня тому назад. Француз и мадемуазель Бланш опять обедали с нами. Оказалось, что мадемуазель Бланш была утром в игорных залах и видела мои подвиги. В этот раз она заговорила со мною как-то внимательнее. Француз пошел прямее и просто спросил меня, неужели я проиграл свои собственные деньги. Мне кажется, он подозревает Полину. Одним словом, тут что-то есть. Я тотчас же солгал и сказал, что свои. Свои. Генерал был чрезвычайно удивлен. Откуда я взял такие деньги? Я объяснил, что начал с 10 фридрихсдорфов, что 6 или 7 ударов сряду надвое довели меня до 5 или до 6 тысяч гульденов, и что потом я все спустил с 2 ударов. Все это, конечно, было вероятно. Объясняя это, я посмотрел на Полину, но ничего не мог разобрать в ее лице. Однако же она дала мне солгать и не поправила меня, и из этого я заключил, что мне и надо было солгать и скрыть, что я играл за нее. Во всяком случае, думал я про себя, она обязана мне объяснением и давеча обещала мне кое-что открыть. Я думал, что генерал сделает мне какое-нибудь замечание, но он промолчал. Зато я заметил в его лице волнение и беспокойство. Может быть, при крутых его обстоятельствах ему просто тяжело было выслушать, что такая почтительная груда золота пришла и ушла в четверть часа у такого нерасчетливого дурака, как я? Я подозреваю, что у него вчера вечером вышла с французом какая-то жаркая контра. Они долго и с жаром говорили о чем-то, запершись. Француз ушел как будто чем-то раздраженный, а сегодня рано утром опять приходил к генералу, и, вероятно, чтобы продолжать вчерашний разговор. Выслушав о моем проигрыше, француз едко и даже злобно заметил мне, что надо было быть благоразумнее.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Игрок».
4: Не знаю, для чего он прибавил, что хоть русских и много играет, но, по его мнению, русские даже и играть не способны. А по моему мнению, рулетка только и создана для русских, сказал я, и когда француз на мой отзыв презрительно усмехнулся, я заметил ему, что уж, конечно, правда на моей стороне, потому что, говоря о русских как об игроках, я гораздо более ругаю их, чем хвалю, и что мне, стало быть, можно верить. «На чем же вы основываете ваше мнение?» — спросил француз. «На том, что в катехизис добродетелей и достоинств цивилизованного западного человека вошла исторически и чуть ли не в виде главного пункта способность приобретения капиталов. А русский не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно. Тем не менее, нам, русским, деньги очень нужны, — прибавил я, а следственно, мы очень рады и очень падки на такие способы, как, например, рулетки, где можно разбогатеть вдруг, в 2 часа, не трудясь. Это нас очень прельщает, а так как мы и играем зря, без труда, то и проигрываемся». «Это отчасти справедливо», — заметил самодовольно француз.
5: «Нет, это несправедливо, и вам стыдно так отзываться о своем отечестве», — строго и внушительно заметил генерал.
4: «Помилуйте», — отвечал я ему, — «помилуйте, ведь, право, неизвестно еще что гаже, русское ли безобразие или немецкий способ накопления честным трудом».
5: «Какая безобразная мысль!» — воскликнул генерал.
4: «Какая русская мысль!» — воскликнул француз. Я смеялся. Мне ужасно хотелось их раззадорить. «А я лучше захочу всю жизнь прокочевать в киргизской палатке!» — вскричал я, — «чем поклоняться немецкому идолу».
5: «Какому идолу?» — вскричал генерал, уже начиная серьезно сердиться.
4: «Немецкому способу накопления богатств. Я здесь недолго. Но, однако, все-таки, что я здесь успел подметить и проверить, возмущает всю мою татарскую породу. Ей-богу, не хочу таких добродетелей. Я здесь успел уже вчера обойти верст на 10 кругом. Но точь-в-точь то же самое, как в нравоучительных немецких книжечках с картинками. Есть здесь везде у них, в каждом доме, свой фатер, ужасно добродетельный, необыкновенно честный. Уж такой честный, что подойти к нему страшно.
5: Нет, я терпеть не могу честных людей, к которым подходить страшно. У каждого эдакого фатера есть семья, и по вечерам они вслух поучительные книги читают. Над домиком шумят вязы и каштаны, закат солнца, на крыше аисты. Все необыкновенно поэтическое и трогательное.
4: Уж вы не сердитесь, генерал. Позвольте мне рассказать потрогательнее, да? Я сам помню, как мой отец-покойник тоже под липками в палисаднике по вечерам вслух читал мне и матери подобные книжки. Я ведь сам могу судить об этом как следует. Но так всякая эдакая здешняя семья в полнейшем рабстве и повиновении у фатера. Все работают, как валы, и все копят деньги, как жиды.
5: Положим, фатер скопил уже столько-то гульденов и рассчитывает на старшего сына, чтобы ему ремесло, аль землишку передать. Для этого дочери приданого не дают, и она остается в девках. Для этого же младшего сына продают в кабалу, аль в солдаты, и деньги приобщают к домашнему капиталу. Право это здесь делать, я расспрашивал.
4: Все это делается не иначе, как от честности. От усиленной честности. От усиленной до того, что и младший проданный сын верует, что его не иначе, как от честности продали. А это уже идеал.
5: Идеал, когда сама жертва радуется, что ее на заклание ведут.
4: Что ж дальше? Дальше то, что и старшему тоже не легче. Есть там у него такая Амальхен, с которой он с сердцем соединился, но жениться нельзя, потому что гульденов еще столько не накоплено. Тоже ждут, благонравно и искренно, и с улыбкой на заклане идут. У Амальхен уже щеки ввалились, сохнет. Наконец, лет через 20 благосостояние умножилось, гульдены честно и добродетельно скоплены,
5: фатер благословляет 40-летнего старшего и 35-летний Амальхен с иссохшей грудью и красным носом. При этом плачет, мораль читает и умирает. Старший превращается сам в добродетельного фатера. И начинается опять та же история. Да. Лет так через 50 или через 70 внук первого фатера действительно уже осуществляет значительный капитал и передает своему сыну, тот своему, и поколение через 5 или 6 выходит сам барон Ротшильд или Гоппа и компания, или там черт знает кто.
4: Ну, как же невеличественное зрелище, а? Столетний или двухсотлетний преемственный труд, терпение, ум, честность, характер, твердость, расчет, аист на крыше. Чего же вам еще?
5: Ведь уж выше этого нет ничего. И с этой точки зрения они сами начинают весь мир судить и виновных, то есть чуть-чуть на них непохожих, тотчас же казнить.
4: Ну, так вот в чем дело. Я уж лучше хочу дебоширить по-русски или разживаться на рулетке.
5: Не хочу я быть Гоппой и компанией через 5 поколений.
4: Мне деньги нужны для меня самого. А я не считаю себя чем-то необходимым и придаточным к капиталу. Я знаю, что я ужасно наврал, но пусть так оно и будет. Таковы мои убеждения.
5: Не знаю, много ли правды в том, что вы говорили, задумчиво заметил генерал. Но знаю, наверное, что вы нестерпимо начинаете форсить. Чуть лишь вам капельку позволят забыться.
4: По обыкновению своему он не договорил. Если наш генерал начинал о чем-нибудь говорить, хотя капельку позначительнее обыкновенного обыденного разговора, то никогда не договаривал. Француз небрежно слушал, немного выпучив глаза. Он почти ничего не понял из того, что я говорил. Полина смотрела с каким-то высокомерным равнодушием. Казалось, она не только меня, но и ничего не слыхала из сказанного в этот раз за столом.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Игрок».
4: Глава 5. Она была в необыкновенной задумчивости, но тотчас по выходе из-за стола велела мне сопровождать себя на прогулку. Мы взяли детей и отправились в парк к фонтану. Так как я был в особенно возбужденном состоянии, то и брякнул глупый и грубый вопрос: почему наш маркиз де Грие, французик, не только не сопровождает ее теперь, когда она выходит куда-нибудь, но даже и не говорит с ней по целым дням? «Потому что он подлец», — странно ответила она мне. Я никогда еще не слышал от нее такого отзыва о Дегрие, и замолчал, побоявшись понять эту раздражительность.
6: «А заметили ли вы, что он сегодня не в ладах с генералом?»
4: «Вам хочется знать, в чем дело», — сухо и раздражительно отвечала она. «Вы знаете, что генерал весь у него в закладе. Все имение его, если бабушка не умрет, то француз немедленно войдет во владение всем, что у него в закладе».
3: «О, так это действительно правда, что все в закладе? Я слышал, но не знал, что решительно все».

0: Да, мне самой кажется, что с ним что-нибудь будет, задумчиво заметила Полина Александровна.
1: «И как это великолепно!» — вскричал я. «Грубее нельзя показать, что она согласилась выйти только за деньги. Тут даже приличий не соблюдалось, совсем без церемонии происходило. Чудо! А насчет бабушки? Что комичнее и грязнее, как посылать телеграмму за телеграмму и спрашивать, умерла ли? Умерла ли? А? Как вам это нравится, Полина Санна?»
0: «Все это вздор», — сказала она с отвращением, перебивая меня. «Я, напротив того, удивляюсь, что вы в таком развеселом расположении духа.
1: Чему вы рады? Неужели тому, что мои деньги проиграли?»
0: «Зачем вы их давали мне проигрывать?»
1: «Я вам сказал, что я не могу играть для других, тем более для вас. Я послушаюсь, что бы вы мне не приказали, но результат не от меня зависит. Я ведь предупредил, что ничего не выйдет».
0: «Скажите, вы очень убиты, что потеряли столько денег. Для чего вам столько?»
2: «К чему эти вопросы?»
1: «Но ведь вы сами обещали мне объяснить».
0: «Слушайте, я совершенно убежден, что когда начну играть для себя, а у меня есть 12 фридрихсдоров, то я выиграю.
1: Тогда сколько вам надо? Берите у меня».
0: Она сделала презрительную мину. «Да вы не сердитесь на меня», — продолжал я. «Не сердитесь за такое предложение. Я до того проникнут сознанием того, что я нуль пред вами, то есть в ваших глазах, что вам можно даже принять от меня и деньги. Подарком от меня вам нельзя обижаться. При том же я проиграл ваши». Она быстро поглядела на меня и, заметив, что я говорю раздражительно и саркастически, опять перебила разговор. «Вам нет ничего интересного в моих обстоятельствах. Если хотите знать, я просто должна».
1: «Да».
0: «Деньги взяты мною взаймы, и я хотела бы их отдать. У меня была безумная и странная мысль, что я непременно выиграю здесь, на игорном столе. Почему была эта мысль, у меня не понимаю, но я в нее верила. Кто знает, может быть, потому и верила, что у меня никакого другого шанса при выборе не оставалось. Или потому, что уж слишком надо было выиграть.
1: Это точь-в-точь, как утопающий, который хватается за соломинку.
0: Согласитесь сами, что если бы он не утопал, то он не считал бы соломинку за древесный сук». Полина удивилась. «Как же, — спросила она, — как же вы сами-то на то же самое надеетесь? 2 недели назад вы сами мне говорили однажды много и долго о том, что вы вполне уверены в выигрыше здесь на рулетке, и убеждали меня, чтобы я не смотрела на вас, как на безумного. Или вы тогда шутили? Нет, ну я помню, вы говорили так серьезно, что никак нельзя было принять за шутку». «Это правда?» — отвечал я задумчиво. «Я до сих пор уверен вполне, что выиграю. Я даже вам признаюсь, что вы меня теперь навели на вопрос, почему именно мой сегодняшний бестолковый и безобразный проигрыш не оставил во мне никакого сомнения. Я все-таки вполне уверен, что чуть только я начну играть для себя, то выиграю непременно».
2: «Почему же вы так, наверное, убеждены?»
0: «Если хотите, не знаю.
1: Я знаю только, что мне надо выиграть, что это тоже единственный мой исход.
0: Но вот потому, может быть, мне и кажется, что я непременно должен выиграть».
2: «Стало быть, вам тоже слишком надо, если вы фанатически уверены».
0: «Бьюсь об заклад, что вы сомневаетесь, что я в состоянии ощущать серьезную надобность».
2: «Это мне все равно», — тихо и равнодушно ответила Полина. «Ну, если хотите, да.
0: Я сомневаюсь, чтобы вас мучило что-нибудь серьезно.
1: Вы можете мучиться, но не серьезно.
2: Вы человек беспорядочный и не установив.

0: оставшийся. Для чего вам деньги? Во всех резонах, которые вы мне тогда представили, я ничего не нашла серьезного.
1: Кстати, перебил я, вы говорили, что вам долг нужно отдать. Хорош, значит, долг. А не французу ли?
0: Что за вопросы? Вы сегодня особенно резки. Уж не пьяны ли?
1: Вы знаете, что я все себе позволяю говорить и спрашиваю иногда очень откровенно.
0: Повторяю, я ваш раб, а рабов не стыдятся, и раб оскорбить не может. Все это вздор. И терпеть я не могу этой вашей рабской теории.
1: Заметьте себе, что я не потому говорю про мое рабство, что желал быть вашим рабом, а просто говорю как о факте, совсем не от меня зависящем.
0: Говорите прямо, зачем вам деньги?
1: А вам зачем это знать?
0: Как хотите, ответила она и гордо повела головой. Рабской теории не терпите, а рабство требуете. Отвечать, не рассуждать.
1: Хорошо, пусть так. Зачем деньги, вы спрашиваете?
0: Как зачем? Деньги! Все! Понимаю. Понимаю, но не впадать же в такое сумасшествие их желая. Вы ведь тоже доходите до исступления, до фатализма. Тут есть что-нибудь, ведь есть какая-то особая цель.
1: Но говорите без извилин, я так хочу.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Игрок». Читает Иван Литвинов.
2: Она как будто начинала сердиться. И мне ужасно понравилось, что она так сердцем допрашивала. «Разумеется, есть цель», — сказал я. «Но я не сумею объяснить, какая. Больше ничего, что с деньгами я стану и для вас другим человеком, а не рабом». «Как? Как вы этого достигнете?»
3: «Как достигну? Как вы даже не понимаете, как я могу достигнуть, чтобы вы взглянули на меня иначе, как на раба? Но вот этого-то я и не хочу, таких удивлений и недоумений».
2: «Вы говорили, что вам это рабство наслаждение. Я так и сама думала».
3: «Вы так думали?» — вскричал я с каким-то странным наслаждением. «Ах, какая такая наивность от вас хороша! Ну да, да, да, да, мне от вас рабство наслаждение, да! Есть! Есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества», — продолжал я бредить. «Черт знает, может быть, оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвет в клочки мяса. Но я хочу, может быть, попытать и других наслаждений. Мне давеча генерал при вас за столом наставление читал за 700 рублей в год, которых я, может быть, еще и не получу от него. Меня маркиз де Грие, поднявший брови, рассматривает и в то же время не замечает. А я, с своей стороны, может быть, желаю страстно взять маркиза де Грие при вас за нос».
2: Речи молокососа. При всяком положении можно поставить себя с достоинством. Если тут борьба, то она еще возвысит, а не унизит. Прямо из прописи.
3: Вы только предположите, что я, может быть, не умею поставить себя с достоинством. То есть я, пожалуй, и достойный человек, а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да, все русские таковы, и знаете почему? Потому что русские слишком богато и многосторонне одарены, чтобы скоро приискать себе приличную форму. Тут дело в форме. Большую частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну а гениальности-то чаще всего и не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов, ну и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много формы у них и значит. Француз перенесет оскорбление, настоящее, сердечное оскорбление, и не поморщится, но щелчка в нос ни за что не перенесет, потому что это есть нарушение принятой и увековеченной формы приличий. Оттого-то так и падки наши барышни до французов, что форма у них хороша. По-моему, впрочем, никакой формы и нет. Один только петух, le coq galois. Впрочем, этого я понимать не могу, я не женщина. Может быть, и петухи хороши. Да и вообще я забрался. Вы меня не останавливаете. Останавливайте меня чаще. Когда я с вами говорю, мне хочется высказать все, все, все. Я теряю всякую форму. Да я даже согласен, что я не только формы, но и достоинства никаких не имею. Пожалуйста, объявляю вам об этом. Даже не забочусь ни о каких достоинствах. Теперь все во мне остановилось. Вы сами знаете, от чего. У меня ни одной человеческой мысли нет в голове. Я давно уж не знаю, что на свете делается. Ни в России, ни здесь. Я вот Дрезден проехал. И не помню, какой такой Дрезден. Да вы сами знаете, что меня поглотило.
2: Так как я не имею никакой надежды, и в ваших глазах нуль, то и говорю прямо, я только вас везде вижу. Остальное мне все равно. За что и как я вас люблю, я не знаю. Знаете ли что, может быть, вы вовсе не хороши?
3: Представьте себе, я даже не знаю, хороши вы или нет, даже лицом.
2: Сердце, наверное, у вас нехорошее. Ум неблагородный. Это очень может быть. Может быть... «Вы потому и рассчитываете закупить меня деньгами?» — сказала она. «Что не верите в мое благородство?»
3: «Когда я рассчитывал купить вас деньгами?» — вскричал я.
2: «Вы зарапортовались и потеряли вашу нитку. Если не меня купить, то мое уважение вы думаете купить деньгами?»
3: «Ну, нет, нет, это не совсем так. Я вам сказал, что мне трудно объясняться, да? Вы подавляете меня. Не сердитесь на мою болтовню. Вы понимаете, почему на меня нельзя сердиться? Я просто сумасшедший. Впрочем, мне все равно, хоть и сердитесь. Мне у себя наверху, в каморке. Стоит вспомнить и вообразить только шум вашего платья, и я руки себе искусать готов. И за что вы на меня сердитесь? За что? За то, что я называю себя рабом? Пользуйтесь. Пользуйтесь моим рабством! Пользуйтесь! Знаете ли вы, что когда-нибудь я вас убью, а? Не потому убью, что разлюблю или приревную, а так просто убью, потому что меня иногда тянет вас съесть. Вот вы смеетесь?»
2: «Совсем не смеюсь», — сказала она с гневом. «Я приказываю вам молчать!»
3: Она остановилась, едва переводя дух от гнева. Ей-богу, я не знаю, хороша ли она была собой, но я всегда любил смотреть, когда она так вот предо мною останавливалась, а потому и любил часто вызывать ее гнев. Может быть, она заметила это и нарочно сердилась. Я ей это высказал.
2: «Какая грязь!» — воскликнула она с отвращением.
3: «Мне все равно!» — продолжал я. «Знаете ли еще, что нам вдвоем ходить опасно? Меня много раз непреодолимо тянуло прибить вас, изуродовать, задушить. И что вы думаете, до этого не дойдет? Да? Вы доведете меня до горячки. Уж не скандала ли я побоюсь, да? Гнева вашего? Да что мне ваш гнев? Я люблю без надежды и знаю, что после этого в 1000 раз больше буду любить вас. Если я вас когда-нибудь убью,
2: то надо ведь и себя убить будет. Ну так я себя как можно дольше буду не убивать, чтобы ту нестерпимую боль без вас ощутить. Знаете ли вы невероятную вещь? Я вас с каждым днем люблю больше, больше. А ведь это почти невозможно. И после этого мне не быть фаталистом. Помните, 3-го дня на Шлангенберге я прошептал вам, вызванный вами: «Скажите слово, и я соскочу в эту бездну». Если бы вы сказали это слово, я бы тогда соскочил. Неужели вы не верите, что я бы соскочил? «Какая глупая болтовня!» — вскричала она.
3: «Мне никакого дела нет до того, глупа ли она или умна!» — вскричал я. «Я знаю, что при вас мне надо говорить, говорить, говорить, и я говорю! Я все самолюбие при вас теряю, и мне все равно!»
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Игрок».
2: «К чему мне заставлять вас прыгать с Шлангенберга?» — сказала она сухо и как-то особенно обидно. «Это совершенно для меня бесполезно».
3: «Великолепно!» — вскричал я. «Вы нарочно сказали это великолепное бесполезно, чтобы меня придавить. Я вас насквозь вижу. Бесполезно, говорите вы? Но ведь удовольствие всегда полезно. А дикая беспредельная власть, хоть над мухой, ведь это тоже своего рода наслаждение. Человек — деспот от природы и любит быть мучителем. Вот вы ужасно любите».
2: Помню, она рассматривала меня с каким-то особенно пристальным вниманием. Должно быть, лицо мое выражало тогда все мои бестолковые и нелепые ощущения. Я припоминаю теперь, что и действительно у нас почти слово в слово так шел тогда разговор, как я здесь описал. Глаза мои налились кровью, на краях губ запеклась пена. Ну, а что касается Шлангенберга, то клянусь честью, даже и теперь, если бы она тогда приказала мне броситься вниз, я бы бросился. Если б для шутки одной сказал, если б с презрением, с плевком на меня сказал, я бы и тогда с соскочил. «Нет, почему ж? Я вам верю», — произнесла она, но так как она только умеет иногда выговорить с таким презрением и ехидством, с таким высокомерием, что, ей-богу, я мог убить ее в эту минуту. Она рисковала. Про это я тоже не солгал, говоря ей.
4: «Вы не трус?»
2: — спросила она меня вдруг. «Не знаю. Может быть, и трус. Не знаю. Я об этом давно не думал».
4: «Если бы я сказала вам, убейте этого человека, вы бы убили его?»
3: «Кого?»
4: «Кого я захочу».
3: «Француза?»
4: «Не спрашивайте, отвечайте. Кого я укажу?» «Я хочу знать, серьезно ли вы сейчас говорили?» Она так серьезно и терпеливо ждала ответа, что мне как-то странно стало.
3: «Да скажете ли вы мне, наконец, что здесь такое происходит?» — вскричал я. «Что вы, боитесь меня, что ли? Я сам вижу все здешние беспорядки. Вы — падчерица разорившегося и сумасшедшего человека, зараженного страстью к этому дьяволу Бланш. Потом тут этот француз с своим таинственным влиянием на вас. И вот теперь вы мне так серьезно задаете такой вопрос. По крайней мере, чтобы я знал, иначе я здесь помешаюсь и что-нибудь сделаю. Или вы стыдитесь удостоить меня откровенности? Да разве вам можно стыдиться меня?»
4: «Я с вами вовсе не о том говорю. Я вас спросила и жду ответа».
3: «Разумеется, убью», — вскричал я. «Кого вы мне только прикажете. Но разве вы можете?
4: Разве вы это прикажете?» «А что вы думаете, вас пожалею? Прикажу, а сама в стороне останусь. Перенесете вы это?» «Да нет, где вам? Вы, пожалуй, убьете по приказу, а потом меня придете убить за то, что я смела вас посылать». Мне как бы что-то в голову ударило при этих словах. Конечно, я и тогда считал ее вопрос наполовину за шутку, за вызов, но все-таки она слишком серьезно проговорила. Я все-таки был поражен, что она так высказалась, что она удерживает такое право надо мной, что она соглашается на такую власть надо мной и прямо так и говорит: «Иди на погибель, а я в стороне останусь». В этих словах было что-то такое циническое и откровенное, что, по-моему, было уж слишком много. Так стало быть, как же смотрит она на меня после этого? Это уж перешло за черту рабства и ничтожества. После такого взгляда человека возносят до себя. И как ни нелеп, как ни невероятен был весь наш разговор, но сердце у меня дрогнуло. Вдруг она захохотала. Мы сидели тогда на скамье, предыгравшими детьми, против самого того места, где останавливались экипажи и высаживали публику в аллею пред вокзалом. «Видите вы эту толстую баронессу?» — вскричала она. «Это баронесса Вурмергельм. Она только 3 дня назад приехала. Видите ее мужа? Длинный сухой прусак с палкой в руке. Помните, как он 3-го дня нас оглядывал? Ступайте сейчас, подойдите к баронессе, снимите шляпу и скажите ей что-нибудь по-французски».
3: «Зачем?»
4: «Вы клялись, что соскочили бы с Шлангенберга. Вы клянетесь, что вы готовы убить, если я прикажу. Вместо этих всех убийств и трагедий я хочу только посмеяться. Ступайте без отговорок, ступайте. Я хочу посмотреть, как барон прибьет вас палкой».
3: «Вы вызываете меня. Вы думаете, что я не сделаю?»
4: «Да, вызываю. Ступайте, я так хочу».
3: «Извольте, иду. Хоть это и дикая фантазия. Только вот что. Чтобы не было неприятностей генералу, а? От него вам.
5: Ей-богу, я не о себе хлопочу, а о вас, ну, и об генерале. И что за фантазии идти оскорблять женщину?
2: Нет, вы только болтун, как я вижу, сказала она презрительно. У вас только глаза кровью налились давеча. Впрочем, может быть, от того, что вы вина много выпили за обедом. Да разве я не понимаю сама, что это и глупо, и пошло, и что генерал рассердится? Я просто смеяться хочу!
5: Ну, хочу, да и только. И зачем вам оскорблять женщину? Скорее вас прибьют палкой.
2: Я повернулся и молча пошел исполнять ее поручение. Конечно, это было глупо. И, конечно, я не сумел вывернуться. Но когда я стал подходить к баронессе, помню, меня самого как будто что-то подзадорило. Именно школьничество подзадорило. Да и раздражен я был ужасно. Точно пьян.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Игрок».
6: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Юрий Казаков. Рассказ «Запах хлеба». Читает Игорь Тарадайкин.
1: Телеграмму получили 1 января. Дуся была на кухне, открывать пошел ее муж. С похмелья, в нижней рубахе, он неудержимо зевал, расписываясь и соображая, от кого бы это могло быть еще. Поздравление. Так, зевая, он и прочел эту короткую скорбную телеграмму о смерти матери Дуси, 70-летней старухи в далекой деревне. «Вот не вовремя», — с испугом подумал он и позвал жену. Дуся не заплакала, только побледнела слегка. Пошла в комнату, поправила скатерть и села. Муж мутно поглядел на недопитые бутылки на столе, налил себе и выпил. Потом подумал, налил Дусе. «Выпей», — сказал он. «Прямо черт тебя знает, до чего башка трещит. Ох-хо-хо, все там будем. Ты как поедешь?» Дуся молчала, водя рукой по скатерти. Потом выпила, пошла к постели, как слепая, и легла. «Не знаю», — сказала она минуту спустя. Муж подошел к Дусе, поглядел на ее круглое тело. «Ну, ладно, ну, что делать? Ну, что ж будешь делать?» Больше он не знал, что сказать. Вернулся к столу и опять налил себе. «Царство небесное, все там будем». Целый день Дуся вяло ходила по квартире. Голова у нее болела, и в гости она не пошла. Она хотела поплакать, но плакать как-то не было охоты. Было просто грустно. Мать свою Дуся не видела лет 15. Из деревни уехала и того больше. И никогда почти не вспоминала ничего из своей прошлой жизни. А если и вспоминала, то больше из раннего детства. Или как ее провожали из клуба домой, когда была девушкой. Дуся стала перебирать старые карточки. И опять не могла заплакать. На всех карточках у матери было чужое напряженное лицо, выпученные глаза и опущенные по швам тяжелые темные руки. Ночью, лежа в постели, Дуся долго говорила с мужем и сказала под конец: «Не поеду. Куда ехать? Там теперь холодина. Да и барахло какое есть, родня растащила уж небось. Там у нас родни хватает. Нет, не поеду». Прошла зима, и Дуся вовсе позабыла о матери. Муж ее работал хорошо, жили они в свое удовольствие, и Дуся стала еще круглее и красивее. Но в начале мая Дуся получила письмо от двоюродного племянника Миши. Письмо было написано под диктовку, на листке в косую линейку. Миша передавал привет от многочисленной родни и писал, что дом и вещи бабушкины целы, и чтобы Дуся обязательно приехала. «Поезжай», — сказал муж, — «валяй. Особо не трясись, продай поскорее, чего там есть. А то другие попользуются. Или колхозу все отойдет». И Дуся поехала. Давно она не ездила, а ехать было порядочно. И она успела как следует насладиться дорогой. Со многими поговорила и познакомилась. Она послала телеграмму, что выезжает, но ее почему-то никто не встретил. Пришлось идти пешком, ну и идти было Дусе в удовольствие. Дорога была плотна, накатана, а по сторонам расстилались родные смоленские поля с голубыми перелесками на горизонте. В свою деревню Дуся пришла часа через 3, остановилась на новом мосту через речку и посмотрела. Деревня сильно пообстроилась, расползлась вширь белыми фермами, так что и не узнать было. И Дусе эти перемены как-то не понравились. Она шла по улице, остро вглядываясь во всех встречных, стараясь угадать, кто это. Но почти никого не узнавала. Зато ее многие признавали, останавливали и удивлялись, как она возмужала. Сестра обрадовалась Дусе, всплакнула и побежала ставить самовар. Дуся стала доставать из сумки гостинцы. Сестра посмотрела на гостинцы, снова заплакала и обняла Дусю. А Миша сидел на лавке и удивлялся, почему они плачут. Сестры сели пить чай, и Дуся узнала, что многое из вещей разобрали родные. Скотину, поросенка, трех ярочек, козу и кур взяла себе сестра. Дуся сперва пожалела втайне, но потом забыла. Тем более, что многое осталось, а главное — остался дом. Напившись чаю и наговорившись, сестры пошли смотреть дом. Усадьба была распахана, и Дуся удивилась, но сестра сказала, что распахали соседи, чтобы не пропадала земля. А дом показался Дусе совсем не таким большим, каким она его помнила. Окна были забиты досками, на дверях висел замок. Сестра долго отмыкала его, потом пробовала Дуся, потом опять сестра, и обе успели замучиться, пока открыли. В доме было темно, свет еле пробивался сквозь доски. Дом отсырел и имел нежилой вид, но пахло хлебом, родным с детства запахом, и у Дуси забилось сердце. Она ходила по горнице, осматривалась, привыкая к сумеркам. Потолок был низок, темно-коричнев. Фотографии еще висели на стенах, но икон, кроме одной, не стоящей, уже не было. Не было и вышивок на печи и на сундуках. Оставшись одна, Дуся открыла сундук. Запахло матерью. В сундуке лежали старушечьи темные юбки, сарафаны, вытертый тулупчик. Дуся вытащила все это, посмотрела, потом еще раз обошла дом, заглянула на пустой двор, и ей показалось, что когда-то давно ей все это приснилось. И теперь она вернулась в свой сон. Услышав о распродаже, к Дусе стали приходить соседки. Они тщательно рассматривали, щупали каждую вещь. Но Дуся просила дешево, и вещи раскупали быстро. Главное был дом. Дуся справилась о ценах на дома и удивилась и обрадовалась, как на них поднялась цена. На дом нашлось сразу трое покупателей. Двое из этой же и один из соседней деревни. Но Дуся не сразу продала. Она все беспокоилась, что от матери остались деньги. Она искала их дня три. Выстукивала стены, прощупывала матрацы, лазила в подполье и на чердак, но так ничего и не нашла. Сговорившись с покупателями о цене, Дуся поехала в райцентр, оформила продажу дома у нотариуса и положила деньги на сберкнижку. Вернувшись, она привезла сестре еще гостинцев и стала собираться в Москву. Вечером сестра ушла на ферму, а Дуся собралась навестить могилу матери. Провожать ее пошел Миша. Денек было замглился, во второй половине посоловел, но к вечеру тучи разошлись, и только на горизонте, в той стороне, куда шли Дуся и Миша, висела еще гряда пепельно-розовых облаков. Она была так далека и неясна, что, казалось, стояла позади солнца. Река километрах в двух от деревни делала крутую петлю. И в этой петле, на правом, высоком берегу, как на полуострове, был погост. Когда-то он был окружен кирпичной стеной, и въезжали через высокие арочные ворота. Но после войны разбитую стену разобрали на постройки, оставив почему-то одни ворота. И тропинки на погост бежали со всех сторон. Дорогой Дуся расспрашивала Мишу о школе, о трудоднях, о председателе, об урожаях, и была равна и спокойна. Но вот показался старый погост. красно освещенный низким солнцем. По краям его, там, где когда-то была ограда, где росли кусты шиповника, были особенно старые могилы, которые давно потеряли вид могил. А рядом с ними виднелись в кустах свежевыкрашенные ограды с невысокими деревянными обелисками. Братские могилы. Дуся с Мишей миновали ворота, свернули направо, налево, среди распускающихся берез, среди остро пахнущих кустов. И Дуся все бледнела, и рот у нее приоткрывался. «Вон бабушкина», — сказал Миша. И Дуся увидела осевший холмик, покрытый редкой острой травкой. Сквозь травку виден был суглинок. Небольшой сизый крест, не подправленный из зимы, стоял уже косо. Дуся совсем побелела, и вдруг, будто нож всадили ей под грудь, туда, где сердце. Такая черная тоска ударила ей в душу. Так она задохнулась, затряслась, так неистово закричала, упала и поползла к могиле на коленях, и так зарыдала неизвестно откуда пришедшими к ней словами, что Миша испугался. Низко выла Дуся, упав лицом на могилу, глубоко впустив пальцы во влажную землю. «Матушка моя бесценная! Матушка моя родная ненаглядная! Ай, не свидимся же мы с тобой на этом свете никогда-никогда! Как же я без тебя жить-то буду? Кто меня приласкает, кто меня успокоит? Матушка, матушка, да что ж это ты наделала?» Тетя Дуся хныкала от страха Миши и дергал ее за рукав. А когда Дуся, захрипев, стала выгибаться, биться головой о могилу, Миша припустил в деревню. Через час, уже в глубоких сумерках, к Дусе прибежали из деревни. Она лежала все там же, совсем обеспамятившая, и не могла уже плакать, не могла ни говорить, ни думать, только стонала сквозь стиснутые зубы. Лицо ее было черно от земли и страшно. Ее подняли, натерли ей виски, стали успокаивать, уговаривать, повели домой. Она ничего не понимала, глядела на всех огромными, распухшими глазами. Жизнь казалась ей ночью. Когда привели ее к сестре в дом, она свалилась на кровать, еле дошла и мгновенно уснула. На другой день, совсем собравшись уезжать в Москву, она пила напоследок с сестрой чай, была весела и рассказывала, какая прекрасная у них квартира в Москве и какие удобства. Так она и уехала. Веселой и ровной, подарив еще Мише 10 рублей. А через 2 недели дом матери-старухи открыли, вымыли полы, привезли вещи и стали в нем жить новые люди.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни людей и борьбе с бедностью, подчеркнул Владимир Путин. Президент добавил, что в числе приоритетов бюджета – укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики.
2: Наша политическая система, институты власти формируются на суверенных началах, в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. Наша бюджетная политика традиционно выстраивается при самом активном, содержательном участии парламентариев. Уверен, что и при работе над бюджетом на будущую трехлетку приоритетом наряду с укреплением обороны страны будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний малого и среднего бизнеса.
1: Выступая на встрече в Кремле с депутатами Государственной Думы, президент добавил: система правовых гарантий для участников, ветеранов специальной военной операции, их семьи продолжает развиваться. Размещение иностранных военных контингентов на Украине станет интервенцией, создающей прямую угрозу безопасности России. Такие западные подразделения будут законными военными целями для наших войск. Предостережение Москвы повторила исполняющая обязанности постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Анна Евстигнеева. На созванной Россией неформальной встрече Совета Безопасности ООН она также указала: у Москвы нет сомнений в том, что Запад оказывает содействие и участвует в террористических операциях Киева против нашей страны. Власти Черногории официально назвали точные сроки введения визового режима с туристами разных стран. В опубликованном документе говорится, что с 1 ноября визы вводятся для граждан России и Белоруссии. Под ужесточение требований попали отдыхающие некоторых других стран, включая Китай, Саудовскую Аравию и Турцию. Власти республики заявляют, что решение принято для приведения визовой политики в соответствии с нормами Евросоюза. При этом о сроках действия виз и порядке их получения пока никакой информации нет. Российский саблист Павел Гроудынь завоевал первое золото для отечественных спортсменов после возвращения Международной федерации фехтования официального флага и гимна России. В финале чемпионата мира в Гонконге 19-летний атлет одолел южнокорейского спортсмена со счетом 15-7. Бронза досталась египтянину и румыну. В прошлом году в нейтральном статусе Гроудынь, напомню, взял бронзу на чемпионате Европы. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: «Богатырщина. Русские былины». В пересказе Ильи Баяшова. Читает Алексей Богдасаров.
4: Иван Годинович. У князя Владимира были не только любимые племянницы, были у него и племяннички, и один из них – Иван Годинович. Пришел к дядюшке Иван Годинович мрачнее тучи, повесил голову ниже плеч. Князь спрашивает: «Отчего ты, молодец, не весел? Отчего опустил головушку?» Отвечает Иван Годинович родному дядюшке: «Гулял я за рекою Смородиной в славном городе Чернигове у купца Дмитрия в тереме. У него есть любимая дочь Марья Дмитриевна. Захотелось мне, дядюшка, эту Марью замуж взять. Дай мне крепкую дружину числом в 400 человек и золотой казны сколько надобно. Я поеду к купцу Дмитрию свататься». Говорит князь таковы слова: «Мало ли княжон на свете на выданье, а ты хочешь взять купеческую дочку? Не пристало княжичу замуж брать простых девиц». Отвечает на то Иван Годинович: «Прикипело мое сердце к купеческой дочке». Сказал князь Владимир: «Мало ли на свете дочек боярских, а хочешь породниться с купчинами? Не намного ведь выше они мужиков, разве что не ходят в лаптях, не воняют чесночным духом». отвечает дядюшке Иван Годинович. «Для меня нет княжон, нет и боярских дочек, а есть одна только Марья Дмитриевна». Дал князь ему тогда дружину, 400 добрых молодцев, дал и золотой казны. «Поезжай-ка ты с Богом, племянничек!» Как приехал в Чернигов Иван Годинович, а за ним дружина, а с ним золотая казна, народ черниговский по сторонам расступается, меж собой перешептывается. «Не к княжне ли приехал свататься добрый молодец? Не к боярской ли дочке направляется?» Только въехал Иван Годинович не на княжий и не на боярский двор. Въехал он на двор купеческий, оставлял коня возле резного крылечка, скоро шел по новым сеням, заходил в высок терем, там крест клал по писаному, поклоны по ученому. Говорит он купцу Дмитрию: «Есть у тебя любимая дочь, прекрасная Марья Дмитриевна, отдай ее за меня замуж». Отвечает купец князеву племянничку: «Ай же, Иванушка Годинович, у меня Марьюшка просватана за купеческого сына Афрамея Афрамеевича». Рассердился Иван Годинович, топнул каблуком о пол, разбил дубовые половицы. Говорит он купцу Дмитрию: «Со мною золотая казна, а за мною 400 молодцев. С добра отдашь — добром возьму, не отдашь с добра — силой возьму». Отвечает черниговский купец: «Так дела у добрых людей не делаются. Не дам я тебе своего благословенница». Вытащил тогда Иван Годинович ножище-кинжалище, ударил тем кинжалищем в дубовый стол, разлетелся стол во все стороны. Побежал Иван на девичью половину, схватил Марью Дмитриевну за белые рученьки, за ее золотые перстни, целовал ее в сахарные уста, говорил ей таковы слова: «Коли твой батюшка не благословляет нас, поедем-ка со мной, Марья Дмитриевна, в славный Киевград на благословение к самому князю Владимиру». Вытащил он Марью Дмитриевну из-за занавеси, поволочил ее по лесенкам, лишь туфли звенят. Садился Иван на своего коня, а Марью Дмитриевну ремнями к седлу привязал. Поехал Иван Годинович с привязанной девицей к городу Киеву, а как оказался у реки Смородины, то говорит дружине: «Вы, добрые молодцы, поспешайте вперед поскорее меня, да скажите моему дядюшке, что я позади еду, везу Марью Дмитриевну». Дружинники его послушались, отправились в город Киев. Иван же Годинович раздернул на бережку белый шатер, постелил пуховые перины, собольи одеяльца и взялся там с Марьей Дмитриевной миловаться. В то время приехал в Чернигов город купеческий сын Афрамей Афрамеевич. Он не на княжий двор спешил и не на боярский двор спешил. Он спешил на двор к будущему тестю, купцу Дмитрию. Говорит купеческий сын: «Ай же ты, Дмитрий Иванович, ты куда девал Марью Дмитриевну?» Отвечал купец: «Марья нынче у Иванушки Годиновича. Я добра не дал, так он силой увез». Купеческий сын Афрамей Афрамеевич вскочил на коня и отправился вслед за Иваном. Застал Афрамей Ивана Годиновича у реки Смородины в белом шатре, на пуховых перинах. Вскочил Иван на резвые ноги, начали они с Афрамеем биться. Долго ли коротко боролись, но побивал Иванушка купеческого сына, пригнул его к сырой земле. В ту пору ножа при нем не случилось. Говорит тогда Иван Годинович Марье Дмитриевне: «Марья Дмитриевна, моя полюбовница, дай-ка ты мне быстрее ножище-кинжалище пластать грудь Афрамею Афрамеевичу». Просит Марью и Афрамей Афрамеевич: «Невестушка моя, Марья Дмитриевна, не давай ножище-кинжалище Ивану Годиновичу. Тащи-ка Ивана за желтые кудри с моей белой груди. У князя Владимира прослывешь ты девкой-чернавкой, а у меня будешь царицею. Тут-то девица призадумалась. Что мне слыть девкой-чернавкой? Лучше быть царицею за Афрамеем Афрамеевичем. Схватила она Ивана за желтые кудри, стащила его с белой груди своего жениха, привязали Марья с Афрамеем Ивана Годиновича к сырому дубу и пошли в его шатер забавляться на пуховых перинах, баловаться на соболиных одеяльцах. В ту пору и в то времечко прилетал в шатер черный ворон. Пророчествовал он человеческим языком. Говорил ворон таковы слова: «Владеть Марьей Дмитриевной сыну купеческому на роду не написано, а написано на роду Ивану Годиновичу». Услышал Афрамей пророчество, рассердился на ворона. Вскочил он на резвые ноги, схватил тугой лук, натянул шелковую тетиву, наложил каленую стрелочку. Только вот стрела в птицу не попала. Попала она в сырой дуб и назад воротилась. Вонзилась стрела Афрамею в буйную голову, облился купеческий сын горючей кровью, и пришла ему горькая смерть. Тут Марья Дмитриевна поднялась с пуховых перин, с собольих одеялец, взяла в руки острую саблю, подошла к сырому дубу. Говорит она Ивану Годиновичу: «От одного бережка я откачнулась, к другому не прикачнулась. Иванушка Свет Годинович, у тебя ведь скованы резвые ножки, связаны белые ручки. Коли не возьмешь теперь меня замуж, я тебе отрублю голову». Говорит ей Иван Годинович: «Отвяжи мои резвые ноги, отвяжи мои белые руки. Повезу я тебя, Марья Дмитриевна, в Киев. Пойдем мы в Божью церковь держать на головах золотые венцы, меняться золотыми перстнями. Отцом, посаженным на нашей свадьбе, будет сам Владимир князь». У Марьи женское сердце раздумалось, из ее белых рук сабля выпала, отвязала она Ивана от сырого дуба. А как встал Иван на резвые ноги, подобрал он ту острую саблю и отсек Марьи белые руки. Отсек, а сам приговаривал: «Этих мне рученик не надобно». Обнимали они купеческого сына. Следом отсек ей сахарные уста. Отсек, а сам выговаривал: «Этих мне губушек не надобно». Целовали они купеческого сына. Отсек ей и резвые ноженьки. Отсек, а сам выговаривал: «Этих мне ноженек не надобно». Обвивали они сына купеческого. Вскочил затем Иван Годинович на добра коня и отправился к городу Киеву. А на пути его Вавило со скоморохами. Иван Годинович спрашивает: «Вы куда, скоморохи, бредете? Кому песни поете?» Отвечает Вавило: «Идем на великое царство переигрывать царя Гороха. Еще сына его Перегуду, еще зятя его Пересвета, еще дочь его Перекрасу». Просит княжий племянничек: «Заиграй мне, Вавило, во гудочек, во звончатый, в переладец, и пусть Кузьма с Демьяном приспособят». Отвечает тогда Вавило Ивану Годиновичу: «Мы играем для добрых людей. Езжай-ка ты от нас своею дорогою».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем «Богатырщина. Русские былины» в пересказе Ильи Бояшова.
5: Вольга и Микула Селенинович. Второй племянник у князя был удалой Вольга Всеславович. С детства учился Вольга у кудесников премудростям. Как отправлялись с княжьего двора охотники для лова зверя, говорил им Вольга: «Добрые мои охотнички, вы делайте то, что вам повелю. Вейте шелковые веревочки, становите веревочки по темному лесу, по сырой земле». Слушали Вольгу охотники, вили они шелковые веревочки, ставили их по темному лесу, по сырой земле. Ударялся тогда озимь Вальга, оборачивался серым волком, принимался рыскать по темному лесу. Без счета заворачивал он к тем шелковым веревочкам куниц, лисиц, черных соболей, малых поскакучих зайчиков, белых горностаев, а за ними туров, вепрей, лосей с оленями. Как отправлялись на птицу сокольники, говорил им Вальга: «Добрые мои сокольнички, вы делайте то, что вам повелю, вейте шелковые силышки и становите те силышки на темный лес на самый верх». Ударялся затем Вальга озимь и становился ясным соколом, летал по небу быстрее каленой стрелы, без счета заворачивал

силкам шелковым гусей, лебедей, серых утушек и всякую малую пташину. Отправлялись рыбаки с княжьего двора, и им говорил Вольга: «Добрые мои рыбаки, вы делайте то, что вам повелю. Возьмите дроворубные топоры, стройте дубовое суденышко, вяжите сети шелковые, выезжайте на Синее море». Слушались рыбаки Вольгу, брали топоры, мастерили суденышко, вязали шелковые сети, выезжали в Синее море. Превращался тогда Вольга в рыбу-щучину, плавал в море, без счета заворачивал к сетям шелковым семженку, белуженку, плотвиченку, дорогую осетринку. Стало Вольге 18 годков, и пожаловал ему родной дядюшка 2 городка с крестьянами. Первый город Гурьевец, а другой Ореховец. Отправился Вольга туда за данью. Захватил он с собой добрых молодцев, могучих богатырей, Добрыню Никитинца, Алешу Поповича и Василия Казимировича. Как поехали они к первому городку, слышат где-то в полюшке, пахарь на свою лошадку покрикивает, саха кленовенькая поскрипывает, лемеха по камешкам пощелкивают. Захотели всаднички увидать того пахаря, да здесь им заковыка вышла. Молодцы плетками своих коней охаживают, торопят их, подбадривают, однако скачут с утра до вечера и никак до пахаря не доедут. Только и слышат, как поскрипывает его саха кленовенькая, как он на лошадку свою покрикивает. Умаялись они к первому вечеру, поставили в поле шатры, а как утром встали, вновь поспешили и на второй день не доехали. Лишь на третий день увидели они Аратая. У крестьянина кобылка соловая, сошка кленовая, лемеха у сошки серебряные, а гужочки у сошки шелковые. Говорит Вольга пахарю: «Бог в помощь, Аратай-Аратаюшка, доброй тебе пахоты!» Отвечает лапотный мужик: «Спасибо тебе, Вольга Всеславович, за таковы слова. Мне Божья помощь сильно надобна. Целый век мне еще крестьянствовать. А скажи-ка мне, Вольга, добрый молодец, куда вы путь держите?» Вольга говорит: «Пожаловал мне родной дядюшка Владимир князь 2 городка с крестьянами, и я еду к тем городкам за податью, сяду в них на кормление. Первый на моем пути город Гурьевец, а второй Ореховец». Отвечает пахарь: «Был я третьего дня в городке Гурьевице, там живут мужички, да все они разбойнички. Стоят с ножами на краю дороги, собирают подорожные гроши. Я им дал гроши подорожные. Теперь тот, кто стоя стоял, сидя сидит, а тот, кто сидя сидел, так лежа лежит. Уехал я от них, не простившись, и увез с собой соли ровно 3 меха по 40 пудов на своей соловенькой кобылке». Говорит Вольга пахарю: «Ай же, Аратай-Аратаюшка, не поедешь ли нам дорогу к городку показывать?» Пахарь легко согласился, в путь дорожку с ними отправился. Шелковые гужики он повыстегнул, кобылку из сошки повыдернул, сел на нее и поехал рядом. Едут они по полю, и недалеко ведь отъехали, говорит Аратай: «Погоди-ка, Вольга Всеславович, я кобылку из сошки-то повыдернул, шелковые гужики повыстегнул, а сошку саму позабыл в бороздочке. Ты пошли кого из своих молодцев мою сошку из борозды повыдернуть, из лемехов земельку повытряхнуть, отбросить сошку за ракита в куст, а то я, мужик, подустал от аратайства, неохота мне возвращаться». Посылает Вольга Всеславович к сошке молодого Василия Казимировича. Тот поехал к ней, усмехаючись, одной рукой ее повыдернуть торопится. Да вот только как с ней не мучается, как ее...

не берет, как подковырнуть не пытается, не дается сошка, словно заколдована. Василий Казимирович запыхался, замаялся. Посылает Вольга к нему на помощь Поповича, и тот поехал усмехнуться.

Никитинца, и Добрыня старается сошку повыдернуть, да все бестолку. Даже втроем у них, у богатырей, ничего не получается. Стоит сошка в борозде, как вкопанная, с места не сдвинется. Не солоно хлебавши вернулись к Вольге могучие русские богатыри. Они несказанно удивляются, в своей неудаче сознаются. Не могли мы сошки и от земли оторвать, по силам ее поднять разве что Илье Муромцу. Говорит тогда мужик: «Молодые люди, что новые горшки, то и дело бьются, а старый горшок хоть березкой повит, да три века живет. Поедем-ка, Вольга Всеславович, уберем мы кленовую сошку». Подъехали они к кленовой сошке. Вольга попытался ту сошку поднять, напрягся со всей своей молодецкой силой, с тайными колдовскими заговорами, да только подломились его резвые ноженьки, замутились его ясные очи, упал Вольга на бороздину, подняться не может. Говорит он Аратаю: «Я много по свету езживал, рыбой-щукой ходил в синих морях, рыскал по темному лесу серым волком, взмывал в небо ясным соколом, но не видывал такого чуда. Не научился я премудрости орать, пахать, крестьянствовать». Тут берет пахарь одной рукой Вольгу за желтые кудри, как щенка годовалого, сажает его на добра коня, а другой-то рукой хватает свою кленовую сошку, из борозды ее выдергивает, с лемехов земельку отряхивает, бросает сошку за ракита в куст, словно легкую щепочку. Сел затем мужик на соловую кобылку, и поехали они к городку Гурьевицу. У пахаря кобылка шагом идет, а Вольгин конь поскакивает. У пахаря кобылка рысью пошла, а Вольгин конь от нее отстает. Говорит Вольга Всеславович мужику: «Если бы эта кобылка коньком была, я дал бы за конька 500 рублей». Отвечает мужик: «Я взял кобылку еще жеребеночком из-под ее матушки, заплатил за жеребеночка 500 рублей, а теперь не возьму и 2000. Была бы моя кобылка коньком, и вовсе цену не имела бы». Едут дальше они по чисту полю, а мужик-то все по сторонам оглядывается. Спрашивает Вольга: «Отчего ты, Аратай, по всем сторонам оглядываешься?» Отвечает Аратай: «Где-то здесь оставил я свою переметную сумму». Вольга глядит, лежит под его конем переметная сумочка, да уж больно она мала, едва ее на земле видать. Просит Аратай: «Не подцепишь ли мне, Вольга Всеславович, мою сумму?» Нагнулся Вольга, попробовал было перстом сумму сдвинуть. Не сворохнется сумма. Вольга удивился: «Много я по свету езживал, но такого дива не видывал. Вроде мала сумочка переметная, а ведь с земли не подымется». Слез он с коня, ухватил сумму двумя руками, но как только не тужился, разве что повыше колен сумел поднять ее и тут же по колено в землю угряз. Однако Вольга не сдается, еще повыше поднял сумму и уже по плечи в земле стоит. По белу лицу Вольгини слезы, кровь течет, еще выше сумму он поднял, осталась одна голова на поверхности. Тут бы Вольге и конец пришел, да вот только взял его Аратай за желтые кудри, из землицы повыдернул, посадил на добра коня. Сам же, нагнувшись, подхватил сумму, словно пушиночку, бросил ее поперек соловой кобылки. Говорит Вольга Всеславович: «Мы давно уже беседу ведем, и все спросить забываю. Как звать-то тебя, крестьянина?» Отвечает пахарь Аратаюшка: «Я ржи напашу, ее в скирды сложу, домой скирды выволочу, дома их вымолочу, драни надеру, пиво наварю, мужичков позову, а как позову их

лапотных, да и допьяно напою, станут тут мужички меня здравствовать. Здрав будь, Микула Селенинович!»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Богатырщина. Русские былины. В пересказе Ильи Баяшова. Читает Алексей Богдасаров.
2: Чурила Пленкович. С той поры, как сел Вольга на кормление, как с Микулой Селениновичем познакомился, он, Вольга Всеславович, у дядюшки и не показывался. А в стольном городе Киеве у ласкового князя Владимира вновь затеялось столование. Зовет князь всех на почестен пир. Собрались князья-бояре и могучие богатыри. Князь Владимир распотешился, обещает гостям. То еще не пир горой, а лишь легкая закусочка. Приедут с охоты мои ловчие, навезут они туров и оленей, вот где мы попируем, побеседуем. Вдруг шум да гам в княжеском дворе. Заявилось на двор молодцев за 100 человек, княжьих ловчих и охотников. Все они избиты, изранены, головы их завязаны кушаками, бьют молодцы челом князю. Свет наш, князь, красносолнышко, плохо нам без Вольги. Ездили мы по чисту полю у реки Череги на твоем княжьем займище. Ничего мы в поле не наезживали, не видали зверя прыгучего. Только наехало на нас в том поле 500 человек. Жеребцы под теми молодцами латинские, кафтаны на них дымчатые, поверх тех кафтанов золотые плащи, а на ушки-то у каждого кунья шапка. Они, князь, всех твоих соболей-куниц повыловили, всех твоих лисиц из нор повыгнали, туров-оленей постреляли, а нас избили да изранили. И тебе, князь, на пир добычи нет, а зато и нам от тебя жалования нет. Нечем будет нам родных кормить, дети-жены наши станут сиротинушками, пойдут по миру скитаться. Рассердился князь на ловчих. То вы врете мне, завираете. Не в поля вы ездили, а до первого кабака. Там подрались с кабацкой голью. Челобитье я вашего не приму. Никого из вас не послушаю. Пошли вон с моего двора. Те и пошли. Говорит Владимир князьям, боярам, могучим богатырям. Нет места, так будем с рыбою. Вот-вот мои рыбаки вернутся. Наловили они по рекам, озерам окуней, осетров да стерляди. Вновь в княжьем дворе волнение. Заявилась на двор толпа в 200 человек, и все эти молодцы избиты, изранены, головы их пробиты булавами, завязаны кушаками. Бьют они челом светлому князю. «Государь наш, красносолнышко, плохо нам без Вольги. Ездили мы по рекам, гребли по озерам, из твоих сетей княжеских ничего не повынули. А нашли на тех реках-озерах 500 человек. Они всю твою рыбицу повыловили, щук-карасей повытягивали, осетров да стерлядей поизводили, нас всех побили, поизранили. Нам в том, князь, от тебя жалованья нет, тебе на почестный пир приносу нет. Дети-жены наши пойдут по миру босыми, голодными». Князь Владимир ногами на них топает, челобитие их не слушает. «Все вы врете мне, завираете! Не по рекам, озерам вы гребли, а по дощатым столам в питейных домах. Подрались вы там с кабацкой теребенью!» Прогнал он рыболовов и говорит гостям. «Нет нам рыбы, не беда. Сейчас явятся мои сокольники. Вдоволь попробуем перелетных уток, гусей да лебедей». Тут явились на княжий двор сокольники с кречетниками. Числом в 300 человек. Все избиты, изранены, головы их пробиты булавами, завязаны кушаками, бьют они челом князю, творят жалобу. «Князь наш, красносолнышко, плохо нам без Вольги. Ездили мы по полю на твоем княжьем займище, на Камышовых островах, да ничего там не добыли. Не успели мы снять с рукавов ясных соколов белых кречетов, как понаехало на нас молодцев 500 человек. Всех они наших ясных соколов повыхватывали, всех белых кречетов поотымали, а нас избили и изранили, и назвались они Чуриловою дружиной. Здесь князь Владимир задумался. Спрашивает он князей бояр славных богатырей: «Кто этот Чурило такой? Я раньше о нем слыхом не слыхивал». Поднялся из-за белодубового стола старый Бермята Васильевич, говорил боярин князю таковы слова: «Давно я знаю того Чурилу, сына Пленка Сороженина. Живет Чурило Пленкович не в Киеве, а пониже Малого Киевца. Двор его в 7 верстах, около двора железный тын, на всякой тыненке по маковке, а есть и по жемчужинке. Посреди двора палаты стоят, гридни в них белодубовые, стены тех гридней покрыты седыми бобрами, потолок черными соболями, матица там волжаная, пол из серебра, все крюки да пробои по булату золоченые, первые у него ворота золотые, вторые хрустальные, третьи оловянные». Удивился Владимир и тотчас захотел увидеть Чурилу. Повелел он всем собираться, снаряжаться. Взял князь с собой княгиню Апраксию Дмитриевну, старого Бермяту Васильевича, Добрыню Никитинца, Алешу Поповича и прочих бояр и верных дружинников. Собралось без малого 500 человек. Направились они на 7-ю версту пониже Малого Киевца. Возле двора, о котором Бермята рассказывал, встречает их отец Чурилы, старый Пленк Сороженин. Для князя и княгини отворяет он золотые ворота, князьям и боярам отворяет хрустальные, дружинникам достались ворота оловянные. Понаехало гостей, полон двор, только старый Пленк не теряется. Приступил он к князю Владимиру с княгиней Апраксией Дмитриевной, повел их в светлые гридни, сажал за убранные столы в почетное место. Принимал, сажал бояр и могучих богатырей. Повара его были догадливы, нанесли они сахарных яств, медового питьеца, заморских вин. Принялся старый Пленк-сторожанин веселить князя с княгиней. Веселая беседа на радости день. Владимир с Апраксией весело сидят. Но вот посмотрел князь в косящее окошечко и увидел в поле толпу людей. Жеребцы под теми молодцами латинские, кафтаны на них дымчатые, поверх тех кафтанов золотые плащи, а на ушке у каждого кунья шапка. Испугался князь такому множеству. «По грехам моим надо мной киевским князем учинилось. Едет ко мне Мурза из Орды или какой Грозин посол?» Старый Пленк Сороженин только усмехается. Продолжает он Владимира с княгиней Апраксией потчевать: «Не тревожься ты, государь-князь Владимир Красносолнышко, изволь далее со всеми своими боярами да богатырями есть, пить и веселиться со своею княгинею. То едет к нам не ордынский Мурза и не Грозин посол, то дружина сынка моего возвращается, молодого Чурилы Пленковича. И впрямь едет с дружиной молодец, желтые кудри его по плечам рассыпаются, борода у него ухожена, усы его заверчены, перед ним несут ткан-ковер, чтобы солнце молодца не опаливало, не запекло его белое личико. Позади на него опахалом машут, ветерок ему нагоняют. Как приехал Чурила к своему двору, перво-наперво его скороход прибежал. Заглянул скороход на широкий двор. Занят тот двор конями да телегами. Негде встать там Чуриловой дружине. Пришлось Чурили ехать на окольный двор. Там дружина его и спешилась. А сам Чурила человек догадливый. Берет он золотые ключи, входит в свои подвалы, достает свою золотую казну, а к ней 40 сороков черных соболей и 40 лисиц. Берет Чурила также комку белохрущитую. Цена той комке 100 000. Поднес он дары князю Владимиру, клал перед ним на убранный стол. Тем дарам князь с княгиней несказанно обрадовались. Говорил князь Чурили такое слово: «Здрав будь, славный сын пленка сражения! С этой поры не подобает тебе в деревне жить, подобает тебе в Киеве мне, князю киевскому, служить, и не простым слугой, а почетным стольником». Приказал он тотчас седлать коней, и поехали они с Чурилой в стольный град Киев, а как оказались на княжеском дворе, то соскочили с жеребцов, пошли в светлые княжьи гридни, садились за убранные столы. Говорит князь Чурили: «Вот тебе первая служба. Задумал я позвать к себе на пир всех киевских бояр, а с каждого званого взять по 10 рублей. Обойди, Чурила, все боярские дворы в Киеве, позови мне бояр на пир, собери ко мне с каждого двора по 10 рублей». Послушал князя Чурила Пленкович. Собирается он на дворы идти, да все перед зеркалами вертится. Пригладил свои шелковые кудри, завертел молодецкие усы, надевает Чурила дымчатый кафтан, поверх того кафтана золотой плащ, на ушки у него соболья шапка. Пришел красавец Чурила во двор старого Бермяты Васильевича брать с Бермяты 10 рублей. Встречает Чурилу на крыльце молодая жена боярина, прекрасная Катерина. Коса ее под шелковый плат убрана, зубы ее блестят белым жемчугом. Выносит Катерина молодцу под нос с чаркой. Чурила ту чарку одной рукой берет, выпивает единым духом. А Катерина-то прекрасная, лебедь белую поднести торопится. Да вот только как попыталась ту лебедь порезать, засмотревшись на Чурилу, белую рученьку себе поранила. Завернула Катерина руку рукавцом, опустила и говорит служанкам: «Девушки мои чернавушки, либо мне резать лебедь белую, либо смотреть на молодого Чурилу Пленковича». Владимир князь ждет в нетерпении, что-то долго гонец задерживается. Лишь к вечеру заявился Чурила Пленкович, положил Чурила деньги на стол, и стол пошел. Стали тут гости есть, пить, прохлаждаться, славить нового стольника. Всю ночь они напивались, объедались, а поутру рано-ранешенько зазвонили к заутрене. Пошли князья-бояре в Божью церковь к заутрене. В тот день выпала пороша, разглядели бояре на снегу свежий след. То ли это заяц скакал, то ли горностай себе дорогу прокладывал. Старый Бермята вместе со всеми гадает, думает, а иные в усы усмехаются, за его спиной меж собою шепчутся: «Знать, здесь не зайка скакал, не горностай пробегал. Не шел ли это Чурила Пленкович к старому Бермяте Васильевичу, к его молодой жене Катерине Прекрасной?»
1: Радио «Звезда». Мы читаем «Богатырщина. Русские былины» в пересказе Ильи Бояшова.
2: Сухматий. Вновь у князя Владимира веселится почестен пир. Сам Бермята там за княжеского советчика, а Чурила Пленкович за стольника. Первый день на том пиру бояре да могучие богатыри досыта наедались, на второй день допьяно напивались, а на третий день сидят хвастают. Глупый хвастает молодой женой, разумный родной матушкой, а мудрый родным батюшкой. Молчит лишь один Сухматий Сухматьевич. Себя молодец за ус подергивает, на хвастливые речи хмурится. Князь говорит ему таковы слова: «Что же ты, Сухматьюшка, один не пьешь, не хвалишься? Что же ты не хвастаешь?» Отвечает Сухматий: «Нечем хвастать мне, стольно киевский князь, разве только тем похвалюсь, что привезу тебе из чисто поля лебедушку, и не раненую, не окровавленную, а живую, здоровую, да на своих руках». Говорит на то стольно киевский князь: «Коли из твоих сахарных уст слово вылетело, так сдержи его. Привези мне с княгини Апраксии завтра поутру лебедушку, и чтобы была она не ранена, не окровавлена, а жива, здорова, да на твоих руках». Выходит добрый молодец Сухматий Сухматьевич из-за белодубовых столов, из-за шелковых скатертей, низко князю с княгиней кланяется. Седлает он скорешенько своего коня, берет половецкую саблю, выезжает в чисто поле, а из чисто поля на Пучай реку. Искал Сухматий по всем ее темным заводям, по всем болотным камышам, не найти ему там лебедушки. Сухматий говорит себе: «Не вернусь обратно в Киевград, а наведаюсь к самой Непре реке. Вода в той реке светлая, быстрая, любят на ней качаться белые лебеди». Приезжает он к Непре реке, видит, река вся помутилась. Говорит с ним река человеческим голосом: «Здрав будь, добрый молодец, сильный богатырь Сухматий Сухматьевич. Не гляди на мою воду, я ведь, матушка река, христианской кровью теку. Стоит на другом моем берегу поганая орда в 40 тысяч, и еще 40 тысяч к ней вот-вот подойдет. По утрам орда мастит Калинов мост, ночами я тот мост волною скидываю. Так неделя прошла, на сегодняшнюю ночь сил моих уже не осталось». Повернул тогда коня Сухматий на Калинов мост, а на том мосту поганых видимо-невидимо. Стал он их побивать своей половецкой саблей, стал их своим конем потаптывать. Побил он несметную орду, повалил ее с моста в реку. Среди орды был один Мурза. Как побежала назад с моста поганая сила, наладил тот Мурза разрывчатый лук, пустил каленую стрелочку. Попала стрела Сухматию в правый бок, вышла в левом боку. Упал с коня Сухматий Сухматьевич, но не отчаялся. Собрал он целебных трав и листьев, из трав Сухматий наладил отвар питьецо, а листьями заткнул свою кровавую рану. Отдохнул он немножечко, поднял с сырой земли дубовую веточку, сел на коня, догнал орду и стал той веточкой помахивать, поганых доколачивать. Тут толстобрюхому Мурзе конец пришел. Прибил Сухматий всю орду, не оставил и на семена. Повернул богатырь к городу Киеву, приезжает к князю Владимиру. Князь выходит встречать его на широкий двор. Говорит Владимир Сухматию: «Ну, добрый молодец, покажи нам с княгиней свою лебедушку, да не раненую, не окровавленную, а живую и здоровую, и не где-нибудь, а в твоих руках». Отвечает Сухматий Сухматьевич: «Было мне, князь, не до лебедушки. Подошла несметная орда к Непре реке. Как утром мастит орда Калинов мост, так ночью река волною его скидывает. Неделя прошла, на последнюю ночь сил у реки уже не осталось. Повернул я тогда коня на Калинов мост, взялся бить ордынскую силу, всю побил, не оставил и на семена». Рассердился Владимир, слугам своим приказывает: «Посадите в темницу молодца, все пустым тот хвастает». Посадили в темницу Сухматия, а Владимир князь по каменному крылечку расхаживает, бородку свою поглаживает. Подзывает он к себе Добрыню Никитинца. «Уж ты, Добрынюшка Никитинец, сослужи мне службу, поезжай к Днепре реке, рассмотри, что на ней случилось». Вскочил Добрынюшка на Каурушку, повез его верный конь к Днепре реке. Глядит Добрыня, намощен над водой Калинов мост, а на мосту битой силы, видимо-невидимо, и там-то лежат, и здесь-то лежат. Стало быть, правда с Ухматием сказано, прибита им вся поганая сила. Поднял Добрыня дубовую веточку, которую с Ухмати размахивал, и привез ее показать князю. Как стали у князя веточку взвешивать, оказалось в ней 90 пудов. Говорит тогда Владимир: «Отмыкайте поскорее сырую темницу. Уж теперь-то я буду с Ухматия миловать, баловать, щедро деньгами его жаловать, надарю ему городов с поселками». Отомкнули слуги темницу, выпустили доброго молодца могучего с Ухматия Сухматьевича. Говорят слуги богатырю: «Здрав будь, богатырь светорусский, Сухматий Свет Сухматьевич, ступай скорее в белокаменные палаты, садись за дубовые столы. Хочет князь Владимир тебя миловать, хочет он тебя жаловать, ссыпать тебе серебра золота, дарить города с поселками». Говорит Сухматий: «Не умел меня Владимир раньше жаловать, не пойду к нему в белокаменные палаты, не сяду за дубовые столы, а сяду на своего коня и поеду-ка в чисто поле». Не пошел Сухматий в княжью гридню, а сел на своего коня и выехал в чисто поле. Как приехал он в поле, то отдернул листки от кровавой раны. Говорит он: «Ты, моя рана кровавая, становись, Сухман, рекой. Пусть река по полю покатится, пусть по долине разольется, заиграет в тихих заводях на радость белым лебедям». Выбежала из Сухматия горячая кровь, потекла по полю по долиночке, превратилась горячая кровь в Сухман-реку. Она, Сухман-река, бежит, разливается, играет в тихих заводях на радость белым лебедям. Говорит Сухматий верному коню: «Уж ты, конь мой добрый, не стой и не плачь у богатырского тела. Ты куда хочешь иди, куда хочешь беги. Ступай в зеленые луга, питайся там шелковой травой, пей там свежую ключевую воду, что течет из матушки Сухман-реки. Меня же, хозяина, не поминай лихом». Михайло Данилович. А как сгинул Сухматий, как остался он в чистом поле, так нахмурился старый Михайло Данилович. У князя на перу не весел сидит, не ест, не пьет, призадумался. Его князь Владимир спрашивает: «Отчего приуныл, Михайлушко? Недоволен моим столом? Место тебе ни по чину, ни по разуму. А может, чары тебя обнесли не в очередь? Или жаль тебе удалого Сухматия?» Отвечает верный дружинник: «Сила ведь во мне, как и в Сухматии богатыре, была великая. Убил я для тебя 50 царей, мелкой же силой погубил, так ей счета нет. Теперь отроду стало мне 90 годов. Отпусти меня, князь, на великий покой, в монастыри причестные, в кельи низкие. Быть мне черным монахом, свои грехи отмаливать, спасать грешную душу». Отпустил его князь Владимир в монастыри причестные на великий покой. Говорил он дружиннику: «Загляни-ка прежде, Михайло Данилович, в мои подвалы. Бери с собой сколько хочешь серебра золота». Отвечал Михайло Данилович: «Христу мое серебро золото не надобно». Не взял с собой Михайло Данилович ни княжьей казны, ни коня, ни шлема, ни доспехов, ни сабли, ни палицы, а взял дорожную палочку да заплечный мешок. Надел не шубу соболью, а домотканный армяк. На ушко взял не кунью шапочку, а простой колпак. Не софьяновые сапоги на ножки натянул, а обулся в крестьянские лопатки. Вот он на Киевские церкви в последний раз крестится, в дальний путь отправляется. А как подошел к городку Гурьевицу, стоят возле того городка 10 000 разбойников. Они над стариком насмехаются. «Что за мужик, чесночный дух, нам навстречу ползет?» Просит Михаил Данилович лихих татей. «Полно вам, старинушки, дорогу загораживать. Пропустите-ка меня, разбойнички. Помолюсь за вас в причестных монастырях, в низких кельях. Авось отмолю и свои грехи». Те ему отвечают: «Мы не верим ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай, а только в крепкую дубину. До нога тебя разденем, мужичину лапотного, забьем тебя кистенями до смерти. Пусть тобой псы бездомные потом забавляются, мясцо твое доедают». Видит Михаил Данилович, не пропустят его к причестным монастырям, к низким кельям. Взял он тогда свою дорожную палочку и принялся той палочкой помахивать. Как махнет, 100 человек валится, а еще махнет, так и вся 1000. Перебил всех разбойников и на семена не оставил, а сам дальше отправился к причестным монастырям, к низким кельям, где ему бывать черным монахом. Он идет и на разбойников сердится: «Я 50 царей убил, мелкой силушки невидимо, а теперь еще 10 000 душ отмаливать». Как подошел он к городку Ореховцу, стоят там 20 000 разбойников. «Что за мужик, чесночный дух, нам навстречу ползет?» Отвечает Михаил разбойникам: «Полно вам, старинушки, дорогу загораживать. Пропустите-ка меня, разбойнички, помолюсь за вас в причестных монастырях, в низких кельях, авось отмолю и свои грехи». Те над стариком еще пуще смеются: «Мы не верим ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай, а только в крепкую дубину. До нога разденем тебя, мужика сермяжного, бросим на съеденье галкам да воронам». Видит Михаил Данилович, не пропустят его к причестным монастырям, к низким кельям. Взял он тогда свою дорожную палочку и принялся той палочкой помахивать. Как махнет, 100 человек валится, а еще махнет, так и вся 1000. Побил всех разбойников и на семена не оставил, а сам дальше отправился к причестным монастырям, к низким кельям, где ему бывать черным монахом. Он идет и на разбойников сердится: «Я 50 царей убил, мелкой силушки видимо-невидимо, а теперь еще 30 000 душ отмаливать». Как подошел он к Пучай-реке, летит змей о 12 головах, троюродный брат 9-голового змея. Увидел змей странничка, усмехается: «Мне ты, старичок седенький, на 1 зубок, а на 2 зубок твоя дорожная палочка. Проглочу и вкуса не почувствую». Здесь Михаил Данилович отвечать ничего не стал. Взял он свою палочку и принялся ею помахивать. На 12-й мах осталась у змея всего 1 голова. Взмолился поганый: «Пожалей меня, змеюшку, и с 1-то головой мне можно жить». Вот только Михаил Данилович его жалеть не стал. Погубил змея Горынчата и дальше отправился к причестным монастырям, к низким кельям, где ему бывать черным монахом. Идет старый Михаил Данилович, радуется. Не буду я нечистую силу отмаливать. Ничего более к тем душам не прибавилось.
1: Мы читали «Богатырщина. Русские былины» в пересказе Ильи Бояшова.
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Санкции Запада против России бьют рекорды как по числу, так и по своей бесполезности. Об этом заявил Владимир Путин. Президент говорил об этом в понедельник на встрече с депутатами Государственной Думы.
2: С 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход. Просто ставит мировые рекорды, причем сразу по двум критериям. И по числу так называемых санкций, и по их бесполезности, по ущербу, который эти санкции наносят прежде всего самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других государств.
1: Президент также добавил, что Россия продолжает отстаивать свою безопасность и независимость и добьется целей в специальной военной операции. Кроме того, в понедельник стало известно, что президент увеличил штатную численность военнослужащих вооруженных сил России на 25 тысяч человек. Теперь она составляет 2 миллиона 426 130 единиц. Официально Москва ответит на высылку сотрудника российского посольства из Румынии, заявили в МИДе России. Ранее стало известно, что Бухарест высылает одного из сотрудников посольства нашей страны после заявления о том, что российские дроны якобы пересекли границу республики. Президент Румынии Никуш Ордан ранее утверждал,